0: української душі.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Мелодии української душі.
5: Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях Сергій Фоменко, співак,

течія, весняний гілок, білий цвіт, де лунає пісня моя, а в твоїх

и падают у вікна твої золотих зірок промені, і падають

my dreams and all my tears turn to ways and songs of freedom.

0: Сергій, а що ти хотів би побажати радіослухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Ну, я би хотів, звичайно, побажати здоров'я і спокою душевного, в першу чергу. Хотів би побажати удачі в добрих справах. В принципі, що треба людині? Людині треба, щоб був мир, спокій, любов, праця, щастя в родині. І, напевно, це побажання для кожної людини в світі, нормальної, здорової людини. Хотів би побажати саме цього.
0: Дякую тобі, Сергію. А нагадаю радіослухачам, у нас в гостях був Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», народний артист, режисер, продюсер документальних фільмів, мій друг і просто хороша людина.
2: Мелодії української душі.
3: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, ничего природа
6: вас произвела. Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Девідзон Радіо 718-303-8005.

16 лет подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам.

вечером на улице мне сказал сосед: что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтобы его связать. И тогда я понял, что такое

Я рукою гладил новый свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Ну, очевидно, что он поднимается, он большой, встает, да, во весь рост. Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой. Да, Вася вот первым сказал, прямо как у начинающих дикторов на телевидении. А у микрофона там Марина Ниелова и Гарри Каспаров. Так, вдвоем, сразу. Я специально вбросил это, потому что та публика, которая ничего не понимает из того, что мы с Васей готовим, теперь будет смотреть все шоу от начала до конца. Не так ли? Ну, вы же это знаете. Начнем с новостей. Покончим с понтами. What's news worldwide? В минувшую ночь российские дроны массированно атаковали Одесскую область и акваторию Черного моря вблизи Одессы, соответственно. И один из дронов попал в турецкий сухогруз, где пострадало два человека. А один из них, из этих самых дронов, пересек границу Украины и Румынии и упал там на крышу многоэтажного жилого дома в городе Галац. Есть пострадавшие. Картинка слева внизу. Обвинение Министерства иностранных дел Румынии в адрес России. Провокация без доказательств, сказал Российский комитет по обороне, и, как всегда, лучше выдумать не мог. Вооруженные силы Украины атаковали Волгоградский химический завод. Дроны при этом повредили там многоквартирный жилой дом. Один человек погиб, один ранен. Про это BBC ничего не сообщает. А в BBC зато совместно с медиазоной и командой волонтеров установили имена 223 539 российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину. Страшно подумать. Поименный список основан только на публично доступных данных. Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе. Но Белый дом хочет сделки, которая удовлетворяет нескольким ключевым условиям. И пока... То есть идет такая притирка, довольно интересная, на бирже отражается исключительно хорошо, то есть впечатление, что фондовая биржа вообще стала игнорировать войну. Я почти ничего не делаю, и за последние два дня заработал, вслух говорить не буду, но можно не работать вообще. Но так всегда не будет. Надо просто... Мой вывод, кстати, для тех, кто хочет все-таки стать независимым от необходимости ходить на работу, то есть начать соображать, но не по стандартам, которые вам предлагают профессиональные финансовые консультанты, а пользуясь своими собственными головами. То есть это... Я обращаюсь к ключевой аудитории, остальное это совершенно не по уму. Шансов на то, что вы попадете в десятку касательно одной акции, очень мало. Выстраивать стратегию на этом неправильно. Но есть вещи, которые можно делать, если вы слушаете ежедневно «Русский голос Америки» на YouTube. Потому что я соображаю, что делать на бирже на основе новостей. Я встаю рано, до того, как открывается биржа. И думаю, что с этим делать. И вот если, например, сегодня начнется эскалация военных действий там в районе Ирана, из-за залива, там что-нибудь пальнут куда-нибудь, или Трамп что-нибудь скажет, в трусах сосал, биржа резко упадет. Ну, если новости подхватят правильно. И когда она упадет, то в этот момент я вкладываю в такие, ну, как скажем, в индексы, в S&P 500, когда падает. Потому что он все равно потом поднимется. Если он поднялся, то нельзя этого делать, потому что вы потеряете просто, скорее всего. То есть сейчас волатильность биржи такая, что можно зарабатывать на жизнь. Верховный суд вынес решение в пользу жителя Миссисипи, находившегося в камере смертников, который утверждал, что прокуроры использовали расистские методы, не допуская чернокожих присяжных к его делу. Это решение, которое, вероятно, потребует нового судебного разбирательства по делу героя этой новости Терри Пичфорд. Губернатор Мичигана Грефин Уитмер заявила, что не будет баллотироваться на пост президента в 28-м году, выбив одну из звезд демократической партии из гонки, то есть саму себя. CFTC предприняла шаг по отмене соглашения на сумму в 5 миллионов долларов между криптовалютной биржей Gemini, близнецов Winklevoss и регуляторами эпохи Байдена. ABC Disney выполнила приказ FCC, то есть Федеральной комиссии по средствам связи, о досрочном продлении лицензии для 8 местных вещательных станций, но признала эти требования неконституционными. Подчинились. Администрация Трампа вела переговоры о том, чтобы разместить лицо президента 47-го на недавно созданной банкноте на сумму $250, хотя министр финансов Скотт Бессент заявил, что идея потребует одобрения Конгресса. Невозможно, лицо расплывается в улыбке. Ей-богу. Это несмотря на то, что встал в 4 утра, между прочим. Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Нью-Йорк, чтобы привлечь американских инвесторов, признавая, что его стремление к меньшей зависимости от Соединенных Штатов будет многолетним проектом. То есть зараз это все не окучить. Что касается бизнеса и финансов, отдельная группа заголовков. Новые инициативы по доступности американских товаров и продуктов призваны привлечь уставших от инфляции клиентов. Об этом подробно после вот этого выпуска новостей и сжатого содержания деятельности на бирже вчера. Anthropic завершили раунд финансирования с оценкой в $965 миллиардов, обойдя OpenAI. Обе компании готовятся к публичным листингам в этом году, то есть Anthropic уже почти триллион. Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась до 4,454%, в то время как акции выросли, S&P 500, Nasdaq и Dow, соответственно, на 0,6, 0,9 и 0,05. Пересмотренные данные Департамента торговли показали, что внутренний валовой продукт вырос на 1,6% в первом квартале этого года, но это медленнее, чем рассчитывались 2%. Fertitta Entertainment согласилась купить Caesars примерно за $5.7 миллиарда, взяв на себя долг казино в размере примерно $12 миллиардов. Регуляторы запросили дополнительную информацию для оценки. Кстати, имейте в виду, что когда такие большие вещи происходят, скажем, ну, начинающие думать вообще о том, чтобы быть независимыми, они согласились купить за 5,7 миллиарда, взяв на себя долг вдвое больше. В чем же выгода? Но выгода в том, что когда ты берешь на себя долг, то у тебя серьезные налоговые послабления в течение длительных лет. В этом секрет того, что Дональд Трамп не платил 20 лет подряд налогов ежегодно на сумму в 50 миллионов долларов, потому что он потерял миллиард. Вот такой у нас президент-бизнесмен, чего не понимают трампуси и трампоны. Кстати, он обращается со страной, как со своим собственным бизнесом. Просто он по-другому не умеет. Это occupational hazard, но только на высоком уровне. Регуляторы запросили дополнительную информацию для оценки предлагаемого слияния железных дорог Union Pacific и Norfolk Southern. Тоже такой вопросец больной. Страна огромная, железных дорог практически нет. Лоббирование автомобильной промышленности. Но ведь у нас уже был барон по железным дорогам в начале прошлого века. И это было бы неплохо. На поезде вареная курица, свежий огурец, разговоры в купе, забитие козла, карты, случайные романы с бортпроводницей. Tyson Foods заявила Джефф Шомбергер, член совета директоров и бывший исполнительный директор Procter & Gamble, станет следующим руководителем мясокомбината компании. То есть она, Джефф, вернее, Шомбергер, это он, чтобы вы не путались, он бывший исполнительный директор Procter & Gamble. TD Bank увеличил дивиденды, присоединившись к другим крупным канадским банкам после сильной динамики, так сказать, базовой динамики в последнем квартале. И ракета, которую испытывает космическая компания Джеффа Безоса, Blue Origin, взорвалась на стартовом комплексе возле мыса Канаверал, штат Флорида. Я ее случайно, эту фото разместил не в этом сегменте, а тут, вот она наверху слева. Six Flags запретил инфлюенсеру, ищущему острых ощущений, посещать парки пожизненно за то, что он засунул себе chicken nuggets, McNuggets, чтобы быть более точным, в штаны и съел все 7 штук, катаясь на 300-футовых американских горках, выложив, естественно, видео в интернете. Алан Феррелл забанен во всех парках компании после того, как опубликовал это видео, снявшись в Millennium Force в Cedar Point, в Сандуски, это штат Охайо. Каждый год собираюсь поехать в Six Flags на день рождения, но в этот раз уж точно. Вот что меня занимает безумно, это почему все spelling bees, то есть конкурсы ежегодные американские по правописанию, по произношению, вернее так, выигрывает индус за индусом. Очередной индус, калифорнийский подросток Шри Парих, выиграл национальный конкурс Scripps National Spelling Bee. Его итог – 32 слова, правильно произнесенные, за 90 секунд. И это рекорд для финиша в стиле буллита. У них такой блиц-турнир быстрый, который начали применять в 22-м году. Почему одни индусы? Я, кстати, совсем не против. А теперь я повторю эту новость, которая была в числе такого мирового масштаба. Гретхен Уитмер – это известная демократка, которую политические обозреватели считали весьма возможным претендентом на пост президента 28-го года. Она заявила, что не планирует баллотироваться. А вот это ключевые слова «не планирует». То есть, в принципе, я бы сейчас поставил вообще на полимаркет, что она будет баллотироваться, потому что то же самое в свое время говорила Хиллари Клинтон, о чем дело кончилось, мы помним. Пока Лос-Анджелес наблюдает, как кино и телевидение убегает в поисках более дешевых мест для съемок, Садовый штат этим пользуется, то есть Нью-Джерси. В прошлом году Нью-Джерси привлек почти миллиард долларов. Это производственные расходы от 17 кино- и телепроектов с бюджетами выше 10 миллионов долларов, что примерно вдвое, чем было в предыдущем году. То есть есть такое устойчивое выражение «Hollywood pain is New Jersey's gain». Возьмите на вооружение, только можно менять Hollywood и Нью-Джерси на что-то другое. И последнее, когда мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани позавчера объявил о своем масштабном жилищном плане, он пообещал использовать городские ресурсы, чтобы помочь устранить небрежных владельцев, как он сказал, negligent owners, и передать здания, которые страдали от такого хронического пренебрежения, в руки ответственных управляющих, то есть жильцов этого самого здания. Инициатива администрации Нью-Йорка получила название «Исправь город» и направлена она на использование программ, которые существуют как минимум с 1970-х годов и которые неоднократно требовали вмешательства правительства, то есть они не очень работают. Это показал обзор «Нью-Йорк Пост». И знаете, что я вам скажу? Это хорошо. Я имею в виду и то, и другое, потому что то, что не работало, ну, в принципе, может заработать, это было бы даже желательно, то есть, чтобы владельцы домов поняли, что нужно улучшать качество жизни людям, сумеют ли люди справиться с менеджментом. Ну, при Мамдане, скорее всего, что еще меньше шансов, потому что они уже знают, что он поможет в случае чего. Но вообще, овладеть домом, в котором ты платишь рент, это достаточно привлекательно. Так что думайте и действуйте. А все, что нужно для этого, ингредиенты уже у вас, так сказать, на столе. Если по поводу услышанного появились мысли, вы можете озвучить их, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерывчика.
0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Новости.
9: Аналитические передачи.
6: Репортажи. Мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучше.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
12: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: Ну, для начала послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
14: Здравствуйте, люди добрые.
8: О, Яшенька, привет, дорогой.
14: Есть одна новостюшка, которая не попала под радар, а новостей толковища. Это, опять же, про мэра Нью-Йорка. Вчера он публично заявил, что он не примет участие в воскресном параде Pride of Israel, как он в Нью-Йорке называется, я уже не помню. Так что это бальзам на душу всем антисемитам не только Нью-Йорка, да и всей Америки. Happy weekend, everybody. Bye-bye.
8: Спасибо, да. Да, это, конечно, ему может сильно навредить, Мамдани. С другой стороны, ему нужно поддерживать свою базу, что делают все, выбивающиеся наверх. А остальных можно будет уговорить, дав мелкие подачки. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Акции выросли после сообщения о том, что Иран и Соединенные Штаты достигли предварительного соглашения. Официального подтверждения с обеих сторон не было, но говорилось, что продление прекращения огня на 60 дней согласовано и теперь требует окончательного одобрения президента Трампа. Причем Скотт Бессент, это министр финансов, сказал, возможно, у нас появились зачатки сделки. И несмотря на то, что это только зачатки, акции выросли. И здесь даже дело не столько в войне, как мне чудится, а в том, что S&P 500 вырос больше остальных. Немного, 0,6%, но это все-таки 500. реальный валовой продукт внутренний вырос на 1,6% в годовом темпе, это в первом квартале, это меньше первоначальной стоимости, и я уже об этом говорил в срочных новостях, но суть в том, что потребительские расходы на услуги, такие как здравоохранение, чуть-чуть понизились за квартал, а там они такие, что если чуть-чуть понизилось, то это все равно серьезная экономия. И общие потребительские расходы выросли на 1,4% в сравнении с предыдущей оценкой в 1,6%. Не пропустите, через минуту-полторы я расскажу о том, что происходит с ценами на все в нашей стране. Моргидж, ипотечные ставки, то бишь, достигли нового максимума за 9 месяцев. Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла до 6,53% на этой неделе в сравнении с тем, что было на 0,02% меньше на прошлой. То есть это самый высокий уровень с августа месяца. И, в принципе, про Anthropic следует напомнить, что он приближается к стоимости в 1 триллион, но цифры имеют магическое воздействие. Скажем, 965 миллиардов – это можно не запомнить, но 1 триллион – это уже запомнится. И поэтому вот эта компания Anthropic, которая лидер в сфере искусственного интеллекта, она завершает сейчас раунд своего финансирования, обходя при этом OpenAI, создателя ChatGPT, на фоне стремления всех лидеров к ожидаемым публичным листингам в этом году. И пока Anthropic лидер. Причем они в следующем уже месяце планируют достичь ежегодной выручки в 50 миллиардов долларов. Потому что пока вкладывают сюда деньги, они еще не приносят доходов. С этой темой все. Теперь по поводу того, что происходит на рынке, куда вы ходите со своими тугриками. Сейчас только один звонок быстро приму. Прошу вас, пожалуйста, вы в эфире.
15: Доброе утро, Сева, это Оля.
8: Оленька, здрасте.
15: Здравствуйте. Что скажете? Да. Я хочу сказать по одной теме из ваших утренних новостей. Я опять поехала на концерт Стинга. Я большая поклонница этого артиста. И он выступал в штате Вирджиния, в городе Виена. И я искала, как туда добраться. И я решила воспользоваться ЖД дорогами. У нас ездит Amtrak. Amtrak, так произносится. Это был мой first experience, это был мой первый опыт. И вы знаете, я в таком восторге. Я не езжу по highways. И у меня есть только вот варианты или на самолете, или вот ЖД. 4 часа до Александрии я ехала, 4-5 часов. И там я взяла такси, меня привезли к отелю. Все. Ни пробок, ни бензина, никого, ничего. Почему в Америке не развита сеть железных дорог? Это настолько легко и удобно. У меня был бизнес-класс, это кому интересно. Я купила бизнес-класс. Небольшая разница. Разница только в том, что есть немножко расстояние, больше ноги можно вытянуть, и можно открыть такое подносик поставить.
8: Вытянуть, не протянуть.
15: Да.

Себе и своим близким. Позаботьтесь о себе. Посмотрите историю тех, там их всего сколько-то, несколько человек, на двух руках можно пересчитать, за кого мы голосуем. Посмотрите их программу. А поучаствуйте в общественной жизни. Доведите до сведения своего ключевого там конгрессмена, что вам бы хотелось, чтобы была железная дорога. Вот как вы, скажем, жители Нью-Джерси. Русскоговорящие. Но я понимаю, что вы пассивны, и вы голосуете все практически только за любимую букву. Но ведь у нас в Нью-Джерси есть заросшая бурьяном железная дорога, которая идет до Шор... Шорпойнтс, то есть вниз туда, почти к Six Flags, к пляжу. То есть можно практически от уровня северного Нью-Джерси доехать за полчаса на этой, по этой железной дороге до пляжа. Она используется, причем их две. Одна из них действующая, но по ней поезда жилые практически не ходят. По ней ходят только грузовые. Другая бездействующая, но железная дорога проложена. Восстановить ее как два пальца. А это была бы серьезная экономия, но дело в том, что у нас серьезнейшее лоббирование со стороны автопроизводителей. И с этим гораздо хуже. А сложные темы, они большому количеству людей не по мозгам. Поэтому мы будем продолжать в этом духе. Теперь по поводу тоже стоимости товаров. Значит, американские крупные компании, мелкие нет, но крупные, наконец осознают, что минимум половина американских потребителей не может себе позволить то, что они продают, по той цене, по которой они представляют этот товар. И чтобы привлечь покупателей, компании стали делать то, что делают многие умные рестораторы. То есть бывает сейчас, если придешь в ресторан, и там, скажем, филе миньон меньше $50, там 49, думаешь, елки, класс какой. Ключевая цифра, как у Антропика, триллион. А тут не 55 и выше, а 49. Но дело в том, что порция филе миньон чуть поменьше, и ты можешь отдавать себе отчет в этом, но все равно тебе нравится. И в конце концов ты думаешь, ну ладно, но все равно это слишком много. И вот, чтобы привлечь покупателей, крупные компании стали запускать более компактные упаковки, которые, естественно, выглядят подешевле, там ценник другой. То есть они предлагают в таких случаях такие пакеты стоимости, это называется, с одной стороны, пакет как упаковка, и стоимость – это добавка к ней. И в некоторых случаях официально сообщают о том, что не будут поднимать цены вообще. Ну, Coca-Cola продает газировку теперь в более узких и более дешевых бутылках. Кстати, категорически рекомендую не покупать воду, любую, напитки в пластмассовой бутылке, потому что микрокусочки пластмассы попадают в ваш организм. У Таргета появились новые предложения в отделе игрушек по цене $5. То есть тоже тут речь только о цене. Stellantis, это один из трех крупнейших автопроизводителей, планирует выпустить две новые модели авто, которые будут продаваться менее чем за $30,000. Это, конечно, не китайские модели, но это все-таки наш Stellantis. И даже почтенный Sixpack меняет лицо. В частности, Boston Beer, производитель Samuel Adams, теперь предлагает упаковки по 4 бутылки, причем по 16 унции. Это не пиво, они, кроме пива, еще делают пиво, которое позиционируется как Twisted Tea, менее чем за $10. А вообще потребительские цены выросли на 3,8 в апреле в сравнении с прошлым годом, но проблема не только в росте расходов за год, просто потому что американцы годами переживают это, мы знаем, что цены должны расти. Таков закон капитализма. А финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рини на прошлой неделе заявил, что покупатели с высоким доходом продолжают тратить, не заморачиваясь ценами. Да, то есть набрал, пришел в кассу, заплатил, ну так, может быть, чуть больше, чуть меньше, не обращаешь на это внимания. А, кстати, есть еще и помимо покупателей с высоким доходом и бедных покупателей с низким доходом, есть еще покупатели, которые стали жертвами вот этого ценообразования, они боятся посмотреть на цены.

0: итоге. То есть они блокируют это дело, и это становится привычкой. Поэтому с ними можно делать, что хочешь, как в политике. Вот. В последнем квартале клиенты Walmart впервые с 2022 года заполняли свои топливные баки в среднем менее чем на 10 галлонов. Это в Walmart. А я, например, тоже уже забыл, когда полностью бак заправлял. То есть я комфортную цифру для себя выбрал, на заправку приезжаю, $20, сколько там досталось галлонов, не считаю. Но их сейчас вдвое меньше, чем было до войны. И пока потребители чувствуют себя зажатыми, 90% компаний из списка S&P 500 сообщили результаты за первый квартал, и годовой рост прибыли на акцию в этих 90% из 500 вырос примерно на 29%, причем это шестой квартал подряд, когда он превысил 13%. Поэтому на сегодняшний день, когда я вам говорю, что там нужно целиком там в индекс вкладываться, ну, в частности, через Fidelity это можно делать. Пока потребители, да, значит, вникают в это, у нас грядет что-то приятное, то есть ожидается возврат и тарифов тем компаниям, которые успели заплатить. Это $166 миллиардов. Это тарифы, которые были собраны за последний год. Плюс проценты, потому что люди получат проценты от того, что они уплатили в виде тарифов. И все это должно вернуться компаниям, которые оплатили те тарифы, отмененные Верховным судом в феврале этого года. Ну, есть такие стыдливые ворюги, которые им ничего, так сказать, не понимают, что иногда нужно потерять, чтобы продвинуться. Нужно терять иногда. Так вот, руководители Walmart заявили, что они снизили ценник на 7200 товаров, а Walmart — это самая богатая компания страны, и планируют использовать возврат тарифов для финансирования дальнейшего снижения цен. И когда говорит такой гигант, как Walmart, об этом все знают. Кстати, у них теннисные мячи вдвое меньше, чем, ну, скажем, на онлайн. Вдвое меньше стоят. Ритейлер, Walmart — это ритейлер, они указали на акцию, в которой предлагают бургеры, хот-доги и все остальное, что нужно для барбекю, сейчас летом, на 8 человек из расчета не более $5 на человека. То есть 8 человек у вас собирается, $40 будет стоить элементарный барбекю. Ну, для детей, там, скажем. Некоторые меры по снижению цен перепаковывают старый шаблон. Вот это интересно. Это когда ритейлеры продают товары в меньших размерах. Например, Clorox – это владелец бренда древесного угля Kingsford, который, наверное, лучше всех для барбекю, кстати, начал продавать небольшие пакеты брикетов всего по 4 фунта. А обычно у них где-то от 8 до 12. И все это рассчитано на одно барбекю. И продаются они по $6 и в Walmart, и в Dollar General. Кстати, если бы обратите внимание на унизительность этнического радио. Если бы я сообщал об этом и в конце этой информации был бы, скажем, магазин «Ташкент», ну, к примеру, в Бруклине, не только, они есть не только в Бруклине, то мне бы попало администрации и по делам, потому что «Ташкент» в этом случае должен был заплатить бы деньги, потому что это то, что называется «native advertising». На каком уровне кончается «native advertising» и начинается новость? Это, конечно, для самых продвинутых. В моей целевой аудитории они никогда не звонят. Повторяю, на каком уровне кончается native advertising, то есть история, которая говорит о том, что выгодно идти к такому-то продавцу, предложенное средством массовой информации, и начинается просто описание нашей жизни. Это на конкретных примерах, вы можете сами про себя. Сейчас, нынче, многие большие компании снижают цены на уже существующие предложения. В частности, PepsiCo заявила, что снижает цены на закуски, такие как Cheetos и Doritos, на 15%. Kraft Heinz снизил цены на свои продукты Oscar Mayer Daily Fresh и кофе Maxwell House. Applebee's запустил неограниченное предложение на крылышки, ребрышки, креветки и картошку фри за 15,99. Кстати, я вчера начал смотреть обалденный сериал, называется «The Boroughs». Ну, «Боро», «The Boroughs». Во-первых, там он снят отлично, прекрасные актеры. Это про дом для, ну, такое поселение в пустыне для престарелых, но для состоятельных престарелых. Там, кстати, наконец-то Джина Дэвис играет, потому что я очень ее люблю, давно ее не видел. И она такая, она хороша, но совсем по-другому выглядит. Джина Дэвис, она там флиртует с одним мужиком, и тот ей предлагает бутылку вина. Она говорит, ну только не Applebee's. Вот это негативчик. Когда Джина Дэвис даже в кино говорит такое, ну, в принципе, понятное дело, это как... Вот если, например, я сказал бы, что я согласен пойти к Яше Цыбушнику попить пиво на Бэк-Ярде, но только не Budweiser, то, в принципе, Budweiser мог бы судить все три платформы, на которых работает Сева Каплан. Мог бы. Только им нечего заморачиваться. Мы слишком маленькие. Это Дэвидсон Радио, это телевидение RTN и Русский голос Америки на YouTube. KFC, куда я с 88 года, как приехал в Америку, мечтаю сходить, потому что пахнет очень вкусно. Жена не пускает. Елки-палки. Так вот, KFC, Kentucky Fried Chicken, только что расширила акцию. Они продают куриное ведро по $10. Причем они раньше продавали только по вторникам, сейчас каждый будний день. И стратегия снижения цен, что интересно, она распространяется и на дорогие товары. А производитель Jeep Stellantis, который выпускает грузовики Ram, Minivan и Chrysler, планирует выпустить 7 новых автомобилей до $40,000 и 2 новые модели, которые будут стоить меньше 30,000. И получается... В конце надо сказать такую вещь, которую понимают все крупные, крупномыслящие. Хотя каждая отдельная продажа становится менее прибыльной, прибыль-то остается, ее просто меньше на каждую отдельную, и поэтому увеличение объема продаж, который при правильной рекламе обязательно происходит, она того стоит. Кстати, если кто-то хочет разместить рекламу с учетом вот этой всей высшей математики у нас на радиотелевидении, то звоните куда следует. А теперь мы послушаем тех, у кого эта информация вызвала отклик. Потому что это бьет по каждому кошельку любого из вас, кто грешным телом на этой земле, а своей душой непорочной в трех соснах. Это известные сосны у нашего гетто. Телефон студии 718-303-90-90. Вам слово, прошу вас.
1: Алло, Севочка, доброе утро.
0: Да, привет, Роман.
1: Ты знаешь, ты сам невольно сделал магазину, который не только в Бруклине, рекламу. Сказав, что он не только в Бруклине, это значит, они развиваются, они успешные.
0: Точно.
1: Понимаешь? Это скрытая,
0: конечно,
1: реклама. Это так же, как если в каком-то фильме артист пьет кока-колу или подобное что-то. Это скрытая реклама.
0: Да, если они держат бутылку в руке, и ты видишь марку, что это кока-кола, то это реклама проплаченная. А если ты не видишь, да, рекламу, то тогда нет. Правильно, конечно.
1: Да.
0: Это product integration называется. Да, точно, абсолютно.
1: Это
0: хорошо,
1: что,
0: спасибо.
1: Да,
0: спасибо.
1: Алло. Да. Ты знаешь, я все-таки понял, что ты не можешь жить без радиослушателей. Когда-то ты имел программу последние 5 минут принимать звонки, но все-таки ты, как и мы, не можем без тебя, ты не можешь без нас.
0: Не, ну конечно, потому что, слушай, мы в конце концов, это действительно последний Ноев ковчег эмиграции из Советского Союза, страны, которой нету. Наши голоса должны быть слышны, что бы мы ни говорили. Потому что мы сохранили, с одной стороны, в чистом виде генотип советского человека, которого там больше нету. А с другой стороны, мы стали американцами. То есть мы как бы на перекладных. Это интересно будет для будущих социологов и психологов.
1: Это будет очень интересно.
0: Ладно. Спасибо. Давай, пока, друг. Будь здоров. Кстати, я совершенно уверен, что у меня просто руки до этого не доходят, что можно было бы предложить искусственному интеллекту сделать оценку, дав доступ к информации, которую не имеет никто. Но, в принципе, содержание нашего с вами шоу, оно наше с вами, оно остается навсегда в интернете, потому что там YouTube ничего не стирает, если ты сам не хочешь. И этой информацией мог бы питаться любой из продуктов искусственного интеллекта. Если поставить перед ними эту задачу, определите, как меняется. Я даже блок-схему алгоритма набросал за одну минуту. То есть как меняется менталитет людей, которые были гражданами страны, более несуществующей, по мере того, как они обсуждают то, что происходит в их нынешней жизни, став гражданами Соединенных Штатов. У нас, я, кстати, последние минуты не все звонки принимаю, потому что мне надоели парашисты, вот, например, вот этот. Но если я увижу по определенным признакам, что люди, набирающие номер телефона в студии, они наши местные, то я всегда принимаю звонки. Всегда даже от тех, кому нечего сказать. Теперь следующая тема, она по поводу недвижимости, американская мечта. Вот в этом смысле Big Snow, American Dream, это it's a joke, это так смешно, то есть... «Американская мечта», так назван огромный молл, в котором я был пару дней назад, и там горка есть снежная. Ну, это не ахти какая мечта, но игрушка такая. Так вот, продажи элитных домов. Обратите внимание, кто за рулем, вы не можете. Я разместил сейчас на экране, это видят наши зрители на RTN и те, кто смотрит «Русский голос Америки» на YouTube. На 41-й минуте сегодняшнего шоу «Median House Price по штатам». То есть тут интенсивность света излагает, как меняется средняя цена элитных домов. У нас появилась новая тенденция, опять-таки, от руки искусственного интеллекта. Продажи элитных домов в основном обеспечиваются деньгами от искусственного интеллекта. То есть то, что называется free-flowing AI money. Это свободный поток средств от искусственного интеллекта. Они стремительно растут в таких местах, как Сан-Франциско и Хэмптонс, в то время как продажи нелюксовых домов застопорились. То есть люди, кто в индустрии, они зарабатывают немеренные деньги и спешат купить элитные дома. Поэтому продажи их ускорились. А кто не зарабатывает, у них денег нет. Медианная цена продажи роскошного жилья выросла до 1,39 миллиона долларов с февраля по апрель этого года, и это на 3,6% больше, чем в прошлом году. В сравнении со средним ростом цен на нелюксовые жилья, жилья это можно, наверное, во множественном числе. Вот, кстати, кто скажет слово «донца» во множественном числе, если бы у меня был приз, я бы, конечно, его бы... выдал, как в старые добрые времена. Вот уж трудно склонять донца во множественном числе. Причем нет большего бума, чем в районе залива Сан-Франциско. Там эпицентр гонки за искусственный интеллект. Цены на роскошь в этом районе выросли на 13,4% с ноября 2022 года, когда была запущена первая модель ChatGPT, а более дешевые объекты в этом районе упали на 3,8%. И медианная цена на дом в Сан-Франциско в марте достигла рекордных 2 миллионов 150 тысяч. Сан-Франциско становится все менее преступным. Ну, в смысле, все более неприступным. Правда, странный русский лангвага, а? Ну, если не на суржике. Некоторые агенты по недвижимости в Сан-Франциско утверждают, что резкий рост числа элитных домов можно объяснить коррекцией, так сказать, после многолетней спячки цен на жилье, но арендная плата тоже резко выросла за последние несколько лет. А чему способствовало то, что люди возвращаются в город на работы, несмотря на то, что жилье менее доступное, чтобы получить часть от этого бума искусственного интеллекта. Средняя месячная цена однокомнатной квартиры, это речь идет об аренде, за последний год выросла более чем на 21% и превысила 4000 долларов. Это самый большой скачок в Соединенных Штатах, согласно компании Zumper, которая занимается продажей квартир. Двухкомнатная квартира в среднем стоит около 5500 в месяц, то есть это делает Нью-Йорк чемпионом по части арендной платы в стране. Двухкомнатная — это в смысле two bedroom. А на другом побережье средняя цена продажи недвижимости в Хэмптонс, я имею в виду Нью-Йорка, это уже залив, достигла рекордных 2 340 000 в последнем квартале прошлого года, и местные риэлторы утверждают, что богатые спецы с искусственным интеллектом связанные платят все наличными и готовы выплатить 50000 долларов просто для того, чтобы оптоволоконный интернет был у них в доме. Почему платят наличными? Вот так все, кто быстрые деньги слупил, они боятся, что они их потратят, поэтому спешат сразу выложить. Продажи роскошных домов также идут в хороших темпах в таких городах, как Тампа, Уэст Палм-Бич и Майами. И, кстати, не возлагайте больших надежд на снижение ставок по ипотеке ниже 5% в ближайшие 5 лет. Это ситуация с недвижимостью в целом. А если по этому поводу у вас есть какие-то мысли, наблюдения, то есть персональный опыт какой-то, вы можете набрать номер телефона студии во время вот этого перерыва 718-303-90-90. Только не по лэптопу, Василий, я тебя умоляю.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
14: Мы готовы помочь. Дэвид Зан Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвид Зан Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
16: 718-303-8005.
17: За него стоят громадные мосты.
18: Не пойму, что за люди.
19: Толковище.
0: У меня есть один звонок только, 99%, что это, если ошибусь, я буду счастлив извиниться, но 99%, что это, как же его кликуха-то, ну, пьянь из... Он, кстати, они не все в Ростовской области, но, скорее всего, что это он. Ну-ка, послушаю вас, прошу вас, пожалуйста. Нет. Доброе утро. О, Евгений. Да, я извиняюсь, я на вас подумал нехорошо, это неправильно.
20: Ну, тут сразу стал звонить со строчного телефона, там проще звонить стало с сотового, ну, в общем, номер не...
0: А что такое проволочный телефон? Я знаю, что вот на костях раньше делали диски музыкальные. А, проводной. Да, понятно.
20: Проводной, да. Раньше-то просто набирал номер, а теперь надо, значит, через компанию там номер набирать, пин вводить какой-то многозначный. Ну, в общем, морока, проще позвонить сотового. Вот. Угу. Хотел комментарий сделать. Вот что за странное слово чернокожее? Почему не сказать, слышу от приличных людей его? Почему не сказать просто черное? И откуда взялось это слово? Было слово краснокожее, red skin. И то осталось только в названии школьных спортивных команд. А может, уже не осталось, потому что их переименовывали. А второе хотел сказать. Мы сказали, железных дорог почти не осталось. Сан-Хосе почти не осталось подъездных путей. Сан-Франциско просто не осталось. Осталось только ветка спорта, там это, правда, целое дерево. И тем не менее, по железным дорогам возят поезда из 120 вагонов, где-то, может, 160.
0: Да, это да. Да. Не, я только про пассажирские имел в виду.
20: Да, ну пассажирские, кстати, вот эти Union Pacific, это Norfolk Southern, они отношения не имеют. Это вот в 1971 году была создана компания пассажирских поездов Amtrak. Я в этом Amtrak ездил из Калифорнии в Нью-Йорк 3 дня в один конец. И потом из Сан-Хосе в Сиэтл около суток. Так после американских пассажирских поездов самолет летать уже просто противно. Нет этой проверки, ну разве что требует, может быть, ID показать.
0: Да-да-да, точно.
20: В следующем вагоне ЛГУ буквально ноги почти можно вытянуть, или даже просто можно. Весь вагон ресторан, это уже пассажир первого класса. А в вагоне, надо сказать, значит, 60, вагон двухэтажный, наверху 68 мест, внизу багажное отделение. И 5 туалетов. И грим-уборная для дам. А там вот еще 6-й туалет. Или в другом варианте внизу еще 12 мест. И тогда добавляется еще один туалет большой для инвалидов. Сравнить с советскими поездами, где 2-1,5 туалета или один. Вот. И, значит, в вагоне есть вагон-ресторан, но это только для пассажиров первого класса. Для бедных, значит, буфет. Внизу буфет, наверху веранда, значит, со стеклянной крышей. Так двери в поезде открываются кнопками, это значит, клавиши, одна под ногу, другая под ноготь. Но в конце концов, я уже просто свою еду ходил есть не на маленьком столике, с которого все сваливается, а ходил на эту веранду. В общем, ну, в общем, самолет, говорю, только так вот куда-то за море летать. И только интересно его по морю проехать на теплоходе, почувствовать морскую качку. А по стране уже в самолете летать уже просто как даже не хочется. У самолета единственное преимущество, что он быстрее.
0: Да, точно, Евгений, спасибо. Ой, секунду, я вас уже отключил. Там в начале, когда Евгений удивился, почему, значит, чернокожие – это приемлемо, а черные – нет. Есть гораздо более близкое многим из нас сравнение. Почему, если тебя не еврей называет жидовской мордой, ты ошибаешься, а если еврей, то ничего. Это так для тех, кто ничего не понял из сегодняшнего шоу по сути. Теперь следующая тема. Через 3 минуты начну принимать звонки на любую тему. Сейчас, секундочку, только мне надо картинку эту показать. К слову о Техасе. Значит, в Техасе все, как известно, самое большое. Это старая поговорка. Но в том числе и ущерб от роста цен на говядину. Самый большой. Легендарные в штате Техас забегаловки барбекю закрываются. Патологически, просто как эпидемия, закрываются. И их вытесняет стремительно растущая стоимость их главного кулинарного достижения – это брискет. Брискет – это, ну, это грудинка говяжья. Засухи сократили стада крупного рогатого скота в Соединенных Штатах до минимума за последние 75 лет. Плюс пошлины на импортную говядину стали причиной того, что техасское барбекю стало стоить столько же, сколько драгоценные камни. То есть мы уже давно привыкли к тому, что копченая колбаса в русском магазине стоит столько же, сколько стоила красная икра еще совсем недавно. Розничная цена снижения в этом месяце выросла на 32% в сравнении с прошлым годом. Розничная. Бюст грудинки, теперь вот этот бюст. Рост стоимости говядины создает фактически экзистенциальный кризис для поставщиков фирменного копченого лакомства этого штата. Рост расходов частично стал причиной недавнего закрытия крупнейшей сети закусочных забегаловок, это Kirby's BBQ, это места для копченых на дубовых дровах грудинок в районе Хьюстона. И та же судьба постигла популярные места, такие как Brett's Barbecue Shop и Sambar Barbecue. Кстати, небольшая сеть, их всего, по-моему, 2 или 3, King Spa корейских у нас в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, их 2 или 3. Там парилка, в которую не всякий копченый любитель русской бани войдет. Вот, кстати, лишний раз хочу натурально, даже в такую погоду, как сейчас, напомнить, что лучшая русская баня в Нью-Йорке все-таки на Шипсхед Бэй. Настоящий социальный клуб, у них отличная кухня. То есть ты там и можешь и попариться, и покупаться, и покушать. Настоящий социальный клуб. Ну так вот, в King Spa они старые сухие дубы жгут, начиная с 2 часов утра до открытия бани. Там температура такая, что заходишь туда, кто никогда не бывал, в холщовых мешках, ты еще и в одежде, там дают тебе одежду. И где-то, ну, 2 минуты, это только чемпион мира может просидеть там. И надо и на голову, и под себя, и обязательно обувь надо, потому что там, ну, просто раскаленное все это дело. Вот. Но тут речь идет только о том, что дуб используется. Вот интересно, что в зависимости от того, на чем ты жаришь, меняется вкус. Это как с маринадом та же ситуация, с засолкой огурцов. Да, между прочим, ни в одном русском магазине больше не найти набор приправ для соления огурцов. Нету. Я разговаривал с поставщиком, просто буквально подъезжает в Нет-Кости с телегой к месту, где приправы, мужик, я спрашиваю, ну где? Не могу засолить огурцы. Он говорит, а зачем? Никто не берет. Я говорю, а я вот тут уже который раз. Он говорит, ну ты один, больше никто не берет. Вот такая вот ситуация. Значит, еще что по поводу мяса в Техасе. Министерство юстиции Соединенных Штатов и Техас расследуют деятельность 4 мясоперерабатывающих гигантов, которые контролируют, в принципе, 85% рынка говядины в Соединенных Штатах. У них им выдвинуты обвинения в антиконкурентных практиках, которые наносят ущерб скотоводам и розничным продавцам. Так что смотрите, как политика связывается с экономикой. Если удастся нажать, то цены изменятся. Но для этого вы должны голосовать за правильных кандидатов, а не за букву «Д» или «Р». Теперь телефон студии для тех, кто хочет высказаться на любую тему. 718-303-90-90. Прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро, Сева, всех, кто вас
0: Саша,
8: слушает.
0: Здрасте.
8: С одними наступающими, вас также.
0: Два момента я хочу сказать.
8: По поводу, первый, по поводу железнодорожного транспорта. Насколько изменилась наша жизнь, что я уже давно-давно не езжу в Манхэттен, например, или в аэропорты на своей машине, езжу на общественном транспорте, или когда на автобусе, когда на железной дороге. То есть ездить по машине только в Бруклин, там, или в Квинсберг, или когда далеко еду в отпуск, например, да. То есть, наверное, мы стареем чуть-чуть, а может быть, транспорта больше. И второй момент, что здесь один очень известный блогер, у которого 1 миллион подписчиков, он случайно в рейсе высказался, сказал слово «женился», и на него тут же напали, обвинили во всех грехах антисемитизмах. Ну, то есть те, которые, хотя мы, я помню, еще в моей молодости, мы никогда не вкладывали вообще ничего национального. То есть это было просто как одно из слов. То есть, может быть, это для нас это было абсолютно нормально сказать. Может быть, это и вложено что-то здесь, но мы это лично не вкладывали никогда. Поэтому те, кто ищет соринки там где-то, конечно, они найдут. Но, в принципе, обвинять человека в этом, то есть это невозможно. Хорошего дня вам, всех благ.
0: Да, Стас, спасибо вам также. Мне тут несколько лет назад приятель дал книжку Дмитрия Быкова, которая называется «ЖД». И я понял, что он играет на звуки. По маркетингу хороший ход, но у меня возникло некоторое отвращение, потому что такого рода популяризацию, иначе как жополизация, не назовешь. Так случайно получилось, игра звуков. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
11: Сева, привет, это Гена. Сева, да, та же проблема, и столкнулся с солением огурцов очень с женой, всегда сами любили солить.
0: О, Гена, перезвони. Я, кстати, надрочился делать малосольные огурцы лучше, чем на фермерских рынках. Что я делаю? Значит, очень простой рецепт. Во-первых, я кипячу воду обязательно. Потом я в нее бросаю... Сейчас вот Гена опять звонит. Гена, привет, мы воссоединились. Ну, что-то с ним... Значит, кипячу воду. Огурцы покупаю вот такие маленькие. Они даже не корнишоны, они маленькие. В Trader Joe's хорошие упаковки. Потом бросаю туда крупную соль, желательно кошерную. Скажем, на две упаковки огурцов 3 ложки столовых соли. Чеснока не менее 3 долек, кромсаю, перец, хрен, который нужно начистить, хрен, не из банки, потому что там уксус, и бросаешь туда огурцы, 4-5 часов они стоят в тепле, потом в холодильник засовываешь, пальчики оближешь. Всем хорошего уикенда, закуски.
16: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
19: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
16: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
21: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
22: Дэвидсон Радио.
21: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
22: Дэвидсон Радио.
21: 620 АМ. Настройтесь.
23: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
24: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Команда Нью-Йорк Никербокер все еще поджидает соперника в финале Кубка Ларри О'Брайена. Финальная серия Кубка начнется в среду. Кто будет соперником Никс? Вчера Сан-Антонио Спёрс принимали на своем поле дома команду Оклахома Сити Тандер. Тандер, действующий чемпион. Счет в серии был 3-2 в пользу Оклахомы, но Спёрс вчера выиграли 118-91, сравняли счет в серии 3-3. Седьмой решающий матч пройдет в Оклахома-Сити, и никербокеры узнают, кто будет их соперником. Перенесемся на хоккейные поляны. Сегодня в роли, это столица Северной Каролины, пятый матч финальной серии Кубка Восточной конференции. Каролина Хэрикейнс принимают Монреаль Канадиенс. После 4 матчей Каролина лидирует 3-1. И если сегодня Каролина победит на своей поляне, она выйдет в финал Кубка Стэнли. Финалист, представитель Западной конференции, нам известен. Это чемпион Запада команда из Лас-Вегаса Golden Boys, Golden Knights, золотые рыцари Лас-Вегаса. И очень грустная новость для любителей хоккея, наверное, не только любителей хоккея. Вчера стало известно о смерти Клода Лемью. Клод Лемью, ему было всего 60 лет, дамы и господа. Он покончил жизнь самоубийством позавчера. Причем несколько дней назад он предстал перед болельщиками Монреаль Канадиенс. Перед третьим матчем финальной серии между Монреаль Канадиенс и Каролина. Это выдающийся хоккеист, 60 лет. 4 раза он выиграл Кубок Стэнли. Однажды он выиграл с Монреаль Канадиенс. 2 раза он выиграл Кубок Стэнли с моей командой Нью-Джерси Девилс. В первый раз это было в 1995 году. В розыгрыше Кубка 1995 года он был признан лучшим хоккеистом. Он также выиграл Кубок Стэнли в составе команды Колорадо Аваланж. Человеку было 60 лет. Почему он покончил жизнь самоубийством, неизвестно. Окей. Это грустная новость. Почти что такая грустная новость, к счастью, не такая, ну, почти что такая для сборной Соединенных Штатов, которая участвовала в чемпионате мира по хоккею. Чемпионат проходит в Швейцарии год назад. Американцы выиграли золотые медали, ну и приехали в Швейцарию защищать свой титул. Безобразно сыграли в групповом турнире, только четвертое место. Ну и вчера в четвертьфинале четвертая команда одной группы встретилась с первой командой другой группы. Это была Канада, и Канада легко победила американцев со счетом 4-0. В полуфинале Канада сыграет с Финляндией. Финляндия выиграла вчера четвертьфинальный матч у Чехии со счетом 4-1. В другом полуфинале хозяева Швейцарии играют с Норвегией. Швейцария выиграла вчера четвертьфинал у Швеции 3-1, а норвежцы выиграли у латышей 2-0. Я напомню, год назад Швейцария завоевала серебряные медали. Ну, мы с вами в Швейцарии, перенесемся во Францию, точнее, перенесемся в Париж. Проходит открытый чемпионат Франции по теннису. И вчера главная сенсация. Второй раунд у мужчин и... сошел с дистанции первый номер турнира Яник Синнер, итальянец Яник Синнер. Он играл с аргентинцем Хуаном Сомердоло, у которой в мировой классификации занимает 56 место. После трех сетов Синнер лидировал 2-1, но четвертый и пятый сет он проиграл с разгромным счетом 1-6 и выбыл из турнира. Также вчера выбыл из турнира шестой номер посева американец Белл Шелтон. У девочек никаких особых неожиданностей не произошло. Сильнейшие теннисистки шагнули в третий раунд. Это, в частности, Арина Сабаленко. У нее первый номер. Кока Гауф, у нее четвертый номер. И моя фаворитка Аманда Анисимова. У нее шестой номер. А теперь вернемся все-таки на наши американские поля. Бейсбол, чемпионат главных бейсбольных лиг. Вчера было всего лишь 6 матчей. Нас интересует, конечно, игра между Атланта Брейвс и Бостон Ред Сакс. Атланта Брейвс – лидер восточной группы национальной лиги. Атланта выиграла со счетом в Бостоне со счетом, прошу прощения, 10-2. Сегодня Янки вступают в серию с командой Атлетикс. Это Сакраменто, столица славного штата Калифорния. Метрополитенс дома играют с Майами Марлинс. Ну и, наконец, дамы и господа, завтра завершится футбольный сезон в Европе. Завтра в Будапеште на стадионе, который носит имя гениального венгерского футболиста Ференца Пушкаша, состоится финальный матч Лиги чемпионов. Действующие чемпионы Пари Сен-Жермен сыграют с моей командой, с чемпионом Англии командой Арсенал. Я желаю, как вы догадываетесь, победу канонирам. Что произойдет? Завтра мы будем сидеть у телевизоров. Игра начнется в 12 часов по времени восточного побережья. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до понедельника, до 6 часов вечера, когда будет передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо вам, дамы и господа. Перед уикендом и необычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
19: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
1: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
0: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня у нас пятница, конец недели, много чего можно рассказать и много чего есть обсудить. Ну, в общем, у меня сегодня к вам несколько таких небольших тем и более такая философская тема, давайте так скажем. Ну, прежде всего я скажу следующее, что на Memorial Day у нас умер 69-летний ветеран вооруженных сил США, которого до смерти избил сосед, он был в коме после этого. За что он его избил? За то, что ветеран символизировал у себя на участке, на своем доме, американский флаг, американские символы и свою поддержку Трампа. И вот его сосед, которому 32 года, некий Батлер его зовут, у него фамилия Батлер, Томас Калеб Батлер, 32 года. Он его избил до состояния комы, и вот он, этот ветеран, 69 лет, Керри Шерон его зовут, он умер в Memorial Day. Это, конечно, очень символично, что он умер в Memorial Day, но теперь я очень надеюсь, что этого Батлера посадят на пожизненное. То есть ему не светит электрический стул, это Калифорния, но он сядет на пожизненное, потому что теперь это получается hate crime. Убийство первой степени. И вот когда такое происходит, вы можете ненавидеть Трампа сколько угодно. Мне тоже не нравятся какие-то вещи, которые Трамп делает. Я, например, абсолютно не понимаю пока, что у нас происходит с Ираном, например, понимаете, как там развивается эта война. Каждый раз объявляется какое-то очередное перемирие. И вот тут Трамп сказал, что называется, что его не пересидит Иран. Это, кстати, передает Reuters, поэтому, понимаете, так как это не очень приятная для них вещь, они говорят, что Трамп сказал, что он может пересидеть Иран, и поэтому отрицает давление со стороны выборов в ноябре. Это вот то, что я вам все время, все вот эти месяцы, или недели, давайте так скажем, говорил, что, понимаете, тут надо выбрать что-то одно. Либо выборы, либо Иран. Что Иран, русские и китайцы работают на одно, пересидеть, переждать Трампа, потому что Трамп хочет побыстрее, у него завязка с выборами. Нет, я его могу понять, но если вот взять и начать немножечко думать и делать расчеты, не так, как наши многие товарищи за Трампа думают, понимаете, у них очень такое мышление, очень, ну, скажем так, близорукое. Они считают, что вот эти выборы что-то серьезно изменят. Эти выборы ничего серьезно не изменят, господа, не думайте. Ни за Трампа, ни против Трампа. Сразу вам говорю, даже если придут к власти демократы, ну что они могут сделать? Что они могут сделать? На Трампа ничего нет. На Трампа есть огромный грязный пакет скандалов политического свойства. Вот они будут опять-таки, что они могут делать? Они будут ее до бесконечности разводить ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, какой Трамп ужасный, грязный, плохой, понимаете, давайте всем миром встанем и скажем ему групповое фе. Ну хорошо, встаньте, скажите. Ему это уже абсолютно до одного места. Он не собирается больше быть президентом, ему не дадут быть больше президентом, поэтому этот скандал закончится вместе с ним. Вы только потратите деньги на расследование. Вы хотите их тратить? Тратьте. Все, больше ничего не будет. Они хотят объявить ему импичмент. Пожалуйста, сделайте третий импичмент, чтобы поставить галочку в этом деле. Что это даст? Ничего. Абсолютно импичмент не пройдет в Сенате. Даже если демократы выиграют в Сенате, у них не будет там никогда 68 голосов, чтобы его удалить от президентского поста. Да, чем мы рискуем? Что мы будем слушать бесконечные выяснения в Конгрессе? Ну, пусть они себе их проводят. Боже, ну, чем бы дитя не чешилось? Трамп так и так при республиканской партии, которая выиграла и нижнюю, и верхнюю палаты, на сегодняшний день, вот как есть,
правит указами. Он не может провести ни один закон, даже очень популярный закон в стране, он не может его провести даже в республиканском конгрессе. Поэтому что, о чем вообще ведется речь? Чего боитесь? Ну, в общем, так или иначе, бог с этими выборами. Это, понимаете, это не стоит этого разговора даже. Эти выборы, понимаете, промежуточные. У него и будут какие-то там успехи, будут какие-то далее. Вот, например, в Алабаме судья остановил вот этот редистриктинг и сказал, что республиканцы там потеряли всякую совесть, что они просто взяли и исключили, нарезали себе район там, где нет черных. Ну, я понимаю, что республиканцы хотят сделать, но, ребят, если вы говорите о том, что вы не хотите, чтобы такое делалось в Вирджинии, тогда и в Алабаме не делайте обратно-зеркального подобного. В Вирджинии это остановили, теперь это остановили в пользу республиканцев в Вирджинии, теперь это остановили в пользу демократов в Алабаме. Поэтому говорить, что Трамп диктатор, и что ему все позволено, и он может делать что угодно, боже упаси. Боже упаси. Посмотрите, суды работают. Его останавливают, республиканцев останавливают. Вот сейчас, например, тоже новость, что называется, в штате Техас. Вот эту сумасшедшую Марин Галинда, которая собиралась сажать сионистов, то есть евреев, грубо говоря. Сегодня, борьба с сионизмом – это антисемитизм. Давайте говорить так, чтобы было проще. Так как, понимаете, быть антисемитом после Второй мировой войны стало совсем не камильфо, то они, значит, придумали борьбу с сионизмом, что идет в более красивой обработке. Ну вот, понимаете, у нас... Ну, в общем, короче, вот эта Марин Галинда, она собиралась на праймере с Демократической партии, она проиграла. Она собиралась сажать сионистов в концлагеря и кастрировать, как педофилов. Ну, в общем, она проиграла другому демократу, Джонни Гарсия его зовут. Он тоже демократ, но это праймерис. Ну вот, и там, значит, вот сейчас на праймерис против Джона Корнина, сенатора, который там достаточно долго был в Сенате и от Техаса. Некоторым он не нравился, потому что он не всегда был за Трампа, вот, понимаете, горой стоял. В общем, так или иначе, против него выдвинулся местный деятель, который зовут Пакстон. Он выиграл, Пакстон, сейчас праймериз в республиканской партии. И против него идет некий Таларико. Это демократ, который там сейчас прославился своей фразой, что американский флаг является очень controversial, поэтому многим он не нравится, и поэтому многие боятся или не стыдятся его и так далее. Ну, это на самом деле проблема демократической партии, которая не хочет, категорически не хочет взять на себя ответственность и начать своим избирателям объяснять, что не во флаге дело. Что вам придется жить с этим флагом до конца жизни. Даже если вы считаете, что этот флаг расистов и там, я не знаю, рабовладельцев и вообще всяких, и вообще непонятно что. Ну, слушайте, ребят, ну вам любой флаг не подойдет. Может быть, если такая все гадость, понимаете, с флагами, ну, может быть, вы решите эту историческую несправедливость и отъехать в Африку, где будет тот флаг, который вы когда-то, как говорится, имели или почитали и так далее. Ну что, а что делать-то? Я просто не понимаю, к чему эти претензии бесконечные. Ну вот Таларико сейчас идет против Пакстона. Как считают демократы, теперь Таларико, который, в принципе, в Техасе на территории плохой, теперь получил шанс, потому что они считают, что Пакстон – это громкий рот. Один из громких ртов за Трампа. То есть без мозгов, как правило. Громкие рты – это, знаете, много кричат, толку нет. И у Пакстона очень там серьезный гадостный багаж за ним. Его пытались или вот таки да, отстранили от работы, он был там главным прокурором штата, в общем, там он что-то, какие-то совершенно идиотские вещи запускал, он пытался судить из Техаса в штат Пенсильванию за то, как там проводятся выборы в 2020 году. Ну, в Пенсильвании его, конечно же, абсолютно законно сказали, пошел вон отсюда нафиг, идиот. Потому что как ты можешь судить
другой штат за то, что они не так, как ты считаешь нужным, в Техасе проводят выборы. Шел вон нафиг. Они даже в суд, в суде ему, как говорится, развернули его, там даже заседания не было. Но если человек такой безграмотный, скажите, он может быть серьезным прокурором? Ну, я сомневаюсь в этом. Ну, вот поэтому, понимаете, то есть демократы теперь считают, что они даже получили шанс в Техасе в связи с этим. Ну, я не уверен в этом, но тем не менее. В Мэйне у них от демократов идет какой-то, ну, совершенно одиозный человек с татуировкой на свастике от демократической партии. Ну, вот такой вот. Понимаете? Вот такое вот. Знаете, я уже ничему не удивляюсь. Это настолько все перешло какие-то... Не, ну почему тут разумные? Это не, речь не идет вообще о разумных уже, понимаете? Речь идет уже даже о безумных пределах, понимаете? Которые тоже зашкаливают. Вот из хорошего, честно говорю, вот из хорошего. Нетаньяху заявил, что он собирается контролировать 70% газа. Ну вот они потихонечку, шаг за шагом, там было 64%. Теперь будет 70%. Я так понимаю, они на этом где-то и остановятся. Вот что надо делать. Абсолютно правильно. Понимаете, вы не можете победить газу, вы не можете уничтожить там население, вы не можете

который будет прямо вот заливаться водой из Средиземного моря. Замечательно. Прямо в баню себе там устроить. Все, и на этом все закончено. Вот это правильное движение. Знаете, я вам скажу так, опять-таки, про Нетаньяху тоже имеет кучу там проблем своего рода. Но вот в этой войне, ну, тоже я могу не что-то критиковать, но он показывает, что он приходит к правильным решениям. То есть они прагматики больше намного, чем здесь в Америке. То есть мы заключаем вот эти бесконечные перемирия с Ираном, которые потом нарушаются нами же, потому что Иран ставит мины и ими же, потому что они, да, ставят мины. Но Нетаньяху, он как-то действует более в таком вот откровенном ключе, в смысле, что им нужны практические результаты, а не ля-ля какие-то. Ну, это правильно. Абсолютно правильно. Можно ждать, пока в Белом доме придут к пониманию, что с Ираном разговаривать не о чем. Ну, по-моему, это, по-моему, очевидно. Что хочет сделать Трамп, я убейте меня, не понимаю, что собирается продолжать перемирие до выборов, возможно. Возможно, но я просто не хочу гадать, не знаю. Ну и, да, и, кстати говоря, курьезная новость. У нас есть такой кандидат в Конгресс от 10-го округа в Нью-Йорке, Брэд Ландер, еврей, который объявил, что на 4-м канале, по-моему, или где-то он объявил, ну, в общем, что он не собирается участвовать в этом году в израильском марше. Тот, который должен быть 31 числа. Представитель Дэн Голдман объявил, что он участвует в этом марше будет. Ну, вот теперь надо посмотреть, будет ли Шумер там. Это, конечно, вот интересный момент. Придет ли на этот марш Шумер? Ну, я думаю, он придет. Ему, в принципе, терять особенно нечего. Ну, вот вам показатель интересный. Брэд Ландер. С такой фамилией. У него есть какие-то шансы на что-то в этой партии? Ну, вот только если все забыть, понимаешь, не, все простить и вообще идти дальше. Ни о чем не думать. Ну, что у нас еще какие-то из мелких новостей еще? Тут, понимаете, канадский корабль, наконец-то, канадцы набрались каких-то, ну, вот эти, отрастили хоть какие-то яйца и прошли между Тайванем и Китаем. Ну, Китай, конечно, разразился плевками слюны из рта, понимаете, в виде ругательств. Канада им объяснила, что мы считаем это свободой навигации. И что, ну, то есть, грубо говоря, что мы не признаем Тайвань официальной частью Китая. Ну, в общем, потому что там должен состояться визит канадского премьера в Китай. Ну, вот, слушайте, понимаете, вот это интересный момент такой. Ну, вот теперь Карни поймет, что у него нет вся другой дороги, кроме как на юг, Вашингтон. Надо договариваться. Да, вот таким, как Трамп, вот, которого ты так не любишь, а Трамп не любит так тебя. Придется договариваться, ребятки. У нас, в принципе, с Канадой нету никаких серьезных терок. Там все чисто вот зависло из-за политики. Там нету никаких серьезных экономических или политических споров. Там все, о чем мы говорим, это какой-то... Знаете, что они закрывают, чтобы мы поставили, чтобы вот остатки кусков мяса, вот, ну, от коровы, типа там какие-то остаточные материалы, от коровы, даже не мясо, а остаточные материалы, типа там копыт, я не знаю, что-то такое, не имеют права поставляться в Канаду, а мы закрываем поставки молока и сыра оттуда. Вот это одна из главных спорных линий во всех вот этих вот переговорах. Ребят, ну, по-моему, это уже смешно. Давайте уже найдем общий язык, уже договоримся. Вы нам сыр, мы вам эти копыта. Ну, я не знаю, ну, что-то в этом духе. Фентанил надо как-то, понимаете, там регулировать. То есть там нет большого потока фентанила из Канады, давайте сразу скажем. Но какой-то поток есть. То есть Канада должна предпринять какие-то меры по обузданию этих китайских посылок. Фентанил приходит в посылках по почте. Его невозможно найти,

0: сейчас вроде разрабатывается какой-то метод, который будет, там, я не знаю, пронюхивать, прозванивать. Я не знаю, что они будут делать с этими посылками. Но они будут видеть, если этот фентанил есть. Фентанил не пахнет, как какие-то другие наркотики. Другие наркотики можно найти с собаками или специальными приборами. Эти нельзя. Вот такая гадость. Или фентанил можно производить из подручных каких-то материалов, которые поставляются в разных доступных формах, а потом из него делают фентанил. Потому что это химия. Это химический наркотик. Так, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
18: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз, ну и последняя такая мелкая новость, но приятная новость, я считаю, что в Европейский Союз, ну, понимает, что и война, торговая война с Китаем абсолютно неизбежна для них. Что у них выхода нет в связи с этим. Ну, то есть, конечно, социалисты в Европе пугают их. И что, типа, там многие лишатся работы, не будет пенсии, не будет так далее. Мы сейчас еще поговорим на эту тему. Почему это вот таким? Там круговорот сделан своего рода. Я вам сейчас объясню, в чем проблема. Но те, которые люди прагматики, говорят, ребятки, вот вы когда-нибудь были, вот в Европе они это говорят, вы когда-нибудь были на Среднем Западе, вот возьмите и побывайте. Там есть такая вещь, которая раньше назывался промышленный пояс. Это от Айовы, северные американские штаты, от Айовы в Висконсин, в Иллинойс, вот через Чикаго, в Индиану, в Огайо особенно, в Пенсильванию особенно, и в северный штат Нью-Йорк потом она заканчивается. Вот так вдруг вокруг вот Великих озер, в Сент-Луис, там вот чуть-чуть вглубь туда уходит. Что это был за промышленный поезд? Это в каждом городе, даже небольшом городе, были сотни фабрик. Сотни. Его еще назвали фабричный поезд. Вот если вы не в курсе американской истории, фабричный поезд. Сотни, в больших городах тысячи небольших фабрик, которые выпускали все, что в Америке нужно было. 91%. 91%, господа, мы сейчас на 12%. Вот сравните. 12. 91% всего потребления, что требовало Соединенные Штаты, выпускалось в Соединенных Штатах. Мы не выпускали, и вот чисто в основном шли какие-то экзотические изделия, там из каких-то, допустим, там из каких-то там заморских стран, какие-то фрукты, какие-то вот такие вещи. Все делалось в Соединенных Штатах. Причем то, что делалось вот тогда, тогда не было вот этого ненормального консюмеризма, люди были поумнее. Вот явно, вот в те поколения люди были поумнее. Они не могли себе позволить купить чайник, который у них через 3 года переставал работать, там, или через год переставал работать. Они не могли себе это позволить. Они покупали чайник, который ставился, конечно, на плиту, он не работал от электричества. Он грелся на плите. Но этот чайник существовал 30-40 лет. Холодильники, которые сделаны после Второй мировой войны в Америке, они часто более шумные и не очень сильно экономные. Но они, если вот их покрасить, ну чисто вот, сделать такой чисто вот косметический ремонт, они работают лучше, чем современные. Они морозят так, что мало не покажется. У них ничего не ломается, они не ржавеют. У них такая толстая сталь, они так покрашены. Знаете, как раньше красилось? Вот эта деталь железная из этой толстой стали бралась специальной рукой и полностью опускалась вот в эту ванну с краской, с эмульсией там или с эмалью. Вытаскивалась, сушилась и еще раз опускалась. Вот как это. А сейчас делают в виде напыления. То есть аэрозолью. И сталь намного тоньше. Поэтому сейчас оно ржавеет мгновенно. Даже на эмалированную поверхность, когда попадает вода, она начинает ржаветь. Одна небольшая царапина и все. Вот вам разница. И вот, вот этот промышленный поезд сегодня называется Rust Belt. Ржавый поезд, потому что все это закрылось. Перестала работать, существовать. Частично закрылась из-за того, что мы сами идиоты, что мы стали так охранять природу. Знаете, это как в том анекдоте, знаете, про борьбу за мир. Что войны не будет, Третьей мировой не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Вот если перефразировать, то вот здесь то же самое. Понимаете, мы так будем охранять природу, что не останется ни одной фабрики. Нет, конечно, вы поймите. Я вот много раз говорил, еще раз повторю, не боюсь это сказать. Конечно, ни один нормальный человек ни среди нас не хочет пить воду с мышьяком. Вот сейчас у нас понижаются из-за того, что очень вода дорогая. Трамп понижает уровень очистки воды для компании и так далее. То есть это, конечно, немножко удешевит наши расходы. Но, господа, вы должны понять, что вы будете пить воду с большим количеством химикатов. Сразу говорю, в земле очень много химикатов, которые сами по себе там находятся. То есть это не то, что мы их туда положили или выбросили какую-то гадость. Нет, это они там сами по себе есть. Их надо чистить. Плюс действительно очень много каких-то фабрик, или которые раньше использовали очень грязные разные там красители, особенно там всякие химические добавки и так далее и тому подобное. Все это кидалось куда-то или сливалось куда-то, и оно этими сливами разносилось по огромной территории местными ручьями там и так далее. Вот у нас там нашли за 30 миль от завода Форда бывшего нашли радиацию. Почему радиация? Они красили свинцовой краской. Свинец притягивает радиацию. Они красили машины свинцовой краской. Много-много лет. Сливали остатки куда-то в какой-то местный ручей. Этот ручей уже все, они уже давно все почистили, но ручей разнес на десятки миль вокруг. Вот люди не могли понять, каким образом они вообще, понимаете, не живут там и рядом ни одного завода нет. Почему там такая радиация и рак мозга у людей? Вот, понимаете? То есть поэтому никто в нормальном понимании, конечно, не хочет. Вот давайте загадим природу и сядем посреди разбитых бутылок, как говорится, шашлыки устраивать на природе. Конечно, никто этого не хочет. Я терпеть не могу людей, которые выкидывают мусор из окна по дороге из машины. Это свиньи какие-то. Нельзя пакетик организовать в машине. Но при этом, ну нельзя же, понимаете, закрыть каждое предприятие, любое промышленное производство, любое вредно. Любое промышленное производство будет чем-то вредно, или будет грязный воздух, или будут какие-то печи, которые выделяют тепло слишком большое, или будет какие-то отходы, которые надо куда-то девать, и какая-то пыль, которая будет развиваться, и так далее. Вон, понимаете, мы 40 лет или 50 лет, как самые идиоты, пили воду из пластиковых бутылок, теперь нам все говорят, ребята, нельзя подходить близко к пластику. Пластик имеет микродетали, ну, то есть диффузию своего рода, разложение внутри с продуктом, который он содержит. Ну, спасибо, что вы нам сказали после 50 лет. 50 лет нас уверяли, что пластик можно переработать. Вот эти все бутылки, что мы переработали, они бесконечный цикл. Выпил, переработал, опять сделали бутылку. Выпил, опять переработали. Чушь собачья. Вранье. Пластик деградирует после одной первой же переработки. Из него уже эту бутылку сделать нельзя. Из него можно сделать что-то более грубое. После вот этого грубого, когда оно перестало работать, вообще ничего сделать нельзя. Его надо только сжечь. То есть, все мы когда-то, помните, были в Риге, я помню, были прекрасные бутылки для молока из стекла. И эти бутылки, вот у меня несколько бутылок дома, клянусь, я на память купил для себя. В Риге была вот совершенно уникальная бутылка сделана, которой нигде в Союзе больше не было. Она была определенной формы, по-моему, это был пол-литра для сметаны. Длинная такая высокая бутылка, напоминающая молочную. Но она была другой формы. И чтобы достать из нее сметану, в Риге делали специально, в Риге предприятие делало специально такие длинные-длинные ложки для сметаны специально. Потому что обычная ложка не влезала в горлышко. Столовая. Поэтому делали такую длинную ложку вот, с таким ковшиком на длинные ручки. И вот были вот эти стеклянные бутылки. Они, конечно, дороже производить их. Они, конечно, могут быть разбитые. Ну, стекло, понятно. Но стекло его тяжелее и дороже перевозить, потому что оно тяжелее. То есть, понимаете, нужны вот эти, опять-таки, ящики. Помните, как перевозились такие железные ящики с железными? Ну, могут быть пластмассовые ящики, кстати говоря. Но сама бутылка была многоразовая. Вот эта стеклянная тара была самая зеленая из зеленых для всех этих защитников природы, которые можно себе представить. Мы пьем, понимаете, из бумажных стаканчиков кофе. Ну, привыкли все. Я понимаю, это чисто американское нововведение, что берешь стаканчик, пошел себе по улице. Ну, такая жизнь у нас. Но с другой стороны, вот смотрите, когда-то даже в Dunkin' Donuts были чашечки. Чашка с блюдцем, это самое зеленое. Из всех зеленых, повторяю, вариантов питья кофе. Ну, вы хотите быть правильными, ну, так делайте правильно. Стекло даже их кислоту держит. В него заливают серную или соляную или азотную. Это три самые, ну, одни из самых мощных кислот. И нифига этому стеклу не будет. Стекло только там какие-то специальные кислоты, там вообще нужно другое стекло или что-то. Все остальное мы взяли и налили в пластик. И что, стало лучше? Нет, стало хуже. Ну, в общем, возвращаясь, знаете, мы начали разговор от Европы. Европейцы смотрят на вот этот наш ржавый пояс, который был фабричным поясом, промышленным поясом. Видят, там вот это запустение в целом ряде городов. Потому что люди лишились работы, пьют, ушли работать в Макдональдс. Ну, это прекрасная, конечно, смена профессии. Ты получал там нормальную зарплату, с которой платил налоги в пользу Соединенных Штатов. Ну, там, я не знаю, раньше были, допустим, там, я не знаю, если в 70-е годы ты имел, допустим, 40 тысяч, это считалось зарплата, как сейчас, наверное, 200 тысяч. Это была хорошая зарплата. Ты с нее платил налоги в пользу Соединенных Штатов. А теперь, если ты работаешь в Макдональдсе, получаешь какую-то нищенскую, ты вообще с налогов не платишь. Потому что они ниже черты вот этого подоходного налога. То есть ты почти ничего не вообще ничего не отчисляешь. То есть налоговое бремя на всех остальных увеличивается из-за этого. Поэтому мы все страдаем от того, что мы потеряли эти предприятия. И чем больше мы теряем их дальше, тем больше налоговое бремя ложится на всех остальных, кто зарабатывает. Поэтому ничего хорошего не происходит. Вот чисто ваш рубль, ваш доллар дома, он страдает от этого. Он становится все менее и меньше полноценным. Потому что нужно собрать большее количество денег с меньшего количества платящих. Я уж не говорю про демографию, которая тоже меняется не в хорошую сторону. И у нас, а в Европе тем более. В общем, в Европе они пришли к тому же самому. И говорили, ребят, вы хотите видеть такой же деклайн, то есть такой же упадок, как в Соединенных Штатах, тогда срочно начинайте ограничивать этот паршивый Китай. Эти паразиты вас пустят по миру в Китае. Но слава богу, что они наконец поняли, о чем мы говорим в Америке. Понимаете, вот это хорошая новость, что до них, например, через, блин, проломало вот эту берлинскую стену в голове. Дошло до них. Почему мы начали вот эту всю эту канитель с Китаем? Идет ли она у нас хорошо? Нет. Нет. Я честно говорю, нет. Это все очень дорого, это очень сложно. Никакого массового притока предприятий обратно к нам сюда пока не происходит. И может вообще происходить не будет. Нам нужно быть долго и нудно заново заниматься новой индустриализацией. Вот я очень надеюсь все-таки на роботов и на AI. Робот, понимаете, Китай перебил американского рабочего, но американский робот перебьет китайца. Потому что ничего дешевле, чем этот робот, быть не может. Просто не может. Поэтому, если грядет какая-то новая индустриальная революция, где вместо людей будут работать роботы, Китай плакал. Ну вот. Но у нас другой возникнет вопрос, мы будем думать, а что делать с этими людьми лишними? Потому что кормить же людей все равно надо, они же никуда не денутся, значит. Это будет вопрос вопросов, то есть, понимаете, тут надо будет думать. И я думаю, что мы должны думать в смысле того, что нужно людей будет переучивать, поэтому нужна будет какая-то очень серьезная инициатива по именно переучиванию взрослых людей на что-то более нужное. У нас-то инициатива на сегодняшний день есть, но она абсолютно не развита, как должна быть развита. Она должна быть развита на массовое население, потому что очень многие слои людей просто лишатся работы. Вот сейчас вот у нас вот был вот буквально, что вы думаете, я вас обманываю? Нет, я не обманываю. Вот они сейчас сделали эксперимент. Они запустили робот в Старбаксе. Он не спит, не ест, работает. По-моему, что-то... Я в понедельник еще с вами на эту тему поговорю. Но, в общем, он без единой поломки работает, разливает полностью правильно все делает, весь процесс, доводит там до определенного градуса нужный там кофе, который вы хотите, делает там сразу 40-50 сортов, понимаете, и так далее. Все без единого человека. То есть можно вообще весь вот этот, всю эту команду варильщиков кофе оттуда взять и уволить, кроме одного человека, который, может быть, на кассе стоит, и все. Ну, кассу тоже скоро ликвидируют. Будет что-то, опять-таки, какой-то робот. Очень умный и улыбающийся. И стоит и варит кофе, и подает, и разливает, и вообще полностью все. Вот вам ответ, товарищ Маузер, понимаете? Блин, я говорю, мы живем... Потрясающе интересное время, которое происходит перед нами. Но, к сожалению, это время, как и все другие революции, будут что-то ломать. Вы понимаете, революция никогда не бывает мирной. Она всегда вызывает слезы. Она всегда вызывает боль какую-то. Знаете, и индустриальная революция, и политическая. Она поэтому и называется революцией. Потому что более мирная это эволюция. А мы имеем именно революцию. То есть, когда это происходит в виде слома, в виде войны со старым. Поэтому, понимаете, мы все с вами своего рода, знаете, отживающие динозавры. И я сочувствую нам всем вместе взятым, но я прекрасно понимаю, что вот какие-то вещи в этой новой революции абсолютно на пользу нашей стране. Потому что я говорю, что вот если уже европейцы, которые были уперты как бараны, и у них намного более защищенный рынок, чем в Америке защищен, но даже они, и в Германии у них уже кризис из-за Китая. Они на Луну воют. Вот последние 3 года они схватились за голову, там у них обвал полный. Китай перестал покупать их Мерседесы. И все остальное, оно дорого. А у них Китай, они там завал машин. Китай вышел на первое место по производству машин. Они производят полное дерьмо. Я молю Богу, чтобы к нам не пускали китайские машины. Они дешевизной убьют у нас весь авторынок. Все сядут на эти китайские драндулеты с угрозой для жизни, но сядут. Поэтому вот это хорошая новость, что они наконец стали слушать прагматиков, а не социалистов. А про круговорот, который происходит, здесь вообще все очень просто. Я это как-то рассказывал, но, видимо, не понимают многие люди. Но вот в Европе это совершенно четко существующий круговорот. У них становится все меньше детей. Значит, налоговая база, вот то, что я только что говорил про Америку, уменьшается. То есть налогов надо платить все больше, а количество платящих их все меньше. Работающих их все меньше. Почему? Потому что то есть было поколение, которое родило одного ребенка вместо двоих. Даже их заменить родители они не могут. То есть у них уменьшается... То есть если вместо... Вот у вас был папа и мама, то есть у вас всего один... У этой папы и мамы всего один ребенок, значит, получается, население уменьшилось в половину. Потому что папа и мама когда-то умрут, к сожалению. Перестанут работать в какой-то момент. Значит, будет работать их один ребенок, который остался. Вместо двоих. Значит, у вас уменьшилось все на 50%. Вот это вот то самое, о чем мы говорим. Потом, если у этого ребенка вообще не будет семьи, или он не хочет, вот сейчас вот тоже женщины внезапно схватились за голову и говорят, слушайте, мужики, никто не хочет ни с кем встречаться. Особенно в целом ряде стран это проблема. Они вообще не хотят вообще, понимаете, все, институт семьи, по-моему, отмирает. Так долго боролись за независимость, за силу, за независимость, еще за что-то там они боролись, понимаете, да вот, пожалуйста, получите. Вот это не я придумал, это вот сейчас вот новая пошла, как говорится, тенденция вот этого антифеминизма со стороны женщин, которые говорят, ребятки, молодые женщины с прекрасной внешностью там в 30-35 лет не могут выйти замуж. И вообще ни с кем не встречаются. Ну почему? Ну потому что вот новое такое веяние, хорошая жизнь пошла такая. Они никому не нужны, получается. Ну, в общем, из-за того, что мало рождается детей, значит, увеличивается налоговое бремя. Чтобы это налоговое бремя при такой огромной, у них огромная пенсионная система. Значит, это и там различные всякие там больничные листы, отпуски и так далее. Социальная система очень мощная. Для того, чтобы это поддерживать, они привозят иммигрантов из третьего мира, которые как бы должны компенсировать вот тех недородившихся детей со стороны местного населения. То есть вот вы, я повторяю, вы родили всего одного ребенка, надо было минимум 2. Вы родили одного, значит, нужно завести одного иммигранта для того, чтобы заменить вот этого неродившегося, непроизведенного вами чада. Вот они завозят этого иммигранта. В идеале он работает. В неидеальных ситуациях он тоже садится на велфер. Но в идеале он работает, допустим. Значит, у вас создается замена одного населения другим. То есть вы меняете характер страны за счет этого, но мы даже сейчас про это не говорим. И вы дальше продолжаете платить налоги, дальше у вас, как говорится, продолжается вот эта вся пенсионная система. Почему? Потому что вы... Но если вы начинаете увеличивать разные подарки, которые вы делаете вашим рабочим, пенсионерам и всем остальным, то ваша вот эта социальная система продолжает расти. И даже иммигрантов не хватает, чтобы заплатить все эти налоги. Значит, для того, чтобы победить это, во-первых, надо отказываться от иммиграции, раз. От подобной иммиграции, раз. Во-вторых, отменять серьезно. Или очень начать ограничивать социальную систему. И самое главное, согласиться с тем, что ваш уровень жизни упадет. Что вот так жить от пуза, как вы жили, особенно пенсионеры, так жить не будут. Ну, во всяком случае, какое-то будущее поколение пенсионеров так жить не будет. И вот попробуйте это сказать в демократическом обществе, свободном обществе, где выбираются какие-то власти. Я приду и скажу, вы знаете, я вам иду с программой, что завтра будете жить плохо. Не лучше, а хуже. Вот вы ели сегодня один бутерброд с маслом, завтра будете есть пол бутерброда с маслом. Это я все делаю ради вашего блага. Но придется есть пол бутерброда. И раньше была докторская колбаска по $5, а завтра будет совсем плохая, с хрящиками по $2. Но это все ради вас, дорогие любимые. Вот скажите, вы выберете подобного кандидата? Да у вас работа начнется на него. Вот в этом вся беда демократического общества. Перерыв.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
8: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
9: В холода... От насиженных мест нас другие зовут города.
11: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
19: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
19: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. В администрации Трампа хотят выпустить купюру в $250 с его портретом. Сотрудникам казначейства уже показывали макет. Его автор – британский художник Иэн Александр. Он заявил, что обсуждал дизайн лично с хозяином Белого дома. По его словам, президент попросил добавить цвета американского флага и символ 250-летия США. По словам главы ведомства Скотта Бессента, действующие нормы запрещают размещать на валюте портреты живущих людей, но на Капитолийском холме рассматривается законопроект, который предусматривает исключение для юбилейной серии. Документ был внесен конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном. 60% американцев заявили, что из-за роста цен начали покупать другие продукты, показал опрос CNN. Люди переходят на более дешевые товары и отказываются от привычных покупок. Еще 59% сократили траты на развлечения. 44% стали реже пользоваться машиной из-за дорогого бензина. 31% отложил лечение или походы к врачам. Еще 27% пришлось искать вторую работу, чтобы сводить концы с концами. Опрос Гэллоп показал, что только 16% считают экономику хорошей, 76% говорят, что ситуация ухудшается. 8 из 10 избирателей всех партий винят в росте цен администрацию Белого дома. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал израильским военным установить контроль над 70% территории Газы. Цитирую, «Мы вытесняем Хамас. Сейчас под нашим контролем находится 60% территории. Мое распоряжение – достичь 70%, – сказал Нетаньяху на пресс-конференции. Когда он говорил об этом, в зале кто-то выкрикнул, что нужно контролировать 100% территории, а в ответ премьер сказал «сначала 70%, мы начнем с этого». Конец цитаты. Наследники Яна Флеминга запретили упоминать автомобиль марки Aston Martin в новых книгах об агенте 007. Об этом пишет Times со ссылкой на авторов, которым поручили создание новых частей Бондианы. Бонд в исполнении разных актеров управлял машиной в таких лентах, как «Голдфингер», «Искры из глаз» и «Казино Рояль». При этом в оригинальных книгах шпион ездит на разных моделях «Бентли». Ранее стало известно, что новый фильм о Джеймсе Бонде снимет Дени Вильнёв. Съемки начнутся в 2027 году, а премьера ожидается в 2028.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
11: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич-парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
15: Вот у нас в Миннесоте очередной скандал. Две дамы из Сомали выставили счет за лечение детей с аутизмом на 46 миллионов долларов. Ну, выяснилось, что там никаких этих детей нету, там это абсолютно все подлог. Там они уже получили 21 миллион на несуществующих, грубо говоря, пациентов. В общем, там и родителям что-то отчисляли. Ну, в общем, очередной скандал. 46 миллионов. То есть совершенно четкая этническая мафия там вот существует. Миннесота та самая. Окей, вот делайте, думайте, как хотите, говорите, как хотите. И, ну, в связи с вот этой всем этим скандалом в Украине, с этими пышными похоронами бывшего, вернее, ну, не бывшего, председателя АУН М. Мельника, значит, Яд Вашем, значит, председатель Яд Вашема, выдал свое ФЭ по этому поводу, его зовут Дания Дайан. Он, ну, профессор, историк и так далее. Он выдал и так далее. Значит, как, что сделали в Украине? Вот этот сайт «Миротворец», который, значит, вот типа там отслеживает врагов Украины, внесло его как врага Украины в датабазу. Ах ты ж, боже мой. Даян вот просто спит, не ест, ждет, понимаете, визита в Украину. Но реакция показательна. Реакция показательна. Ну и последнее. Есть такая группа геев, состоящая из одних евреев, они, ну, это Jewish LGBT. Так вот, а их в этом году не пустят на парад геев в Риме, потому что они евреи, из-за газа. То есть, еще раз повторяю, они геи, они евреи, их не пустят на парад в Риме, в Италии, парад геев, из-за того, что идет война в Газе, и из-за того, что некоторые высказались в поддержку Израиля. Вы поняли? То есть это для всех остальных геев очень хорошее вот напоминание, что, ребятки, за вас возьмутся первыми, вы слишком видны. Вас никто не забудет, если вы думаете, что в Палестине есть рай для геев или что-то такое. Вы не просто ошибаетесь, вы ошибаетесь смертельно против самих себя. Рай для геев на Западе, на том самом, который вы ненавидите. Вот там рай для геев. Единственно возможный. Все остальное там такого нет. Ну и вот я хотел все-таки перейти к этой философской теме, которую я... Ну, в общем, она известна многим, то есть вот это понятие «белое пальто». Это понятие, по-моему, ввела Новодворская, если я не ошибаюсь. Возможно, это кто-то другой, но во всяком случае, то есть речь идет о том, что это человек, который стоит в стороне от каких-то событий, от какого-то, значит, большинства, которое покрашено, допустим, в черный цвет. Вот он вот стоит, вот яркая белая ворона такая, белое пальто. И они имеют определенную, вот они, смелость назвать зло злом, добро добром, являются каким-то вот моральным камертоном своего рода, который вот типа выдает какие-то свои реакции на то, что происходит в этом мире. Особенно связанное, когда, значит, с какими-то там сложными событиями, типа, допустим, войны в Газе или... войны в Украине и так далее. Таких людей многие знают. И я вот всегда был категорически против делать из них святых, потому что святыми из них на самом деле, ну вот святой была Новодворская со всеми, как говорится, но по поводу ее персонала, и она была святая, она правильно говорила, хотя и очень сложно говорила, но неважно. Вот таких людей, как она, очень-очень мало, которые понимают правильные, вот, как говорится, понятия. Почему? Потому что, понимаете, вы можете, вот, находясь вот в этом белом пальто, внезапно переступить вот ту совершенно... вот с одной стороны, вы такая все, вот, морально чистая, и за, там, за миру мир, и то третье, и десятое, а потом вы взгляд, и ты, получается, ты миру мир, и ты начинаешь обвинять Израиль. А можно ли обвинять Израиль в геноциде вот в той ситуации, которая, во-первых, произошла, это раз, забыв всю причинно-следственную связь, или присоединившись к хору вот этих всех этих придурков, которые кричат там о каком-то пропорциональном ответе, или из-за того, что в Израиле, потому что убили 20 тысяч детей в Газе. И дальше, самое главное, дальше. Почему погибли эти 20 тысяч детей в Газе? Из-за того, что их дети, их родители, их прячут, или живут рядом с террористами, а террористы закрываются этими детьми как щитом. Израиль специально не воюет с детьми. За исключением там каких-то отдельных уродов, которые, ну, как в каждой армии есть, в том числе и в израильской. Израиль не воюет с детьми. Но вот эти белые пальто, вот обвиняя какие-то страны, правительства, в каких-то как бы преступлениях, они часто так заигрываются в эту игру, что они стали вот этим моральным камертоном для всего и везде, что они переступают совершенно, вот они начинают забывать и логику, и события. При этом они часто тупые-тупые, понимаете, они не знают каких-то деталей, а вся вот эта вот гадость заключается в деталях. Если вы не знаете деталей вот этой войны, например, которая происходит в Израиле, то вам нечего ее комментировать. Там вся идея в деталях. И вот появляются эти люди. Они несут колоссальный вред своей вот этой вот агитации, своей деятельности. Почему? Потому что они как бы призывают к миру, они призывают к пониманию, они призывают к тому другому. А с кем понимание? С Хамасом? Вы можете установить мир с Хамасом, да даже если вы хотите это делать, это невозможно. Я считаю, что надо и не хотеть. Вот я не считаю нужным устанавливать мир с Хамасом. Ну, Поэтому вот этот миру мир любой ценой, оно не стоит того, может быть, война без конца любой ценой. Вот это было бы правильней, несмотря на всю антигуманность этого заявления. Вы понимаете, вот именно вот в этом все дело, что вот эти моральные камертоны не понимают реальную ситуацию в жизни. Реал-политик – это единственное, что рулит. Вот если вы хотите понять, вот о чем я говорю, почитайте знаменитого итальянского политолога, одного из основоположников политологии, которого изучают на любой кафедре, его звали Никола Макиавелли. Он жил во Флоренции в 15 веке. И написал целый ряд работ, очень таких циничных во многом. Но это действительно реальная политология, это реальная political science, то, что называется, изучение, как должен поступать тот или иной правитель в той или иной стране. И там нету никаких сантиментов, вы понимаете, и так далее. А вот здесь, вот особенно вот когда, понимаете, человек берет на себя, а кто тебя уполномочил это делать? А имеешь ли ты ту чистоту взглядов и правильности, что ты и так далее? Вот у нас есть много примеров, например, какие-то деятели требуют, вы имеете право говорить на русском языке, потому что Россия страна-агрессор. Я буду первый, кто их пошлет подальше. Скажу, что не нравится вам русский язык, не говорите на нем. Я на нем говорил, говорю и продолжу говорить. Понимаете, или есть какая-то вот черта, допустим, вот у нас, наш тоже, бывших советских граждан, которые вдруг, понимаете, начинают строить себе самых главных американцев, говорят, я не буду есть пломбир. Потому что это было советское мороженое, это, во-первых, пломбир не советское мороженое. Пломбир был изобретен во Франции, потом доработан в Америке. Вот если вы видели вот эти вот разъездные вагончики, которые продают детям мороженое, вот там вот есть тот самый пломбир, а не почему-то только там осталось. Он по-другому называют просто ванила. Но там вот именно есть вот тот самый пломбир, который был в Советском Союзе. Потом этот пломбир, этот рецепт вместе с технологией Микоян привез в Советский Союз, построили заводы, спроектировали и начали там что-то, может быть, чуть заменили. Вкус меняется, потому что вкус молока в разных странах другой. От разных коров, от разной травы, понимаете, смотря где корова ваша пасется. Знаете, вкус курицы тоже меняется, если она бегает на одном лугу или на другом лугу, если ее кормят или если она сама себе находит. Вкус курицы очень меняется. Ее мясо. То же самое молоко у коровы меняется в зависимости от климата, от кормежки и так далее. Ну, то есть я не открыл для вас Америку. Поэтому есть разница между молоком, допустим, или пломбиром в Америке и пломбиром в Соединенных Штатах. В России или там в СССР. Но рецептура примерно одинаковая. И вот появляются люди, которые, понимаете, вот я не буду есть пломбир, потому что там, я не знаю, что-то такое. А если этот пломбир сделан в Киеве, тогда что? Пломбир ел весь Советский Союз, господа, вы понимаете? Вот беда-то какая. Шикарный пломбир, прекраснейший, совершенно выпускали в Риге. В Мел уже, в Юрмале, была большая фабрика, которая делала мороженое. В частности, вот пломбир, они там делали крем-брюле знаменитое рижское. В Эцелибо там был такое мороженое. В общем, тогда это, ну, пломбир в эскимо они делали там. Это что, было какое-то там мороженое, изобретенное в Африке где-то? Да, боже упаси. Это было чисто советское мороженое. Прекрасное было по вкусу. Понимаете, не надо из себя делать самого главного морального представителя нашей человеческой расы на земле, понимаете, что все вокруг уроды, а вы в белом пальто. Это самолюбование. Это чистейшая профанация. Здравого смысла. Это попытка нажиться на чужой беде. Вот где-то идет война, а вы, понимаете, сидите и важно комментируете или раздаете публичные оценки, с этим разговаривать нельзя, а этот плохой, а тот хороший и так далее. То есть вы делаете себе имя за счет того, что вы раздаете вот эти индульгенции, как Папа Римский в свое время. Вот тому я прощаю грехи, а вот этого моя булла отлучают от церкви, как главного еретика. Пока он не поцелует мою руку, я его типа обратно в церковь не приму. В лоно истинной церкви. И вот у меня такое впечатление, что вот эти белые пальто, их много. Особенно вот это русскоговорящей среде. Понимаете, это такие... Вообще в русскоговорящей среде это очень популярно, потому что в России когда-то были очень популярны различные юродивые, типа, знаете, вот эти всякие там какие-то вшивые какие-то дядьки сумасшедшие, сидевшие на паперти какого-то собора, понимаете, или на улице, просившие милостыню, понимаете, но при этом они читали там будущее, там занимались предсказаниями и так далее. Они были жутко популярны в России. Но вот у меня такое впечатление, что сейчас вот эти белые пальто, они переняли вот эту мантру вот этих вот самых юродивых перед церквями. И раздают, знаете, высочайшие оценки. Этот плохой, этот хороший, того слушайте, это нельзя. Причем они часто это делают чисто по собственному выбору, по собственной какой-то испорченности. Их самих, они что, святые? Да Боже упаси. Вот самый интересный вариант – это переключение. Вот опять-таки я говорю про наших советских. Переключение, например, понимаете, какие-то были правозащитники или диссиденты, не знаю, как угодно называете их, против Путина, которые законно выступили против войны с Украиной. И, в принципе, все правильно сказали и так далее. Но дальше начались перегибы. Вот повторяю, типа, запретите русский язык, нельзя говорить в обществе на русском, перестаньте читать Толстого, как вы смеете, там есть пломбир и так далее. Потом, значит, когда вот эта тема уже иссякла, потому что их начали посылать просто, ну, глубоко на букву «Х», сказали, что идите вы все подальше, вы нам надоели. Тема Украины начала, понимаете, пробуксовывать в смысле того, что, ну, сколько можно повторять одно и то же. Они переключились, случился Израиль 7 октября. Они переключились на Израиль с не меньшей и так далее. Ну, кого они защищают, опять-таки? Несчастных палестинцев? Дальше вот будет еще раз. То есть, понимаете, у них вот прогрессирует из одного в другое, в третье, в десятое. Я один из тех, кто посылает их подальше. Это кликуши, чистейшие. Они делают карьеру на этом. Они на этом зарабатывают деньги, на том, что они вам продают единственно правильный вариант мысли. А вы не думаете. Очень многие люди, вы понимаете, в этом мире очень все очень интересно устроено. Мы просто в нашем обществе это не совсем понимаем. Но есть альфы, есть беты, есть гаммы и так далее. То есть каждый выполняет свою... В основном люди, это те люди, которых ведут куда-то, к сожалению. Они очень мало самостоятельно думают в целом ряде величин. Они могут быть прекрасные специалисты, там, я не знаю, допустим, там, в компьютерах. Ну, допустим. Окей. Но это не значит, что человек что-то понимает в истории или в политике и так далее. И он может быть абсолютно ведомым, потому что, ну, по характеру своему он не хочет там никого возглавлять. Он хочет за кем-то следовать. Я таких людей очень многих знаю. Прекрасные люди, ничего сказать про них плохо нельзя. Но они самостоятельно не годятся в лидеры. И вот появляется тот, кто говорит, я лидер, я морально, типа, вот, понимаете, осуждаю всех за все, против всего плохого, за все хорошее. И к такому человеку, как правило, начинают тянуться, потому что он яркий, или она яркая, они провозглашают какие-то как бы гуманистические истины. Ну, кто не хочет стать новым Томасом Мором? Все хотят. Кто не хочет провозгласить какую-то идею, понимаете, о миру мира, о всеобщем счастье и так далее. Вот почему вот эти левые идеи, почему они настолько потенциально сильные? Имеют такой вот это вот называется potency на английском. На русском это потенция, но это неправильный перевод. Это имеется в виду, что почему они имеют такую идеологическую притягательность? Потому что любой нормальный человек хочет заниматься благотворительностью. Любой. Он хочет помогать близкому, он хочет перевести старушку через улицу. Он хочет какому-то мальчику, у которого нет денег, купить мороженое. Он хочет с кем-то, какими-то детьми, у которых нет мяча, подарить им мяч, чтобы они поиграли в футбол. Это нормальное человеческое... Поэтому, когда появляется какой-то Карл Маркс или еще кто-то, который говорит, я всем без разбора принесу счастье, каждой мужике, бабе по мужу, каждому ребенку по игрушке, каждому там, я не знаю, младенцу по соске. Это очень притягательная идея. Очень. Для многих людей. Чисто натуральным образом. Особенно если они не понимают. А очень многие не понимают, что это невозможно. Что невозможен вот этот всеобщий рай. Что всегда будут расслоения. Оно было, есть и будет. Всегда. Потому что люди колоссально разные. Вот именно, да, понимаете, один лидер может работать 24 часа в сутки, понимаете, и добьется каких-то там, я не знаю, часто. Но бывает, что нет. Каких-то немыслимых результатов. Сколько есть в этой жизни Наполеонов? Один, единственный. Понимаете? Если бы Наполеоном был бы каждый, мы бы имя Наполеона бы не знали бы. Потому что каждый из них Наполеон по своим достоинствам. А такой Наполеон всегда один. И вот получается.

Но при этом они начинают заговариваться или начинают выдавать какие-то, вот как я говорю, знаете, высочайшие. Это мне напоминает Папу Римского, клянусь вам, вот хоть убей меня. Я, видимо, из исторического моего образования, мне это начинает напоминать Папу Римского, который либо выдавал эти проклятия, либо выдавал благословение всему миру или всему живому в средние века. Вот тебе индульгенция там от всех будущих, там, я не знаю, там, на 200 тысяч лет в чистилище. Что-то вот в этом духе. Понимаете, вот появляются вот эти люди сейчас. Но они несут откровенную ахинею. Откровенная подмена понятий. Откровенное незнание деталей. Особенно в Ближнем Востоке, где каждая деталь меняет вообще практически все в другую сторону. Откровенная подтасовка фактами. Личная какая-то неустроенность у многих. Какие-то там, я не знаю, женские, например, или мужские обиды личного характера, чисто личного характера. Понимаете, или ожидания какие-то, понимаете, согласно их кодексу поведения, их кодексу правильности и так далее и тому подобное. А если меня этот кодекс не интересует? Или, например, требования, чтобы с ними, понимаете, велись какие-то беседы или споры в том понимании, что ты понимаешь и даешь высказаться, допустим, ему или ей, и их точка зрения правильная, а ты заведомо неправильная, но ты как бы признаешь, что ты неправильно, но все равно споришь. Потому что если ты не признаешь свою неправоту, они спорить с тобой не будут. Они тебя обвинят, что ты хам, бандит там, я не знаю, и закроют этот разговор. Окей. Тогда о чем мы говорим? То есть это самолюбование. Еще раз повторяю. Это самовлюбленность, это своего рода нарциссизм такой. Морально-гуманистический нарциссизм для того, чтобы, вот, как говорится, выставить себя единственным мерилом или вот камертоном всего того, что происходит вокруг нас. Ну, в частности, в русскоговорящей среде мы это обсуждаем. Это очень-очень популярно. Да есть и в других средах, как говорится, и в англоговорящей, что ли. Оно просто носит своего рода немножко другой характер. В англоязычной среде это, как правило, я не хочу, я не говорю про себя, я себя не хочу считать моральным камертоном, боже упаси. Но очень многие радиокомментаторы считают, что вот они вот понимаете, вот должны задавать тон для целого ряда каких-то событий и так далее. Я вот категорически против подобного. Я считаю, что я вот когда я что-то говорю, что я говорю очень многие спорные вещи. И не, вы можете со мной не соглашаться по этому поводу. Если вы представляете какие-то вот серьезные доводы против этого, то как бы мы обогащаем друг друга вот этой дискуссией, которая происходит. Понимаете, если вот, понимаете, вот нет и все, ну тогда это, извините, это не разговор. Это упертость. Но дело здесь не во мне. Здесь дело в том, что вот очень большая часть людей думает именно в понимании того, что они не хотят вести вот этот спор дальше. Не хотят, не могут, не желают, неважно. Они именно вот, они считают, что либо ты их принял, либо я тебя забаню, либо я с тобой вообще разговаривать не буду, потому что недостоин вот этого моего великого присутствия. Вот это вот, это очень интересный феномен. Он вот развит последнее время в именно русскоговорящей среде, особенно в связи с проблемами Украины в начале, которые сейчас, ну, своего рода ушло на второй план, и на первый план вышел Израиль. То есть критиковать Израиль сейчас очень выгодно, очень почетно, очень просто. Но при этом то, что они говорят, абсолютно полная ахинея. Ну, или, во всяком случае, почти полная ахинея.

0: Перерыв.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Не улыбка, без сомнения.
10: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Я вот передаю слово вам. Добрый день, вы в эфире.
5: Александр, шаббат шалом.
4: Шаббат шалом.
5: Ну, слушай, Трамп таки сдулся. Это договор, Сыраном? Это просто, это кошмар.
4: Там нет договора, это... пока только ходят слухи, но то, что
5: да
4: я...
5: Там, я вчера слушал Марк Левина. Договора, конечно, нету, но Турция, Катар и еще несколько государств, которые там вокруг, кроме одной, они ему не дают ничего сделать. Израиль, конечно, стоит на ушах, он проиграл всю историю, он проигрывает ноябрьские выборы и экономические. Просто он запутался, наш президент, честно сказать.
4: Ну, не знаю, я пока не увижу официальной версии, я хочу надеяться, что я ошибаюсь, и что вы ошибаетесь, я надеюсь, потому что...
5: Но вы так же думаете, как и я, правильно?
4: Ну да, я видел последние какие-то наметки вот этого договора, там какие-то куски, но это смешно говорить вообще.
5: Это ерунда, это чистое продлевание, это 60 дней, сегодня июнь, например, 60 дней, это уже будет август, потом они расскажут другую мульку. Ну вот так оно пройдет, оно дотянет до ноябрьских выборов, конечно.
4: Ну, я не думаю, что он пытается уже соревноваться на этих. Я думаю, что он плюнул на них. Если, ну, так он проиграет их. Ну, и черт. Ему-то все равно. Он на них не участвует.
5: Понимаете? Так, значит, он плюнул на своих выборщиков?
4: Ну, в чем-то, да, может быть. Там можно, понимаете, я так понимаю, что они пришли к пониманию, что они не могут, что он не может ничего сделать. И он просто, как говорится, сказал, что вот он же, я вот сегодня же читал, что впервые Трамп сказал, что он их пересидит всех. То есть, если он перестал бояться за...
5: Кого он пересидит?
4: Что он пересидит Иран, и русских, и китайцев, в смысле ожидания, что он сдастся. Ну, увидим, я не знаю, черт его знает, не знаю, я пока молчу.
5: Пока друзья серьезные деньги заработали на повышение, на понижение прайсов на ойл. Очень серьезные деньги. И стак-маркет.
4: Это говорите мне. Вы человек, который намного больше был республиканцем всю жизнь, чем я. Ну, да.
5: Ну, так я больше, честно сказать, я больше ни за кого в этой стране не голосую. Так как я был трампистом, я думаю, сейчас надо... сильно разочарован. Сильно разочарован.
4: Я понял. Спасибо. Спасибо. Ну, что сказать. Я думаю, что не надо пока бросать все, как говорится, под автобус. Давайте увидим, чем закончится вся вот эта вот ситуация. Давайте дождемся до этого. У меня, во всяком случае, есть желание того, чтобы я ошибался во всем этом. Насколько это все вот будет так, как вот мы боимся. Если Трамп это сделает, понимаете, Трамп сам себя убил этим. Потому что будут говорить, что он фактически слил ту войну, которую он сам начинал. Для чего он ее начинал? Поэтому здесь это не ему не пойдет на пользу. Вот о чем ведется речь. Ну, что мы можем сейчас? Мы можем только... Ну, вот эти вот бесконечные продления, бесполезные, ну, уже одно это говорит о чем-то. Это уже говорит о том, что у них четкого плана вообще окончания нет. То, что он жаловался в Китае на это... Сразу меня насторожило, что он, понимаете, думал, что он сейчас там типа скажет, я такой грозный, я сейчас разбомблю Иран, Иран сразу взял за лампки поднимет вверх. Сейчас. Это не та культура. Это не тот режим, который сразу побежит сдаваться. Добрый день, вы в эфире.
6: Это Алекс. Вы знаете, мы, по-моему, забыли об одной вещи. Что Иран настолько ослаблен и разбомблен, что он отодвинут, что самое главное было, собственно, отодвинуть его от ядерного оружия. Вот это вот получилось. Я не знаю, насколько далеко, но насколько-то отодвинули точно. Значит, уже основная часть выполнена. Все остальное, да, Армузский пролив закрыли, его откроют. И вернется, что называется, на круги своя. Но то, что в результате войны мы отодвинули Иран, это очень важно. Вот это мое мнение.
4: Я понял, спасибо. Ну, вы понимаете, они же хотели не просто отодвинуться, они хотели полностью закрыть эту тему. Если речь идет отодвинуть, тогда надо было с самого начала сказать, что, ребята, мы хотим, что называется... Тогда для чего, если они хотят, тогда для чего они ведут переговоры эти? Если уже сделано то, что надо сделать. Для чего тогда эти бесполезные переговоры? Для чего вот это вот посмешище устраивать? Ну, сами подумайте. И также самое главное, что вот эти, радиоактивные вот эти все эти материалы, у них там достаточно на производство. Уже производство бомбы. Эти материалы пока не находятся в американских руках. Я, честно говоря, вообще не считаю, о каком успехе мы вообще говорим. Вот о чем ведется речь. Пока мы... То есть они отодвинули, но если Иран вместе с китайцами, они там будут работать день и ночь, раскопают эту яму, вытащат эти материалы, ну так что, понимаете, они эти материалы уже обогащены, они будут, ну еще год они будут восстанавливать там промышленность какую-то. Ну хорошо, 5 лет вас устроит, через 5 лет у вас есть гарантия, что если будут демократы, особенно у власти, что они побегут доделывать то, что начал Трамп? Вот в этом вся беда, что мы не знаем этого. Что мы боимся, что ничего сделано дальше не будет. Добрый день, вы в эфире.
7: Александр, доброе утро. Я знаю, вы не очень любите комплименты в свой адрес, но я должен вам сказать комплименты и поблагодарить вас за то, что пару дней назад вы подняли вопрос о нацизме на Украине и назвали этого деятеля главного придурком. Это первое. Второе, хочу вот что вам сказать. Вы тоже несколько дней назад сказали, что коммунисты, когда вы говорили про Кубу, вы сказали, что коммунисты — это бандиты, которые отнимают у тех, у которых есть что-то, и отдают тем, которые ничего не делают, у которых ничего нет. Но в таком случае мы должны к ним причислить всю Европу и даже Америку. Наверное, Австралию, Новую Зеландию. И потому что бездельники здесь прекрасно себя чувствуют. Помните лозунг «Кто не работает, тот не ест». Я всегда думал, такой лозунг – это капиталистический лозунг. Нет, получилось так, что здесь как раз у нас «Кто не работает, тот ест» очень хорошо.
4: Да, к сожалению, спасибо. Значит, вы понимаете, лозунги лозунгами. Марксизм, Карл Маркс тоже написал потрясающую книгу. Если человек читает ее неподготовленную, он думает, ой май гад, понимаете, вот эта книга – это определение к действию, это самое лучшее, что может быть написано. А дальше начинается практика, начинается построение в жизни, и вот тут вот оно совершенно не работает. Поэтому то, что в социализме там было, кто не работает, тот не ест, каждому там, допустим, по заслугам, от каждого по труду. Это тоже правильный лозунг. От каждого по труду, то есть вы, каждый человек трудится и получает то, что он заслужил. Что плохого? Совершенно правильно. Это американский лозунг практически. Но он же не работает. И да, в Америке есть огромное количество социальных каких-то услуг, или пособий, или страховок своего рода, то есть называется, ну, social net, то есть социальная сетка, которая фактически поддерживает бездельников. Ну вот это, к сожалению, понимаете, то есть любое западное общество сейчас уже не является чисто капиталистическим. Ни одно. И мы и не хотим, чтобы оно стало чисто капиталистическим, потому что, ребятки, вы же хотите отпуск иметь отплачиваемый, да? Вы хотите иметь пенсию, да? Вы хотите иметь, допустим, вы упали из-за того, что ваш там работодатель, понимаете, устроил какие-то жуткие там условия труда, сломали ноги, вас выкинули на улицу. Вы же хотите иметь защиту какую-то, да? Значит, это все вот эти самые социальные дополнения к вашей работе, которые, вот, как говорится, были надстроены над обычной капиталистической, как говорится, экономикой. Это специально надстроили для того, чтобы вы были, как говорится, защищены больше. Вы же не хотите, например, ну, то есть, мы даже не говорим про производство там, на каком-то заводе и так далее. Раньше это касалось, прежде всего, заводских рабочих. Ну, наверное, что делали очень многие капиталисты? Они, если был конвейер, они включали конвейер быстрее. Конвейер идет быстрее, то есть за счет этого вы как бы выдаете большее количество продукции. Капиталист на этом зарабатывает. Вам при этом не дополнительно не платят зарплату за то, что вы вот таким образом действуете. Боже упаси. Поэтому вот за это шла борьба. Вот сейчас уже больше не повышают. Скорость не увеличивают, то не делают, и так далее. Но это пришло и к перегибам. Знаете, каждая благая идея, она идет со своими проблемами. Поэтому что вы думаете? Да, вначале начиналось все с одного, пришло к другому. Поэтому в этом вы в чем-то правы, да, к сожалению. И Западная Европа, и Австралия, и Соединенные Штаты, они страдают какими-то совершенно дикими перегибами и так далее. Понимаете, вместо того, чтобы нормальные создать условия там, допустим, для... Ну, то есть тут много чего говорить, это отдельная передача, поверьте мне. Добрый день, вы в эфире.
8: Доброе утро.
4: Доброе.
8: Вы знаете, я хочу высказать свое мнение. Это не мое личное мнение. Какое-то личное. Но подвигнул на меня... Может быть, вы слышали такого обозревателя Гинзбер. Я слушал
4: как,
8: его
4: удовольствие. Как его зовут? Как его зовут?
8: Гинзбер.
4: А, да, Игорь Гиндлер. Да. Игорь Гиндлер,
8: я
4: его лично знаю.
8: Я разослал своим знакомым, назвал это таблетка оптимизма. Я хочу высказать только свое мнение, которое в результате того, что я высказал. Мне кажется, что Трамп делает все правильно. Никакая бомбежка этих фанатов, которые готовы умереть, чтобы, как говорится, попасть в рай, она их не подвинет. Разорить и, так сказать, сделать заставить их капитулировать. Вспомните Германию. 2 года бомбили Германию, и не знаю, что с ней делали. Она не сдавалась, эти тоже не сдадутся. Никакая бомбежка, никакие мосты, никакие электростанции их ничего с ним не сделают. Этот КСИР, он умрет последним в этой стране. Потому что не будет голодать. И ни они не будут голодать, и дети к ним будут голодать. Голодать будет население, он на них плевать. Поэтому мне кажется...
4: Окей, так какой вариант? Что вы предлагаете делать?
8: Вот этот вариант предложил Трамп, а не я. И Гиндер объяснил, в чем этот вариант заключается.
4: Ну хорошо, в чем этот вариант? Просветите нас.
8: Я сейчас скажу. Он заключается в том, что блокада Ирана, она действует на страну гораздо сильнее, чем какие-то отдельные бомбежки, которые фактически ничего не дадут. Ничего с ними сделать нельзя. Трамп не политик. Когда-то кто-то сказал, Черчилль, может быть, что политик думает о выборах.
4: Я понял. Вы начали пропадать. У вас куски пропадать. Спасибо. Ну, что я могу сказать? Я не знаю, сработает ли это давление. Мы тут говорили, что там они начнут закрывать скважины, они это делать не будут. Да, но почему-то скважины они стали закрывать, и ничего такого страшного не происходит. Я на вашем месте бы не был бы столь уверен, что это давление что-то даст. Это не те люди, которые будут испугаться экономического давления. На них давят, над ними санкции висят 47 лет. И как вы видите, ничего толком не произошло пока. Поэтому я бы не очень был уверен. Тогда, если бы все так было просто, если можно было их заставить санкциями, давлением, что-то делать, для чего же начинали войну тогда? Если все так действительно идеально просто. Вот в чем дело-то. Для чего тогда война была нужна? Она что, совершенно необходима, что ли? Боже упаси. Войну начали именно потому, что Иран никогда не соглашался с давлением. Мы ничего не могли с ними сделать. Они стояли в шаге от атомного оружия. А сейчас мы, как говорится, взяли, уничтожили там все и так далее, и теперь они согласятся. Да? Ну, увидим, что будет. Я не хочу очередной раз повторять очевидное. Но когда оно произойдет, тогда оно станет невероятно. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. Шаббат шалом. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
9: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.

0: четверки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Владимир Зеленский обратился к Трампу и Конгрессу с просьбой срочно увеличить поставки ракет для систем «Патриот». Поводом стали новые российские ракетные удары по украинским городам. По данным британской разведки, потери российских войск с начала войны приблизились к 500 000 человек. Одновременно страны Европы усиливают дипломатическое давление на Москву после угроз иностранным посольствам в Киеве. В Европе продолжается необычно ранняя жара. В ряде районов Испании температура приближается к 40 градусам Цельсия. Метеорологи предупреждают, что нынешний май может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. В США продолжается борьба вокруг полномочий федеральных властей. Администрация Трампа подала судебные иски против 4 штатов, которые отказались предоставлять специальные регистрационные номера для автомобилей агентов иммиграционной службы. В Белом доме считают, что эти штаты препятствуют работе федеральных ведомств. Еще одна заметная новость. Победителем национального конкурса орфографии стал школьник из Калифорнии, правильно написавший крайне редкое медицинское слово «бромокрипчур». Соревнования проходят уже более 100 лет и считается одним из самых престижных интеллектуальных состязаний среди американских школьников. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились продлить перемирие и полностью разблокировать Ормузский пролив. Новый исполняющий обязанности генпрокурора США заявил, что будет добиваться экстрадиции Рауля Кастро. Законопроект о бюджете штата Нью-Йорк позволит 8 миллионам жителей получить чек до $200 на компенсацию растущих расходов за коммуналку. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 76 по Фаренгейту, 25 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
8: Итоги недели.
9: Итоги недели.
10: Вчера была среда, вчера был четверг.
8: Мировые новости.
9: Происходящее в стране.
8: События города.
9: Самое главное.
8: В программе Алексея Наксона.
9: Итоги недели.
8: Итоги недели.
11: Добрый день, с вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. Джейк Салливан, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности с 2021 по 2025 годы, предложил посмотреть на соперничество США и Китая с новой точки зрения. Это наш первый час. Президент Трамп в последний момент отказался подписывать новый указ о регулировании искусственного интеллекта, AI, Artificial Intellect, который должен был запустить правительственную проверку самых мощных AI-моделей перед их публичным выпуском. Об этом мы поговорим во втором часе.
8: Итоги недели.

Джейк Салливан полагает, что на технологии стали основой фронта соперничества между Соединенными Штатами и Китаем, а также главным инструментом формирования будущего мирового порядка, и что именно этот вызов со стороны Китая должен стать определяющим национальным проектом нашего времени для Соединенных Штатов, который потребует усилий на протяжении десятилетий. Вот об этом наш первый час. Вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут. И прямо в клинике Синодиагностикс вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о том, что у вас варикоз. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Синодиагностикс. Это прекрасное для лечения лучших специалистов. Синодиагностикс. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Синодиагностик вернет вам радость жизни. 718-615-410, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. По сути, мы к этому уже привыкли, убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель, берет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Avenue в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Взгляд на жизнь. 718-998-8400.

В истории великого соперничества между державами всегда побеждали те, кто умел быстрее всех приспосабливаться к новым условиям. Когда-то Афины и Спарта соревновали в силе флота. В годы Холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз боролись за первенство в космосе. А сегодня главным полем боя стали технологии. Чтобы одержать верх в этом противостоянии с Китаем, недостаточно просто бежать быстрее. Нужно четко понимать, что такое технологическая высота, как ее удерживать десятилетиями. Долгое время считалось, что Китай – это просто большая фабрика, которая умеет только копировать чужие идеи. Думали, что американцы всегда будут придумать новое, а китайцы – догонять, вечно отставая на пару шагов. Но эта вера оказалась опасной ошибкой. Китай перестал просто копировать. Он создал свою собственную стратегию силы, в центре которой стоят производство, масштаб и контроль над тем, из чего все сделано. В то время как одни сосредоточились на красивых чертежах, другие сосредоточены на том, чтобы эти чертежи превращались в реальные товары на заводах. В итоге Китай занял господствующие позиции во многих фундаментальных отраслях, без которых не может работать современная экономика. Существует опасное заблуждение, что разработка дизайна и научные исследователи – это почетная и важная работа, а само производство может спокойно отдать на аутсорсинг другие страны, чтобы сэкономить. Но на самом деле инновации нельзя отделить от заводов. Когда производство уезжает за границу, вместе с ним уходят и знания о том, как все устроено изнутри. Если люди перестают что-то собирать своими руками и постоянно копаться в механизмах, они теряют способность придумывать что-то по-настоящему новое. Страна, чья промышленная база разрушается, постепенно теряет и свой интеллект, ведь практические навыки инженеров питают научную мысль. Мы привыкли воспринимать борьбу с Китаем как забег к финишу. Кто первый создаст мощный компьютер или лекарство, тот и победил. Но в этой гонке нет конечной точки. Не будет момента, когда одна сторона поднимет кубок и все разойдутся по домам. Это бесконечное соперничество, которое будет длиться десятилетия во многих областях сразу. Мало просто первым сделать открытие. Нужно уметь быстрее всех внедрить его в жизнь и контролировать цепочки поставок, иначе плодами этого таланта воспользуется соперник. Успех – это не розовый триумф, а постоянное преимущество во всем, от идеи до продажи готового продукта. Раньше величие страны измеряли количеством солдат или золота, но сегодня технологическая мощь напрямую превращается в политическое влияние. Тот, кто владеет секретом создания лучших чипов или батарей, диктует правила игры всем остальным. Сегодня мир впервые за долгое время столкнулся с ситуацией, когда у Соединенных Штатов появился по-настоящему равный соперник. Если позволить промышленной нашей силе испариться, то и возможность защищать свои интересы, обеспечивать безопасность своих граждан, создавать для них рабочие места тоже исчезнет. Технологии стали фундаментом, на котором строится все остальное. Китайская стратегия очень хитрая. Им не нужно быть первыми абсолютно во всем. Им достаточно контролировать так называемые узловые точки. Это те ресурсы или детали, без которых не может работать ни одна современная экономика, ни одна современная армия. Китай же захватил нескольких узловых точек, например, переработку редкоземельных металлов, создание ключевых компонентов для лекарств и производство батарей. Они стремятся сделать так, чтобы весь мир зависел от них, в то время как сами не зависели ни от кого. Это как владеть единственным колодцем в пустыне. Неважно, насколько быстры ваши верблюды, вам все равно придется прийти к владельцу воды. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на статистику. Захватив цепочки поставок материалов, Китай вырвался вперед и в самих технологиях. Сейчас он производит более 70% всех литий-ионных аккумуляторов в мире и контролирует примерно 3/4 мировых мощностей по производству аккумуляторных ячеек. Теперь они пытаются повторить этот же трюк в биологии и медицине. Они терпят огромные убытки в краткосрочной перспективе, вливая государственные деньги в свои компании, чтобы те вытеснили конкурентов и захватили рынок. Для них это не просто бизнес, а долгосрочная инвестиция в мировое господство. Существует три группы технологий, которые решат исход борьбы. Первая – это все, что связано с вычислениями, чипы, квантовые системы, искусственный интеллект. Вторая – это биотехнологии, от поиска новых лекарств до создания строительных материалов в пробирках. Третья – это чистая энергия, особенно электрический пакет, куда входят батареи, двигатели и умная электроника. Эти три сферы подпитывают друг друга. Мощные компьютеры помогают биологии, а новая энергия дает силы компьютерам. Владение этим пакетом –
это как владение нефтью в прошлом веке. Чтобы оживить свою техническую базу, нужно первым делом заняться людьми. Нужно сделать так, чтобы лучшие ученые-инженеры со всего мира хотели приезжать к вам и оставаться навсегда у нас. Кроме того, государство должно тратить на фундаментальные исследования гораздо больше денег. Гораздо! Нужно вернуть уровень финансирования науки к тем высотам, которые были в 1960-х годах. Вложения в базовые знания приносят больше выгоды, чем любые другие государственные траты, потому что именно на этих знаниях потом строятся целые отрасли промышленности. Мы привыкли, что государство неповоротливо, но опыт пандемии показал, что оно может работать невероятно быстро, когда есть четкая цель. Программа по созданию новых вакцин показала. Правительство может объединить усилия ученых, бизнесменов и поставщиков в кратчайшие сроки. Эту же модель нужно применить для создания отечественных батарей, дронов, роботов. Особенно это важно для небольших заводов, у которых нет лишних денег на модернизацию. Государство должно выступить в роли тренера, который помогает всем игрокам на поле действовать слаженно, ради общей победы. Важно правильно выбрать, какие отрасли поддерживать в первую очередь. Нужно помогать тем, от кого зависят все остальные. Например, автомобильная промышленность стратегически важна не только потому, что делает автомобили. Ее заводы в случае кризиса можно быстро перенастроить на выпуск чего-то другого, как делали аппараты искусственной вентиляции легких во время пандемии. Кроме того, автопром – это гигантский покупатель стали, алюминия, стекла, электроники. Если эта отрасль процветает, она тянет за собой десятки других. Нужно составить список таких жизненно важных секторов и защищать их любой ценой. Некоторые говорят, что можно расслабиться и просто покупать у Китая дешевые солнечные батареи электромобили, раз они их так щедро субсидируют. Вот, а может быстрее нам перейти на экологию. Но это опасная ловушка. Если мы согласимся на это сейчас, мы просто поменяем одну зависимость на другую. Раньше мы зависели от иностранной нефти, а теперь будем зависеть от китайских батарей технологий. Мы только в начале пути к новой энергетике. И признать поражение сейчас, значит лишить своих рабочих будущего и отдать контроль над своей страной чужому правительству. Вот это самое главное. Ни одна страна, даже самая богатая, не может делать все сама. Нам нужно объединяться с союзниками, координировать планы. Если одна страна будет строить заводы, а другая добывать металлы, и не договорятся о единых стандартах, то вместе не смогут противостоять китайской монополии. Это называется масштаб союзов. Если мы будем действовать поодиночке, пытаясь спастись каждой своей норки, Китай просто съест нас по частям. Нам нужно доверие и общая промышленная экосистема. Полностью разорвать торговые связи с Китаем невозможно и глупо. Обычные товары, вроде одежды или еды, должны продолжать продаваться, это выгодно всем. Но вокруг самых важных, секретных технологий нужно построить высокий забор. Это стратегия маленького двора. Выбираем только то, что критически важно для безопасности. Например, мощнейшие чипы для искусственного интеллекта. И вводим там жесточайшие запреты на экспорт. Нельзя добровольно отдавать сопернику оружие, которое он потом применит против нас. И не стоит верить, что наши запреты толкают Китай к развитию своего. Они и так вливают в это колоссальные ресурсы. Войны будущего не будут похожи на старые битвы танков. Нам нужны тысячи дешевых воздушных и морских дронов, датчики и системы, которые работают вместе. Искусственный интеллект станет мозгом армии. Он будет помогать солдатам быстрее принимать решения, находить цели и планировать логистику. Китай уже вовсю внедряет эти технологии, чтобы обойти наше превосходство в опыте и технике. Нам нужно менять саму культуру управления в армии, чтобы роботы и люди работали в одной команде, и при этом делать честно и открыто, соблюдая законы и ценности. После Второй мировой войны мы создали правила торговли стандарты, по которым жил весь мир. Сегодня Китай навязывает свою версию цифрового мира. Они продают другим странам готовые наборы и связи, облачных сервисов и систем слежки. По сути, они экспортируют операционную систему для диктатур. Мы должны предложить лучшую альтернативу. Систему, где уважаются права человека и частная жизнь. Если мир будет работать на наших технологиях, наши ценности будут зашиты в сам код будущего. А вот если мы отдадим это поле, автократы будут контролировать весь мировой обмен информациями. По сути, они будут тем самым контролировать весь мир. Международные организации, которые пишут правила искусственного интеллекта или биологии, часто остаются в тени. Но именно они определяют, как будет выглядеть наше завтра. Кто пишет правила, тот и владеет рынком. Но нужно быть лидером в этих группах. И не стоит бояться контроля рисков. Безопасность на самом деле помогает развиваться быстрее.
Если люди доверяют технологии, знают, что не взорвется, не украдет их данные, они будут использовать ее охотнее. Уверенность и надежность – наши конкурентные преимущества. Главная внутренняя проблема – это то, как работают наши деньги. Инвесторы на стокмаркете обожают программы для смартфонов, потому что те быстро растут и приносят кучу денег при малых затратах. Они не хотят вкладывать в настоящее тяжелое производство, где прибыль маленькая, строить нужно долго. Государство может и должно исправить этот перекос, используя налоги и гарантии, чтобы частные деньги потекли в заводы и фабрики. Это работа не на один год и даже не один президентский срок. Это марафон, который потребует усилий всего общества на протяжении десятилетий. У нас есть все необходимое, чтобы победить. Нужно просто набраться терпения и действовать по плану. США необходимо занять 4 высоты. Возродить промышленную базу, ускорить военные инновации, создать демократический цифровой порядок и обеспечить стабильность в отношениях с Пекином. Предложение занять 4 стратегические высоты – это не просто список добрых пожеланий, а единый план превращения в Америке в неприступную крепость, где каждая часть поддержит остальные. Первая высота – это возрождение промышленной мощи, при которой государство перестает надеяться на невидимую руку рынка, а начинает действовать как решительный тренер спортивной команды. Вторая высота – это полная перенастройка армии под правила цифрового века. Вместо того, чтобы полагаться только на огромные, безумно дорогие корабли или самолеты, предлагается сделать ставку на количество, которое само по себе становится качеством. Речь идет о тысячах дешевых воздушных и морских роботов, которые управляются искусственным интеллектом и могут действовать как единый рой. Третья высота – это борьба за операционную систему будущего мира.

0: в области онкологии или вместе бороться с изменением климата, чтобы конкуренция не превратилась в уничтожение друг друга. Вот вкратце тот материал, которым Джейк Салливан поделился с нами. Услышат ли его те, от кого зависит принятие решений? Ну, это один вопрос. Ну, а второй вопрос. Он надеется, что те американцы, которые еще не разучились считать и думать, прочитав такой материал, они задумаются. И в самом деле, ведь Джек Салливан говорит о предельно важных вещах не просто для того, чтобы мы технологически могли соперничать с Китаем, где мы уже, в общем-то, отстаем. Из 23 важнейших технологий, которые определяют развитие технологического мира, в начале 2000-х годов у Китая было 3 таких важнейших технологии, где они лидировали. Теперь из 23 они лидируют 21 технологии. Они вырвались вперед в критически важных областях. И вот этот момент очень важен. Не так много американцев понимают, сколь необходимо американское владение самыми передовыми технологиями, как это было еще совсем недавно. Американцы привыкли к тому, что Соединенные Штаты – самая технологически развитая держава, страна, которая может произвести все. Необходимо только лидерство и необходимы ресурсы для того, чтобы это можно сделать. И все вспоминают пример программы «Аполлон», когда оказалось, в начале 60-х годов идея, когда президента Джона Кеннеди достиг Луны, это совершенно утопическая идея. Но когда Соединенные Штаты смогли мобилизовать ресурсы, когда была поставлена конкретная цель, то оказалось, что эту программу можно выполнить. И если Джон Кеннеди говорил о том, что надо достичь Луны к 70-му году, достигли ее в 1969-м. Молодые американцы, поколение Z, они об этом не задумываются. Но об этом помнят те, кому сейчас 50, 60, 70 лет, они помнят о том, что Соединенные Штаты могут все. Но те события, свидетелями которых мы с вами стали, говорят о том, что, судя по всему, это осталось только в памяти тех поколений. И последние события, вот та война, которую Соединенные Штаты вели вместе с Израилем против Ирана, говорит именно об этом, что страна третьего мира Иран должна была пасть под совместными ударами американской и израильской авиации в течение короткого времени. Если бы это было так, как это было, допустим, в 60-е годы. Но Иран выстоял. И это говорит о том, что не только иранцы тот народ, который умеет терпеть лишения, а иранцы действительно умеют терпеть лишения, но дело в другом. Дело в том, что в том мире, в котором сейчас мы с вами живем, очень легко отстать, очень легко остаться в плену тех технологий, которые были лидирующими совсем недавно, и представлять, что мир не изменился, что мир остается тем же, каким он был еще вчера, а может быть даже позавчера. Но мир меняется, меняется стремительно. И вот здесь необходимо, чтобы американское правительство, я имею в виду не только наш кабинет министров, не только исполнительная власть, а правительство в целом. И мы с вами знаем, что у нас 3 ветви власти. И одна из ветвей власти – наш Конгресс, законодательная власть. Так вот, чтобы они сообразили, с каким вызовом сейчас сталкиваются Соединенные Штаты. Вызов не только со стороны Китая. Вызов с тех стран, которые развиваются, развиваются очень быстро. Их достаточно много. Но Китай просто является неким таким Эльбрусом, неким такой огромной горой в этом мире. И Джейк Салливан, на мой взгляд, совершенно правильно ставит эти вопросы, что рассчитывая только на то, что с этой задачей справится частный капитал, как это было, допустим, в 19 веке, не стоит, потому что мир изменился. И если мир изменился, то нам нужна совершенно иная политика в области науки, в области производства, понимая, что от американских успехов в этих критически важных областях зависит не просто наше лидерство в этом мире, а наше выживание в этом мире, наша свобода, наша возможность жить в той стране, которая соблюдаются права человека, соблюдаются законы, и при этом высокий уровень жизни. В общем, остаться в той Америке, которую мы с вами знаем. На этом я прервусь. Наступило время нашего обычного перерыва в середине часа. Я напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-9090. Собирайтесь с мыслями. Встретимся после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Ньюарке продолжаются протесты возле центра содержания мигрантов Делейни Холл. Часть задержанных объявила голодовку. Активисты требуют улучшения условий содержания и ускорения рассмотрения дел. Ситуация находится под пристальным вниманием.

0: вниманием федеральных властей и правозащитных организаций. Власти Нью-Йорка готовятся к летнему туристическому сезону и ожидают значительный рост числа посетителей города благодаря юбилейным мероприятиям к 250-летию США. Продолжается масштабная перекройка избирательных округов перед промежуточными выборами. Миллионы американцев окажутся в новых округах уже в ноябре. Политологи считают, что именно перераспределение округов может оказать серьезное влияние на состав будущего Конгресса.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
0: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Greenwich Park, район Ворбас, это Neptune Avenue и West 5th Street, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
15: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
16: Итоги недели.
17: Итоги недели.
16: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и теперь пришло время для нашего общения. Что вы думаете? Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Навшин, это Феликс. Спасибо, что вы взяли...
0: Приветствую, Феликс.
1: Да, спасибо, что вы взяли мой звонок. Я решил позвонить. Тему, в общем-то, вы взяли очень актуальную, и она гигантская совершенно. Вы сказали очень много. Ну, что я могу добавить? Просто потому, что это очень важно. Дело в том, что на первое место я поставлю у нас колоссальный провал с демографией. Совершенно фантастически. И поскольку русскоязычное радио, я из того, что я знаю, русскоязычная публика ставит на первое место в наших сегодняшних достижениях это сокращение иммиграции нелегальной. Но зажали все. И легальную, и нелегальную. Потому что я читал, вычитывал, прогрессивная наука оседает в Европе сейчас. Интереса ехать в Соединенные Штаты не очень. Это связано в первую очередь с финансированием разработок новых научных. Ну и общей обстановкой. Это ужасно. Помимо людей, больших специалистов, ведущих, нужны и рабочие руки. Ну и что у нас это опять касается иммиграции и рождаемости. Я понимаю, что работник должен, нужно, чтобы его сделали, вырастили, и тогда он пойдет работать. Но должна быть нормальная обстановка с рождаемостью. Она ужасная. Она падает по финансовому, по стоимости жизни, там, по всему. Это полный абсурд. Ну, можно говорить очень много. Я хочу задать вам вопрос. Я считаю, в принципе, он очень важный. Если, конечно, вы можете ответить, потому что можно задать безумные вопросы. Значит, из выступления Трампа неоднократного он заявлял, что мы выделили 17-18 триллионов долларов на создание новых предприятий. Может быть, вы знаете, что это? Или это вранье? Ну, где и какие предприятия строятся, что они будут выпускать. Я не думаю, что это военная тайна. Но 17-18 триллионов – это колоссальная сумма. Понимаете, врать в таких вопросах – ну, это последнее дело. Ну, вот это я хотел сказать. Если, может быть, у вас есть какие-то данные насчет того, что я спросил. Спасибо
0: хорошо,
1: за внимание.
0: Хорошо, Феликс. Хорошо. Договорились. Это, в общем-то, история скорее прошлогодняя, чем сегодняшнего времени, когда Дональд Трамп посетил, мы с вами помним, Ближний Восток, когда он был в Саудовской Аравии, мы помним этот вояж, и он говорил о том, что эти страны, страны Персидского залива, готовы инвестировать в экономику Соединенных Штатов очень большие суммы. Назывались такие суммы, как... 9 миллиардов, прошу прощения, даже триллионы были потом. Саудовская Аравия готова была инвестировать там тоже. Что шел на триллионы?
1: И ужасно. Тут и, очень, что?
0: И тут очень сложно сейчас отделить одно от другого. Действительно ли наследный принц Саудовской Аравии называл эти цифры, а Дональд Трамп их просто повторил? Мы этого не знаем. Далее, возможно... Принц называл одни суммы, а Дональд Трамп назвал совершенно другие, тоже возможно. Затем мы с вами не знаем, что подразумевается дальше под понятием инвестиции. Инвестиции – это
1: очень конечно,
0: категория.
1: Я хочу добавить
0: ну
1: это.
0: Вот смотрите. Вот, Феликс, вот допустим, когда об инвестициях говорит компания Toyota в Соединенных Штатах, мы с вами знаем, что это означает, что Toyota – готова построить, допустим, завод для сборки каких-то своих машин. Или, допустим, компания Nippon Steel готова инвестировать в компанию US Steel. Это означает, что будут перестроены эти заводы, новое оборудование и так далее. Когда же речь идет о таких странах, как Саудовская Аравия, то вряд ли они будут инвестировать в какие-то заводы, потому что у них самих нет этих технологий. Скорее всего,
1: речь идет о конечно.
0: Правильно. О приобретении каких-то земель, о приобретении каких-то зданий, ну и так далее. Поэтому эта тема, понимаете, эта тема была тема прошлогодняя, никто уже это не вспоминает, ни о каких инвестициях уже никто не
1: все
0: говорит. Вот, Феликс, Вот, вы вспомнили. Это как бы тема уже ушла, их вытеснили какие-то другие темы, которые сейчас находятся в центре внимания американской прессы, американского общества. Понимаете, вот тема инвестиций, это, я же говорю, это, знаете, это очень интересная большая тема. Какого рода инвестиции?
1: Она главная.
0: Ну, в общем-то, да. Но самый последний момент во всей этой истории с инвестициями, почему Соединенные Штаты должны нуждаться в каких-то государственных инвестициях, когда мы, в общем-то, сами та страна, которая инвестировала, начиная еще с Первой мировой войны, в другие страны. Вот очень важный момент. Опять-таки, когда в Соединенные Штаты инвестирует какая-то компания, это одна история. Зачем нам нужны инвестиции государственные? На мой взгляд, государственные инвестиции вообще абсолютно не то, что не нужны, они вредны. Они уменьшают наш суверенитет, они уменьшают нашу независимость. Вот так, Феликс, я бы ответил на ваш вопрос.
1: А можно возразить вам немножко?
0: Запросто, запросто.
1: Дело в том, что в определенных отраслях без государственных инвестиций не обойтись. Никто из частников не строил атомную станцию. Атомную станцию
0: я говорю о государственных инвестициях чужих, Феликс.
1: А, чужих, допустим, вот вы не сказали этого слова.
0: Да.
1: Вы не добавили слова, абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
0: Ну вот, видите, вот вы с нами и пришли так называемую консенсусу. Феликс, большое вам спасибо.
1: И
0: вы
1: вам.
0: Первыми начали наш интерактив. Давайте послушаем другие мнения. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый день, Алексей.
0: Добрый.
2: Спасибо, что вы держите нас в курсе о последних достижениях науки, ну и как это относится к Соединенным Штатам. Конечно, немножко грустная программа. Может, я немножко, так сказать, положительные эмоции добавлю. Вот, извините, пишут, что Департамент энергетики ДОЭ сейчас расширяет масштаб программ, связанных с раскрытием потенциала термоядерного синтеза, Fusion Energy. И работает, ну, грядет пятая технологическая революция, вроде бы по расчетам ученых, в которых термоядерный синтез станет главным детищем. Вот. И также станут квантовые компьютеры. Кстати, может быть, вы немножко объясните нам, что это такое. И вот что интересно, что именно это направление будет задействовано, а не зеленая энергетика. Так что вот такое изменение якобы происходит. Хотелось бы, чтобы вы нас просветили в этом плане.
0: Ну, действительно, мы с вами живем в период не то чтобы революции, мы живем с вами в период непрерывной научной революции. Просто мы мало обращаем внимания на эти события, потому что мы заняты совершенно другими вещами, скорее политическими событиями, вот войнами, скандалами и так далее. Но мы живем в период фантастической революции. Я вам приведу один пример, что возможности искусственного интеллекта удваиваются каждые 7 месяцев. Представляете, каждые 7 месяцев эти возможности удваиваются. И вот это, на мой взгляд, очень важный момент, когда мы с вами говорим о том мире, в котором мы с вами живем. Но нам некогда, мы заняты, мы перестали читать, мы перестали вникать, мы живем в мире, где господствует ТикТок, где господствует несколько строчек в сети X или там на Инстаграме. И вот этот момент, мне кажется, очень важен, понимаете, что с одной стороны ускорился темп жизни, да? А вот, а с другой стороны, такое ощущение, что мы очень отстали от того, что определяет этот мир. Ну, а это первое. Второе. Постараюсь ответить на ваш вопрос о квантовых компьютерах, квантовых вычислениях. Постараюсь, чтобы это можно было ответить как можно проще, потому что это такая достаточно сложная тема. Так вот, если посмотреть, что такое квантовый компьютер, то это вычислительное устройство, которое обрабатывает данные, используя законы квантовой механики. В отличие обычных компьютеров, оперирующих битами, ну мы с вами это еще в институте проходили, да, значение 0 или 1, двоичная система, биты. Квантовые системы работают с кубитами. Благодаря этому они могут решать узкий спектр сложнейших математических задач за секунды, а не за миллионы лет. Но это коротко. Вот. Можно поговорить еще дальше о кубитах, но это не столь сейчас важно. Да, вот как раз Джейк Салливан пишет о том, что квантовые компьютеры, квантовые вычисления – это одна из тех четырех высот, которые мы должны занять для того, чтобы просто выдержать соревнования с Китаем. Если просто посмотреть, о чем он не написал, статистику, сколько молодых китайцев завершает свое обучение в университетах по тем специальностям, которые относятся к научным, к области науки в целом, и сколько молодых американцев, то я, когда это смотрю, меня это удручает, потому что если представить себе, что количество умных или талантливых ребят в каждом, внутри каждого общества или внутри каждой нации пропорционально одинаково, но нет таких наций, которые умнее, а другие глупее, есть просто умные и глупые люди, то, конечно, даже просто по количеству тех людей, которые готовы посвятить свою жизнь науке, китайцы нас опережают во много раз. Что мы этому можем противопоставить? Ну, честно говоря, я сказать вам это не могу. Вот Джейк Салливан пишет о том, что нам надо задерживать те умы, которые приезжают к нам учиться. Это безусловно. Но как быть с теми ребятами, которые в этой стране родились? Почему среди них так мало тех, кто готовы посвятить свою жизнь научным дисциплинам? Почему самые умные, талантливые американцы готовы заниматься и готовы идти в финансовые какие-то отрасли, еще куда-то, но в науку? Науку сейчас формируют как раз иммигранты из других стран. Вот это тоже проблема, которую Джейк Салливан не затронул, но, на мой взгляд, она чрезвычайно важна. Почему? Почему те ребята, которые здесь родились, которые отличаются своим талантом, знаниями и так далее, они идут в те области, которые к науке не имеют вообще никакого отношения. А в науке, которая определяет будущее мира, будущее человечества, мы должны полагаться на детей совершенно других народов и других стран, которые приезжают к нам на учебу. Павел, огромное спасибо за ваш вопрос. Мне просто хотелось бы, чтобы еще кто-то из наших радиослушателей мог подключиться к этому разговору. Вот вы. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алексей. У меня к вам вопрос есть. Куда можно поставить такие страны, как Китай и Вьетнам? Они относятся по теории марксизма-ленинизма или по теории Смита? Капитал стремится к повышению прибыли, а корпорейшн-капитал
0: стремится
3: наибольше это понижение риска. Поэтому у нас проблемы. Они сейчас corporate capital, они хотят сократить как можно больше риск. Не вкладывать деньги в здравоохранение, не вкладывать деньги в образование. Поэтому вы сейчас сообщили нам о Китае, что там очень сильно развито техническое образование особенно. А у нас этого совсем отказываются. Молодые люди идут в финансы. Это обман почти что. Я хотел бы вас спросить, куда можно поставить Китай и Вьетнам? Коммунизм?
0: Хорошо, отвечаю на ваш вопрос. Китайцам удалось создать экономическую систему, которую раньше считали невозможно вообще создать, потому что она совмещает две принципиально отличных экономических системы. И китайцам это получилось. У них действительно управляет государством коммунистическая партия, как это было в той стране, которую мы с вами покинули. Но экономика у них относится к категории смешанной. То есть там есть действительно капитализм, есть стокмаркет, все это есть. И при этом есть контроль коммунистической партии. Что это может нам напомнить? Ну, очень, знаете, так коротко, эпоху НЭПа. Если мы с вами помним историю Советского Союза, то в течение где-то порядка 7-8 лет была эпоха НЭПа, когда экономикой занимались частные предприниматели, а коммунистическая партия контролировала жизнь в стране. Вот китайцы создали такой НЭП свой на новой основе, и они от него не отказываются, в отличие от Сталина, потому что китайский НЭП оказался чрезвычайно удачным. Он смог вывести Китай на передовые позиции с точки зрения технологий, создать потрясающую промышленность и одновременно резко поднять уровень жизни населения. А коммунистическая партия сохраняет контроль. Вот такой вот совершенно, на мой взгляд, потрясающий гибрид двух систем. И у китайцев это получилось, наверное, потому что это тот народ, который уже живет 5000 лет на нашей земле, ощущая себя как народом. Это древнейшая цивилизация. Но у китайцев это получилось. У меня есть немножко времени, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Здравствуйте, Алексей. Марк, что хочу сказать, в подтверждении слов предыдущего выступающего. Очень интересное замечание по поводу нежелания вкладывать американцев, крупных корпораций и финансистов и так далее, вкладывать в риск, в рисковые технологии и промышленное производство и так далее. Мне это так близко через сердце прошло. Почему? Потому что 13 лет я был в составе команды. Мы создали проект самого передового, ну, я бы сказал, в мире завода, который производит титан, в частности, прокатывает и дальнейшие уже поставки на Boeing, на Airbus и так далее, и так далее. И с этим проектом, куда мы только не шли, были заинтересованы, частично нас финансировали крупные компании, но ни одна финансовая крупная организация, в частности хедж-фонды, банки и так далее, никто не хотел. Это так называемый, есть такое название Greenfield Project, то есть строительство с нуля. Зеленое поле, вы приходите, лопату вкалываете в землю. И вперед, ребята. Так вот, в Greenfield Project никто не хочет вкладываться. И это касается... Мы просто один из других проектов, которые прошли через такую же судьбу, тяжелый путь и так далее, и так далее. Проект прекрасный, но так он и не был осуществлен. Он полудышит и так далее, полумертвый. Конечно. Почему? Потому что, опять же, вернемся к Китаю, дешевле покупать у Китая, дешевле покупать в России, хотя на некоторые изделия, в частности военной техники, не имеют права американские компании покупать иностранный материал. Вот. А американские производители того же титана, ну, в частности, они большие, но технологии оборудования устаревшие. У нас было самое передовое мирового класса, практически уникальное оборудование, которое мы собирались установить и так далее, и так далее. Но, увы, теперь коротко об инвестициях в Саудовской Аравии и так далее, Ближний Восток, Соединенные Штаты. Вы забыли, они готовы инвестировать в гольфовые поля. Это очень важно.
0: Вот.
4: Это очень важно, потому что наш президент, у него в голове шарики гольфовые. Что там еще есть, я не знаю. Но у меня такое подозрение, что кроме шариков там больше ничего нет.
0: Гольфовые поля. Ай-яй-яй. Как я упустил.
4: Да. Упустил.
0: Каюсь.
4: Вот я вам,
0: упустил.
4: Я вам
0: каюсь.
4: Укол сделал.
0: Да, упрек. Я понял. Упрек принят. Принят.
4: Хорошо.
0: Спасибо, Марк, за участие в программе.
4: Пока.
0: Просто уже в первой части, эта первая часть подходит к своему завершению. У меня еще и звонки, и у вас же всегда появляется возможность, как принято в этой программе, в четвертом завершающем сегменте поделиться своим мнением, как вы видите, наше противостояние с Китаем, ну и так далее. А вот этот сегмент уже подошел к своему завершению. Продолжим с вами после перерыва. Оставайтесь с нами.
5: Итоги недели.
6: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Холода, холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Бальчеву.

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ.
4: В Нью-Йорке час ночи.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Экономические рынки сохраняют оптимизм. Инвесторы рассчитывают, что напряженность вокруг Ирана не перерастет в новый крупный военный конфликт. Нефть дешевеет, а фондовые индексы остаются около рекордных уровней. Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил о планах организовать по всему городу общественные площадки для просмотра игр баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс». Городские службы получили поручение обеспечить безопасность во время массовых мероприятий. В Вашингтоне продолжаются дискуссии о роли США в международных организациях. Эксперты обсуждают инициативу администрации Трампа по созданию так называемого Совета мира, который мог бы заниматься урегулированием международных конфликтов параллельно существующим структурам. Критики опасаются, что это может ослабить роль ООН. В преддверии чемпионата мира по футболу разгорелся спор между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Губернатор Нью-Джерси Микки Шерилл требует, чтобы стадион MetLife, расположенный на территории ее штата, не представляли прежде всего как Нью-Йоркскую арену. Спор касается вывесок, рекламы и официального брендинга турнира. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились продлить перемирие и полностью разблокировать Ормузский пролив. Новый исполняющий обязанности генпрокурора США заявил, что будет добиваться экстрадиции Рауля Кастро. Законопроект о бюджете штата Нью-Йорк позволит 8 миллионам жителей получить чек до $200 на компенсацию растущих расходов за коммуналку. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 76 по Фаренгейту, 25 по Цельсию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И вечер действительно добрый. Сегодня у нас 29 мая, последний день, последний рабочий день месяца. И сегодня был рекордный день. Все три главных индекса Dow Jones, Standard & Poor's 500 и Nasdaq поставили рекорды. Dow упал 363 пункта, 0,7%, 51 032. Мы впервые перешли рубеж 51 тысяча. Standard & Poor's 500 закрылся на отметке 7580, прибавив 16 пунктов. Или 0,2%. Почти все аналисты говорят, что мы дойдем до конца года на Standard & Poor's 500 до 8000. То есть у нас подъем еще в этом году, еще впереди большой подъем. Nasdaq прибавил 55 пунктов, 0,2%, 26 973. Это тоже новый рекорд. экспортный индекс прибавил 4%, маленькие компании упали на 0,2%. Нефть сегодня упала на доллар 19,84 доллара 62 цента. Золото плюс 42,44, 1574,80, серебро 75,77 за одну унцию. За неделю Dow Jones за эту неделю прибавил 0,9%, Standard & Poor's 500 поднялся на 1,4%, Nasdaq поднялся на 2,4%, транспортный индекс прибавил 3,1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 1,2%. Но также месяц закончился, и за май месяц Dow Jones прибавил 2,8%, Standard & Poor's 500 поднялся на 5,15%, Nasdaq прибавил 8% с третью, транспортный индекс поднялся почти на 3%, и маленькие компании прибавили на 4,2%. С начала года транспортный индекс поднялся на 23%, с третью, Dow поднялся на 6,2%, Standard & Poor's 500 на 10,7%, и Nasdaq на 16% с хвостиком. 1 евро сегодня равен доллар 17. Пятилетний год бумаги дают 4,139%. За 10 лет можно получить 4,437%. И 30-летний год бумаги дают 4,975%. За границей сегодня Англия минус 15 сотых. Франция небольшой минус. Германия небольшой плюс. Швейцария плюс 0,3%. В Азии японский Никей прибавил 2,5%. Шанхай минус 3/4. Гонконг плюс 0,7%. У нас на стендерт Курс 500 отличился Dell Technologies, показав вчера вечером замечательные квартальные результаты. Они сегодня прибавили почти 33%. NetApp поднялся на 22% с хвостиком. ServiceNow 12,7%. Hewlett Packard поднялся на 12,6%. IBM плюс 12,7%. Упали Clorox, ResMed, Intel, Skyworks, Coherent. На NASDAQ Workday, Datadog, Palo Alto, Palantir, CrowdStrike поднялись, Intel, Monolithic, Autodesk, Costco Wholesale, Texas Instruments упали. На индексе Dow, IBM, Salesforce, Microsoft, Honeywell, Goldman были в плюсах. В минусе были Walmart, Nike, Johnson & Johnson, Walt Disney и Coca-Cola. Microsoft сегодня прибавил $22.45, Oracle поднялся на $22, Coinbase плюс 6,78, Meta минус 2,73, Amazon минус 3,38, JFrag поднялся на 6,71, новый рекорд $79.48. Новый рекорд Nvidia минус $3.11, Micron плюс $47.48, $971 стоит Micron. Одна акция Micron'а. Porsche поднялся сегодня. Devon Energy начал двигаться вперед. Circle Internet был в плюсах. MasterCard поднялся сегодня на 23 цента, и Thermofisher прибавила 5,29. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт. Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
3: Итоги недели.
4: Итоги недели.
5: Вчера была среда.
6: Вчера был четверг.
3: Мировые новости.
4: Происходящее в стране.
3: События города.
4: Самое главное.
3: В программе Алексея Наксина.
4: Итоги недели.
3: Итоги недели.
7: Продолжаем итоги недели. Второй час. Президент Трамп в последний момент отказался подписывать новый указ о регулировании искусственного интеллекта, который должен был запустить правительственную проверку самых мощных AI-моделей перед их публичным выпуском. По данным The Washington Post, решение было принято после срочных звонков представителей технологической индустрии, среди которых были Илон Маск, Марк Закерберг и бывший спецсоветник Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвид Сакс. Церемония подписания была запланирована на четверг в Белом доме. Приглашение руководителям крупных физических компаний уже разослали. Некоторые участники, как пишет The Washington Post, уже ехали в Вашингтон. Но за несколько часов до мероприятия Трамп объявил журналистам в Овальном кабинете, что откладывает документ, потому что ему не понравились отдельные положения проекта. Вот об этом наш второй час, а вначале, как и обычно, я напомню вам о своей книжке «Спасение придет с небес» и прочитаю еще один небольшой отрывок. Он не любил свое имя, ну и чудили родители, назвав своего сына Адольфом. Правда, в их оправдании можно заметить, что в 1917 году они никак не могли предположить, что однажды в Германии к власти придет нацистский маньяк. В 1933 году наконец предстала законная возможность избавиться от злополучного Адольфа. При получении лицензии пилота гражданской авиации он официально стал именоваться Ал. Ал Швиммер. Звучало вполне по-американски. Американцы любят звонкие и короткие имена, и для сына еврейских иммигрантов из Восточной Европы его новое имя было еще подтверждением его безусловного американизма. Вначале его взяли на инженерную должность в самолетостроительную корпорацию Lockheed, а затем он нашел работу в авиационной компании Transworld Airlines, TWA. С началом Второй мировой войны гражданские самолеты были мобилизованы правительством для военных нужд. Ал Швиммер надел военную форму и в качестве бортинженера поступил в распоряжение командования, транспортного командования американской авиации. Во время одного из своих авиаперелетов в Европу он посетил недавно освобожденный немецкий концлагерь. В списке узников он нашел имена родителей матери и большинства родственников, доставленных в лагерь из Венгрии. Свой жизненный путь они окончили в газовой камере, как и большинство из 6 миллионов европейских евреев, уничтоженных нацистами. Разоблачения Холокоста стали для Швиммера переломным моментом в его жизни. После возвращения домой он стал наводить справки, узнал об организации под названием «Хагана», которая контрабандным образом переправляла переживших Холокост евреев в Палестину. Шмидер понял, что нашел свое самое главное дело, даже больше, чем дело, миссию всей жизни. На 60-й улице Манхэттене был отель под названием «Хотель Фортин». Все евреи в городе знали, что там находилось неофициальное представительство еврейского агентства Соединенных Штатов. Поэтому отель шутливо называли «Кибуц Фортин». Именно туда и пришел Ал Швимер со своими идеями. В частности, Швимер предложил использовать транспортную авиацию для переброски бывших узников концлагерей из Европы в Палестину. В этом случае англичане ничего не смогли бы сделать. Но не сбивать же в самом деле эти самолеты истребителями королевских ВВС. А еще самолеты были бы незаменимы для доставки оружия и боеприпасов в ИШУ. К разочарованию Швеймара его идеи особого энтузиазма не вызвали. На людей, беседовавших с ним, Ал производил впечатление романтичного фантазера. Не более того. Но имя Швеймара, благодаря его опыту в авиации, было все-таки занесено в картотеку. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics, dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто, следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым электронным, для тех, кто предпочитает читать книги с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

Мы опережаем Китай, мы опережаем всех. Я не хочу делать ничего, что помешает этому лидерству, сказал президент Трамп журналистам. По версии Axios, президент также заявил, что увидел в проекте потенциальный тормоз для американского лидерства в области искусственного интеллекта. Суть указа состояла в создании добровольной системы предварительной оценки передовых AI-моделей. Компании могли бы показывать такие модели правительству Соединенных Штатов до 90 дней до публичного показа, чтобы федеральные специалисты проверяли их на опасные возможности, уязвимости и риски для национальной безопасности. В проекте говорилось, что эта система не должна превращаться в обязательное лицензирование, разрешительный порядок или предварительное одобрение новых моделей государства. Именно этого и опасались Сакс и представители Силиконовой долины. Они убеждали Трампа, что даже добровольная процедура на практике может стать фактическим государственным фильтром. Если крупные компании начнут показывать модели Вашингтону заранее, рынок постепенно воспримет это как обязательное условие перед запуском новых продуктов. Особая роль в этой истории у Маска. Он был среди руководителей, которые говорили с Трампом о рисках указа. Сам Маск после публикации заявил в своей соцсети X, что эта версия неверна. По его словам, он говорил с президентом уже после того, как тот решил не подписывать документ и не знал, что было именно в проекте. Внутри администрации спор шел не только о бизнесе. Часть команды Трампа поддерживала проверку мощных моделей из-за угроз в киберсфере. Современные AI-системы все лучше находят уязвимости в программном коде, и официальные лица опасались, что такие возможности смогут использовать хакеры или иностранные противники. С другой стороны, противники проверки считали, что даже мягкий надзор замедлит американские компании гонки с Китаем. Этот разворот выглядит особенно показательно на фоне всей политики Трампа. В январе 2025 года он подписал указ устранения барьеров на пути к лидерству Америки в области искусственного интеллекта, которым отменил часть правил предыдущей администрации, бил курс на сохранение глобального доминирования нашей страны в этой области. В июле Белый дом представил America's AI Action Plan, где AI был назван технологией, способной изменить мировую экономику и баланс сил. Теперь Белый дом столкнулся с собственной дилеммой. Как одновременно обещать безопасность, не пугать избирателей угрозой AI для рабочих мест и, кстати, насчет счетов для электричества, которые постоянно растут, но при этом не раздражать индустрию, которая стала одним из главных символов американской технологической гонки. Интересно посмотреть, как AI уже сейчас изменил мир. Ну, например, очень доступны для нас области, где не нужны специальные знания, в области культуры. В понедельник в эфире NPR обсуждалась история американской писательницы Корал Харт. Она написала и опубликовала более 200 любовных романов за, внимание, 12 месяцев, за год. 200 романов за 12 месяцев. Используя нейросеть Claude, заработала на этом шестизначную сумму и запустила собственный бизнес по обучению своей методике. Эта история – идеальный, чистый пример индустриализации культуры, в данном случае литературы. Это не творчество в классическом понимании, а высокотехнологичное производство контента. У этого заявления есть две полярные стороны, которые сейчас раскалывают книжную индустрию. Итак, точка зрения Кэрол Харт и ее сторонников. Для Харт ее последователь AI – это просто ультимативный инструмент автоматизации. Они смотрят на книги как на магический продукт, а не на как сакральное искусство. Анализ рынка. Харт ищет популярные шаблоны или тропы. На ее жаргоне в бестселлерах жанра романтики. Например, от ненависти до любви, вынужденный брак, то есть некие такие вот стандартные темы. Далее. Она строит карту клише, загружает ее в AI, получает готовый черновик романа всего за 45 минут, вы не ослышались, роман за 45 минут, слегка редактирует его и сразу выгружает на Amazon. Выпуская книги пачками по 20 разными псевдонимами, она берет рынок объемом. Кстати, Кэрол Харт – это тоже один из ее псевдонимов. Настоящего имени ее никто не знает. Даже если одну книгу купят немногие, 200 книг генерируют огромный поток роялти. С ее точки зрения, в массовой литературе, как она сама выразилась в интервью, цитирую, «все идеи уже украдены до нас», поэтому автоматизация формулировки вполне логична. Ну, а
для профессиональных писателей, преданных читателей, подобный подход – это, как говорят, смерть литературы и превращение книжного рынка в свалку цифрового спама. Извлек такой термин «айслоп». Главная угроза этой бизнес-модели, но прежде всего засорение рынка. По данным Publishers Weekly, в Соединенных Штатах объемы публикаций стремительно растут. В прошлом 2025 году вышло около 4 миллионов книг, из которых 3 миллиона – это сам издат. А конвейеры создают бесконечный белый шум. Живым авторам становится физически невозможно пробиться к читателю, так как алгоритмы площадок, на которых размещаются книги, продвигают тех, кто публикуется чаще. То есть, если вы хотите, чтобы вашу книжку взял, допустим, Amazon, то вы должны печататься практически там непрерывно. Если же вы написали одну книгу за полгода, а вторую еще за полгода, ну, практически невозможно пробиться. Далее. Нейросети научились писать эти 200 романов только потому, что их бесплатно обучили на миллионах книг живых настоящих писателей. Авторы чувствуют себя ворованы, так как их труды используют для их же вытеснения с рынка. Но эта проблема, конечно же, сложно решаемая, но есть попытки уже обращаться в суды, и один из таких судов уже прошел. То есть, каким образом защитить авторские права писателей, чьи книги используются для обучения AI, пока непонятно. Но я думаю, что в какой-то момент это дело дойдет до Верховного суда, и, как мы уже с вами привыкли, Верховный суд будет верховным арбитром в этом споре. Еще один интересный момент. Обесцениваем эмоционального опыта. Книги хард продаются, потому что люди читают их ради быстрого допамина по дороге на работу. Но они лишены какого-либо смысла, уникального опыта и того самого несовершенства, которое делает книгу искусством. Что в итоге? История Coral Heart показывает, AI победил человека в скорости и объемах производства. В данном случае производство книг, если, конечно, книгам можно отнести этот термин производства. Но если книга – это товар, то товар производится, тогда все верно. Если цель – заработать деньги на штамповке контента, машина незаменима.

0: живописи и вообще во всех областях культуры. Что происходит в кинематографе? Мы с вами знаем, что для того, чтобы создать современный фильм в Голливуде или в другой какой-то, в других каких-то местах, где занимается производством фильма, нужны огромные ресурсы. Производство фильмов – дело дорогостоящее. И нужны большие команды. Причем сценарии фильмов пишут команды. Команды, естественно, сделают все остальное. Мы с вами знаем, конечно же, только об актерах и еще о режиссерах, которых в Америке называют директорами. Но огромное количество людей стоит за сценой. Мы их не знаем, но без них производство фильма невозможно. Фильм надо озвучивать, редактировать, ну и так далее, и так далее. Так вот, сейчас уже есть первые попытки, пока они первые, когда один или два человека, которые могут что-то придумать, создать сценарий, у которых есть сценарные идеи, используют AI для того, чтобы сделать все остальное. AI генерирует актеров, генерирует все остальное. И есть уже первые эксперименты, когда такой фильм был создан, и авторы, они же и продюсеры, вложили в него $2000. То есть мы уже приближаемся к тому моменту, когда, в принципе, в кинотеатр ходить уже не надо. И у нас на телефоне или в нашем компьютере появятся фильмы, не просто которых создал один человек, или там два человека, или три человека, всю остальную работу сделал искусственный интеллект, но уже сейчас пишут о том, что ваш компьютер, с которым вы общаетесь, по вашим вопросам, по вашим репликам, по вашим замечаниям и так далее, он создает ваш портрет, психологический портрет. И если вы хотите посмотреть какой-то фильм, то этот фильм будет подгоняться под вашу личность. То есть одна и та же история, но может рассказываться совершенно по-разному. Искусственный интеллект это позволяет. Таким образом, мы действительно состоим на пороге смерти кинематографа в общепринятом смысле. Останется то, что называют артхаусным кино, артхаус. То есть это сложные фильмы, рассчитанные на небольшую аудиторию, ну и так далее, где затраты не окупаются. И вот такое кино, оно останется, потому что оно будет контрастом по отношению к тем фильмам, которые будут генерироваться, наверное, миллионами различных копий, которые будут подготовлены или подогнаны под вкусы одного человека. Мы стоим на пороге вот такой революции в кинематографе. И если вспомнить о том, о чем я говорил в первой части программы, что каждые 7 месяцев возможности искусственного интеллекта удваиваются, то вполне возможно, если не в следующем году, то через пару лет, мы будем с вами лицезреть те фильмы, которые будут создаваться для нас, учитывая наши вкусы. Будет ли это кинематограф, сказать я не берусь. Примерно то же самое уже начинает происходить в живописи, когда AI создает уже практически любые полотна, любые произведения на любой вкус, имитировать руку любого художника. Но это означает, что настоящее тогда искусство – когда вы можете увидеть этот холст, почувствовать прямо ткань этого холста. На этот холст будут ложиться мазки, и вот вы почувствуете этот мазок. Вот такое искусство останется. То есть мы на пороге создания двух видов культуры. Культуры массовой, она и так существует, но эту культуру массовую будет полностью создавать искусственный интеллект, и культуры для единиц, настоящие культуры. Вот на пороге этого мира мы сейчас с вами находимся. Сейчас у меня, как и обычно, небольшой перерыв. Впереди у нас заключительный 4-й сегмент. И я напомню, что по традиции в заключительном сегменте мы можем обсуждать и ту тему, которая прозвучала в первой части программы, и вот эту вторую. Перерыв.
1: Итоги недели.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Исландия заняла первое место в рейтинге самых дорогих стран, обогнав Швейцарию. Об этом сообщает Bloomberg. Исландия и Швейцария значительно обгоняют другие страны по ценам. Третье место занимает Люксембург. Ключевым фактором экономического роста стал рост постпандемического туризма. Он привел к оживлению экономики в странах и росту цен, который старается сдержать Центральный банк. Россия оказалась на 4-й строчке в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами по версии независимой организации World Population Review. Лидером списка за 2025 год стала Колумбия. За ней расположились Польша и Греция. Авторы исследования уточнили, что привлекательность остается субъективным понятием,

0: При создании подобных рейтингов специалисты часто опираются на опросы общественного мнения и статистику, включая расходы на косметику и количество пластических операций в государстве. Стивен Спилберг заявил, что верит в существование жизни за пределами Земли. Об этом он рассказал на подкасте Мишель Обаме. На нем они обсуждали новую картину Спилберга «День разоблачения». Мишель задала вопрос, есть ли жизнь за пределами Земли, отметив, что ответ на него уже был дан бывшим президентом Бараком Обамой. Барак был прав, когда сказал, что верит в существование жизни. «Я думаю, что математически и научно невозможно, чтобы там не было жизни», — ответил режиссер. Спилберг уточнил, что за предстоящим фильмом стоит вопрос не только о существовании внеземной жизни, но и о том, достигли ли уже инопланетяне Земли. Также режиссер рассказал, что в новой картине вернется к теме, которую ранее затрагивал в фильме 1977 года «Близкие контакты третьей степени». Суть сюжета – показать первый контакт человечества с высокоразвитой цивилизацией за пределами Земли.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Board of Trade Settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: Итоги недели.
10: Пятница.

0: Еще недавно можно было говорить о том, что мы на пороге новой эпохи. Мы этот порог уже перешагнули. Эта новая эпоха уже сейчас существует. Мы внутри этой эпохи, хотя эта эпоха для разных людей выглядит совершенно по-разному. Но я думаю, что в самое ближайшее время эта новая эпоха захлестнет нас полностью. Ну, например, совсем недавно в одном из интервью Илон Маск говорил о том, что через три года, исчезнут медицинские школы, что исчезнет необходимость готовить врачей. Он считает, что через три года роботы, которые будут наделены искусственным интеллектом, они смогут вполне заменить врачей. Возможно, он несколько забегает вперед. В общем-то, мы к этому привыкли. Илон Маск мыслит категориями будущего. Но представьте себе, что вы приходите на прием к врачу, как вы привыкли, к своему family doctor. И вначале этот доктор будет обследовать вас с помощью каких-то устройств, где будет вмонтирован искусственный интеллект, а в какой-то момент врача заменит этот самый искусственный интеллект в той или иной форме, ну и так далее. А в Японии уже есть роботы, которые заменяют сиделок на дому, привычная профессия для многих женщин, для тех, которые только приехали в Соединенные Штаты или в другие страны. Эта работа уже в Японии выполняется вот такими роботами-сиделками и так далее. И есть такой город на шестом, который называется Сан-Франциско. Те, кто там побывали, помнят, это потрясающе красивый город. Вот там уже желтые такси, так называемые, привыкшие нам, они управляются искусственным интеллектом, они без водителя. То есть там еще есть Uber и Lyft, но стандартные такси – это уже такси, управляемые искусственным интеллектом. Для многих наших мигрантов, именно для мужчин, работа таксиста – это была первая работа, которая позволила начать жизнь в Америке. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть вот эта эпоха, которая недавно еще оказалась каким-то отдаленным будущим, это уже наша с вами реальность. Давайте послушаем вас, что вы об этом думаете. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло, добрый вечер, это Лев. Вы правильно сравнили ленинский НЭП с китайским НЭПом. Но китайский НЭП оказался намного шире. А вы помните, Сахаров призывал Брежнева к конвергенции капитализма-социализма, которую он отверг? Вот если бы это случилось, все может было иначе. А теперь я хочу сказать по искусственному интеллекту. Вы знаете, он убьет не только кинематограф, но все человечество. Суна Олейда. И вы знаете, я сейчас вам скажу смешную вещь. У меня жена работала на компьютере, и искусственный интеллект ее поправляет, делает комментарии, ей это надоело. Она говорит: «Мистер, could you shut up?» Он ей говорит: «I'm sorry, I'm annoying you, but could you be more polite?» Вот так.
0: Это класс. А вы знаете, Лев, вы затронули очень интересный момент. Если вы, допустим, будете общаться с искусственным интеллектом, любых, сейчас их несколько таких популярных, то в какой-то момент вы почувствуете, вы забудете, что перед вами просто алгоритм, а будете чувствовать, что перед вами человек, который переписывается с вами. Вот этот момент психологической подстройки искусственного интеллекта к персоналити пользователя, это тоже одна из замечательных сторон революции в искусственном интеллекте. Совсем недавно он был такой немножко холодный, отстраненный, как и положено быть алгоритму, а сейчас он такой уже теплый, вежливый, он может уже шутить, он может уже подхватить, знаете, такую вот юмор и так далее. То есть развитие идет совершенно стремительное. Но какова будет судьба человечества? Ну, мне не хочется быть пессимистом в этот майский вечер. Ну,
1: Алексей, я думаю, что нам будет не до шуток вот, в будущем. Вы понимаете, вот сейчас идут разговоры. Я и сам подумал, что люди будут терять работу, и людям надо будет идти на чуть ли не на постоянный unemployment или basic income. Это будет безумие. Надо об этом тоже думать. Я лично против этого сумасшествия, потому что если это не будет под контролем, будет ужасно. Вот это мое мнение. Спасибо.
0: Лев, мое мнение очень близко к вашему. Спасибо. Вместе с вами мы открыли завершающий сегмент этой программы. Как быть, обычному, нормальному, разумному человеку в этих условиях. Быть неким неолудитом, бороться с тем, что сейчас, в общем, кажется, уже необратимо, или подстроиться к этой ситуации, встроиться в нее. Знаете, вот нам, когда мы с вами учили биологию в школе, а мы однажды это делали, нам говорили о том, что Дарвин говорил о том, что выживают сильнейшие. Вы помните эту формулировку. Но если посмотреть в оригинале, как это было сказано по-английски, то там было сказано так, survival, это для тех, кто будет fit, да, fitness, вот кто будет fit. Fit это означает будет приспособлен. Не сильнее станет, а приспособленнее. Готовы ли мы приспособиться к этой новой эпохе и стать ее частью? Для того, чтобы выжить. По Дарвину. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей. Не хотел звонить.
0: Приветствую, Михаил.
2: Потому что опять не по теме. Но только что сообщение Нехта, антилукашенковское телевидение Нехта, белорусское, что Польша отказывается помогать Украине. Дело в том, что я всегда был за Порошенко. Но кумира у меня не было. Вот и на стадионе, когда он унижал Порошенко, Зеленского и так далее. Хотя я еврей, но Порошенко тоже наш человек. Он с Приднестровья, откуда я. И тем более в Виннице был и Гройсман и так далее. И я всегда защищал Зеленского с 22 года. Спорил до хрипоты души, до хрипоты с Александром Клинтом, который называл его придурком. И оказывается, что Нюрнбергский трибунал не признал действия УПА, преступление против человечности и не засудил, не нашел преступления в руководителя, как не старался товарищ Руденко, генеральный прокурор. Я это доказывал, и с выводами трибунала нельзя не соглашаться, потому что это было в уголовном кодексе. Действия трибунала не подлежат обсуждению. А теперь получается, что я зря кричал на Клинта за то, что он сказал, что он придурок Зеленский. Зачем Мельниковцев, Мельника, Бандера я не трогаю, он сидел в Касарге, Мельник посадили в 44-м, организовал в 43-м году Волынскую резню. И за это он посадил, Гитлер посадил Мельника в концлагерь к Бандере. И хотя Нюрнберг не признал это, но Польшу зачем дразнить? И правильно, теперь придется извиняться перед Клинтом, что он так и да, придурок. Во время войны перезахоронение делать, что нету другого времени, места брать прах. Лучше бы Бандера сделал, Бандера был в тюрьме, в лагере, никому он вреда не принес. Тем более такому союзнику, как Польша. Ближнего союзника у Украины нет и не будет. Что вы скажете, Украине? Извините, что я не по теме. Как-то не мог сдержаться. Извините. Хотя я за Украину, вы в курсе дел.
0: Вот так. Михаил, вы затронули очень сложную тему, большую. Это такая тема, которую по ходу не буду комментировать. Алексей. Она действительно большая тема. Но то, что вы сказали, что польский президент говорит о прекращении сотрудничества, ну, это действительно очень плохо с любой точки зрения. Вот. Но не более. И это большая серьезная тема. Знаете, набегу комментировать такую сложную тему я просто не хочу. Это неправильно. Неправильно по отношению и к этой теме, и все, что с ней связано. Ну что ж, а мне бы хотелось все-таки с вами вернуться к нашим двум темам, которые сегодня прозвучали в этом эфире. Первая тема была предложена, по сути, Джейком Салливаном, который написал большую такую концептуальную статью о том, каким образом нам надо выиграть технологическую гонку с Китаем. Я был с ним абсолютно согласен, поэтому я познакомил вас с этой статьей. Я считаю, что наше государство, Соединенные Штаты Америки, должны сейчас пересмотреть свое отношение к технологиям, к промышленности и так далее. Нам необходима так называемая промышленная политика, когда государство будет напрямую заниматься развитием тех отраслей, куда частный бизнес деньги вкладывать в силу тех или иных причин не хочет или не может. Мы не можем себе позволить отстать от Китая. Я еще раз напомню, что еще в первое десятилетие этого столетия, первые 10 лет, из 23 главных технологий Китай лидировал в двух. Сегодня мы лидируем в двух. В 21 технологии лидирует Китай. С моей точки зрения, это абсолютно недопустимо. Ну, хорошо. Ну, а вторая тема, тема искусственного интеллекта, прозвучала только что, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, если вам эта тема интересна. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Ну вот, вы молчите. Давайте тогда вас послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей.
0: Алло. Добрый вечер, да, да, Эдуард.
3: Здравствуйте. Ну, по первому вопросу.
4: Здравствуйте, Алексей.
3: По первому вопросу.
4: Здравствуйте, Алексей.
3: Алексей, по первому вопросу, технологическую войну, к большому сожалению, я вообще считал, что Америку вряд ли кто-то догонит, но на сегодняшний день мы должны признать, что Китай уже нас опережает. И это очень печально. Очень печально. Дело в том, что я уже как-то говорил, что время трампизма Соединенным Штатам Америки придется переживать еще долго после Трампа. Потому что те вещи, которые сделал этот президент, когда он удалял из кабинетов министров людей профессиональных, а заменял их просто теми, кто ему заглядывает в рот и поддакивает, это очень тяжело отразится и на технологиях, и на внутренней политике, и на внешней политике. Поэтому Соединенные Штаты Америки, они обязательно заплатят за время трампизма. Это первое по поводу технологий. Второе – это искусственный интеллект. Я думаю, что это очень серьезная проблема, которая до сегодняшнего дня, мне кажется, еще не создали даже какие-то правовые нормы, международные правовые нормы и использования искусственного интеллекта. Причем это может быть открыт ящик Пандоры, который потом трудно будет, это вот как это ядерная реакция, если она пойдет, ее уже не остановишь, все равно будет взрыв. Так и здесь, это человечество очень дорого может заплатить за неуправляемость искусственным интеллектом. Поэтому я думаю, что нам вообще и миру предстоит очень серьезные вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Но самое страшное другое, Homo sapiens все время хочет доминировать. И вот эта попытка все время доминировать, кто-то хочет быть сильнее кого-то. Не искать точки соприкосновения и совместно решать эти вопросы, а кто-то хочет доминировать. Там Китай, Россия, Америка, Европа. Во всяком случае, вот эта попытка доминирования, мне кажется, она может привести к очень серьезным последствиям в мире. И я вам уже говорил как-то в вашей программе, что нас ждет война. Ну, война уже идет, но самое интересное, что она может превратиться в мировую войну. Вот этот конфликт Украина-Россия и потом военная ситуация на Ближнем Востоке, это все, ведь конфликт на Ближнем Востоке, он затихает, и потом он опять взрывается. Вот как вот это up and down, up and down. Поэтому мир ждет очень серьезные, сказать приключения, это неправильно, но серьезные испытания, вот так я бы сказал правильней. Мир ждет очень много серьезных испытаний. Они связаны прежде всего с главной страной мира, Потому что сегодня мы не знаем, мы проснемся завтра утром, и мы не знаем, что, в каком мире мы будем находиться. Или в очередном военном конфликте, или еще какую-то придумают историю с захватом какой-то территории. Понимаете, вот что самое страшное. Но страшнее всего это то, что я заканчиваю ровно 20 секунд. Страшнее всего, Алексей, что люди, которые окружают источник принятия решений, они молчат, и никто не хочет сказать: стоп, стоп, сегодня у нас сидит в Белом доме человек, который уже не имеет права принимать решения по своим способностям, по своим... Он же живет уже не логикой, он живет эмоциями. А это самое страшное в политике – жить эмоциями. Это самое страшное. От этого может исходить все, что угодно. Вот, например, Путин, он живет эмоциями. Трамп хочет тоже быть похожим на него, жить эмоциями. И я думаю, что наш мир ждут очень серьезные испытания. Опять пессимизм, вы сейчас скажете, Алексей. Опять пессимизм. Но самое интересное, мой пессимизм иногда, как говорится, приходит наяву нам. Вот такая ситуация. Это так я хотел бы высказаться, Алексей.
0: Спасибо. Спасибо, Эдуард, за то, что вы нашли время, позвонились, и вы высказались, как мне кажется, достаточно полностью. Ну, знаете как, мы действительно уже в этой эпохе, и если раньше мир делился на тех, кто был богат и беден, или был знатен, или нет, то теперь он будет делиться на тех, кто имеет доступ к искусственному интеллекту, и тех, кто нет. И те, кто владеет искусственным интеллектом, те, конечно, будут владеть этой планетой, владеть нашими с вами жизнями. Это понятно. Это уже... Вот это развитие совершенно очевидно. Может ли государство стать неким гуманизирующим фактором? Об этом я сейчас сказать не могу, но должно, потому что если государство откажется от этой роли, то, в общем-то, человечество будет состоять из очень небольшого круга тех людей, которые владеют искусственным интеллектом, обладают доступом к секретам искусственного интеллекта, и на всех остальных. Вот таким образом поворачивается сейчас вся эта история. Ну, а у нас, как и обычно, подходит время завершения этой программы, в завершении ее музыкальный календарь. Я благодарен всем, кто сегодня был со мной 2 часа в эфире Дэвидсон Радио. Паш, спасибо тебе огромное за, как обычно, прекрасный эфир. Итак, 24 мая 1941 года, то есть 85 лет назад, в городе Дулус, Миннесота, еврейской семье Зиммерманов родился мальчик, который родители назвали Роберт Аллен. Ему это имя как-то не зашло, и взял он себе псевдоним Роберт Боб Дилан. С этим именем он вошел в историю американской культуры как выдающийся поэт, автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер. Боб Дилан стал одной из самых влиятельных фигур в американской культуре на протяжении последних 60 лет, подтверждением чего стало награждение его Нобелевской премией по литературе за 2016 год за создание новых поэтических выражений великой американской песенной традиции. Так это было сформулировано. Сегодня мы послушаем одну из лучших его композиций, на мой взгляд, которая называется «Knocking on Heaven Door». Этот идиоматический оборот означает «Heaven Door» — «На пороге смерти». Вот 4 строчки из 1-го куплета «Мама». «Спари с меня нашивки и шевроны, мне они больше не нужны, ничего вокруг, лишь темнота, похоже, я стучусь в небесные врата». Спасибо, пока.

0: Дэвидсон Радио представляет.
1: Вчера была среда. Вчера был четверг. Сегодня следующий день. Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
1: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о времени.
4: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В США продолжаются юридические конфликты вокруг федеральной власти. Associated Press сообщает, что администрация Трампа подала иски против 4 демократических штатов из-за отказа предоставлять скрытые номерные знаки федеральным агентам. Тема стала частью более широкой борьбы между Вашингтоном и штатами по вопросам иммиграции и полномочий федеральных служб. В экономике важный сигнал. Рынки пока надеются на снижение геополитических рисков. S&P 500, по данным Рейтер, накануне закрылся на рекордном уровне – более 7,5% пункта. Доходность 10-летних казначейских бумаг была около 4,45%. Иранская тема влияет не только на дипломатию, но и на цены. Если Армузский пролив будет стабильно открыт, это снизит давление на нефтяной рынок. Рейтер указывает, именно надежда на безопасное судоходство и перемирие стала одной из причин падения нефтяных котировок сегодня, 29 мая. В Бронксе готовят открытие музея хип-хопа. Штат Нью-Йорк выделил $1 миллион на запуск проекта. Музей площадью около 52 тысяч квадратных футов должен открыться в комплексе Бронкс-Пойнт и рассказать не только о музыке, но и о брейк-дансе, граффити, диджеях и культуре речитатива. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран договорились продлить перемирие и полностью разблокировать Армузский пролив. Новый исполняющий обязанности генпрокурора США заявил, что будет добиваться экстрадиции Рауля Кастро. Законопроект о бюджете штата Нью-Йорк позволит 8 миллионам жителей получить чек до $200 на компенсацию растущих расходов за коммуналку. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 76 по Фаренгейту, 25 по Цельсию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Далее в нашем эфире настоятель церкви святого Иоанна Предтечи в Бруклине, протоиерей отец Александр.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
9: Пастырским словом к вам обращается православный священник, протопреститель Александр, настоятель святого Иоанна Предтечинского собора, что находится в Бруклине, 2016 улиц, на углу Ocean Avenue и Уоррис, напротив магазина «Неткос». Завтра, 30 мая, у нас Троицкая родительская суббота, когда по уставу нашей православной церкви мы молимся за всеми усопшими нашими сродниками. Начало божественной литургии в 9:30. и сразу после литургии будет совершаться родительская заупокойная панихида, на которую приглашаются все желающие помолиться за своими дорогими усопшими сродниками. После перерыва в 17:00 вечера праздничное стеночное бдение. Воскресенье, 31 мая, особо великий и радостный господский праздник Троица, который еще носит название Пятидесятница или Сошествие Святого Духа на апостолу. В Ветхом Завете народ был избран израильский. Пятидесятница получила закон Божий от Господа через пророка Моисея на горе Синайской. И это было событие для них великой радостью и торжеством. В этот день апостолы Христовы, ученики, приняли в Иерусалиме благодать Духа Святаго. И через их проповедь в этот день 3000 народа приняли крещение. А поэтому этот день еще принято называть началом и рождением христианской церкви. Символом новой жизни в природе принято считать весну, куда все зеленеет, расцветает. И это особенно ясно отображается на Троице, в наших православных храмах, куда мы зеленью, цветами и ветками деревьев, липы и других украшаем наши храмы. Начало праздничной божественной литургии на Троицу в 9:30 утра, а после литургии сразу будет совершаться вечерня с коленопреклонными молитвами, на которые я буду помазывать всех присутствующих в храме святым миром от мощей святителя Николая из города Бары. В воскресенье вечером в 17:00 у нас будет совершаться праздничное утреннее. Понедельник, второй день праздника, День Святого Духа. Божественная литургия началась в 9:30. Седмица сплошная. Уважаемые и дорогие радиослушатели, прихожане нашего храма, жители и гости Нью-Йорка, всех вас я приглашаю в эти праздничные дни в наш прекрасный духовно-благодатный храм. Быть на Божественной литургии в Храме Божьем в воскресенье и на праздники – это великая радость, счастье и Божье благословение для всех верующих. А поэтому приходите к нам. Мы ждем вас с верой, надеждой и любовью. Всем вам желаю Господа праздничного настроения, доброго здоровья, мира, любви и всех милостей Божьих, чтобы вы были в вашей повседневной жизни не одиноки, но всегда имели поддержку от Господа, Божьей Матери, святых угодников, а также своих ближних. Более подробное расписание богослужений читайте на нашем сайте Иоанно-Предтеческий собор, город Бруклин. Ждем вас в наш храм на все праздники и в любое для вас подходящее время. Храм открыт каждодневно. 9 утра до 8 вечера. Повторяю адрес нашего храма. Бруклин, 2016 Ворис. На углу Ocean Avenue и Ворис. Напротив магазина Неткос. Телефон нашего храма 929-444-5544. Повторяю телефон храма 929-444-5544. Будьте здоровы! Благодать и благословение Божие да пребывает со всеми вами. Аминь.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
16: Адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Граждане, кто хочет поработать?
21: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
20: Кто хочет поработать?
22: Я!
20: Подождите.
23: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
24: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Академия береговой охраны США, одно из пяти федеральных военных учебных заведений страны, расположенная в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Основанная в 1876 году, она готовит офицеров для береговой охраны, ведомства, отвечающего за морскую безопасность, охрану границ, борьбу с контрабандой наркотиков и защиту арктических интересов США. Ежегодно Академия выпускает несколько сотен офицеров, которые принимают присягу и получают первое воинское звание. В мае 2025-го с торжественной речью на церемонии выпуска перед курсантами класса 2026 года выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, он стал первым президентом, дважды выступившим с программной речью в этом прославленном учебном заведении. Давайте послушаем эту речь президента Трампа с переводом на русский язык.
25: Mr. President Donald J. Trump.

Большое спасибо. Большое спасибо, это было прекрасно. Он замечательный человек. Он особенный, очень особенный человек, каким он всегда и был, Марк Уэйн. Приветствую вас, курсанты, и позвольте начать с искренних поздравлений выпускному классу 2026 года. Это истинная честь находиться здесь в этот великолепный день, в одной из самых престижных военных академий в мире. И я счастлив стать первым президентом, который дважды выступает с программной речью в этом прославленном заведении. Я очень горжусь этой честью. Придется попробовать и в третий раз. Возможно, и в третий, чтобы сохранить за собой этот рекорд. А через несколько минут каждый выпускник на этом плацу обретет еще более высокую честь, одно из самых почетных званий, которых только может удостоиться человек. Вы станете офицерами береговой охраны Соединенных Штатов. И наша страна на подъеме. Сейчас великое время. Наша страна, крича, на подъеме. Мне даже неловко это говорить, но я скажу. Год назад, полтора года назад, два года назад, при прошлой администрации, мы были мертвой страной. Сейчас мы самая динамичная страна в мире. Нас уважают по всему миру. Вы видели это с Китаем совсем недавно. Вы видели это в Венесуэле. Вы видите это прямо сейчас в Иране. Единственный вопрос, идем ли мы добивать, или они подпишут документ. Посмотрим, что будет. Но мы страна на подъеме. Самая динамичная страна в мире. Когда вы сегодня покинете эти стены, каждый курсант на этом поле войдет в критически важную роль в защите нашей страны. Для охраны нашей морской инфраструктуры 12 из вас отправятся в киберкомандование береговой охраны. Это серьезно. 20 человек направляются в летную школу береговой охраны, 23 пополнят ряды служб предотвращения и реагирования, и целых 181 курсант станет офицером корабельного состава флота. И знаете, я уверен, что вы в курсе, но я говорил вашим командирам, у нас катастрофически не хватает ледоколов, и мы заказали 11, работаем с Финляндией, они строят ледоколы. Они делают лучшие ледоколы в мире, мы постараемся перенять все, что возможно. Скоро начнем строить сами, но сейчас, на данный момент, в стадии строительства 11 прекрасных судов. И я спросил, ну когда же первый? Мне сказали, в 2028 году. Я говорю, я буду здесь в 2028. И я вам скажу, я сказал, отлично, потому что я буду на церемонии сдачи. Годами пытались получить ледоколы, и ни один президент не смог дать им то, что нужно для этого. Я хочу поблагодарить Финляндию. Они известны как лучшие строители ледоколов. Я подумал, для начала стоит обратиться туда. Мы попробовали построить один сами, но он был слишком тяжел в носу. Из этого ничего бы не вышло, потому что ледокол должен обрушиваться вперед. А когда нос весит в 4 раза больше кормы, жди беды. Так я понял, что мы понятия не имели, что делаем. Я поехал в Финляндию, встретился с президентом Финляндии, мы заключили сделку. Строим всего 11. Часть из них будет построена прямо сейчас, мы освоим это мастерство, и у нас будет столько ледоколов. Знаете, у России 48, а у нас один, и тот старый. Это нелепо. А у нас весь арктический регион. У нас весь этот регион, и очень скоро у нас будет большой флот. Они начинают поступать очень быстро. Дальше пойдем еще выше. В короткие сроки у нас будет как минимум 55. Это будет отлично. Класс 2026 года выпускается в невероятно захватывающее время для нашей нации и для береговой охраны в особенности. По мере того, как вы вступаете в офицерский корпус величайших вооруженных сил в истории человечества, наша национальная мощь возвращается, наш боевой дух возвращается. Мы снова уверенная в себе страна. Уверенность вернулась.
И прежде всего Америка вернулась более великая, более сильная, чем когда-либо. Мы снова сильная, великая, уважаемая страна. Мы сошли с курса. Очень прискорбно сошли с курса. Годами Вашингтон управлялся недальновидными политиками, которые думали, что могут игнорировать законы мировой истории, нарушая все принципы здравого смысла. Знаете ли, сохранение национальной мощи и национальной безопасности. Они отдали нашу промышленную мощь другим странам, подорвали нашу энергетику, распахнули наши границы. У нас были границы, которые они называли их открытыми. Люди входили совершенно без проверки и без досмотра. Знаете, сколько людей за 4 года прошлого срока? 25 миллионов человек. Они приходили как убийцы. Они приезжали из других стран. Их выпускали из тюрем. Они были наркодилерами. Их выпускали из психиатрических клиник и психбольниц. Им позволяли просто вливаться в нашу страну. Мы их выдворяем. Многих уже выдворили. 11 888 убийц. Только подумайте, более 50% совершили более одного убийства. Им позволяли находиться в нашей стране. Мы никогда не должны забывать преступления того, что они сделали с нашей страной, но мы их выдворяем. Более того, мы зашли так далеко, что в прошлом месяце были обнародованы лучшие за всю историю данные по уровню преступности. Лучшие, то есть наименьшие показатели преступности в истории, наименьшее число убийств с 1900 года. 125 лет. То, что они с нами сделали, ужасно, но мы приводим все в надлежащий порядок. И сейчас мы перешли от худшей границы в истории к самой надежной за 11 месяцев. И въехать можно, но только законным путем. Нужно пройти через процедуру, нужно любить нашу страну, нужно доказать, что любишь нашу страну, а не хочешь взорвать ее. Думаю, с этим все согласны. При нашей администрации мы не извиняемся за американскую помощь и богатство. Мы, напротив, стремимся ее приумножать. Мы используем ее полную силу. Мы освобождаем ее и применяем для достижения нашей великой национальной судьбы и нашей прекрасной американской мечты. Американская мечта вернулась. 4 года об американской мечте почти не говорили. И теперь она вернулась. Это воистину золотой век Америки. Мы живем в золотом веке. У нас больше производства, больше людей. Сегодня у нас работает больше людей, чем когда-либо за всю историю нашей страны, с огромным отрывом. Сегодня у нас больше людей с достойной работой, чем когда-либо в истории нашей страны. Наша страна уважаема по всему миру. Мужчины и женщины береговой охраны играют жизненно важную роль в этом возрождении. В Соединенные Штаты инвестируется 18 триллионов долларов. Это в разы, во много раз больше, чем когда-либо прежде. Другая страна много лет назад имела 3 триллиона, у нас 18. Прошлая администрация за 4 года меньше 1 триллиона, у нас 18 триллионов, инвестируемых в нашу страну за 11 месяцев, потому что данные за 12 месяц еще не поступили, так что цифра еще вырастет. Это честь, большая честь, для меня это что-то особенное. Мы строим заводы, автомобильные заводы, предприятия всех видов по всей стране, и они приходят из Канады, они уходят из других стран, они украли нашу автомобильную отрасль, они украли наш чиповый бизнес. К тому времени, как я уйду, нам будет принадлежать около 50% чипового производства. А сейчас у нас практически нет. И будет, это было захвачено другими, забрали Тайвань. Я их не виню, я говорю, если им это сошло с рук. Но если бы у власти был правильный президент, этого бы никогда не случилось. Этого бы не позволили. Ввели бы тарифы и сказали, хорошо, вы можете красть наш бизнес, но если вы думаете, что будете продавать нам эти чипы без налога, забудьте. Все потоком возвращается в нашу страну благодаря слову «тариф». Как вы знаете, это мое... Одно из моих любимых слов, мне здорово за это досталось, я сказал, это мое любимое слово в словаре, мое любимое слово, слово «тариф». И фейковые новости, посмотрите на них там, в глубине, они говорили, а как же Бог, а как же жена, семья, а как же другие вещи, Библия? Так что я
попал в нешуточную беду, ведь они сказали, что тариф мое любимое. Так что я сделал его пятым по счету, и теперь все нормально, теперь все в порядке. Они думают, что я шучу, но они мне здорово досадили. Но с вашей помощью мы вновь утверждаем один из самых проверенных временем принципов нашей национальной безопасности. Господство Америки в западном полушарии не будет поставлено под угрозу ни при каких обстоятельствах. Например, мы не позволим Ирану создать ядерное оружие. Все. Все очень просто. Мы не позволим этому произойти. У нас широкая поддержка. По фейковым новостям этого не скажешь, но поддержка огромная. Никто не хочет, чтобы у них было ядерное оружие, и этого не будет. Но мы нанесли им очень серьезные удары, и, возможно, придется ударить еще сильнее. Но, может, и нет. Но мы не позволим Ирану получить ядерное оружие и взорвать весь Ближний Восток. Израиль, весь Ближний Восток, и потом прийти сюда к вам. Этого не произойдет, так же, как ни одна семья не может чувствовать себя в безопасности в криминальном районе. Мы не допустим, чтобы хаос, нестабильность и опасность гнездились на заднем дворе Америки. Отчасти именно поэтому у нас есть Марк Уэйн, и именно поэтому я чувствую уверенность в делах. Он крепкий орешек, знаете, он был великим бойцом, и его сыновья — американские бойцы первого класса. Так что гены в этой семье хорошие. Но Марк Уэйн — твердый человек с большим сердцем, и это большое сочетание. Итак, от Мексиканского залива Америки до Арктических вод, от берегов Гаваны до берегов Панамского канала мы будем выдворять силы беззакония, преступности и иностранного вмешательства, как и делаем это уже сейчас. Знаете, у нас поступает лишь 3%. Раньше огромные объемы. Вы это понимаете, потому что вы были в этом. В нашу страну завозились колоссальные объемы наркотиков морем, океаном, водой. Колоссальные. И мы сократили это до 3%. Было огромным, а стало 3%. И мы ударили по ним очень серьезно, как вы знаете. Не то чтобы... Мы этого хотели, и мы никогда не промахиваемся. Никогда. Мы ударили по ним очень жестко, и, знаете, люди теперь пытаются понять, а кто эти 3%? Потому что, пожалуй, это самые отважные люди на планете. Осталось 3%, но я даже не уверен, что у них наберется 3%. Мы практически остановили это. И теперь мы остановим... Ввоз наркотиков по суше, а это легкая задача, очень легкая. Хочу поблагодарить береговую охрану, вы были невероятны в этой работе. Подумайте только, большинство наркотиков поступало к нам морем, океаном, и мы практически это остановили. Теперь легкая часть суша, и мы добьемся очень-очень значительных результатов. Наркотики уже снизились на 61%, но мы хотим довести их до почти нулевых показателей, потому что они разрушили столько семей, столько людей, столько жизней. Катера береговой охраны — это элитные тактические группы, центральная роль которых — обеспечение нашей успешной блокады. И вам стоит это увидеть. Блокада называется «Стальная стена». Никто не проходит сквозь нее, и вы являетесь ее частью. Никто не проходит. Военно-морской флот, береговая охрана, у нас есть суда, которые пытаются пробиться, и молодые капитаны из Академии береговой охраны и Военно-морской академии из Анаполиса говорят им, не продолжайте движение. У них великолепные громкоговорители, куда лучше, чем здесь, уверяю вас. Звук идет по воде, отражается от воды, и этот молодой, красивый капитан говорит, не продолжайте движение, вы находитесь на враждебной территории. И перед ними судно размером с 2 футбольных поля, которое перевозит 2 миллиона баррелей нефти. И иногда они пытаются нарушить это требование. На прошлой неделе вы видели, как в одной из них открыли огонь не ракетой, а пулей, очень крупной пулей. Пуля с 4 миль попала в руль судна, и руль ушел в океан. Это было прекрасное зрелище. Просто я говорю, что за выстрел? А мне отвечают, нет, мы возвращаемся в Иран. Знаете, сейчас я говорю Иран, не буду вдаваться в детали, но он явно произносит это правильно. Мы вернемся в Иран. И с разрушенным рулем, с рулем, лежащим на дне, судну потребовалось 10 миль, чтобы только развернуться обратно. Но никто не нарушает блокаду. Никто.
я, как вы знаете, встречался с председателем Си Цзиньпином пару дней назад. У нас состоялось грандиозное

0: береговой охраны, что не будете знать, куда их девать. Двухлетний катер, и скажете: капитан, хочу новый. Раньше такого не было, но к вам идут большие деньги. Вы это знаете, благодаря этим людям и людям, подобным им. И в безупречно проведенной операции в январе прошлого года при поддержке береговой охраны вооруженные силы Америки захватили преступника Николаса Мадуро и доставили его на американское правосудие. Он из Венесуэлы и ждет суда. Операция заняла менее одного дня, и это было поразительно. Думаю, ее будут изучать долгие годы. Великая, великая, умная, очень сильная страна. Но все это на самом деле 48 минуты 13 секунд заняло, если быть точным. Но давайте скажем один день, и он теперь ждет суда. Теперь у нас есть прекрасное совместное предприятие с Венесуэлой. К нам поступают миллионы баррелей нефти. Хьюстон, части Техаса, Луизианы и Аляски. Это удивительно. Знаете, Венесуэла 20 лет назад была действительно великой страной. Потом она пошла не туда, пошла по тому пути, по которому некоторые хотели бы повести эту страну. Некоторые безумцы хотели бы утащить эту страну далеко влево и уничтожить ее. Но мы этого не допустим. Эта служба находилась в абсолютном, в самом центре борьбы за восстановление суверенных границ Соединенных Штатов и предотвращение ввоза наркотиков и преступников в нашу страну. И мы их не пускаем. С момента вступления в долг, береговая охрана изъяла более 206 миллионов смертельных доз незаконных наркотиков, больше, чем когда-либо в истории нашей страны. В августе прошлого года корвет береговой охраны задержал 76 тысяч фунтов незаконных наркотиков, крупнейшая операция береговой охраны по изъятию наркотиков за всю историю. Крупнейшая. И я вам скажу, береговая охрана всегда была на высоте. Но вы подняли планку еще выше. Пятеро курсантов, выпускающихся сегодня, участвовали в той исторической операции. Назову их имена: Эллиот Коулс, Дженна Левандовски, Пайпер Стивенс, Ханна Варнерке и Джей Джей Банек Геббель. Спасибо. Отличная работа. Спасибо. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международные рынки внимательно следят за каждым словом из Вашингтона, Тегерана, Катара и Омана. По сообщениям, посредники пытаются согласовать не только прекращение огня, но и порядок разблокирования судоходства, нефтяных послаблений и будущего контроля за ядерной программой Ирана. В политике новый виток споров вокруг имени Трампа и государственных символов. Идея купюры номиналом $250 с его портретом подается как часть юбилейной повестки к 250-летию США, но требует изменения закона и уже вызывает сопротивление демократов и части сенаторов. Внутри страны сохраняется напряжение вокруг силовых ведомств. Guardian сообщает о судебных претензиях одной из самой известной правозащитной организации ACLU к федеральной операции в Мемфисе. Правозащитники обвиняют агентов в запугивании и чрезмерной силе. Это усиливает спор о границе федеральной власти на местах.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и с

0: Строим осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
6: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. В Белом доме опровергают утверждение о том, что у Тегерана имеется черновик меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами Америки. Нью-Йорк Таймс пишет, что переговоры США и Ирана о возможном прекращении войны и открытии Ормузского пролива осложнились после новых американских ударов по целям на юге Ирана. Соединенные Штаты объявили союзникам по НАТО, что планируют существенно сократить свой военный вклад в альянс. Финансовый фонд Совета мира, созданного Дональдом Трампом, за 4 месяца своего существования не получил никаких средств от доноров. Комиссар Майами во Флориде Дэвид Суарес подтвердил, что лично оплатил кампанию с билбордами против организаторов пропалестинских протестов у ярмарки Art Basel Miami Beach. У бывшего генерального прокурора США Пэм Бонди диагностировали рак щитовидной железы вскоре после ухода из Министерства юстиции. НАСА сообщила подробности о роботизированных посадочных модулях, прыгающих дронах и аппаратах, которые планируется отправить на Луну в рамках американских планов по созданию лунной базы. Среди американцев растет противостояние господству искусственного интеллекта. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. В Белом доме опровергают утверждение иранского государственного телевидения о том, что у Тегерана имеется черновик меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами Америки. Это сообщение, цитирую, подконтрольных властям Ирана СМИ, не соответствует действительности, а опубликованный меморандум о взаимопонимании является выдумкой от начала до конца. Никто не должен верить тому, что распространяют иранские государственные СМИ. Так говорится в аккаунте White House Rapid Response в соцсети X. Иранский телеканал IRIB утверждал, что предварительный, как было отмечено, меморандум предусматривает отвод американских вооруженных сил из района Ирана и снятие морской блокады иранских портов. В обмен Тегеран обязуется в течение месяца восстановить довоенный объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Управление гражданским судоходством в проливе будет осуществляться Ираном совместно с Оманом. На военные суда эти договоренности не распространяются. Ну, вот такой якобы меморандум. При этом Нью-Йорк Таймс пишет, что переговоры США и Ирана о возможном прекращении войны и открытии Ормузского пролива осложнились после новых американских ударов по целям на юге Ирана. Со ссылкой на двух американских чиновников Нью-Йорк Таймс передает, что перед ударами американские военные зафиксировали несколько потенциально угрожающих действий иранских сил. Катера «Ксир», корпус стражи Исламской революции, пытались устанавливать мины в Ормузском проливе. Беспилотники «Камикадзе» были запущены вблизи американских кораблей, а на иранских позициях ПВО и ракетных объектах у пролива отмечалась активность, угрожавшая американской авиации и кораблям. Синтком, штаб Соединенных Штатов, назвал удары самообороной. По сведениям Нью-Йорк Таймс, американские самолеты потопили два скоростных катера «Ксир», пытавшихся минировать Ормузский пролив, а также атаковали ракетные позиции в районе Бандар-Аббаса. Это крупный иранский порт и военно-морская база. Представитель центрального командования США Сентком капитан Тим Хокинс заявил, что удары были нанесены для защиты наших войск от угроз со стороны иранских сил. И добавил, что Сентком продолжает защищать американские силы, как он отметил, проявляя сдержанность в условиях действующего прекращения огня. Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении хрупкого режима прекращения огня, и МИД Ирана заявил, что Тегеран не оставит без ответа действия, угрожающие целостности страны. Корпус стражи Исламской революции предупредил, что любое нарушение прекращения огня получит решительный взаимный ответ. Иранские государственные СМИ также утверждали, что «Ксир» сбил американский беспилотник и обстрелял американский истребитель. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что эти утверждения Тегерана не были независимо подтверждены, а представители Пентагона отвергли сообщение о потере еще одного MQ-9 «Рэпер». Но обострение произошло на фоне попыток США и Ирана согласовать предварительную сделку. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры продолжаются при посредничестве Катара и могут занять, как он сказал, несколько дней. По его словам, стороны обсуждают конкретные формулировки начального документа. Ну и президент Трамп ранее говорил, что соглашение близко, затем заявил, что не спешит, и что по итогам будет либо великая и значимая сделка, либо никакой сделки. Нью-Йорк Таймс отмечает, что предполагаемая первая фаза сделки, по всей видимости, сосредоточена прежде всего на открытии Ормузского пролива, который Иран фактически блокировал после начала американо-израильской войны 28 февраля. По сведениям Нью-Йорк Таймс, через этот маршрут до войны проходило примерно 5-я часть мировых поставок нефти и газа. Соединенные Штаты требуют, чтобы пролив был открыт так или иначе. Рубио назвал происходящее там незаконным, неприемлемым и неустойчивым для мира. При этом самые сложные вопросы остаются нерешенными. Среди них судьба иранских запасов урана, обогащенного почти до оружейного уровня, сроки возможного моратория на обогащение, санкции, замороженные иранские активы, ракетный арсенал Ирана и поддержка проиранских вооруженных группировок в регионе. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Иран располагает примерно 970 фунтами, это около 440 килограмм урана, обогащенного до 60%. А Соединенные Штаты готовы начать процесс разморозки активов только при условии, что Иран откажется от этих запасов. В иранской версии возможной сделки акценты иные. Три высокопоставленных иранских чиновника ранее заявили «Нью-Йорк Таймс», что Тегеран согласился на меморандум о взаимопонимании, который должен остановить боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, снять американскую морскую блокаду Ирана и привести к разблокировке 25 миллиардов долларов иранских активов. Однако, как подчеркивает «Нью-Йорк Таймс», эти положения частично противоречат тому, что говорят американские представители, и неясно, идет ли речь об одном и том же проекте соглашения вообще. Отдельно «Нью-Йорк Таймс» пишет о роли Пакистана и Китая. Согласно сообщению правительства Китая, начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что соглашение между Соединенными Штатами и Ираном близко к завершению, и выразил надежду, что Китай сыграет дальнейшую роль в процессе. Пакистан, напомню, выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, а Китай остается одним из важнейших торговых партнеров Ирана и крупнейшим покупателем иранской нефти. На фоне переговоров усилилось и противостояние Израиля с Хизбаллой в Ливане. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Израиль активизировал удары по объектам Хизбаллы на юге и востоке Ливана, включая склады, оружие и командные пункты. Ранее премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что приказал армии усилить удары. Соединенные Штаты объявили союзникам по НАТО, что планируют существенно сократить свой военный вклад в альянс, Североатлантический альянс. Как пишется ссылкой на источники прессы, это стало неожиданностью для европейцев. На прошлой неделе представитель Пентагона провел брифинг для высокопоставленных чиновников стран альянса. На этом брифинге шла речь о том, что Соединенные Штаты собираются сократить свои нынешние обязательства в рамках так называемой модели сил НАТО. Ее согласовали вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Модель определяет, каким военным возможностям стран-членов альянса, главнокомандующий силами НАТО в Европе, может иметь прямой доступ для защиты континента. В нынешней системе распределения Соединенные Штаты обеспечивали примерно половину военных возможностей НАТО. Европейские дипломаты предполагали, что Соединенные Штаты пойдут на постепенные корректировки, но решение Вашингтона оказалось более радикальным. Соединенные Штаты, в частности, хотят на треть сократить количество истребителей для НАТО, предоставлять меньше стратегических бомбардировщиков, отказаться от предоставления подводных лодок, уменьшить свое участие в обеспечении альянса разведывательными и ударными беспилотниками. Представитель Пентагона на брифинге заявил, что Соединенные Штаты сохранят ядерное сдерживание в Европе, но основную нагрузку по обычной обороне континента должны взять на себя европейцы. Кстати, представитель Норвегии в НАТО, он сказал, что, в общем-то, да, мы должны себя защищать, европейцы, похоже, что это логично. Так он ответил, да, это логично, действительно. Дональд Трамп и его администрация неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты хотят ослабить свое участие в обеспечении безопасности союзников и переложить это бремя на их плечи, европейцев, в том числе в вопросе обороны Украины от российской агрессии. Финансовый фонд Совета мира, созданного Дональдом Трампом, за 4 месяца своего существования не получил никаких средств от доноров, пишут СМИ со ссылкой на 4 источника. Представитель Совета заявил, что вместо использования финансового фонда, который управляется Всемирным банком, организация получает взносы напрямую через счет в банке JP Morgan. Собеседник журналистов отметил, что для финансирования было предусмотрено несколько вариантов, и доноры предпочли использовать другие. При этом, если о состоянии финансового фонда Всемирный банк обязан отчитываться перед донорами и членами Совета мира, то счета в JP Morgan это счета это не касается. Представитель Совета мира уточнил, что орган представит финансовую отчетность исполнительному совету, когда, как сказано, сочтет это подходящим. Госдеп собирается перераспределить около 1 миллиарда 200 миллионов долларов помощи на проекты, связанные с деятельностью Совета мира. Однако эти средства пока не использованы. Еще около 50 миллионов долларов Госдеп планирует выделить Совету напрямую на операционные расходы, но и эти средства пока не перечислены. Сама организация, как пишет Financial Times, оказалась в юридическом и политическом тупике. Мирный план Трампа, под реализацию которого создавался Совет, включал три главных цели – разоружение Хамас, вывод израильских войск из Газы и восстановление сектора. Но ни по одной из этих целей прогресса нет. На восстановление сектора Газы не было направлено ни одного американского доллара, говорят два источника Financial Times. Совет мира задумывался как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Трампа. В январе 2026-го Трамп подписал устав Совета мира в присутствии лидеров стран Ближнего Востока и Южной Америки на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В феврале Трамп говорил, что страны, которые стали членами Совета, выделят более 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление сектора Газа. Помимо этого, странам, желающим участвовать в Совете мира, предлагалось внести по 1 миллиарду долларов за пожизненное членство. Приглашение войти в Совет мира получили 60 стран, в числе которых были Россия, Беларусь и Украина. Путин говорил, что Россия готова передать Совету миллиард долларов из заблокированных в США российских активов, даже, как он сказал, до решения вопроса об участии в составе и в самой работе органа. Дэвид Суарес, комиссар Майами во Флориде, подтвердил, что лично оплатил кампанию с билбордами против организаторов пропалестинских протестов у ярмарки Art Basel Miami Beach. Как об этом сообщает Art News и ряд других СМИ. О чем идет речь? О трех грузовиках с рекламными щитами, которые появились возле ярмарки Art Basel в декабре. На них организация Jewish Voice for Peace JVP называлась экстремистской группой, а ее активисты Алан Левин и Донна Невелл – ненавистниками евреев. Протестующие призывали бойкотировать Art Basel из-за связи между швейцарским банком UBS, спонсором ярмарки, и израильской оборонной компанией Elbit Systems. Также эти активисты, в основном это евреи, это еврейская организация, антиизраильская. Эти активисты выступали против инвестиций города Майами-Бич в Israel Bonds, объем которых ранее увеличили до 20 миллионов долларов. И Суарес, комиссар Майами, не стал отрицать свое участие в кампании и заявил, что считает действия вот этих протестующих евреев антисемитскими. Так оно и есть. «Я оплатил это сам и никогда не перестану разоблачать антисемитизм или любую другую ненависть», так цитирует Суарес. Суареса издания Art News. Активистка Донна Невелл назвала действия комиссара попыткой персональной травли. «Комиссар сделал меня своей мишенью и назвал ненавистницей евреев только потому, что мои взгляды на Израиль отличаются от его», сказала она изданию The Interpreter. В качестве доказательств по делу в суд были переданы счета на 4000 долларов от компании Mobile Billboards of Miami за аренду трех грузовиков, а также переписка с Gmail-адресом, предположительно принадлежащим Суаресу. Jewish Voice for Peace также подала отдельный иск против города Майами-Бич, когда утверждает, что местные власти приняли постановление, направленное на ограничение протестов организации. Активисты требуют, чтобы Суарес, мэр Майами-Бич Стивен Майнер и другие чиновники предоставили документы, связанные с этим делом. Ну, я напомню, что Jewish Voice for Peace, здесь не нужно ошибаться в названии, это леворадикальная американская еврейская организация, которая позиционирует себя как правозащитную. В политическом и академическом дискурсе она однозначно квалифицируется как антиизраильская. У бывшего генерального прокурора США Пэм Бонди диагностировали рак щитовидной железы вскоре после ухода ее из Министерства юстиции. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник. По информации собеседников издания, Акшес Бонди прошла необходимое лечение, в настоящее время поправляется. Также Акшес сообщает, что Трамп назначил Бонди в президентский совет консультантов по науке и технологиям, который занимается вопросами политики в области искусственного интеллекта. По данным Акшес, Бонди будет координировать взаимодействие между правительством и представителями технологической отрасли, входящими в совет. Его возглавляют бывший советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс и научный советник администрации президента Майкл Кратсовас. В начале апреля президент Дональд Трамп сообщил, что Бонди уйдет в отставку и перейдет в частный сектор. Исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш. По сведениям Нью-Йорк Таймс, одной из причин увольнения Бонди стало разочарование Трампа в том, как Минюст, Министерство юстиции, под руководством генпрокурора вело дело осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна. Как писала Нью-Йорк Таймс, Бонди обвиняют в ненадлежащем обращении с материалами расследования. НАСА сообщила подробности о роботизированных посадочных модулях, как сказано, прыгающих дронах и аппаратах, которые планируется отправить на Луну в рамках американских планов по созданию лунной базы. Космическая компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin – одна из нескольких компаний, выбранных для создания этих аппаратов. Соединенные Штаты хотят вернуть американцев на Луну до того, как президент Дональд Трамп покинет свой пост в 2028 году. Однако НАСА конкурирует с Китаем за возвращение людей на Луну, а это значит, что космическое агентство находится под давлением, чтобы выглядеть победителем в новой космической гонке. Китай продвигается вперед со своими планами по высадке людей на Луну к 2030 году. В понедельник Китай запустил свой космический корабль «Шэньчжоу-23». Был отправлен экипаж астронавтов на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун». В марте НАСА объявила о программе стоимостью 20 миллиардов долларов по строительству к 2032 году постоянной базы на Южном полюсе Луны, работающей на ядерной и солнечной энергии. Глава НАСА Джаред Айзекман заявил во вторник, что Соединенные Штаты никогда больше не откажутся от Луны. Но создание лунной базы позволило бы Соединенным Штатам проводить научные эксперименты, потенциально добывать ценные ресурсы и сделать полеты на Марс более простыми. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что обозначенные НАСА сроки нереалистичны. Несмотря на успех Соединенных Штатов, с отправкой 4 астронавтов вокруг Луны в рамках миссии «Артемида-2», в апреле это было, напомним, подробно тогда говорили об этом. Некоторые ученые при этом считают, что Китай, скорее всего, станет следующей страной, которая высадит людей на лунную поверхность. Прежде чем отправиться на Луну с экипажем, НАСА хочет отправить туда роботизированные посадочные модули и прыгающие дроны для исследований и картографирования сложного рельефа Луны. Планируется также использовать транспортные средства, способные перемещать астронавтов по лунной поверхности и нести средства связи и научные приборы. Во вторник НАСА заявила, что контракты на создание этих машин достанутся таким компаниям, как Blue Origin, Intuitive Machines и Astrobotic. По замыслу НАСА, лунный посадочный модуль компании Blue Origin под названием Endurance мог бы осуществлять точные посадки, а также автономную навигацию и управление. Посадочный модуль Griffin 1 компании Astrobotic, как предполагается, совершит посадку в кратере Нобеле недалеко от Южного полюса. Эти аппараты также доставят научные приборы, включая камеры высокого разрешения и инструменты, использующие отраженный лазерный свет при посадке. Эта роботизированная исследовательская программа должна продлиться до 2029 года. В ее рамках на Луну будет осуществлено 25 запусков и доставлено 4 тонны груза. Так заявил во вторник руководитель программы лунных баз Карлос Гарсия Галан. Далее НАСА планирует построить на Луне ядерные и солнечные энергетические фотоустановки, включая реакторы. К 2032 году, как рассчитывают в НАСА, люди могли бы жить на Луне в, как сказано, в полупостоянных жилищах. Лунные вездеходы позволили бы астронавтам преодолевать большие расстояния по каменистой поверхности. Южный полюс Луны особенно привлекателен, поскольку замерзшая вода могла бы использоваться для питья или производства кислорода. Однако планы НАСА зависят от готовности космического корабля, способного безопасно доставить людей на Луну. Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на создание космического корабля под названием Starship Human Landing System, но столкнулась с многочисленными трудностями и задержками. Ограничивающим фактором остается высадка астронавтов на поверхность, комментирует Wall Street Journal. Как кажется, НАСА чувствует, что им пора начать говорить о наличии планов, поэтому за этим есть большая политическая подоплека. Конец цитаты. Модельер Джереми Скотт выступил с напутственной речью перед выпусками Института искусств в Канзас-Сити. Он поздравил студентов с достижением нового этапа в их жизни и сказал им, что их возможности безграничны. Затем он сделал паузу и сказал: «Звучит банально, правда? Неубедительно, да? Кажется, что вы это уже слышали, верно? Это потому, что речь эта записана AI, то есть искусственным интеллектом». И на глазах у выпускников Института искусств Канзас-Сити он разорвал рукопись и сказал студентам, что AI не должен указывать вам, что правильно, а что нет. AI не способен творить, я его цитирую. Он может лишь повторять, отражать или имитировать настоящее человеческое творчество. Он не может делать то, что делаете вы. Он не может создать оригинальную идею. Он даже не может определить разницу между хорошей или уникальной идеей и посредственной. Именно это делает вашу роль как творцов настолько важной именно сейчас, продолжил модельер. Я считаю, что сейчас человек искусства важен как никогда. Это потому, что он не просто говорит правду, он решает, как ощущается правда. Он изменяет реальность, одновременно являясь отражением общества. Конец цитаты. Ну, СМИ отмечают, что американцы очень неоднозначно относятся к AI, искусственному интеллекту. Многие выступают против строительства в своих регионах дата-центров, необходимых для работы систем AI. Другие осуждают мемы и картинки, созданные AI и заполонившие их любимые интернет-сайты X, Facebook и другие. Эти анти-AI настроения противоречат мнению многих экспертов, которые продолжают настаивать на том, что AI находится на грани того, чтобы преобразить человечество и открыть для него новую чудесную эру. Эксперты продолжают предупреждать, что общество, отвергающее AI, окажется в проигрыше в плане экономического процветания и прогресса. Однако многие граждане, похоже, считают, что AI станет для них не открытием, а утратой человечности. Критика AI со стороны Скотта – еще одно свидетельство растущего противостояния господству искусственного интеллекта.
7: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
8: Мы любим Нью-Йорк.
5: Дэвид Зон Радио.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Белесые ногти могут указывать на болезни печени и сахарный диабет второго типа, а желтые – на заболевания легких и грибковую инфекцию. Об этом предупредили эксперты Американской академии дерматологии. По словам специалистов, выраженная белизна ногтей иногда связана с циррозом печени или сахарным диабетом. Во втором случае изменение цвета может проявляться в виде небольших точек, полос или обширных светлых областей на ногтевой пластине. Оно связано с нарушением процесса наполнения ногтей пластины кератином, белком, который входит в состав кожи и является строительным элементом ногтей и волос. При этом врачи подчеркивают, что у пожилых людей ногти могут светлеть по естественным возрастным причинам. Если же ногтевая пластина имеет два отчетливых цвета – белый в верхней части и розовый или красновато-коричневый у основания, это может быть симптомом заболеваний почек. Такое состояние известно как ноктитерия. Пожелтение ногтей нередко указывает на хронические болезни легких, а также может быть признаком грибковой инфекции. Дополнительными тревожными сигналами считаются утолщение ногтей и замедление их роста. Особое внимание врачи советуют обращать на появление темной полосы или пятна под ногтем, если этому не предшествовала травма. Изменение формы или цвета такого образования может быть ранним признаком предногтевой меланомы, одной из самых агрессивных форм рака кожи. Ученые подчеркивают, что ногти нередко отражают общее состояние организма, поэтому стойкие или внезапные изменения их внешнего вида – повод обратиться к врачу, а не ограничиваться косметическими решениями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
6: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
7: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
8: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
10: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
8: 4 июня.
9: На 7 часов вечера.
8: Начало показа фильма.
9: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
11: Мы любим Нью-Йорк.
12: Дэвидсон Радио.
13: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я ее ведущая Вера Лейкина. Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня гостья, организацию, работающую с Департаментом образования штата Нью-Йорк. Спасибо, Марина, большое, что ты к нам присоединилась опять. И мы сегодня очень серьезные вещи будем обсуждать. Конец учебного года. Что нам нужно знать о том, как удачно нашим детям закончить учебный год. Спасибо, Марина, большое.
14: Добрый день. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, слушатели. Я рада видеть вас опять и встречаться с вами на этой замечательной программе. Я представляю организацию New York State Department of Education, New York State Urban. Эта организация представляет штат Нью-Йорк. Мы представляем интересы English Language Learners, детей, которые изучают английский как второй язык, детей иммигрантов. Мы работаем с преподавателями всех предметов, которые обучают детей иммигрантов. И мы также представляем интересы и помогаем учителям, которые преподают иностранные языки, или как здесь называется, World Languages, и преподавателям, школам, у которых есть так называемые Dual Language программы, двуязычные программы. То есть у нас есть спектр услуг from K to 12, теперь уже from pre-K to 12. Мы представляем учеников, родителей и преподавателей, и руководителей школ, в которых есть эти программы.
13: Угу. То есть сегодня все, что нам всем нужно, вы за это отвечаете?
14: Да. Да. И мы координируем нашу работу со всеми отделами New York State Department of Education, потому что мы осуществляем абсолютно все. Мы принимаем участие в разработке экзаменов, мы принимаем участие в разработке курсов для детей и стандартов по всем предметам. Мы взаимодействуем с Board of Regents и осуществляем проверку и защиту детей во время сдачи экзаменов. Мы посещаем школы и работаем абсолютно со всеми суперинтендантами, директорами школ, учителями, родителями и, естественно, с политическими деятелями, которые тоже работают вместе с школами и, так сказать, помогаем осуществить проекты, в которых заинтересованы родители, дети и преподаватели.
13: Ну, вы работаете со всеми иммигрантами, не только с русскоязычными, и со всеми языками, но нас интересуют вот как раз русскоязычные иммигранты и люди из территории бывшего Советского Союза. Уже у нас конец мая, можно сказать, конец, быстро время летит. Совсем недавно, только в сентябре мы встречались, конец учебного года, экзамены, что родители, наши слушатели, дедушки, бабушки, что должны знать?
14: Ну, наш упор будет сегодня в основном на старшие школы, на классы с 8 по 12. Я объясню, почему. Потому что младшие школы и средние школы, они уже сдали свои экзамены, это по математике и по английскому языку. А сейчас у нас начинается пара риджинсов. Почему я, так сказать, отметила 8 классы? Потому что во многих школах дети сдают риджинсы в 8 классах. Это существует специальная программа, мы с тобой говорили об этом в прошлом году, что многие middle school, у них есть специальная программа, где дети получают информацию о программе high school и их готовят к экзаменам, которые сдаются и в 8 классе, и в 9 классе. Это обычный экзамен по биологии, первая математика или еще экзамен по earth science, это геология, будем так считать.
13: Да, геология, география, физика.
14: Геология, география. Или и экзамены еще по американской истории. И зачастую тоже сдаются экзамены по испанскому языку. Это не все дети в 8 классе сдают эти экзамены. Это определенная группа детей, которые школа отбирает для сдачи этих экзаменов. Они ведут 8 класс по специальной программе.
13: Сейчас, одну секундочку. На случай, вдруг кто-то не знает, что такое Regency. Это государственные экзамены, которые создает и проверяет Нью-Йорк штат. Да. Они едины для всего штата, как бы выпускные экзамены по определенным предметам.
14: Да. Как бы, да, это выпускные экзамены по определенным предметам. То есть, если ребенок это сдает экзамен, то это говорит о том, что ребенок полностью прошел курс по этому экзамену, набрал то количество кредитов, которое нужно, и он готов перейти к следующему предмету, там, по математике или по естествознанию, по истории, по тем предметам, которые он сдает. Но вот единый экзамен по алгебре для 8 и 9 классов и для тех, кто когда-то провалил этот экзамен, это будет 17 июня в среду. Экзамен начинается в 9 утра, а экзамен по биологии 18 июня в четверг тоже начинается в 9 утра. То есть дети должны быть в школе до 9 утра, экзамен сам начинается в 9:15. И в тот же день, 18 июня, дети будут сдавать экзамен по геологии-географии.
15: То есть такой может быть такая ситуация, что ребенок должен сдавать два экзамена в один день, с небольшим перерывом, да?
14: Нет, в 9-8 классов этого не может быть, потому что они сдают или биологию, или геологию-географию, а вот в 9 классе это может быть, и в 10 классе это может быть. Бывает так, что ребенок не сдал один из экзаменов по науке, и он будет пересдавать этот экзамен, потому что экзамен сдается столько раз, столько нужно ребенку, чтобы ребенок получил положительный результат, и поэтому очень часто бывает, что два экзамена сдаются.
15: Угу. Есть ли так, как, существуют ли какие-то экзамены, переведенные на другие языки?
14: Да, существует алгебра и биология, и география, геология. Это один экзамен, география, геология – это один экзамен. Но ребенку помогает перевод на русский язык только в том случае, если ребенок хорошо читает и пишет на русском языке, и знает академический язык по-русски, то есть понимает академическую, знает академическую терминологию. Если ребенок не читает и не знает академическую терминологию по этим предметам, то, в общем, это больше помеха, чем помощь. Тогда в том случае нужно просто попросить словарь, и словарь выдается, потому что очень часто дети пользуются словарем, для них это достаточно, когда нужно перевести одно или два слова, когда они не улавливают полный текст на русском языке. Такое часто бывает, потому что, когда дети сюда приезжают, образование идет на английском языке, и постепенно забывается немножко академический язык, на которых их обучали в школе.
15: То есть это полезно, вот эти экзамены на других языках, для тех, кто совсем недавно приехал и хорошо учился в другой стране, скажем, в России, в Украине, там, в Таджикистане, учились на русском языке и только должны подтвердить как бы свои знания по предметам.
14: Ты затронул тоже. Да, ты затронул очень интересную тему. Вот, допустим, дети, приезжающие из всех этих стран, Таджикистана очень много, у нас дети из Узбекистана, Украины, Молдавии, Армении, Грузии. Важно понимать, что такое академический язык и язык, на котором говорят дома. Очень часто эти дети говорят на русском языке дома, потому что кто-то из родителей русскоговорящий или чувствует себя более комфортабельно говорить на русском языке. Но это не значит, что этот ребенок умеет хорошо читать и писать по-русски. Почему? Потому что во многих странах обучение перешло на национальные языки. И обучение не проводится на русском языке. Поэтому если ребенок не обучался на русском языке в этих странах, откуда они приезжают, то, наверное, не надо заказывать экзамен по-русски. Вообще ребенку дадут две копии. Английскую копию и русскую копию. Но это не значит, что ребенок должен сконцентрироваться только на русской копии, только потому, что дома говорят по-русски. Если ребенок себя чувствует более комфортабельно на английском, значит, нужно писать ответы в английской копии, а русскую копию использовать как словарь.
15: Угу. То есть заполнять все в экзамене нужно в одной копии, в какой-то, в русской или, да, или в английской. Да. Понятно.
14: Но надо быть очень осторожным, что на самом деле происходит в лингвистическом поле у ребенка. Если ребенок не владеет академическим русским языком, что бывает очень часто, не надо расстраиваться. Значит, существует английский вариант экзамена, где все это заполняется, а русский ребенок будет использовать варианты, если нужно какие-то посмотреть слова, если что-то такое подтвердить то, что он думает об этом вопросе.
15: Угу. Значит, все даты экзаменов определяются штатом Нью-Йорк.
14: Да, экзамен уже существует уже календарь. Он был опубликован еще в начале учебного года. Сейчас я просто напоминаю те даты, которые вот, так сказать, те экзамены, которые предстоят для учеников 8, 9 и 10 классов, если они повторяют какие-то предметы. А дальше, если вы не получили календарь, как мы уже говорили с тобой, Вера, много раз, нужно обращаться в школу. Или посмотреть на веб-сайте New York City Department of Education, New York State Department of Education, и уточнить для себя, какие существуют экзамены. Уже сейчас ребенок должен был получить приглашение на экзамены.
15: Письменное, да?
14: Да, письменное, да. Приглашение на экзамены распространяется или guidance counsel, то есть канцлером, или заучем школы, или директором. Зависит от размера школы, от того, какие функции эти люди выполняют. Mm-hmm. Иногда учителя по предметам сами рассылают приглашение на свои экзамены. Но если у вас приглашения нет, вы знаете, что ребенок положительно, так сказать, аттестован по этим предметам, нужно звонить в школу, писать, приходить в школу, потому что расписание уже должно быть на руках. Первые экзамены в этом году будут проводиться 9 июня.
15: Совсем рано?
14: Совсем рано, потому что это экспериментально, это новый экзамен по английскому языку и новый экзамен по химии. Эти экзамены проводятся 9 июня. И 10 июля будет проводиться новый экзамен по второй алгебре и во второй половине дня по физике. А уже с 17 июня начинаются обычные экзамены, которые проходят по, так сказать, по старой форме.
15: То есть я хочу разъяснение. Вот эти экзамены 9-10, в эти дни будет ли работать школа? Или это будет просто как вот сессия, только экзамены в эти дни?
14: Нет. Это будет работать школа. Те дети, которые садятся на этот экзамен, для них будут отведены специальные классные комнаты. А те дети, которые не сдают этот экзамен, у них будет обычное школьное расписание. Но это все уже родители должны были получить, потому что сегодня у нас с тобой 22 мая, да? У нас 25-го неучебный день, 27-го у нас неучебный день, а 9 июня уже начинается первый экзамен. Поэтому родители или получают по имейлу, или получают, так сказать, в конверте, рассылаются письма, но вы должны уже получить расписание экзаменов.
15: А что с NICE-SLAT? Сейчас он проходит? Это...
14: Да. Это экзамен для детей, изучающих английский как второй. Его начали проводить в самом начале мая, и он идет весь май. Потому что он сдается разными порциями, там он разделен на 4, mm-hmm. на 4 компонента, поэтому это все уже идет, у детей уже есть расписание, они уже mm-hmm. принимают активное участие в этом экзамене.
15: Mm-hmm. Ну, этот экзамен идет в течение учебных дней.
14: Да, идет в течение учебных дней, школа для этого не закрывается, потому что все уже расписание давно составлено, и уже практически 80% детей сдали этот экзамен, все компоненты этого экзамена.
15: Угу. Понятно. Но этот экзамен на оценку никак не влияет, насколько я понимаю.
14: Нет. Он только определяет расписание на следующий год. Сколько у ребенка будет юнитов английский как второй, сколько у ребенка будет юнитов по другим предметам, и определяет, насколько ребенок продвинулся в изучении английского языка. Когда будут известны результаты, то школа высылает результаты на дом. Опять-таки же, или это появляется у ребенка в его Google аккаунте, или они высылают как письмо эти результаты. Но родители должны знать.
15: У меня такой вопрос, мне задавали его несколько уже родителей. Если мой ребенок должен закончить школу, но он все еще должен сдавать на ССЛАТ, как это, вот, предположим, все остальное сдано, и ребенок идет в университет, как это влияет на его расписание в университете, что он еще считается English Language Donor, и кто, куда идет это как бы эта оценка, этот экзамен, результат этого экзамена после 12 класса?
14: Ну, это только экзамен, это говорит о том, насколько хорошо ребенок изучил английский язык. Результат от никуда не идет, потому что во всех университетах существуют свои экзамены по английскому языку в той или иной форме. Все университеты тестируют студентов. Они, конечно, все университеты, конечно, получают данные о том, что это ребенок, данные по ELA Regions в основном получается. И все университеты дают тест на по английскому языку. Он состоит из нескольких компонентов. Там письменная часть и устная часть. И в зависимости от результатов этого теста ребенок получает курс ESL. English as a second language. Или, если это частный университет, это относится к UNI, SUNY, когда ESL сначала идет, ребенок получает этот курс, сдает экзамены, потом переходит на, так сказать, freshman composition, обычный курс английского сочинения. В частных колледжах они дают двойную дозу. Они дают вот этот ESL, и тут же ребенок вовлекается в English composition class. Я не знаю, какая система лучше или хуже, потому что если у ребенка достаточно свободный язык, то если ребенок принимает участие в этом freshman composition class, то, в общем, ребенку легко это дается. Но если у ребенка плохой язык, еще как-то, знаете, все не сформировано, и нет существующей такой сильной лингвистической платформы, и слабый словарный запас, если ребенок берет сразу два предмета, получается достаточно сложно. Но эти курсы очень интенсивные, и они помогают здорово ребенку почувствовать себя хорошо в колледже.

0: и ребенок находится на последнем, так сказать, на третьем, будет находиться на третьей ступени КЛЭП, он сразу идет уже в регулярный английский. Потому что КЛЭП очень хорошо готовит.
1: То есть это как бы подготовительные курсы?
0: Ну, это можно считать подготовительный курс. Но что очень важно, этот подготовительный курс не съедает гранты. Потому что ESL, который вы берете через департамент по английскому языку в КЮНИ или в СУНИ, он будет съедать ваши гранты. Если ребенок, не дай бог, придется повторить этот курс ESL, то это, так сказать, будут, то ребенок будет терять много денег на гранты. А КЛЭП, на КЛЭП вы просто платите свои деньги. Это 150 или 75 долларов, потом, по-моему, летом это 75 долларов, это можно проверить. И все это написано на CUNY веб-сайт.
1: Ага.
0: Это отличная программа. Я очень рекомендую всем, кто будет поступать. Даже если вы не поступаете в CUNY, можно туда
1: пойти. А можно пойти туда, даже не поступая в CUNY?
0: Да. Да, можно туда пойти, не поступая в CUNY. Но эта программа очень хорошая, потому что это считается, что это 20-25 часов в неделю английского языка, и с детьми занимается, развивает их устную речь, письменную речь, пишут сочинения, очень много читают, очень много полезной практики.
1: Это очень хорошее сведение, спасибо большое. Мы не знали все об этом, и что практически все дети могут. Это не такие страшные деньги для любых родителей. Безусловно, это замечательная идея. Ну хорошо, значит, получается, что весь июнь дети практически весь июнь занимаются экзаменами. Не обязательно даже последний выпускной класс, а все. Все хай-скул дети и часть еще junior high-скул. А что случится, если ребенок заболел, не пришел на экзамен? Как быть?
0: Тогда экзамены существуют в августе.
1: А есть возможность пересдать, как бы?
0: Да, есть возможность пересдать, и это не останавливает, так сказать, окончание школы, потому что школа, допустим, мы говорим о 12-классниках, да, для них это самая критичная ситуация. Но это не останавливает окончание школы, потому что в августе можно сдать эти экзамены и закончить школу в августе. Вы все равно подаете документы в университет и в колледже, все равно идет подача документов. А уже сам диплом об окончании ребенок получит не в июне, а ребенок получит в августе. Если у нас вообще кошмарная ситуация, ребенок опять заваливает экзамены в августе, тогда поступление будет отложено, не поступление, а университет может быть отложен до зимнего семестра. А уже осенью ребенок продолжает находиться в школе и сдавать эти экзамены, проходить курсы, повторять курсы, сдавать эти экзамены. В этом случае, опять-таки же, если ребенок English Language Learner, то, пожалуйста, проверьте, можно ли пойти на КЛЭП, потому что КЛЭП – это дополнительная помощь в сдаче экзаменов и в обучении английскому языку. И вот что хорошо в этих КЛЭП, потому у них расписание идет целый день. Есть утренние часы, дневные часы и вечерние, поэтому все так удобно построено, что вы можете попасть, так сказать, тогда, когда вам это удобно, когда, так сказать, ребенок свободен от школы или от работы.
1: И где это происходит? Это происходит в нескольких местах сразу одновременно, эти занятия?
0: Да, на Staten Island это Staten Island College. В Бруклине это Бруклин College и Medgar Evers College. Извиняюсь, не Бруклин, в Кенсборо Community College и Medgar Evers College. В Бруклине, Бруклин College, когда тоже там были эти курсы, надо проверить, если у них это на веб-сайте. Иногда это меняется, потому что это четырехгодичный колледж, и четырехгодичный колледж как бы пытается все это перекинуть на двухгодичный колледж. Почему в Staten Island College? Потому что это единственный CUNY университет находится в Staten Island, поэтому у них есть много разнообразных программ. В Манхэттене это Borough of Manhattan College, там очень хорошая программа, очень большая. Дальше в Queensborough Community College, Hostess Community College, Lehman College в Бронксе.
1: Ага. То есть практически в каждом бору есть.
0: Абсолютно в каждом бору. И вот эта информация, это не какая-то там тайная информация. Вы идете на веб-сайт City University of New York и пишете в окошечке CLIP.

0: IP, и они вам дают все колледжи, где эти колледжи находятся, и расписание, как подать на эту программу.
1: Так, у меня такой вопрос возник, который возникает у моей аудитории. Есть ли такие предметы в школе, которые обязательно нужно сдать, но они не имеют, не заканчиваются госэкзаменом?
0: Да, очень много таких предметов в школе. Очень много. Вот, например, есть такой предмет health, да, который часть идет часть вот этой вот программы для по физкультуре. Там не только физкультура, но и так называемое здоровье. Дети семестра обучаются этому здоровью.
1: Да, здравоохранение. В общем, это основа здравоохранения.
0: Да, да, да. И этот предмет не заканчивается экзаменом. Потом, например, если ребенок уже сдал два экзамена, два Regents экзамена по Science, то третий Regents брать не обязательно. Можно просто пройти еще два курса по Science. Там можно, это разные, так сказать, компоненты. Можно сдать биологию и географию, можно сдать биологию и химию, биологию и физику, а два других предмета, потому что для сдачи, для диплома, даже для Advanced Regents диплома, диплом, который с повышенным с повышенными сложностями. Там требуется только два экзамена по науке. Остальные экзамены можно не сдавать, просто пройти эти курсы. Это выглядит очень хорошо.
1: Окей. Вопрос. Что с физкультурой? Сколько раз нужно? Потому что в отличие от школы, в которой мы с тобой учились, дети в хай-скул ходят на физкультуру каждый день. Получается, что каждый семестр, ну, кроме одного семестра health, каждый семестр нужно не провалить физкультуру.
0: Да, физкультура – это
1: обязательно. Что происходит, если ребенок проваливает физкультуру?
0: Скажем? Проваливает, идет summer school.
1: Ага, значит, summer school предлагает такой шанс поднабрать кредиты за те предметы, которые по какой-то причине ребенок... Да. Понятно. Понятно.
0: Ну, без физкультуры, вот так мы бы ты говорила о предметах без риджинсов. Это существуют и арт-классы, да. Там тоже мы обязательно, здесь обязательно должны получить два кредита по искусству. Угу. Но этот предмет не заканчивается экзаменом. Без этого закончить школу нельзя.
1: То есть, с одной стороны, нужно обязательно успешно закончить предмет, но госэкзамена поэтому нет. Окей.
0: Нет. Есть госэкзамен, давай перечислю предметы, по которым есть госэкзамен. Окей. Так будет проще.
1: Давай.
0: Это английский, американская история, всемирная история, алгебра 1, геометрия, алгебра 2, биология, география, химия, физика и иностранный язык. Вот по этим предметам есть госэкзамен. Но, как я уже сказала, совсем не обязательно сдавать все четыре экзамена по науке, можно сдать два. Для того, чтобы получить Advanced Regents диплом. Это диплом самой наивысшей квалификации. А по математике, если вы хотите получить Advanced Regents диплом, то это три экзамена по математике. А если обычный диплом, это Regular Regents, то нужен один экзамен по математике, один по науке, один по английскому, один по мировой истории, один по истории Соединенных Штатов.
1: А что касается иностранных языков, нужно ли обязательно сдавать госэкзамен по иностранному языку? И как это влияет на как колледж на это смотрит?
0: Это очень хороший вопрос. Но для того, чтобы получить обычный Regents диплом, госэкзамен не нужен по иностранному языку. Но когда вы поступаете в колледж, вам нужно как минимум иметь 6 кредитов по иностранному языку. Если ребенок хорошо сдает Regents по иностранному языку, так получается больше 85, то эти результаты попадают в университет, и университет может, так сказать, дать ребенку вот эти необходимые 6 кредитов. Еще существует так называемый Seal of Biliteracy. Seal of Biliteracy – это, так сказать, специальный диплом, который дается детям, у которых 6 кредитов по иностранному языку, высокий балл по Regents по иностранному языку. Ребенок пишет специальный проект, и защищает этот проект. Это Seal of Bioliteracy, это специальная, так сказать, такая специальная звездочка на дипломе, которая говорит о том, что ребенок свободно говорит по-английски и свободно говорит на иностранном языке, и свободно говорит не просто, так сказать, в социальном быту, но на академическом уровне. Вот этот Seal of Bioliteracy во многих университетах он дает до 12 кредитов. 12 кредитов – это на минуточку 4 семестра иностранному языку. Если ребенок поступает в CUNY и в State University of New York, SUNY, то эти университеты дают от 6 до 9 кредитов в зависимости от того, какое у ребенка, так сказать, направление. Это очень важно. Это очень важный предмет, так сказать, для получения дополнительных кредитов. Для получения каких-то дополнительных. И это хорошо смотрится, так сказать, на ту форму, которую вы заполняете для поступления в колледж. Вы говорите о том, что ребенок из данной интеллигенции, вы говорите о том, что ребенок будет, так сказать, участвовать в Seal of Bioliteracy. Это говорит о том, что ребенок очень хорошо подготовлен для академической работы в университете.
1: У меня вопрос. Какие языки в Нью-Йорк-штате, во всяком случае, считаются иностранными языками, вот, которые в эту программу Seal of Bioliteracy входят? Потому что у нас очень много детей, которые приехали из других стран, не из России, из Грузии, из Армении, из Эстонии, откуда только не приехали, из Узбекистана, Казахстана, и говорят на других языках, как на основном языке. Считаются ли эти языки тоже такими, которые могут засчитаться как иностранный язык?
0: Абсолютно. Любой язык. Потому что это комиссия, которая работает с ребенком, и который принимает этот проект. Вот помнишь, мы с тобой в прошлом году участвовали?
1: Да.
0: Мы участвовали в Seal of Bioliteracy для ребенка, который сдавал Seal of Bioliteracy на двух языках, на русском и на украинском.
1: Я помню, на украинском языке очень на меня произвела впечатление одна студентка, которая сдавала и на русском, и на украинском очень успешно, безусловно. Но украинский тут как бы более, немножко легче понять, а вот где найти учителей или специалистов по грузинскому, по армянскому, по другим, есть в Нью-Йорк-штате?
0: Абсолютно есть. Этот человек должен уметь говорить, читать и писать на этом языке. И вы удивитесь, Вера, но очень много людей, которые преподаватели, которые работают в системе Board of Education, которые говорят на этих языках. И они принимают участие в Seal of Bioliteracy, они принимают, помогают этим детям, их, так сказать, Board of Education, и в школах есть лист преподавателей, которые говорят на определенных языках, с ними связываются, и они, так сказать, осуществляют помощь детям, помогают им готовить эти проекты, а потом в числе комиссии они участвуют, так сказать, дети защищают эти проекты, они должны защитить проект на английском и на языке, на другом любом языке. И в зависимости от качества проекта, или этот проект защищается, или проект уходит на доработку.
1: Ну, это очень приятно. И я думаю, что это приятно знать людям, у которых дома говорят на разных языках, что в Нью-Йорк-штате ценятся все эти языки. Это замечательно. То есть даже если ребенок в течение школы в Америке не имел в расписании, скажем, грузинского языка или украинского языка, тем не менее он может получить Seal of Bioliteracy. Я правильно так поняла?
0: Да, конечно. Особенно важно, понимаете, вот вы привозите документы, да, из этих стран, с которых вы приезжаете. Обязательно нужно привезти, так сказать, табель или сводку о тех предметах, которые ребенок сдавал или проходил в стране, откуда он приехал. И обычно эти дипломы привозятся на двух языках, иногда на трех языках. Я видела на четырех языках эти дипломы. И там написано, допустим, что все предметы были, ребенок проходил проходил на грузинском, или, допустим, все предметы ребенка проходил на грузинском и на русском языке. И еще было углубленное изучение английского и французского языка. Это все засчитывается. Это говорит о том, что да, ребенок в состоянии написать, сдать этот проект на грузинском языке или на армянском языке, в зависимости от того, кого приехали. Mm-hmm. Очень сейчас большая иммиграция из Узбекистана. И дети приезжают с дипломами, дети приезжают с табелями о том, что они учились в средних школах, в младших школах, начинали старшую школу. Эти все документы приводятся в школу. Если ребенок и родитель хотят, чтобы принимать участие в этой программе, нужно прийти к Габинскому и сказать, вот, пожалуйста, мой ребенок проходил обучение в Узбекистане, в такой-то школе, в таком-то районе, вот такое-то количество часов. Ваш табель – это документ. Пожалуйста, помогите нам, как ребенок будет, чтобы ребенок участвовал в Silver Bilaterals. В прошлом году в Нью-Йорк-штате дети получили Silver Bilaterals, говорящие на 50 языках. Понимаете? То есть это, так сказать, это большая программа, и мы все заинтересованы, чтобы дети,
1: конечно,
0: не теряли свой родной язык, и занимались, и принимали участие, и развивали знания своего родного языка. Это помогает в обучении английскому языку. Вот я знаю, что все люди как-то к этому настороженно относятся, но чем лучше вы говорите, пишете и переводите на родном языке, тем лучше у вас будет с английским языком.
1: Ну, я хочу сказать, что вот у меня пару передач прошлых были гости, два студента из Staten Island Tech High School, которые родились здесь и говорят на русском очень хорошо. И они упомянули, что в Staten Island Tech есть учитель китайского происхождения, который учился в Staten Island Tech и стал изучать русский. Теперь он преподает русский. Хотя он...
0: Да-да-да, я работаю с этим преподавателем. Но дело в том, что в Staten Island Tech и зауч, который работает с преподавателями русского языка, и директор школы, и зауч по истории и английскому языку, они все выпускники Staten Island Tech. И они вернулись в школу, работают в школе. Они все говорят на русском языке, и причем говорят очень хорошо. И они выходцы не из русскоговорящих семей. Они абсолютно вышли из разных семей, и благодаря Staten Island Tech они прекрасно говорят по-русски и поддерживают знания этого языка.
1: Да, это уникальная школа, мне очень приятно было с ними говорить. И тот факт, что вот этой в Staten Island Tech это единственный иностранный язык. То есть ребенок...
0: Да, и они не хотят вводить никаких других языков. Они говорят, что это тот язык, который, так сказать, вот, будет культивировать в нашей школе. Кстати сказать, вот я хочу обратить внимание на Brooklyn Technical High School. У них пока нет русского языка, потому что они вводят новые языки постепенно. Они несколько лет назад ввели немецкий язык, и следующим ступенькой будет русский язык. Но каждый год их дети принимают участие в двух очень больших мероприятиях. Это вот Silver Bilaterals и русская олимпиада по русскому языку, которая проходит в марте. И у них много детей сдают, принимают участие в том и в другом. В этом году вот к этим мероприятиям присоединилась John Dewey High School. Там тоже, так сказать, большая русскоговорящая комьюнити. И там есть преподаватель ESL, русскоговорящий, который она помогает создать вот эту программу, команду для Олимпиады. А сейчас она помогает им с Silver Bilaterals.
1: Это приятно слышать. Ну,
0: и даже... такую программу, пожалуйста, можно организовать и Форт Хэмилтон High School, и там тоже пытаются, так сказать, открыть программу русского языка. И тоже хотят, чтобы дети принимали более активное участие в Silver Bilaterals. Они всегда, каждый год у них есть кандидаты на Silver Bilaterals, но они хотят, чтобы этот язык стал более популярным.
1: Ну, это приятно слышать. Даже вот в школе, в которой я была заучена, в Клара Бартон, в которой, в общем, русскоязычных детей очень мало, преподают русский как иностранный язык. Преподают корейский и русский. Это очень приятно слышать.
0: Это очень важно, это очень приятно. Потому что, понимаете, очень часто мы говорим, ой, мы не преподаем эти языки, потому что у нас нет носителей этого языка. Но иностранный язык изучается не только носителями русского языка в Англии, французского или немецкого. Иностранный язык обучаются те люди, которым это интересно. Да. Которые видят свое будущее, профессиональное будущее, и связывают свое профессиональное будущее с иностранными языками.
1: Да.
0: Вот, например, Madison High School пытается создать программу с Queen's College. У них есть в Madison High School, во-первых, есть великолепная программа русского языка, там большое количество детей учатся, чудесные педагоги. И у них есть так называемый учительский институт. Так вот они хотят, чтобы дети, которые поступают в учительский институт, они потом поступали в Queen's College, и там хотят организовать программу специально для русскоговорящих детей, потому что, ну, это не секрет, что очень сложно найти преподавателя русского языка. А, так вот, они хотят, так сказать, построить эту программу и создают партнерство с Madison High School.
1: Ну, это совершенно потрясающая идея.
0: Так что сказать, у нас есть очень много хороших новостей в этом отношении.
1: Да, я хочу сказать, я когда начинала в 89 году, я была почти что первой учительницей с русской лицензией, и только это начиналось, и так тяжело это было пробивать, и даже сама русскоязычное сообщество объясняло мне, зачем нашим детям русский язык, они приехали, они должны его забыть. Но, слава богу, сдвинулись с места и понимаем, как это важно.
0: И еще такая небольшая ремарка. Очень во многих семьях родители и дети говорят на множество языках. Например, говорят там на узбекском и русском, на украинском и русском, на молдавском и русском. Я не буду перечислять, мы все знаем на армянском и русском, грузинском и русском. Нужно практиковать, не надо ничего забывать. Специалисты нужны. И очень большая потребность специалистов во всех вот в этих языках. Если вы, так сказать, углубленно смотрите и ищете работу, вы очень часто вы увидите, что там нужно, что пишут. Нам нужны знания, чтобы человек знал, умел читать и переводить там с русского языка, с грузинского языка, с армянского языка. В Вашингтоне организован целый институт для людей, которые свободно говорят на этих языках и принимают, потому что очень мало специалистов, которые умеют читать и переводить документы.
1: То есть могут немножко как бы в бытовом смысле говорить, но недостаточно.
0: Ну, обязательно, да, да. Я очень часто слышу, говорят, ой, ну как же так, мы маленькая республика, кому нужен наш язык? Вы не маленькая республика, вы очень важная республика, и ваш язык нужен, и обязательно нужно это практиковать и культивировать дома, и если вы говорите по-русски, обязательно поддерживать русский язык. Несмотря ни на что происходящее в мире, все равно это все важно.
1: Язык и культура.
0: Общая культура, да.
1: И потом вообще уже наука подтверждена, что владение более чем одним языком улучшает наше мышление.
0: И долголетие.
1: В общем, это просто явно. Значит, июнь для наших детей будет очень напряженный месяц. Я так понимаю. А что касается маленьких детей, они будут просто ходить в школу до конца июня, да?
0: Да, они будут просто ходить в школу до конца июня. Нужно смотреть на календарь, посмотреть, потому что там пару дней, по-моему, школы не будут работать. Это точно 25 мая, 27 мая, если я не ошибаюсь, 4 июня и, по-моему, 7 июня. Вы должны свериться с календарем, я так наизусть не помню. Да, они будут ходить в школу, для них это очень здорово, заканчивается учебный год, и дети немного могут расслабиться, но все равно нужно делать домашние задания, все равно нужно посещать школу. И сейчас самое время подумать о летнем отдыхе. Я думаю, что уже многие купили путевки детям в лагеря и загородные, и выезжая с детьми за городом. Но если вы еще не придумали ничего, то ваша школа вам может помочь, потому что будет открыто большое количество летних программ. Опять-таки же надо прийти в школу и посоветоваться. А вот для тех детей, которые учатся в хайскул, будет большое открытое количество, большое количество программ открывается для них в колледжах. Вот City University в Нью-Йорк, это самый большой университет. Там будут открыты программы, они недорогие. Можно посмотреть у них на веб-сайте, можно позвонить им. Они очень любят, когда дети приходят и проводят время в университете, понимают, что такое университетская жизнь.
1: То есть, например, девятиклассник, десятиклассник летом может пойти в такую программу. Но это очень полезное дело, безусловно.
0: И нужно посоветоваться с Guidance Council, потому что Guidance Council сейчас получили большие пакеты о том, какие колледжи открыты летом и какие существуют летние программы для учеников старших классов. Угу. Многие программы уже закрыты, потому что они получили это сообщение, они получили эти пакеты в марте, в апреле, но сейчас все равно не поздно. Сейчас все равно не поздно. В Нью-Йорке дикое количество университетов. Не забывайте, это Long Island University, St. John's University, Pace University, New York University, Columbia University. Я не буду все перечислять, потому что я перечислила Fordham University, только, так сказать, самые большие. Существует множество других университетов, и они ждут старшеклассников летом. Есть двухнедельные программы, есть программы на 4 недели, а State University, SUNY, у них есть летние выездные программы, типа лагеря, когда они приглашают детей от 5 дней до 2 недель и проводят с ними семинары. Поэтому нужно пойти в Guidance Council и спросить, какие у вас, какая у вас есть информация, или просто позвонить в эти университеты, если вы, так сказать, не боитесь звонить, и проверить, какие у них существуют программы. Это отличные программы. А вот я была в Олбани несколько дней назад, в университет Олбани, у них есть 4 вида программ. Это пятидневные, двухнедельные, четырехнедельные. Какие-то программы, когда дети живут, так сказать, у них в кампусе. Если ребенок живет недалеко от университета, они могут просто ходить в университет и участвовать в каких-то разных мероприятиях. Это академические, спортивные программы. Но если ваш ребенок собирается идти в колледж дальше, то я думаю, что, так сказать, вот эта вот ранняя ориентация и понимание, что из себя представляет университет, это то, что, так сказать, можно вот попробовать летом. И для тех, кто идет в 12 класс, это время, когда вы посещаете университеты. Потому что ваш ребенок уже, вы должны уже иметь лист 15-16 университетов, программ, куда хочет ребенок ваш поехать, и посмотреть, какие университеты открыты летом для родителей, которые хотят посетить и посмотреть, что происходит в университете. Вы сами получите огромное удовольствие, когда вы поедете с ребенком в колледж. Это можно поехать туда на день, можно там остановиться. Они, пожалуйста, говорят, что можно жить у них в общежитиях, потому что много детей уезжает из общежитий. Но это то время, когда вы можете провести с ребенком и понять, что из себя представляет университетская жизнь в Америке.
1: Да, и она совсем, конечно, отличается от того, что их родители, наших деток, себе представляли в оригинале. Каждая ли школа в Нью-Йорк-Сити, скажем, работает все лето?
0: Нет.
1: Не каждая школа.
0: Не каждая школа. Существуют летние программы, и я думаю, что уже сейчас многие родители получили информацию о том, будет ли летняя программа происходить в их здании, в здании их школы, или, так сказать, школы объединятся, и ребенок, если ребенок будет ходить в летнюю программу, пойдет куда-то в другое место. Если у вас нет этой информации, опять-таки же надо позвонить в школу. Это и для маленьких, и для детей, которые идут в middle school и в high school.
1: Есть такая категория детей с особыми нуждами, у которых так называемый круглый год школа. Mm-hmm. Есть такие дети, которым просто положена школа летом. Mm-hmm. куда они должны ходить?
0: Это, да, это информацию дает школа, где ребенок обучается сейчас. Они должны были уже обговорить с родителями и рассказать родителям, куда ребенок пойдет в школу. Опять-таки же, если у вас нет этой информации, нужно звонить или преподавателю, который занимается с этими детьми, так называемый special educator, или guidance counselor, или зауч, или директор школы, или parent coordinator. Но об этом надо уже волноваться. Уже, ну, так сегодня пятница, дети вернутся в школу во вторник, нужно уже во вторник идти в школу. Или написать имейлы всем, чтобы когда люди вернутся на работу во вторник, у них были ваши имейлы, они могли вам ответить.
1: А насколько я понимаю, расписание в летней школе отличается от расписания в обычный учебный год. Они занимаются тоже 5 раз в неделю или как они занимаются? И сколько времени каждый день? Как это происходит?
0: Все зависит от школы. Школам дается некоторая свобода, они пишут свое летнее расписание. Есть школы, где дети должны будут приходить физически в школу 3 дня в неделю, 2 дня в неделю на онлайн. Опять-таки же, это то, что вы узнаете в своей школе. Это тот вопрос, на который я вам ответить точно не могу. Потому что эта школа сама определяет, как лучше создать свою программу. Но детей в школе кормят, вы должны это помнить, что детей кормят завтраком, детей кормят обедом, у них будут ланчи, поэтому в этом отношении не волнуйтесь. Детям раздают воду и соки, и фрукты летом.
1: Понятно. В общем, полноценно. И сколько это недель? 6 недель, больше?
0: 6 недель. Это сразу начинается после Labor Day. До начала Regency, где-то до середины августа.
1: Спасибо большое. Я уверена, что родители, бабушки, дедушки и родители будут очень довольны, потому что многие работают и не могут взять отпуск, и не знают, что делать с детьми летом. Не все знают, и это очень важно.
0: Да. Я хочу еще акцентировать внимание, что это не только программа для детей, которые что-то не сдали или отстали. Это абсолютно есть программа для всех детей. Абсолютно для всех детей.
1: Окей, мы будем, у нас просто буквально пару минут осталось. Спасибо большое, Марина. Мы еще обязательно встретимся в течение лета. Есть ли что-то такое, что ты хочешь сказать родителям в последнюю минуту вот нашей передачи?
0: Я хочу вам сказать, что лето наступает. Обязательно во вторник пойдите в школу или напишите имейл и задайте школьным преподавателям и заучам все вопросы, которые
1: возникли. Спасибо большое. До свидания. Дорогие

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: В студии Наталья Быстрицкая. Это лето в Нью-Йорке будет суперзагруженным из-за проведения матчей финала NBA на арене Madison Square Garden 8 и 10 июня, первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife 13 июня и празднования 250-летия Америки 4 июля. В связи с этим NYPD переходит на усиленный режим работы. Офицеров с 1 по 7 июля переведут с 8-часовой на 12-часовую смену. YouTube ужесточает правила маркировки AI-контента, делая предупреждения о реалистичных видеороликах более заметными. Для длинных видео метка появится прямо под описанием, а в шортсах в виде наложения на экран. Платформа уже требует от авторов указывать использование нейросетей, а также внедряет инструменты автоматического распознавания AI-материалов. Раскрытие этой информации не повлияет на монетизацию или рекомендации. Главная цель изменений – прозрачность для зрителей. Фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер снимется в фильме «Три сестры кровосмесительницы». Кроме него в фильме сыграют Дакота Джонсон и Изабелла Расселини. Джаггер станет смотрителем «Маяка», отцом главного героя. Роль его будет небольшой, персонаж по сюжету быстро умирает. Фильм представляет собой вольную экранизацию одноименного романа Одри Ниффенеггер. Главная героиня истории – три сестры. Одна умная, вторая красивая, а третья талантливая.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, в первой части программы в эфире наш корреспондент с Украины Леонид Швец, во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас. Леонид, кто-то со звуком. Леонид, может быть, вы еще раз выйдете на связь? Он нас не слышит. Мы его видим вот сейчас. Что-то он пробует сделать с... Да, он попробует еще раз выйти. А начнем мы с ним разговор со скандала, который вот сейчас прямо разворачивается на наших глазах. В жилой дом в Галаце или Галаце, это румынский город, неподалеку от границы с Украиной, влетел российский беспилотник. И МИД Румынии вызвал российского посла, как сказано, вот я читаю, чтобы проинформировать о последствиях, которые безответственность со стороны России будет иметь для дипломатических отношений двух стран. После этого генеральный консул Российской Федерации был в Констанце объявлен персоной нон грата. Генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто. Иными словами, остается только посольство в Бухаресте и консульский отдел. Это вот заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Высшего Совета Обороны в Румынии. Тут тоже очень любопытный момент. Мы постоянно говорим о том, что, видимо, Путина информируют только в том направлении, в котором ему нравится. Дают ему сводки, которые говорят о том, что Россия по всем направлениям побеждает. Планы реализуются на 150%. Украина уже готова сдаться и так далее. По поводу сегодняшнего скандала. Очень любопытный вопрос задали журналисты. В Астане находятся и Песков, и Путин. В Казахстане во время государственного визита. И Пескову задает вопрос журналист. Сообщили ли Путину об этом инциденте? И вот Песков отвечает: а как вы думаете, утаили? Вы что думаете, мы скрываем? Да, не только журналисты, в общем-то весь мир думает, что от Путина массу вещей скрывают, и таким образом он находится в какой-то такой информационном, я бы не сказал вакууме, но в определенной изоляции. Он знает только то, что ему докладывают, а докладывают ему только то, что он хочет знать. Вот так. Другого ничего хоть не знать не хочет. Очень любопытное такое добавление к сегодняшнему скандалу. Леонид, вы слышите нас сейчас? Мы вас теперь не слышим. Теперь мы вас не слышим. Что-то происходит. Попробуйте еще раз. Значит, Зеленский сказал: мы готовы поддержать Румынию любым необходимым способом. Вслед, собственно, за другими европейскими лидерами Зеленский прокомментировал попадание российского беспилотника в жилой дом в Румынии. Россия, написал Зеленский в соцсети X, в пятницу атаковала Одесскую область, и один из дронов попал в обычный дом Румынии. Мы желаем, пишет Зеленский. Вы слышите нас, Леонид? Мы вас не слышим. Мы вас не слышим. Значит, Зеленский пишет: мы желаем пострадавшим скорейшего восстановления. Мы готовы поддержать Румынию любым необходимым способом в нынешних обстоятельствах. Мы рассчитываем на то, что новые санкции Евросоюза в отношении России будут по-настоящему мощными и заставят Россию почувствовать, что эти удары приводят к потерям для нее самой, сказал Зеленский. Дальше, значит, это многоэтажка, и по этому поводу в Румынии, значит, два человека, сообщается, получили ранения. Произошло все в ночь на пятницу. Беспилотник, по предварительным данным румынского Минобороны, это российская Герань-2. Пересек воздушную границу Румынии и упал на 10-этажный дом в городе Галац у границы Румынии, Украины и Молдовы. Рейтерс агентство собрало реакции на этот инцидент в НАТО и странах Европы. Президент Румынии сообщил: Румыния является государством-членом НАТО и ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы агрессивная война, развязанная Россией против Украины, была распространена на граждан Румынии. Беспрецедентный характер событий требует твердого, скоординированного и соразмерного ответа на национальном, союзническом и международном уровнях. Иными словами, в Румынии, дальше я буду читать, другие высказывания этот инцидент воспринимают как нападение на страну НАТО. И в данном случае вот такой основной лейтмотив из того, что я прочитал: прекратите войну, и этого больше не будет. Прекрати, Путин, войну. То, что происходит сейчас, это уже переходит все красные линии, все границы. Леонид, вы нас слышите?
1: Я вас слышу. Слышите ли вы меня?
0: Да, теперь мы вас слышим, наконец-то. На 10-й минуте мы этого добились. А что-то у вас происходило, да? Что-то там такое с техникой?
1: Не спрашивайте. Я в технике слабо понимаю. Что-то поковырялся, что-то наладил. Прошу прощения еще.
0: Ну, ничего. Я пока, в общем-то, рассказывал о скандале, грандиозном скандале. Уже я смотрю, значит, высказывание генсека НАТО Марка Рютте. Я только что говорил о высказывании румынского президента. Экс-премьер-министр Румынии заявил. Председатель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Кая Каллас. Председатель Евросовета Антонио Кошта. Министр по делам Франции, ЕС Франции Бенджамин Хадад. Президент Молдовы. Министр иностранных дел Эстонии. Премьер-министр Чехии. Министр обороны Италии. Министр иностранных дел Бельгии. Министр иностранных дел вице-премьер Венгрии Анита Орбан. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибита и так далее. В общем, консульство в Констанце перестает существовать. Генконсул назван персоной нон грата российский. То есть он выдворяется из Румынии. Это скандал. В общем-то, это же не в первый раз уже происходит в Румынии. Но, видимо, румыны поняли, что дальше терпеть они не хотят и не могут. Давайте теперь, как все это в Украине комментируют?
1: Дело в том, что это ведь не в первый раз залетает что-то на территорию, в частности, Румынии. Мы сейчас не говорим о Польше, мы сейчас не говорим о странах Балтии, где регулярно, в последнее время все чаще возникают такого рода инциденты. Министерство обороны Румынии сообщает, что на территории страны 47 раз находили обломки беспилотников. 47 раз. Просто в этот раз впервые оказался прилет в жилое здание, и впервые есть пострадавшие. Да, 10-этажное жилое здание, два человека, мать и сын, пострадали, 70 человек отселили. Ну, в общем-то, очень привычная для Украины история. У нас это происходит, к сожалению, ежедневно и не в одном городе, да, не в одном селении. Это впервые произошло. Город Галац, он расположен где-то в 17 километрах от границы, недалеко от Рени. Рени – украинский город, который расположен на Дунае. Там достаточно активно работает дроны противника. Почему? Потому что мы знаем, что в связи с проблемами с отправкой грузов, получением грузов по Украине, интенсивнее заработали те порты, которые расположены в устье Дуная. Вот Рени – один из таких вот центров. Вот где-то они били по Рени, и вот я не знаю, как они управляются, эти дроны. Может быть, они запрограммированы делать что-то автоматически, или сопровождаются они пилотами непосредственно. Сейчас возможности есть всякие. До конца можно сопровождать визуально даже на такие расстояния. Это сложно технически, но эта техника сейчас становится все умнее. Но 17 километров от границы пролететь, ну, в общем-то, это, конечно, надо уметь. Безусловно, это скандал. Безусловно.
0: Мы показываем эту многоэтажку, это верхний этаж. Прямо туда залетел дрон.
1: Да. Ну, еще раз говорю, история как бы... Все к этому шло. Вопрос только, насколько к этому оказалась готова Европа, собственно, Румыния. Надо сказать, что Румыния достаточно активно принимает участие в поддержке Украины. На территории Румынии расположен целый ряд хабов, логистических хабов, через которые заходит оружие, осуществляются какие-то ремонтные операции. Безусловно, Румыния помогает Украине и как страна, часть, участница НАТО, и просто как национальная региональное государство. Мы страшно благодарны румынам. Но это действительно вызов, на него надо реагировать. Другое дело, что, еще раз говорю, к этому надо было быть готовым еще раньше. То есть должен был работать какой-то протокол, что делать, если это вот наконец произойдет. Вот это наконец произошло. Понятно, румынские граждане предъявляют претензии, почему дрон не был сбит. Ну, знаете, 17 километров – это быстро. Это там, я думаю, хотя, судя по всему, если есть сообщение, что поднималась авиация в воздух, они просто не успели, во-первых. А во-вторых, ну, это не так просто. Это требует определенных навыков и от пилотов, и от системы противовоздушной обороны. Не так просто. Еще раз, не зря Украина говорит: ребята, давайте вы у нас поучитесь, как это делать правильно, как это делать эффективнее. Лучше еще, если мы вместе вот будем этим заниматься, потому что это наша общая задача — сдерживать агрессора и защищать Европу. Поэтому здесь расползаться по национальным как бы так хатам, наверное, не стоит. Надо действительно, когда-то вот была популярная такая идея — европейская стена дронов. Ну, имеется в виду антидронов. По-моему, сейчас эта вся тема очень сильно актуализировалась. Посмотрим, что будет дальше. Но мне кажется, что Европа уже в прошлом году более-менее бросила всякие иллюзии, что можно отсидеться в этой войне, и как-то там, ну, Украина как-то справится там сама, там, возможно. И 26-й год в этом смысле, по-моему, в нем будут только разворачиваться эти процессы дальнейшего усиления поддержки Украины. Мы видим, еще раз говорю, еще в прошлом году мы увидели, как активно заключаются оборонные соглашения с Украиной по взаимной поддержке, о участии в военно-техническом сотрудничестве, о пользе отдельных видов оружия и так далее. Поэтому еще и этот эпизод, безусловно, подтолкнет отдельные страны и НАТО в целом, безусловно, подтолкнет в этом направлении. Ну и мне кажется, конечно же, что сейчас эти вопросы будут обговариваться на... И Румыния попросила, да, с чрезвычайного саммита НАТО для того, чтобы обговорить этот вопрос. Я напомню, что Соединенные Штаты — ведущая страна в Североатлантическом альянсе. Он поэтому так и называется, что в него входят также и Соединенные Штаты, и Канада. Да? Поэтому как-то тут важен, безусловно, голос Соединенных Штатов. Ждем, надеемся и верим.
0: А речь идет о том, что вот этот удар — это серьезная эскалация конфликта. То, что говорят и румынская сторона, и европейские страны. Все это происходит на фоне еще одних подобных заявлений. Значит, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с российским массированным ударом по Киеву. Мы говорили об этом. Это произошло в ночь на 24 мая. И во время заседания заместитель постоянного представителя США при ООН, я должен сказать, что в последние годы, во времена Трампа, в общем-то, речь же идет постоянно о том, что, ну, если одна сторона, то обязательно и другая сторона упоминается. Ну, как бы вот такая дипломатия. Здесь без всякой дипломатии все произошло. Значит, посол США при ООН Тами Брюс, она выступила с резким осуждением действий Москвы. Я ее цитирую. Последние массированные удары России по Киеву, нанесенные в течение выходных, включая применение гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник», это необъяснимая опасная и варварская эскалация, сказала Брюс. Она также заявила, что США предостерегают Россию от так называемых систематических ударов по Киеву, которые несут риск новых жертв среди гражданского населения и подрыва перспектив мира. Вот такое заявление. Очень резкое, очень однозначное. Здесь нет кривотолков никаких. Россия, прекратите этим заниматься. Кстати, когда шел разговор о том, мы с вами говорили во вторник, по поводу вот этих каких-то системных ударов по Киеву, ведь Россия обратилась к дипломатическим представительствам в Киеве, чтобы они покинули столицу Украины. Ни одно представительство не сказало, что они будут даже в этом направлении смотреть. И вдруг заговорили о том, что американские дипломаты, видимо, уезжают из Киева. И тут же выступили представители дипломатического посольства и сказали, что нет, никто не уезжает. Я вот смотрю, была встреча в Киеве с там же нет постоянного посла, да, от Соединенных Штатов. Там есть представитель Соединенных Штатов сейчас. Я не помню, как ее зовут. Она сказала, что вот, пожалуйста, я в Киеве, никто не уехал. Все проигнорировали это предупреждение Российской Федерации, говоря о том, что Россия это не должна сделать. Кстати, может быть, вы тоже объясните. Я тут вчера беседовал с людьми, я говорю, вот системные удары. А потом я сам подумал, а что до этого было? Мы же с вами постоянно выходим более 4 лет в эфир, и постоянно я спрашиваю вас, как вы, как вот, какие были удары по Киеву, сирены как звучат и так далее. А все, что до этого происходило, это не системные удары по Киеву? Леонид.
1: Не, абсолютно я с вами согласен. Это все звучит немножко как-то, ну, знаете, я прошу прощения, как бы, ну, яркая очень метафора — испугать ежика голой жопой. Ну, в общем, я прошу прощения. Да. Как бы, да. У нас постоянно, вот мы с вами действительно постоянно в контакте. Вы помните, что было осенью. Буквально чуть ли не каждый день были обстрелы. Постоянно были отключения электроэнергии. Зима прошла, это самая страшная действительно военная была зима. Холодная погода еще подгадила. Была необычайно холодная погода, при этом без света. Это постоянно обстреливалась электроэнергетика. А, да, это вот это все было. Ну, сейчас вот мы будем бить еще по Киеву еще вот так вот. Ну, окей. Ну что, не было ударов по центру Киева-то? Были удары по центру Киева. Они пытались бить и по управлению разведки, так известный остров Рыбальский у нас так называемый. Ну, вы сами понимаете, ну, все в Вашингтоне знают, где там Пентагон, как бы, да, ни для кого вопросов как бы не стоит, да, поэтому здесь тоже знают, где у нас разведка, где у нас Минобороны. Всюду были какие-то прилеты, подлеты, что-то взрывалось. Ну, будет взрываться еще как-то. Ну, что тут удивительного? Ничего тут нету. Напугать Украину сложно. Неприятно, конечно, когда по центру летает, да, прилетает. Раньше, ну, старались бить там по аэродромам. Борисполь, Жуляны, 2 аэродрома в Киеве. Ну, Борисполь вынесен за территорию далеко, а Жуляны — это практически территория Киева. Ну, лупили по ним. Ну, что? Ну, будут еще лупить. Здесь ничего удивительного нету, поэтому тут я с вами согласен.
0: А вот эти все угрозы, вы живете в Киеве, я, насколько понимаю, посольство Китая находится в каких-то сотнях метрах от Банковой. Соединенные Штаты, посольство, посольство стран Евросоюза. Если вы, россияне, ударяете, системно ударяете по Киеву и попадаете в посольство Китая, посольство Соединенных Штатов, посольство Великобритании, неужели вы не понимаете, чем это может закончиться для вас?
1: Ну, понимаете, тут как бы смешная ситуация, там, если посольство Соединенных Штатов и посольство Британии, посольство Федеративной Республики Германии, они это немножко, ну, чуть в стороне все-таки, ну, немецкое посольство относительно центр, но это в другой стороне от Банковой все-таки, да, то посольство Китая — это вот буквально считанные сотни метров от Верховной Рады, ну, Банковая чуть-чуть в стороне, но тоже рядом. Самое смешное, что посольство Ирана, которое находится на улице Круглоуниверситетской, вот оно, по-моему, ближе всего к Банковой. Вот если, насколько я помню, Киев, Печерские холмы, там как раз посольство Ирана вот рядом совсем. Я не думаю, что кто-то... Ну, в общем, это была бы, в общем, такая интересная история, если удары России пришлись бы по посольству Ирана. Но еще раз, это никак не меняет ситуации, которая произойдет. Ну, хорошо. Ну, тем более мы понимаем, что руководство находится при случае обстрела, ну, в надежных убежищах. Руководству ничего не будет. Разрушить просто здание исторического центра, чтобы что? Кому что доказать? Украинцев вы не убедите, наоборот, еще больше разозлите. Разозлите действительно международные представительства. Ну, вы знаете известное выражение Дмитрия Медведева, который в ответ на заявление иностранных посольств сказал: «А, ну если западные посольства не хотят свой персонал вывозить из Киева, ну значит нам придется прорядить их ряды, как бы, этих дипломатов». Ничего так заявление заместителя главы Совета национальной безопасности России, с учетом того, что главой Совета национальной безопасности России является Путин. Заместитель Путина говорит: ах так, значит мы готовы прорядить ряды западных дипломатов в Киеве. Ну, по-моему, вообще это заявление ничуть не меньше, чем попадание дрона в многоэтажку в Румынии, требует реакции на себя. Конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев производит впечатление глубоко нездорового пьющего человека, хотя скорее, конечно, он изображает идиота, чем таковым является. Но это слова официального представителя власти. Мне кажется, ну, пора реагировать. Ну, еще раз, вы порой как бы ругаете меня, что я там упрекаю там, западные страны, там, Соединенные Штаты. Поверьте, ну, мы со своей стороны делаем все. Мы отбиваемся, так отбиваемся, сяк отбиваемся, который год отбиваемся, там, неся большие потери, Василием. И мы смотрим на наших гораздо более сильных, мощных партнеров, которые... Ну, утираются, и нам это обидно, и нам непонятно. Нам хотелось бы, чтобы вы выглядели сильнее. Мы взяли курс на Запад. Мы за то, что мы идем в Европу, нас сейчас как раз и утюжат. Если бы мы хотели дружить как бы с Россией, этого бы ничего не было. Мы расплачиваемся, да, за то, что мы решили, что нам с вами хорошо. У нас есть общие ценности, европейские, западные шире ценности. Но при этом наши друзья, старшие там, по цивилизационному развитию, условно говоря, как бы, да, ну, немножко умывают руки в той ситуации, когда оскорбляют их. Нас уже больше размазывать невозможно. Ну, орешник, как бы. Ну, вот прилетали эти два орешника. Один, кстати, не долетел, где-то там жахнул по их собственной территории. Ну, это смешно. Мы с вами уже говорили. Даже будет, если применено ядерное оружие, извините, у нас столько городов уже стерли с лица земли, но сотрут еще какой-то город. Это какая-то боль, трагедия страшная, как бы, да? Но как это может изменить ситуацию в Украине? Никак. А вот от вас, от наших, еще раз говорю, мощных, сильных стран, передовых стран, цивилизации, еще раз говорю, прогресса, это вызов вам. Вот, а вы что будете тогда делать? Мне это интересно, понимаете? Всем нам это интересно.
0: Нет, я полностью вот с вами согласен. Когда вы говорите от стран, вот это да. Когда только одни Соединенные Штаты обвиняют, вот это я против. А то, что мы хотим тоже Соединенные Штаты видеть Европейские

0: угрозы в отношении Армении, все это было и в отношении Украины.
1: Абсолютно, просто вот одна матрица.
0: Да, мы это все проходили, и мы понимаем, что, к сожалению, у Армении нет таких сил и возможностей отбиваться, как у нас. К сожалению, к тому же, армянская экономика очень сильно интегрирована в российские, ну, вплоть до того, что там энергоресурсы, электросети даже, в конце концов. Это, больше того, оно и принадлежит русским, там, с права собственности русских корпораций. На территории Армении расположена военная база, официально расположена база в Гюмри. 102-я военная база. Там частично оттуда солдат отправляли на украинский фронт, но тем не менее в лучшие времена там было где-то 5000 солдат. Ну, для маленькой Армении это все-таки солидно. Больше того, не все знают, армянско-турецкую границу по-прежнему охраняют погранвойска ФСБ России. Вы себе представляете, границу суверенной страны охраняют войска другой страны. Это очень сложно себе представить. Ну, зная сложные отношения между Арменией и Турцией, традиционно, исторически все эти проблемы. То есть и в этой ситуации Пашинян взял курс на евроинтеграцию. Это очень рискованный шаг. А с другой стороны, с Россией дружить и ориентироваться на Россию, это бесперспективно, вот как бы. И все это понимают. И как сейчас будет Армения выходить из этой ситуации? Хватит ли слов поддержки Белого дома? Там слов мало, а как по-другому, я, честно говоря, даже не знаю. Сейчас в Армению направлена большая группа технологов, политтехнологов российских. Иногда они не помогают, как мы видим в истории с Венгрией. Там тоже была большая группа российских политтехнологов. Мы уже с вами обсуждали, что там была немножко дурацкая ситуация, когда Орбана поддерживал и Трамп поддерживал. Кстати, это не помогло. И Путин помогал, и тоже не помогло. Но в этом случае Армения оставлена, не позавидуешь. Посмотрим, чем это закончится. Сложная очень ситуация. Но мы видим вот это агрессивное желание Путина сохранить. Вот это все расползается, все убегают. Молдова помахала рукой. Лукашенко там что-то договаривается с американцами, казалось бы, свой в доску. Алиев смотрит в лес, как бы в тюркский лес там, да. Пришлось ехать в Казахстан, потому что Такаев смотрит в китайский лес. Все очень сложно. Российские вот эти амбиции большого центра такого постсоветского, они расползаются. Правильно многие эксперты говорят, что вместо того, чтобы тратить деньги на оружие, на запугивание, если бы Россия все вот эти триллионы, которые она зарабатывает на нефть, тратила на себя, может быть, и желание бывших советских республик бежать прочь от них в Европу, не знаю, к Китаю, к Турции, может быть, и не было бы. Да, но вы же всех пугаете, вы же всех ненавидите и пугаете, и отпугиваете. Вот результат, как бы, да. Ну, посмотрим. Ситуация сложная, тяжелая, но так или иначе направление видно. Направление идет на дальнейшее ослабление России, ее возможностей. Она пугает, а всем не страшно. А с другой стороны, тогда, когда она пугает, как там хорошо сказал кто-то из израильских премьеров, что если вам говорят, что вас хотят убить, надо исходить из того, что вас хотят убить. Не принимать эти слова как просто браваду.
1: Это всегда то, что я говорю. Когда говорят, нужно слушать. Не сразу торопиться трактовать, а вот такие слова нужно слушать. И то, что мы как-то до 22-го года, слушая Путина, думали о том, что он все-таки не нападет. Нет, нужно было слушать этого убийцу. А буквально у нас два слова. Очень любопытные сообщения сегодня о том, что сразу в нескольких регионах Западной Сибири и Урала объявлено ракетная тревога, в том числе в Тюменской области. Это 2200 километров от границы с Украиной. По-моему, это впервые. Мы все время говорили о вот этих дипстрайках, там дальние удары, Таганрог, в этот раз Крым, там по танкерам. А вот сейчас это Тюмень. Это уже черт знает где.
0: Знаете, тут это может быть у страха глаза великий. Я пока у нас не видел сообщения.
1: Вот сейчас, смотрите, значит, в Тюменской области Этот режим вводится впервые. Объявлена ракетная тревога. Тревога объявлена в Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Пермском крае, на территории Ханты-Мансийского автономного

0: Округа, также в Татарстане, Чувашии, Нижегородской и Самарской области. Вот так.
1: Да. Вот, Ханты-Мансийский. Ну, недавно еще было сообщение, что Ханты-Мансийский первый раз вводит тревогу.
0: Так и Тюмень, видите, и Тюмень тоже. И Тюмень тоже. Это же Дальняя Сибирь.
1: Да, Дальняя Сибирь. Да, это Западная Сибирь. Да?
0: 2200 километров от границы с Украиной.
1: Да. Ну, была когда-то смешная история, когда прекращение работы мобильного интернета на Дальнем Востоке объяснили дроновой угрозой, как бы вот такая. Ну, тогда это все как бы восприняли как, ну, анекдот, как бы, ну, Дальний Восток, дроны. Ну, короче. А с другой стороны, не будем забывать, что да, наша сейчас, ну, понимаете как, все наши просьбы получить дальнобойное оружие наткнулись на то, что, к сожалению, у наших партнеров его столько нету. Вот, может быть, даже и хотели бы, вот те же Таурусы там немецкие, да у них их мало для своей собственной обороны. Ну, никто не готовился к этой войне, чего уж там, да, все привыкли, что война это вот как в свое время там прилетели самолеты, разбомбили и улетели, да, а вот такой долгой войны с применением этого оружия, его просто нет. И Украина взялась за разработку своего оружия. Не от хорошей жизни, еще раз. И вот сейчас его возможности становятся все больше и все лучше. Да, дроны становятся реактивными, следовательно, они летят дальше, бьют сильнее. Сейчас очень активно разрабатывается ракетная программа в Украине. Да, может, это еще не такие совершенные ракеты, которые есть у наших западных партнеров, но нам сильно сложных и не надо. Нам нужно, чтобы полетела и летела далеко. А будет она уж маневрировать там на конечной стадии своей траектории, это уже отдельная тема, потому что у России мало, как ни странно, осталось мало средств противоракетной обороны и так далее. У них тоже дефицит всех этих средств. И, в общем, вот так вот мы идем, и поэтому действительно, наверное, им есть чего бояться. Я думаю, да, Тюмень, ну, следующий шаг. Слушайте, это логично.
0: Хабаровск, Владивосток.
1: Да, мы бьем по нефтепереработке в этих ближних европейских регионах, но если будет прилетать прямо в места добычи, ну почему и нет, как бы, логично.
0: Вообще то, что происходит, конечно, я должен еще добавить, что на месте Путина нужно останавливать войну. Уже и мобилизация поздно, поскольку можно, конечно, набрать народ, но вот это killing zone, то, что называется, 15-30 километров на фронте, это непроходная зона. Иными словами, ты уже наберешь даже народ, это все люди, они там все лягут, все твои солдаты российские. Это то, что killing zone, это вот то, что такая защита дроновая. Там просто не пройти ни пехоте, ни танкам, никому. Просто дроны уничтожают всех поголовно. И уже и с этим опоздали в Россию. Я думаю, что уже никакая не поможет там мобилизация всеобщая.
1: Ну, сейчас главная тема вот по сообщениям Z-блогеров, причем военблогеров, то есть людей, которые действительно имеют отношение к фронту, так или иначе, ему там кто-то служит, кто-то помогает волонтеркой, то есть они сильно знают положение на фронте. Они сейчас стонут, что очень сильно усилились мидл-страйки, о которых мы говорили, и вот последнее время наши сейчас активно, можете себе представить, сейчас стала вот дорога от Мариуполя в Крым, вот это вот северный как бы путь в Крым, да, по которому завозилась значительная часть и продуктов каких-то, и горючего в сам Крым, и поставки на фронт, вот Запорожье, вот эти все вещи. Там стало опасно летать. Больше того, сейчас для того, чтобы как-то обеспечить гражданских, есть распоряжение, запрещено ездить по этой дороге гражданским грузовикам. С другой стороны, наши смеются, ну хорошо, значит, мы будем знать, что все, что едет, значит, все военное. Вот сама трасса простреливается. Дорога Донецк-Горловка. Донецк уже под контролем дронов. Мариуполь под контролем украинских мидл-страйков. У них сейчас стон. Дальняя логистика просто ложится. Это вот последняя новость. У них сейчас это вот сейчас они просто от этого стонут. Это не килл-зона ближняя к фронту, а это вот полностью ложится обеспечение. Они очень страшно по этому поводу плачут и говорят, что отстали, ну, по крайней мере, надолго. Надо сказать, что дрон, который используется для мидл-страйков, Hornet, если я не ошибаюсь, это по-моему, немецкий дрон. Как бы тут наша помощь, как бы друзей помогает очень хорошо.
0: Леонид, время подошло к концу, не забыть бы. Я вчера присутствовал, я стал лауреатом. Сейчас проходит Jewish American Heritage Month. И есть такая ассоциация, очень мощная, влиятельная ассоциация евреев из Восточной Европы, американских евреев. И вот они номинировали меня, я стал лауреатом за заслуги в литературе и журналистике. И вчера как раз было вручение этих премий, и меня просили передать вам, нашим журналистам, всем, кто участвует в программе этой, какова огромная ваша роль, насколько люди ждут встречи с вами, насколько они живут этим, и они говорят о том, что эта программа для многих, ну, просто жизненно важна. Вот то, что происходит в Украине, то, что происходит в Израиле, то, что происходит в России, Иван Денисов, наш замечательный корреспондент, удивляет меня постоянно. Он живет в 1,5 километрах от Кремля и говорит вещи, которые я не знаю. Это просто героический человек. А вы, которые постоянно, вот во время сирен, вы все равно не уходите в убежище, а с нами вместе. Просили передать, многие люди подходили, мне говорили огромное спасибо за программу и за вас, за журналистов. Так что... Не сомневайтесь, то, что вы делаете, это очень здесь ценится. Передаю вам с любовью от наших телезрителей.
1: Ну, мои поздравления с вашей, спасибо, как бы, наградой, заслуженной. Все.
0: Спасибо.
1: Вам спасибо тоже за вашу работу и за ту возможность, которую вы предоставляете нам рассказать о том, что мы видим здесь, что мы ощущаем. Порой, я еще раз нашим зрителям, порой действительно вы слышите от меня какие-то, наверное, эмоции, но еще раз, это эмоции людей, которые находятся вот в этой... В эпицентре всего этого дела, и нам очень важно, чтобы вы понимали, что мы чувствуем, что мы переживаем.
0: Бесспорно. Вы в мясорубке, мы это спасибо. Понимаем, что происходит. Да. Ну что, до вторника. Благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Нью-Йорк.
1: До связи наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Евгений, буквально у нас сейчас уже времени не осталось, но я просто хочу вам передать, я только что передал это и нашему корреспонденту с Украины в первой части программы. У нас проходит Jewish American Heritage Month, и в рамках этого месяца еврейского наследия вручались вчера награды лауреатам по разным совершенно номинациям. Мне вручили за заслуги в литературе и журналистике, это ежегодная номинация. Спасибо, которая вручается от организации восточноевропейского еврейства. Такая мощная здесь организация в Соединенных Штатах. И меня просили передать. Я вчера, естественно, выступил, после этого ко мне подходили, что очень важны вот эти программы, очень важно ваше участие. Евгения Кушнера, Александра Майстрового из Израиля, естественно, наших корреспондентов из России, с Украины, из Грузии, из Великобритании. В общем, люди ждут, и я был просто счастлив, во-первых, это слышать, и меня просили передать вам, насколько важна ваша работа для наших телезрителей здесь, в Соединенных Штатах, во всех городах Соединенных Штатах, а мы ведь выходим, это национальное телевидение, так что огромное вам спасибо, благодарность и низкий поклон от всех наших телезрителей.
2: Геннадий, очень, очень радостно, очень приятно это слышать. Вообще, вы знаете, то, что мы работаем не зря, вы, я и наши коллеги, это просто очень здорово. И вообще, вы знаете, Геннадий, пользуясь случаем, я еще раз хочу напомнить, что мы с вами вышли в эфир в 2002 году, то есть 24 года назад. Почти четверть века. Это невероятно, Геннадий. Большое вам спасибо и огромное спасибо всем нашим телезрителям и вообще всем, кто, так сказать, с нами связан. Спасибо.
1: До этого эта программа была двухчасовой, это была радиопрограмма с 2000 года. 26 лет мы с вами. Нельзя не упомянуть еще и Геннадия Беззубова, который был в то же время вместе с нами.
2: Безусловно, да. Который тоже проработал очень много.
1: Да, десятилетия. Ну что, Евгений, давайте теперь к нашим темам. Итак, Соединенные Штаты якобы пришли к договоренности о прекращении огня на срок 60 дней. Собственно, это все должен утвердить еще Трамп, пока он молчит. Ну вот, Джей Ди Венс сегодня выступил и сказал, сегодня уже утром, я посмотрел только что, он сказал, что мы близки к подписанию соглашения. О чем идет речь? Опять-таки, не совсем понятно. Вообще-то много тумана. Вам слово.
2: Да, действительно, не совсем понятно или даже совсем непонятно, но, с другой стороны, все-таки, вы знаете, Геннадий, я сейчас, наверное, скажу вот такую вещь, за которую, ну, мне рассердятся, наверное, многие в Израиле, многие в Америке, а может, не рассердятся, может, наоборот поддержат. Но, вы знаете, я все-таки хочу сказать, что, несмотря на всю какую-то такую вот, ну, иллюзорность, что ли, переменчивость, нестабильность вот этих сообщений о готовящемся мире, все-таки я, знаете, как-то так скромно и рискну предположить, что по-любому, при любом варианте развития событий, все-таки мир, он лучше войны. Я просто поясню, что я имею в виду. Многие скажут, ну как же так, недобит враг, недобиты инфраструктуры врага, недобито то, все, пятое, десятое. Но, вы понимаете, что касается Ирана, я тут, кстати, могу еще согласиться, а вот что касается Хизбаллы, все-таки это не Вторая мировая война. Хизбалла, да, кстати, и Иран тоже, это все-таки не гитлеровская армия, нет там Рейхстага, невозможно там повесить флаг над Рейхстагом, которого нет. И то, что сохранятся какие-то жизни американских солдат, израильских солдат, и вообще многих людей, я думаю, что если это все будет так, ничего тут плохого нет. Я, наверное, рискую сейчас навлечь на себя гнев, так сказать, многих более, так сказать, серьезно, круто, так сказать, настроенных наших телезрителей, уважаемых. Тем не менее, все-таки я высказываю свое мнение. Хотя, при этом, все-таки, может быть, я немножко противоречу сам себе, но я тут же хочу сказать, что да, действительно, плохое соглашение – это плохо. Извините за тавтологию, ничего тут, естественно, радостного нет. Тем не менее, мы все-таки начали получать в последние, ну вот, наверное, часы сообщение о том, что будет какое-то продвижение и на ядерном направлении тоже. То есть, ну вот как будто бы, согласно последней информации, Иран согласился, но это так, пока еще, конечно, все не окончательно. Тем не менее, Иран как будто бы согласился на то, что инспекторы, ну, видимо, Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, или, может быть, какие-то другие инспекторы, пока не совсем понятно, что они будут приезжать с контролем на иранские атомные объекты. Это, кстати, уже что-то, это вселяет определенный оптимизм. Так что, конечно, Геннадий, несмотря на то, что много пока вот такой, ну, наверное, дымовой завесы над всем этим, соглашение сначала 30 дней, потом еще 30, получается 60 дней, прекращение войны, прекращение огня, причем на всех фронтах. Иран, я подчеркиваю, Иран требует прекращения огня на всех фронтах на Ближнем Востоке, включая Ливан. Так что вот, учитывая, конечно, все вот эти детали, и учитывая то, что режим аятолл не только не рухнул, но вот, как мы видим, все-таки вроде бы выстрелил, хотя, конечно, получил невероятно мощные удары и со стороны Израиля, и со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее, да, действительно, следует признать, ну, наверное, не все задачи разрешены, которые были поставлены в начале войны. Но что ж поделать, как говорится, поживем увидим. Однако, завершая эту тему, я хочу обратить внимание наших уважаемых телезрителей на один очень важный, как мне кажется, момент. Об этом Дональд Трамп сказал и вчера, да, и, собственно, сегодня утром приводятся цитаты из его выступления о том, что он хочет увязать заключение сделки с расширением соглашений Авраама. То есть присоединить вот к этим соглашениям Саудовскую Аравию, Пакистан, еще какие-то страны мусульманские, арабские, не только арабские. Если это действительно так, если у него действительно это получится, хотя это очень трудная, это невероятно трудная задача, то, ну что же я могу сказать, честь и хвала, дай там Бог, чтобы так оно и было.
1: Мы это обсуждали, там еще и Турция есть, и Катар. Вот как это возможно? Мне это совершенно непонятно.
2: Что касается Геннадия Турции, то формально, я хочу напомнить, формально у Турции с Израилем дипотношения есть. А вот Катар, который вы сейчас упомянули, Катар, да, у Катара действительно нет дипотношений с Израилем. Кстати, страна эта достаточно важная. Она играет очень большую роль в арабо-мусульманском мире, не только в арабо-мусульманском мире. Между прочим, мы затрагивали этот вопрос. Я буквально в двух словах хочу напомнить, что Катар – это суннитское государство арабского мира. Ну, вроде как, вот типа как Саудовская Аравия, Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн и так далее, а не совсем. Когда были очень напряженные отношения у Ирана с Саудовской Аравией, они, правда, сейчас тоже напряженные, конечно, то Катар тогда играл такую, знаете, двоякую роль. Более того, Саудовская Аравия вообще разорвала с ним отношения. И Америка, это было несколько лет назад, мирила, трудно себе даже представить такое, мирила саудовцев и катарцев. И вроде как даже сумела на этом пути преуспеть. Америка выступала посредником между двумя арабскими странами.
1: У нас времени совсем не осталось. По мнению ряда израильских политиков, не исключается возможность того, что на следующей неделе будет объявлено о распуске Кнессета. Давайте немножко об этом.
2: Да, в нескольких словах, я думаю, что к этой теме мы, конечно же, должны будем вернуться на следующей неделе с Божьей помощью, если, как говорится, все будет нормально. Что касается, да, вот такой последней информации, то не удалось прийти к каким-то соглашениям Биньямину Нетаньяху с ультраортодоксальными партиями. А это означает, что, видимо, уже в ближайший понедельник, быть может, действительно будет объявлено о распуске Кнессета. Хотя я хочу заметить, что даже если бы этого и не произошло, то все равно выбор уже, ну, совсем не за горами. Ну, тут уже даже не столь важно, 1 октября не состоятся или там 27-го, как должно быть по закону, но будут, может быть, чуть раньше. Но в этом ничего такого, в общем, страшного нет. Но ясно одно, что если действительно будет принят законопроект о распуске Кнессета, то многие законы и законопроекты, которые замысливала, скажем так, правящая коалиция, они не будут утверждены. Ну, кое-тут что, я не могу не поделиться, знаете, собственным ощущением. Планировалось закрыть нашу организацию, тот концерн, где я работаю, там и радио, и телевидение, и так далее. Ну вот, если действительно будет распущен КНАСА, то, значит, мы как-то еще останемся на плаву. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Хотя даже если бы и был принят такой законопроект, конечно, прошли бы многочисленные апелляции в самые разные судебные инстанции, все это долгий процесс. Но, тем не менее, вот нечто такое, знаете, корыстная такая журналистская радость у меня возникла. Не могу с вами, Геннадий, тут не поделиться с нашими уважаемыми телезрителями. Но это лично мое, так сказать, ощущение, лично мое мнение как журналиста.
1: Что значит распущен КНЕСЕТ? А дальше процедура какая?
2: Дальше будет назначена просто дата выборов. Начинается такой совершенно откровенный предвыборный период. Он уже начался, но еще как бы так не в полной мере. Но интересно другое, Геннадий, буквально в двух словах, я понимаю, что время заканчивается, что согласно большинству опросов, ни у правящей коалиции нынешней, ни у парламентской оппозиции, опять же нынешней, даже после выборов, согласно опросам, не получится создать правительство. А это значит, что пройдет еще несколько месяцев, опять выборы, потом опять выборы и так далее, и так далее. Мы вступаем в какую-то турбулентность, какую-то политическую, Геннадий. Такое уже было, видимо, это повторится еще раз. Но, правда, всякое может случиться, может у кого-то что-то и получится. Поживем и видим.
1: Насколько это ко времени? Идет война с Ираном, очень тяжелая ситуация и распускается КНЕСЕТ. Буквально два слова.
2: Да, действительно, многие, кстати, об этом говорят, что, ну, как-то сейчас вообще не время на какие-то политические дрязги, распри и так далее, но, тем не менее, закон есть закон, по закону, собственно, уже приближается предвыборное время, отменить выборы могут только голоса более чем 80 депутатов, ну, а это, конечно, мало реально, скорее всего, выборы все-таки состоятся.
1: 80 депутатов из 120, да? То есть 2/3.
2: Да, это практически собрать такое большинство практически нереально, так что выборы, скорее всего, 99%, 98%, что они все-таки будут.
1: Евгений, шаббат шалом. Время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь до следующего эфира. Всего доброго.
2: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до свидания. Шаббат шалом.
0: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000. Sorry.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
5: Только в нашем эфире.
6: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Америки 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
1: Фрэнк Ферриан и его проекты. Часть шестая. Проект Daddy Cool Kids. Новый проект Фрэнка Ферриана, запущенный в конце 2007 года, задуман как трибьют Бонни М. Эта формация, в состав которой входит четверка высокоодаренных детей, начала свою карьеру с исполнения модернизированных версий хитов своего знаменитого прототипа. Первый трек «Mary's Boy Child» «Oh My Lord» был опубликован в качестве бонуса на ремастированной рекомпиляции рождественских хитов «Christmas with Bonnie M».

После успеха диска во многих странах Sony BMG выпустили новый сингл Daddy Cool Kids Schools Out летом 2008 года. Сингл Daddy Cool Kids Schools Out вошел в топ-листы Австрии, Швейцарии и Германии.

Осенью 2009 года MCI и Sony Music опубликовали новый трек Daddy Cool Kids под названием Show Me What You've Got. На сборнике хитов различных проектов Фариана Produced by Frank Farian Volume 1. Компиляция реализовалась только через немецкую торговую сеть «Метро».

В начале 2010 года Фрэнк Фариан приступил к созданию нового проекта, который первоначально получил название BB Queen. Никакой утечки в прессу о ходе работы не допускалось. Впоследствии выяснилось, что группа в итоге была переименована в ZZ Queen и базируется в Майами. Главной солисткой является американская соул-певица Бьянка Кларк под сценическим псевдонимом ZZ Queen. В феврале 2011 года был опубликован дебютный трек ZZ Queen «Bebop Elulu». Группа представляет собой квартет, состоящий из трех темнокожих женщин и трансвестита, играющего на ударной установке. Был записан пилотный сингл «Bebop Elulu» и снято одноименное видео. Позже появилась информация, что по семейным обстоятельствам Бьянка Кларк была вынуждена прервать свою работу в ZZ Queen на продолжительный период, и проект был заморожен.

Дипломированный повар Франц Ройтер, он же Фрэнк Фариан, стал одним из самых успешных музыкальных продюсеров мира и входит в первую десятку. За свою карьеру Фариан продал более 850 миллионов звуконосителей. Он имеет престижные награды за выдающиеся достижения музыкальной индустрии, в том числе 3 American Music Award, германский аналог Grammy Echo, несколько наград Golden Europe, британский Carolman Award, Brit Award и так далее. Он сотрудничал с такими грандами мировой поп-рок сцены, как Майк Олдфилд, Тото, Теренс Трендерби, Мит Лоф, Питер Хоффман, Сидни Ром, Стиви Уандер, Супер Макс и многими другими. В интервью германским СМИ в апреле 2007 года Фариан сказал относительно своих творческих планов: «Я не успокоюсь, пока не достигну миллиарда». В настоящее время медиагигант Sony Music продолжает успешно продавать альбомы, синглы и видеопрограммы компании Фариана MCI миллионными тиражами по всему миру.

2021 год станет особенным для знаменитого продюсера. Фантастический всемирный успех на TikTok классического хита «Распутин» в исполнении его самого успешного проекта «Бонни М» продолжился после выхода ремикс-версии от британского диджея Majestic. С осени 2020 года песня стала одним из самых популярных треков в соцсетях, стриминговых сервисах и на порталах цифровых загрузок музыкального контента. В этом же году Фрэнк отмечает 25-летие создания классической песни «Trio No Mercy» «Where Do You Go», которую до сих пор любят во всем мире. А пока он будет очень занят, работая над новыми идеями в своей студии. Продюсер планирует переиздание записей своей первой группы «Frankie Farian and Die Schatten», а также работает над новым материалом для нового проекта «Бонни М» с несколькими ведущими вокалистами. Фрэнк Фариан вместе со своей дочерью Яниной, она стала известна как участница детской группы «Daddy Cool Kids», записал еще один сингл «Cherish the Life». «Cherish the Life» является кавер-версией классической песни «Cherish» группы «Cool and the Gang» и была записана в студии Фариана в Майами. А этот сингл вышел в конце мая 2021 года.

2021 году Фрэнк Фариан отметил 80-летний юбилей, который сопровождался чествованиями и обилием телепрограмм, посвященных биографии и творчеству легенды музыкальной индустрии. К тому моменту проданные продюсером звуконосители перевалили за отметку в 900 миллионов, и он шутил, что одолеет и миллиард. Год спустя Фрэнк Фариан перенес операцию на сердце, после чего стал стремительно сдавать. Он сильно похудел, дышал через специальный аппарат и передвигался в инвалидном кресле. Ухудшение состояния стало причиной смерти, наступившей 23 января 2024 года. Умер Фрэнк в своем доме в Майами, где проживал в последние годы.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, ничего природа
2: вас произвела. Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Нью-Йорке 6 часов утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
8: Новости на
6: «Дэвидсон Радио».
8: Информация к этому часу.
9: В студии Наталья Быстрицкая. Президент Трамп подтвердил, что на следующей неделе посетит матч NBA между Нью-Йорк Никс и победителем в серии Оклахома Сити Сандер и Сан-Антонио Спорс в Мэдисон Сквер Гарден. «Думаю, я пойду на один из матчей», — сказал Трамп во время общения с прессой. Никс вышли в финал впервые с 99 года. Трамп ранее посещал Супербоул, Дайтону и US Open, а 14 июня, в день своего 80-летия, примет турнир UFC на лужайке Белого дома. Отказ мэра Нью-Йорка Мамдани участвовать в традиционном параде в честь Израиля 31 мая вызвал резкое осуждение еврейской общины. Впервые с 1964 года многолетняя традиция будет нарушена. Действующий градоначальник официально заявил, что не появится на ежегодном шествии. Этот беспрецедентный шаг вызвал волну негодования. Свое решение Мамдани объясняет политическими принципами. Он и ранее отличался радикальной риторикой, заявляя, что Израиль – это не страна, а также намекал на готовность добиваться ареста израильского премьера Биби Нетаньяху в случае его визита в мегаполис. Действия мэра спровоцировали жесткую ответную реакцию, особенно с учетом текущего всплеска антисемитских инцидентов. Лидеры общины заявили о нежелании сотрудничать с политиком-антисемитом. Экс-мэр города Эрик Адамс открыто осудил преемника. Он подчеркнул, что традиционный марш – это не политическая акция, а важнейший символ глубокого исторического партнерства. Губернатор Кэти Хокул уже подтвердила свое намерение посетить мероприятие, как и было запланировано изначально. Организаторы ожидают рекордного числа участников. Сеть супермаркетов Stop & Shop объявила о снижении цен в магазинах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Некоторые популярные товары, в частности булочки, донутсы, колбаски, куры-гриль и копченый лосось, подешевеют почти на 23%. Компании заявили, что это очередное изменение, призванное помочь покупателям справляться с растущими расходами. Новые ценники появятся на полках в 137 магазинах. Президент сети Роджер Виллер назвал ценовые изменения дословно «перезапуском». Он заверил, что компания хочет поддержать семьи, у которых финансы поют романсы. Цены на продукты за последний год выросли почти на 3%. Стоимость бензина увеличивается, биллы за электричество с марта по апрель выросли на 3,8%. По сравнению с прошлым годом рост составил 18%. Жалоб на недоступность товаров стало намного больше за последние несколько лет, констатируют эксперты.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
12: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
13: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
14: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
16: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
14: 4 июня.
15: На 7 часов вечера.
14: Начало показа фильма.
15: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Слушайте нас в интернете
6: www.davidsonradio.com.
8: davidsonradio.com.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели. Сегодня, 29 мая 2026 года, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. И, конечно же, чуть позже к нам присоединится умный человек в Нью-Йорке, писатель Геннадий Стальнич. Почему? Потому что ту тему, которую я придумала сегодня, без него прям никак не обойтись. Сейчас я чуть-чуть расскажу вам исторические всякие данные, которые произошли в разные даже века, вот, а потом уже непосредственно к теме. Итак, сегодня Международный день миротворцев, то есть ООН сегодня гудит. Штат Висконсин образовался в 1848 году. Вступление Род-Айленда в состав США было это в 1790-м. Кстати, Род-Айленд был последней из начальных 13 колоний. В 1860-м купец, меценат и лекционер Павел Третьяков объявил свое завещание. В Москве он передавал коллекцию картин и 150 тысяч серебром для устройства картинной галереи и 8186 рублей просил употребить, далее кавычки, на выдачу замуж бедных невест, но за добропорядочных людей. Кавычки закрываются. 1919. Наблюдение полного затмения солнца, проведенное Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна. У меня все, меня не покидает мечта поговорить вот о теории относительности. Что же это такое? Но когда-нибудь в будущем. 1923 английские власти распорядились отложить принятие Конституции Палестины в связи с отказом арабов от сотрудничества. Повторю, 1923. 1937 отъезд Александра Куприна из Парижа в Москву. 1988 начало визита президента США, тогда Рональда Рейгана, в СССР. И у меня ассоциативно тут возникла мысль, что, скорее всего, эту дату назначил астролог Нэнси, жены Рональда Рейгана. И я подумала и предложила Геннадию, который согласился вот на эту тему, я говорю, что если поговорить про бывших приближенных вот к выдающимся личностям, да, выдающимся, ну, скажем, известным. И вот эти вот приближенные потом выпускали свои мемуары. И, что называется, сдали хозяев. Вот возьмем Рейгана, Ельцин, Диана, и таких было немало. Про Рейгана мы все уже знаем, что вот про него написал, ну, наверное, Геннадий тоже это расскажет. Я просто напомню, что звали его Дональд Риган. Он был совсем прям вот, ну, приближенным человеком, да, и вдруг взял и сдал. Ну, вот как-то мне кажется всегда это странно. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, люди хотят заработать, или они обижены, допустим, вот как Коржаков, который был у Ельцина начальником охраны, его Ельцин уволил, и тот в отместку написал все подробности в своей книге. Давайте сегодня поговорим и попросим нам раскрыть эту тему Геннадия Станича. Геннадий, здравствуйте.
2: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марина, я должен сказать...
1: Ну, то вы нам подготовили.
2: Да. Мемуары сами по себе, как говорится, мемуары пишутся в двух случаях. Когда мемуары пишут о себе, и когда мемуары пишут о ком-то. Ну, в любом случае затрагиваются какие-то реальные люди, реальная история их жизни, какие-то взаимоотношения. В общем-то, я считаю, что мемуары – это... Если мемуары ну, автор планирует, чтобы они стали интересными, то это, по сути дела, такое блюдо, состоящее из жареных фактов, приправленных соусом под названием «Я сам все это видел». Поэтому неудивительно, что некоторые приближенные различных известных людей, когда пишут, пытаются составить так, жизнеописание, то есть мемуары, используют какие-то такие фрагменты, которые не были достоянием общественности и которые порой выставляют главных героев или героя в неприглядном свете. Ну, о Рональде Рейгане я читал, собственно говоря, его официальную автобиографию, которую он издал в 1990 году. На английском языке она называлась «American Life», то есть «Американская жизнь». Но я читал ее на русском языке. Она под названием вышла «Рональд Рейган. Жизнь по-американски». Ему помогал тогда известный журналист Роберт Линдси. Этот охватывал жизнеописание как его голливудскую карьеру Рейгана, так и годы, проведенные в Белом доме. Мне очень понравились эти мемуары, они были очень содержательные. Рейгана я не читал, человек, который был приближен, конечно, к Рейгану, занимал государственный пост, но я читал как бы критику, связанную комментарии к его изданию, где люди, которые также работали с Рейганом, в частности, госсекретарь Шульц и бывший министр обороны, подавший в отставку при Рейгане, Каспар Вайнбергер, они считали, что Рейган там, ну, как бы излагает весьма, скажем так, предвзятое мнение, необъективно, отзывается в адрес своего бывшего патрона. А касательно, вот, например, мемуары, которые выходили, такой известный человек, естественно, как принцесса Диана, да, еще при ее жизни было выпущено, написано ее биографом Эндрю Мортоном, по-моему, в 1992 году были написаны книга «Диана. Ее подлинная история». Ну, там, естественно, все было очень интересно, потому что она раскрывала как бы некоторые тайны о несчастливом браке, о том, как она страдала булимией, какое давление она испытывала со стороны королевской семьи. Достаточно интересно было. Самое неинтересное, то, что я сталкивался, это редчайший случай, Марина, когда, допустим, я начинал читать и даже не заканчивал. Наверняка вы помните очень хорошего, талантливого актера Шона Коннери, да, я достал, он за несколько лет до своей смерти он выпустил свои мемуары автобиографические, она была переведена книга на русский язык, я ее читал на русском, ну, скучнейшая вещь, понимаете, всегда, тем более, когда речь идет об актере, да, деятель искусства, интересном, он же ведь снимался во многих фильмах, встречался со многими другими известными звездами, какие-то хотелось подробности узнать, знаете, что-то интересное. Но, увы, скучнейшее такое жизнеописание было. Я его даже сравнил в свое время, уже после развала, по-моему, Советского Союза. У меня попалась, я купил, зря потратил деньги, сразу скажу, книга, можете себе представить, оказывается, была такая, «Мемуары Лазаря Кагановича». Я думаю, вы помните, кто это, да. Он же прожил долгую жизнь, да, 96 лет. И вот он, значит, издал там, по-моему, в конце 80-х вышла эта книга, я ее достал, там попалась. Ну, кошмар какой-то просто. Были какие-то компиляции из каких-то предвыборных программ коммунистической партии, речей Сталина. В общем, за всю книгу всего одна была живая фраза, я как сейчас помню. Я не знаю, кто ему помогал. Наверное, какой-то журналист ведь помогал ему в этой работе. Была единственная фраза, что когда он с Хрущевым находился и с Молотовым, с Берией на даче, с Булганином, когда умер Сталин, и он задал вопрос Хрущеву, что ж, как же мы теперь будем жить, как же мы без Иосифа Виссарионовича, и Хрущев, там у него слезы текли, что-то ответил ему. Но это такой был эпизод, где что-то живое было. Все остальное это было, ну, все такое бюрократическое, не живой абсолютно текст, совсем не понравилось.
1: Ну вот, может быть, поэтому другие писатели употребляли очень личные какие-то вещи, которые, ну, в принципе, народу были неизвестны при жизни этих героев, да? Та же Диана и тот же Ельцин. То есть, когда человек при этом известном человеке, личности, руководителе, принцессе, кого угодно, президенте, он подобострастно выполняет его приказы. Как только человек уходит из жизни, эти бывшие приближенные начинают писать. Вот вам не кажется это немножко подленьким таким? Как-то вот чем-то попахивает. То ли человек хочет заработать, срубить бабла на публикации, то ли у него наболело, может быть, знаете, прислуживать же тяжело.
2: Как вам кажется? Да, служить бы рад, прислуживать это точно. Но, понимаете, Марин, тут еще зависит от того, при жизни, допустим, этого человека опубликованы мемуары другого человека, который его знал, или после его смерти. Вот если после его смерти, я уже считаю то, что вы правы, то, что вы сказали насчет подлости, потому что он же как бы ответить не может. Вы понимаете, в свое время вот был конфликт двух известных режиссеров, вы, наверное, их знаете, театральных, ныне покойного Романа Виктюка и Шерлинга. И я помню, как Шерлинг, критикуя очередные его новые модерновские постановки конца 80-х, уже начала 90-х годов. Ну, вы помните, он любил Виктюк снимать там в женских ролях мужчин голых по пояс и так далее, и тому подобное. Mm-hmm. Он сказал, что вот с наступлением свободы, говорит, нам разрешили подглядывать не только в замочную скважину, но и приоткрыть дверь в спальню. Но проблема в том, что Виктюк приоткрыл дверь в туалет. Но вот так вот он считал, у них полемика была. То есть в данном случае, ну вот вы вспомнили Коржакова, да, безусловно, я согласен с вами. Коржаков был обижен Ельцином, поскольку все-таки он был предан Ельцину и два раза спас ему жизнь. Но как бы Александр Васильевич не совсем понял как бы ту должность, на которой он был, что полномочия начальника службы охраны и безопасности президента, это, по сути дела, как мы видели в свое время фильмы, кабинет Ленина и дверь вождя открывается. Охраняет латышский стрелок с ружьем и примкнутым штыком. Понимаете, это во всем мире. Он же свою деятельность так бурно развил, которая далеко выходила за рамки его официальной деятельности. Он стал неудобен, прежде всего, тем, что у него не сложились отношения и с одной из дочерей Ельцина, и Татьяной Дьяченко, ее мужем Валентином Юмашевым, и окружением Ельцина, в результате чего Ельцин его убрал, несмотря на то, что Коржаков был ему, конечно, всецело предан. Ну и потом он, конечно, это элемент мести был. Я с интересом прочел, кстати, мемуары Коржакова, потому что это невозможно читать без интереса, это очень там разные подробности и так далее. Условно говоря, он не только, мне кажется, как бы раздел в этих мемуарах Бориса Николаевича Ельцина, по сути дела, даже и в прямом передовом смысле снял трусы с него, но там много, конечно, но вот читаешь так захватывающе, интересно, оторваться нельзя, а в конце закрываешь книжку и понимаешь, что ну, элемент мести наверняка тут присутствовал. Не только желание рассказать всю правду. Бывают же такие подробности, которые как бы не стоит выносить на суд широкой общественности. Но вот Коржаков не сдержался, отомстил, как бы можно так сказать. А с другой стороны, я должен сказать, Марина, мемуары, литература вот такая, как мемуары, как никто, как ни странно, если написано особенно после смерти главного героя, вводят в нашу жизнь разные мифы. Мифы очень сильные, Марина. Ведь стоит в каких-нибудь мемуарах что-нибудь там написать, там, ну, допустим, реальный случай. Встречался с каким-то человеком, но о чем говорили, неизвестно. И вот что-то придумать, потом миф такой. Например, самый такой, ну, много я бы мог привести, но вот один из таких распространенных Шарль де Голь, да, после его смерти его секретарь, по-моему, Вийон его фамилия была, он опубликовал мемуары. Ну, там достаточно, он действительно был его личным секретарем, и, как вы понимаете, много чего мог рассказать и поведал. Книга была сопровождена интересными фотографиями личного фотографа де Голля, иллюстрациями. Ну, вот там были ряд таких фраз, например, там в свое время он написал, что якобы де Голль, узнав о сопротивлении в Советском Союзе в 40-х годах на Западной Украине украинской повстанческой армии, якобы заявил о лидере этой партии, армии, украинской повстанческой армии Романе Шухевиче, который, ну, псевдоним был Тарас Чупринка, он заявил, говорит, если бы такие люди у меня были, как у него, если бы у меня такие люди были во время войны, мы бы немцам бы не оставили Париж, не отступили бы с Парижа. Ну, естественно, это вызвало некоторое недоумение, как бы, несмотря на эрудицию де Голля, многие как бы заподозрили, что, в принципе, как бы вряд ли он вообще слышал о таком человеке, могло ли это быть. И жившая тогда еще его вдова, она была жива, Ивона, когда ей задали этот вопрос на одной из пресс-конференций, что вот, ну, кроме всего прочего, там секретарь много еще чего присовокупил, да, задали в частности этот вопрос, она улыбнулась, сказала, что господин Виньон никогда не страдал отсутствием воображения. Вполне может быть, что он что-нибудь придумал и сам. Но вот такой случай был, да?
1: Ну, в общем, да, потому что сказать можно все, что угодно. И потом это раздувается, особенно сейчас, каждый добавляет свое. Но вот что касается книжки Коржакова, как мы знаем, он был начальником охраны Ельцина, да, он да, его да. был приближенный. Даже одно время говорили, что чуть ли не Коржаков руководит страной, потому что Борис Николаевич, царство ему небесное, был человек выпивающий, и опять же вот Коржаков говорит, что чуть ли не две бутылки водки он в день должен был употребить, и уж не знаю, по своей инициативе или по просьбе жены Наины, он якобы Коржаков шприцем, значит, выкачивал водку и разбавлял, ну, норму, получалась одна бутылка сама по себе, да, физически их было две, но он разбавлял водой, чтобы он не так напивался, вроде бы даже так, уже не говоря про все остальное, как он его поднимал, и он его носил, и все, но ведь Коржаков, каким бы он ни был там военным, он сделал свою карьеру, свои деньги, даже хотелось с них начать, видите. Вот где бы он был, если бы не Ельцин? Но будь же ты благодарен, будь мужиком, в конце концов. Вот мне кажется, это в этом какая-то не очень неприятная такая волна. Вот это тут, кажется, что он обиженный какой-то, да, при этом очень сильно информированный, бестактность какая-то. Пожалей, хотя бы там тогда оставалась еще его жена и дети и так далее. В этом какая-то, мне кажется, ну... Пардон, грязь. Вот,
2: Марина,
1: может, я ошибаюсь.
2: Да, я читал об этом в его мемуарах, в этой книге «Борис Ельцин. От рассвета до заката», да, где он все это описывает. Понимаете, тут есть один нюанс, Марина. Несмотря на то, что он был еще представлен, работал, он же в КГБ работал, и от ФСО, он от этого отдела, он курировал Ельцина еще как первого секретаря горкома московского охрана. Но есть такой момент, вы понимаете, в чем дело? 89-й год, когда Ельцин уходит с партийной конференции, покидает ее знаменитый кадр, выходит из зала, там ведь продолжение было, что зал сидел в оцепенении, да, и в этот момент вслед за ним вышел, тем не менее, Коржаков и покинул этот зал, и написал заявление об увольнении. То есть, условно говоря, он стал в тот момент охранником Ельцина уже как на общественных началах. За это он деньги не получал. И из этого зала он выходил фактически в никуда. То есть это 89-й год, это не 91-й. То есть это, в общем, такой был достаточно решительный шаг. Он уходил в неизвестность. Он действительно показал свою преданность. И я не думаю, что он великого ума был человек, судя по его интервью, то, что он даже рассказывает о Гусинском, о Березовском, все эти рассказы и так далее. Там Киселев, журналист Евгений, называл его великим немым, Коржаков в ответ его называл стукачом и так далее. Он человек небольшого ума, но он многие секреты хранил. Ну, скажем так, теперь, может быть, он на суде Божьем ответит, может, как-то он был бестактен, или, вот, как вы сказали, грязь какую-то выложил из Ельцина, о Ельцине. Но то, что он был, как бы, скажем так, если бы он написал ему письмо и подписал его, допустим, «До свидания, Борис Николаевич, преданный вами Коржаков», то я думаю, он бы имел на это основание.
1: Ну да. Но все равно в этом какое-то такое вот, ну, не мужское что-то, я не знаю. Я не

0: Двое там
1: Может быть,
0: они
1: да.
0: писали. Да, а вот бывший дворецкий ее, вот этот Пол Баррелл, он и привычки, и распорядок дня, и личные какие-то истории, ее слабости человеческие, там про ее характер и так далее. Ну вот это я вообще не понимаю. Ну как можно с утра до ночи быть, тем более при женщине, при принцессе? И, в принципе, который обожал весь мир, вот так скажем, да, грубо, хотя
1: Да.
0: обобщение мы не любим. И, тем не менее, вот нашел какие-то вещи, и я читала, правда, не всю книжку, но большие очень выдержки. Но это не делает ему чести. Не делает
1: Ну,
0: чести.
1: считалось,
0: Мы
1: длительное
0: прервемся
1: время
0: на
1: считалось.
0: рекламу.
1: Да. А,
0: Да-да,
1: хорошо, да, хорошо.
0: продолжите. Или потом. Хорошо, потом.
1: Коротко,
0: Дорогие
1: и коротко,
0: друзья,
1: Марина. Да, я после, давайте в
0: хорошо,
1: начале
0: хорошо.
1: второго часа. В начале второго, после рекламы.
0: Ладно, хорошо, благодарна. Дорогие друзья, присоединяйтесь потом к нашему разговору 718-303-9090. Спасибо большое. Перерыв на рекламу.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году — бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте театр.com или на eventkartel.com.
8: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А Также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusic

0: promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Вы на волне радио. Дэвидсон Радио.
3: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию. 718-615-4100. 718-615-4100.
4: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
3: Наша творческая радиобригада в составе писателя Геннадия Стальнича, звукорежиссера Акмаля Тахирова приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Итак, вот сегодня мы придумали тему мемуаров людей, которые были приближенными к известным личностям, а потом написали о них свои воспоминания. Порой не самые лестные. И вот Геннадий, мне кажется, очень интересно рассказал в первой части. Геннадий, вы хотели продолжить, потому что уже появились звонки.
5: Да, я хотел тут закончить тему. Касательно вот принцессы Дианы, да, вот ведь была информация в свое время, что вот этот бывший дворецкий, который написал о ней, что это было заказано, по сути дела, эта книга по настоянию королевской семьи, да, британской. Да, там он рассказывал нелицеприятные вещи, и, там интрижки какие-то, и о том, что якобы она была глупышкой, там привел высказывание вдовы Кеннеди Жаклин, которая, кстати говоря, тоже подверглась обструкции в американском обществе, когда после смерти мужа вышла замуж за греческого миллиардера Анасиса. Жаклин говорила, что Диана глуповата, и что ее все не сложились отношения, что ее всегда поражало, почему Диана не получила высшее образование. Но все равно принцесса Диана, она была трагической натурой. Ведь выйти замуж за человека, когда мало того, что еще как бы, не, ну, допустим, не любишь его, еще пытаешься его полюбить, но еще знаешь, что он тебя не любит, любит другую женщину. И ведь если издаются мемуары при жизни человека, он еще может ответить, но неизвестно, что больнее, понимаете, Болтон, бывший советник национальной безопасности президента Трампа, тоже много чего о нем написал, а журналист югославский, помните, который роман с известной моделью советской, Региной Избарской, в советское время взял после этого и при ее жизни опубликовал мемуары «100 ночей с Региной Избарской», которые окончательно говорят, добили ее тогда и оказали на нее очень сильное психологическое воздействие.
3: Даже была версия, что она сотрудница КГБ.
5: Да, mm-hmm. вот он там это все накрапал, это же ужасно было. Понимаете, не все же могут так написать, как Мария Владия написала о Высоцком. Ну, правда, один нюанс, не все и так влюблены в человека, которым пишут, как она была влюблена в Высоцкого. Ну, разные случаются, да, ситуации. И, конечно, когда создаешь такие произведения, когда пишешь мемуары, надо все-таки как бы задумываться немного о том, что насколько они могут причинить, ну, скажем так, хотя бы какой-то вред тем людям, которые живы и которые упоминаются в этих мемуарах. Например, Андрон Кончаловский написал мемуары, очень интересно, я прочел. Но он там описывает сексуальные сцены с актрисой Жанной Болотовой. На тот момент ее муж Николай Губенко был жив. Я думаю, что, мягко говоря, ему было неприятно читать подобное.
6: Так и про Купченко да. он писал. Это вот, вот ну, это да, начало да, подлости, да. с моей точки зрения. Да, да. он да. очень талантливый человек, но... К сожалению, грешит. Грешит безвкусием при этом.
5: Как у нас говорят, за базаром не следит. Как говорят в простонародье, за базаром не следит.
6: Не, ну как можно? Вот первая реакция, я опять же помню моего мужа. Ну как можно писать про своих бывших подруг, там женщин, с какими бы последствиями там ты не расставался и так далее? Для чего это все выворачивать? Это просто вообще какая-то бесполость какая-то и беспомощность.
5: Ну может быть на
6: что
5: старости
6: ж,
5: лет.
6: Друзья?
5: Да. Может, на старости лет да. хочется такие приятные воспоминания, такие пикантные подробности.
6: Но
5: должны же быть моральные, должны же быть моральные принципы, должно же быть чувство такта, да, должно же быть чувство.
6: Ну, безусловно. Давайте принимать звонки, слушаем вас, пожалуйста. Принимайте участие в нашем доходе до самой сути.
7: Это Илья, ну, знаете, да, эту правдивую историю, когда на улице беседуют два еврея, мимо идет третий и сходу говорит: не знаю, о чем вы тут говорите, но ехать надо. Так вот, я когда включил, я так и не понял сразу, о чем вы тут говорите, но вот теперь уже врубился. Да, я хотел сказать обычное свое приветствие, значит, слава Израилю, и ответ: евреям слава. Так вот, как я читал несколько раз в уголовном делопроизводстве есть такой, как сейчас говорят, мем. Никто не врет больше, чем очевидец. То есть, когда спрашивают свидетелей, то получается, что практически у всех разные показания. Так вот, если верить всем этим мемуарам и мемуаристам, ну, я не знаю, каждый лепит все, что угодно. И поэтому я бы не стал столь рьяно доверять этим самым авторам. Вы меня слышите?
6: Да, хорошо слышим, да. Но, понимаете, есть же, конечно... Угу. Продолжайте.
7: Я с вами, при всем, как говорится, уважение, я с вами не согласен в том, что принцесса Диана, я имею в виду внешность, повадки, ну и так далее, всем нравилось, всем. Мне, например, она абсолютно, она абсолютно не в моем вкусе, как женский идеал, понимаете? Смотрит из-под лоби все время, какая-то все время такая хмурая, унылая и тому подобное. Нет, ну, кому-то у каждого свой вкус, сказал индус. Ну, продолжение я не буду говорить.
6: Но кто же вам нравится, Илья? Вот было бы интересно услышать, немножко отступая от темы, а кто же вам нравится? Потому что вы всегда всех критикуете. Вот просто интересно.
7: Опять, Марина, вы общаете. Я никогда всех не критикую. Я конкретно критикую. Мне много-много, масса женщин нравится. Масса. Я если буду перечислять, ну что вы. Да. И последнее скажу. Но идеал моей для меня женской красоты, это была такая польская актриса Беата Тышкевич, если вы в курсе.
6: Ну а как же? Играла одну из жен декабристов.
7: Она играла в знаменитом фильме «Кукла», там еще прочее. Она была, по-моему, супругой Анджея Вайды, да, если я не ошибаюсь. Но это не в этом дело. Вот она, по-моему, была, на мой взгляд, самая красивая на тот. Ну и сейчас, наверное.
6: Мы перешли немножко на взаимоотношения и любовь мужчины к женщине. Но, в принципе, в защиту... Спасибо, Илья. В защиту и объяснение своей фразы, вот, что ее любил весь мир. Давайте вспомним даже вот трагические дни, когда она погибла, каким количеством цветов были просто засыпаны тротуары вокруг Букингемского дворца. И, ну нет, ну она прелестная, о чем говорить. Геннадий, хотите прокомментировать?
5: Да, я только... Да, Марин, если можно, я хотел бы... как бы буквально поправить. Дело в том, что в фильме, я понял, декабристы в фильм вспомнили «Звезда пленительного счастья», там играет Эва Шикульская. Беата Тышкевич на других фильмах снималась.
6: А, вот, видите.
5: Да, но последний фильм, я помню, это даже... знаменитый 2001 года в августе 44-го. Да. Она сыграла эпизодическую роль, да. А... ну, в целом, как говорится, комментируя Илью, на вкус и цвет приятелей нет, да, может быть, внешне Диана не производила какого-то там грандиозного впечатления на мужчин, но мы помним о ее поступках, о том, что она делала. Но в целом, я считаю ее трагической и несчастной натурой, конечно.
6: Да, ну и потом, если говорить про высшее образование, она была воспитательницей, по-грубому, если сказать, детского сада. Она очень любила детей, она была добрым человеком, она брала на руки... зараженных СПИДом детей в Африке и так далее. Это говорит, по-моему, очень сильно про нее. И потом каждый человек имеет право на личное счастье. И даже вот то, что она ушла из этой семьи. Да, и ее эта вторая книга, вот, которую написал Эндрю Мортон, опять же, которую вы упомянули, «Из первых уст». Вот там как раз Диана, как потом выяснилось, давала ему свои какие-то соображения, изречения. Это был как вот ответ на книжку этого Пола Баррелла, бывшего дворецкого и так далее. Но я не знаю, нужно все-таки какие-то рамки соблюдать. И потом Диана была такая женственная, такая милая. Слушаем вас, пожалуйста.
8: Доброе утро. Да. Хорошая погода. Это Лев. Лев идет.
6: Здравствуйте, Лев.
8: Илюшенькой. Вы правы, конечно. Вы знаете, ему не надо было кончать Бауманское училище, ему надо было кончать... критическое отделение, если такое существует. Но вообще-то он по природе любит критиковать. И интересно спросить его, критикует ли он свою жену так, как он многих критикует.
6: А насчет Татьяны... Лев, давайте не будем превращать в поле брани нашу передачу.
8: Нет, это не
6: мне
8: брани,
6: бы хотелось вот выяснить, вы человек, такой... Как мне кажется, очень любящие какие-то темы, и если уж чем-то увлечены, то ее изучаете.
8: Во всяком случае,
6: что кажется музыке, да, вот что касается. Как вам кажется, это нормально вот писать, когда человека нету уже на белом свете, да, вот тот же этот Дональд Риган, почти Риган, написал
8: вот
6: про него.
8: Я считаю, что это нормально, потому что вот я сейчас с удовольствием читаю и о Брежневе, о Косыгине, обо всех этих небожителей, потому что мы ничего о них не знали, и мы хотим знать правду, тем более мы выросли при них. Я считаю, что можно, другое дело, что нельзя ложь писать, а правду, я считаю, что правду. Я хочу сказать, что я с Илюшей согласен насчет Даяны. Мне ничего интересного как женщина. Она просто популярна была как принцесса, как вообще все это королевство, династия там поклоняются. Живут за счет налогоплательщиков. Вот. Но слава богу, что их не расстреляли в свое время, как в России царя убили.
6: Правда, что? Спасибо хоть за это. Да, Геннадий? Или принимаем? Давайте,
5: да, принимаем.
6: Давайте примем звонок. Ага. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте. Я просто хотел по поводу принцессы Дианы сказать. Она из тех людей, которые не принадлежат сами себе. Она выбрала этот путь сама. Ее никто не тащил под корону. Она выбрала, должна была вести себя так. И она не принадлежит себе. А по поводу того, что полмира плакала, когда Сталин умер, сколько народу передавилось. И причем тут то, что цветы. Я же говорю, мы говорим о том, что она была принцессой. Принцессой британской короны. Она должна была вести себя именно так. нравится или не нравится.
5: У меня к вам вопрос. Можно, если слушатель не отключился?
6: Нет, не отключился.
5: Ага. Жаль, он не представился. У меня встречный вопрос был. Скажите, а вот я хотел бы узнать. Да, безусловно, он прав, что это определенные обязательства, которые накладывается человек, который входит в королевскую семью, занимает такое положение. То есть он правильно сказал, что она понимала, куда шла и как себя вести. Но у меня тогда вполне резонный вопрос. Предусмотрено ли то, что человек обретает такое положение, становясь женой наследного принца, обязана ли она принимать то, что у этого человека есть возлюбленная уже несколько лет до этого, и с которой он продолжает как бы контактировать и продолжает ее любить, встречаться или так далее? Что человек должен, Диана должна была принять то, что она становится нелюбимой женой, и муж ей постоянно изменяет? Нет, я считаю, что она в этом плане это не обязательно, мягко говоря.
6: Ну, вообще быть членом королевской семьи нелегко. Если мы помним, принц Гарри когда-то тоже книжку написал «Запасной» или что-то такое, вот она называлась. Там тоже его и переживания, и, ну, в частности, боль от потери матери, и давление королевской семьи, и то, что его выбор вот этой, ну, ее называют темнокожей, но она совсем на нее не похожа. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте.
10: Добрый день. Здравствуйте, это опять Женя.
6: Здравствуйте, Жень.
10: Здравствуйте. Да, пожалуйста, не отключайте на полуслове, потому что создается, наверное, впечатление, что звонит какой-то дебил. По поводу мемуаров, конечно, пишут неправду, пишут для себя, пишут для пиара. Ну вот, есть у меня такая мысль. Ну как же рижский нам бальзам не уважать? Ведь бальзамировать бессмертие знамение. Но только древние умели помогать останкам не менять свое значение. И такая вещица есть еще одна, очень так симпатичная, на мой взгляд. Да, с апокрифами история полна. Слукавит автор, режиссер, композитор. И даже тезис, дескать, вертится она не Галилей Шепнул, а инквизитор.
6: Правда, ну все, Женя, буду отключать. Вы на дебилы не похожи. Спасибо. Хороших вам выходных. Геннадий, у нас есть минутка, и мы будем заканчивать программу.
5: Ну, я хочу, что можно сказать, подводя итог сегодняшней передачи. Марина, я, наверное, присоединяюсь к вашим пожеланиям. Если человек хочет написать и затрагивает каких-то известных людей, медийных, имейте чувство такта, чтобы было потом действительно не стыдно за то, что вы написали.
6: Спасибо вам большое, Геннадий, спасибо, Акмаль. Сегодня день рождения Джона Кеннеди, которого мы сегодня упоминали. Да, Янины Жеймо, знаменитой нашей Золушки, и Александра Абдулова. Я долго думала, какую песню вам предложить, подготовила было две, даже хотела про жука, но, наверное, мы послушаем Александра Абдулова. «Уходят с экрана любимые лица». Я желаю вам хороших выходных. Геннадий, еще раз огромное спасибо. И Акмаль.

смотрю на экран, и я верю, что они все сейчас оживут, что закончится фильм, распахну настежь двери, и ко мне все актеры придут. Я налью всем вина, я накрою на стол, у огня посидим, поболтаем, а в ответ тишина, фильм давно уж прошел, на экране лишь титры мелькают.

зажигая на сцене, наш актер одному был бы рад. Ему память других молодых поколений выше всех именитых наград. А когда роль играл, он не врал ни на йоту, ничего он взял.

когда смерть подступала так близко, умирая на сцене играл. Ведь за эту несчастную ставку артиста он уже сотни раз умирал. Если в жизни пришлось начинать все сначала, наш актер бы не стал выбирать. Только музыка в фильме до конца дозвучала,

и падают у вікна твої золотих зірок промені, і падають.

dreams and all my tears turn to ways and songs of freedom.

0: Сергій, а що ти хотів би побажати радіослухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Ну, я би хотів, звичайно, побажати здоров'я і спокою душевного, в першу чергу. Хотів би побажати удачі в добрих справах. В принципі, що треба людині? Людині треба, щоб був мир, спокій, любов, праця, щастя в родині. І, напевно, це побажання для кожної людини в світі, нормальної, здорової людини. Хотів би побажати саме цього.
0: Дякую тобі, Сергію. А нагадаю радіослухачам, у нас в гостях був Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», народний артист, режисер, продюсер документальних фільмів, мій друг і просто хороша людина.
2: Мелодії української душі.
3: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
7: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Девідзон Радіо 718-303-8005.

исполнилось мне 16 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам

сказал сосед. Что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтобы его связать. И тогда я понял, что такое мать.

Я рукою гладил новый свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс прибыл в Колорадо-Спрингс. Венс посетит Военно-воздушную академию США, чтобы выступить с главной речью на церемонии выпуска класса 2026 года, 68-го по счету за всю историю этого учебного заведения. Более 930 курсантов сегодня официально получат офицерские звания и пополнят ряды военно-воздушных и космических сил Соединенных Штатов. Присутствие вице-президента на подобных церемониях – давняя американская традиция. Первые лица государства лично приезжают, чтобы встретить новое поколение военных офицеров. А мы с вами посмотрим, как это будет.
1: Класс 2026! Your graduation coincides with a national historical moment.
2: As an ancient symbol of authority, it reminds us that the universities are custodians of the enduring traditions of learning and the power they bestow upon those who come to learn.
0: Итак, на наших экранах одно из самых престижных учебных заведений в мире – Военно-воздушная академия Соединенных Штатов. Здесь, у подножья горного хребта Рэмпарт, Колорадо, в нескольких километрах к северу от Колорадо-Спрингс, расположился кампус, который по праву считается одним из красивейших в Америке. Академия занимает площадь более 7 тысяч гектаров. Это целый город со своей инфраструктурой, аэродромом, стадионом и знаменитой часовней. Академия ВВС – это одно из трех федеральных военных учебных заведений США. Наряду с ней существуют Вест-Пойнт, Академия сухопутных войск и Военно-морская академия в Анаполисе. Все три поставляют стране кадровых офицеров, но если Вест-Пойнт основан лишь в 1802 году, то Академия ВВС – учреждение относительно молодое. Ее история началась лишь в 1954 году, когда президент Эйзенхауэр подписал соответствующий закон. Первые курсанты поступили уже в 1955, и с тех пор Академия воспитала тысячи офицеров, астронавтов, генералов и государственных деятелей. Сегодня здесь одновременно обучается около 4000 курсантов. Все они знают, диплом этого заведения – это не просто образование, это обязательство служить. Combat system operators, weapon systems operators, space operators, engineers, intelligence officers, logistics officers, cyber officers, maintainers, special agents, and many other career fields across the Department of the Air Force and Space Force. В американской традиции выпускные церемонии в военных академиях – особая форма политического и государственного жеста. Сюда приезжают президенты, вице-президенты, министры обороны, первые лица государства. Не для галочки, а потому что здесь, в этих залах и на этих плацах, рождается военная элита страны. Те, кто через несколько лет встанет у штурвала боевых самолетов, возглавит эскадрильи, а может и целые военные командования. Исторически военные академии ротируют среди своих ораторов первых лиц государства. Это ротация символическая. Государство говорит молодым офицерам: «Мы вас видим, мы вам доверяем, мы на вас рассчитываем». Джей Ди Венс вступил в должность вице-президента 20 января 2025-го. До этого он был сенатором от штата Огайо, а до политики служил в корпусе морской пехоты с 2003 по 2007 год, то есть перед этой аудиторией не просто политик. Ветеран, знающий военную службу не понаслышке. Это на самом деле имеет большое значение. Ну а сама церемония, которую мы наблюдаем с вами, 68-я по счету в истории Академии ВВС. В этом году дипломы получают более 930 курсантов. Для каждого из них этот день – результат 4 лет крайне напряженной учебы. Программа подготовки длится 47 месяцев и включает изучение военной доктрины, истории и профессиональной этики, а также практические курсы по стрельбе, передвижению в боевых условиях и слаженности в подразделении. Сегодня они перестают быть курсантами, выпускники официально становятся офицерами ВВС и космических сил США. Часть из них уйдет в авиацию, летать на истребителях, бомбардировщиках, транспортных самолетах. Часть в разведку, кибероперации, управление. А часть пополнит ряды относительно молодого, но стремительно растущего вида вооруженных сил космических войск США. Среди выпускников этого года 13 иностранных курсантов из таких стран, как Южная Корея, Иордания, Тайвань, Сингапур, Сенегал и ряда других. Это тоже часть американской военной дипломатии – готовить союзников вместе с собой. У выпускной церемонии Академии ВВС есть свои традиции, которые повторяются из года в год и стали частью американской военной культуры. Все происходит на Falcon-стадионе, стадионе Академии, вмещающем десятки тысяч зрителей. Каждый выпускник получает до 20 билетов для семьи и друзей. Это большой праздник не только для самих молодых офицеров, но и для их близких, которые 4 года ждали этого дня. Финал церемонии – особенный момент, когда звучит последнее слово, когда дипломы вручены и присяга принесена, в небо поднимаются Thunderbirds – пилотажная группа ВВС США. 6 самолетов F-16 в синих и золотых цветах. Они пролетают над стадионом на минимальной высоте, в строю с дымовыми следами. Толпа всегда встает. Это момент, ради которого, кажется, стоит все. В этом году из-за непогоды полноценное шоу было отменено, но пролет над стадионом Thunderbirds все же выполнен. И по традиции сразу после этого новоиспеченные офицеры подбрасывают в воздух свои фуражки. Голубое небо на несколько секунд заполняется кружащими военными фуражками. Это, пожалуй, самый узнаваемый образ американских военных выпусков. Конечно, теперь попасть в Академию ВВС само по себе достижение. Конкурс огромный, требования исключительные. Примерно 85% мест распределяется по штатам пропорционально числу мест в Конгрессе и заполняется через конкурсный отбор среди кандидатов, выдвинутых сенаторами и членами Палаты представителей. Остаток среди кандидатов, номинированных президентом и вице-президентом, действующих военнослужащих и детей погибших ветеранов. То есть за место в Академии буквально борются на политическом уровне. Конгрессмен рекомендует лучших из своего округа, каждый абитуриент проходит медицинскую, физическую и академическую проверку, принимают только лучших. Обучение 4 года, и оно полностью бесплатное. Более того, конкурсанты получают жалование. Но взамен 5 лет обязательной военной службы после выпуска. Это не просто учеба, это контракт со страной. Те, кто сидит сегодня на стадионе в синих мундирах, они уже знают, что их ждет, и они сделали этот выбор осознанно. Посмотрите на этих людей, им 20 с небольшим, большинство не старше 23 лет. 4 года назад они были абитуриентами, которые мечтали попасть сюда. Сегодня они офицеры Академии ВВС. Это место, которое формирует не просто профессиональные навыки, оно формирует характер, жесткий распорядок, физические нагрузки, учеба под давлением, командная ответственность – все это оставляет след. Не случайно выпускники этого заведения и в армии, и в гражданской жизни отличаются той самой особой выправкой, не только физической. Миссия Академии – вдохновлять и воспитывать выдающихся молодых людей, которые станут офицерами ВВС, обладающими знаниями, характером и дисциплиной, мотивированными вести за собой величайшие аэрокосмические силы в мире на службе нации. Еще идут приготовления к выступлению Джей Ди Венса, поэтому расскажу малоизвестный факт. Место для Академии ВВС выбиралось долго и с большими спорами. Комиссия по выбору места объездила более 21 тысячи миль и рассмотрела 580 предложений из 45 штатов. В финал вышли 3 города – Алтон в Иллинойсе, Лейк-Дженева в Висконсине и Колорадо-Спрингс в Колорадо. Ну и в итоге, как вы понимаете, победил Колорадо. И здесь есть красивая история. Когда комиссия никак не могла принять решение, несколько ее членов отправились осмотреть предполагаемую взлетно-посадочную полосу. Менеджер местного аэропорта спросил одного из них, умеет ли он летать и есть ли у него лицензия. Тот ответил, думаю, смогу, да, лицензия есть. Когда он положил на стол дюжину удостоверений с собственной фотографией, это оказался Чарльз Линдберг, легендарный первый трансатлантический летчик. Колорадо Спрингс получил академию.

Джей Ди Вэнс на сцене. Давайте послушаем, что он скажет. Прежде всего, спасибо секретарю Мику за теплое представление, и должен сказать, это весьма смело со стороны секретаря подшучивать над морпехами, находясь в окружении такого уровня воздушного прикрытия. В своих заметках я написал сегодня утром, как замечательно оказаться здесь, в этот прекрасный день в Колорадо-Спрингс. Это урок для вице-президента и для его спичрайтеров. Проверяйте погоду перед большой речью. Это мой первый совет. Если серьезно, я особенно рад оказаться здесь и тронут этим теплым приемом. Некоторые из тех, кто делает мою работу возможной, кто позволяет мне быть вице-президентом США, это гордые авиаторы и гвардейцы. Люди, которые обслуживают авиабазу Довер, которые пилотируют и обслуживают борт номер 2, сотрудники моей резиденции, человек, который каждый день приносит мне разведывательную сводку. Они с гордостью носят звание авиатора или гвардейца. И я горжусь быть здесь вместе с вами сегодня. Без исключения, все они умелые, блестящие, профессиональные и добросердечные люди, лучшие из нас, точно такие же, как вы. И сегодня мы празднуем не только вас, не только завершенный путь, но и, это куда важнее, мы празднуем то, что сегодня вы становитесь офицерами и командирами тех замечательных патриотов, с которыми я взаимодействую каждый день. Если они лучшее, что есть в нашей нации, то теперь они под началом каждого из тех, кто сегодня выпускается из этой великой академии. Вы должны гордиться собой, и я надеюсь, вы гордитесь. Гордиться тем, чего вы достигли, и тем, что вы пережили. Но вы также должны осознавать со всей серьезностью ту исключительную ответственность, которую наша нация теперь вам вверяет. Я также впечатлен этим выпуском и той службой, которую вы возглавите, что беру одного представителя этого класса к себе на летнюю стажировку после выпуска. Итак, курсант Тан, вы где? Поднимите руку. Поздравляю. Считайте это вашей самой первой встречей с новым начальником. Поздравляю. Не облажайтесь. Итак, все вы отмечаете путь, который начался не 4 года назад, а десятилетия тому назад. Поэтому я особенно хочу приветствовать тех, кто сделал вас теми, кто вы есть. Друзей, семью, преподавателей, близких и, конечно, других почетных гостей, которые рады присоединиться к нам сегодня. Я бы хотел вместе с секретарем поблагодарить нескольких особых людей, генерал Крузер и миссис Синди Уилсбах. Спасибо вам. Генерал Чанс и миссис Дженнифер Штольцман, спасибо, что вы здесь. И последний, но ничуть не менее важный, генерал-лейтенант Тони и миссис Триша Боренфейн, спасибо вам. Должен также отметить, что с нами сегодня присутствует еще один особый гость, человек, которого переполняет гордость за вас, наш замечательный министр энергетики Крис Райт. Крис, спасибо, что приехал.
Но прежде всего я хочу поблагодарить семьи, которые собрались здесь этим утром. Молодые мужчины и женщины, которых мы чествуем сегодня, заслуживают огромной похвалы. Но они сами знают, не хуже меня, что семена многих из лучших качеств были посеяны всеми вами, теми, кто сидит здесь на трибунах. А нашим новоиспеченным офицерам мой второй совет – проявляйте дух благодарности, прежде всего по отношению к тем, кто сделал вас теми, кто вы есть. Это сделает вас лучшими авиаторами, лучшими гвардейцами и лучшими командирами. Когда вам будет тяжело, вспоминайте отца или мать, которые брали лишнюю смену, чтобы дать вам чуть больше. Когда вы будете раздражены кем-то из подчиненных, а это случится, вспомните, как дедушка или школьный учитель проявили к вам терпение и великодушие, которых вы тогда, возможно, и не заслуживали. Дорогие близкие, собравшиеся здесь сегодня, никогда не забывайте, что наши авиаторы и гвардейцы были вашими сыновьями и дочерьми задолго до того, как стали нашими. Гордитесь тем, кем они стали. И знайте, администрация всегда будет за вас, так же, как эти новые офицеры за нас. А теперь, без лишних предисловий, класс 2026 года, вы пережили Академию, поздравляю! Вы преодолели шестимильный марш-бросок с вещмешком до Джексвелли и обратно. Вы бросались с 10-метровой вышки, а некоторые и с еще большей высоты. Вы одолели Astra 310, бесконечные рабочие схемы. И это меня немного удивило. Стадо диких кабанов, выпущенных в окрестностях Fairchild Hall. Итак, кто несет ответственность за выпуск этих диких кабанов? Несколько робких рук — это будущие политики. И чтобы зачинщики этой выходки не нервничали и не потели, сейчас подходящий момент обратиться к доброй традиции и объявить. Настоящим я даю амнистию всем курсантам, отбывающим взыскания и ограничения за проступки первой и второй категории. Класс 2026. Вы никогда не упускали возможности доказать миру свою решимость. Все вы научились бросить все и привести себя в состояние готовности к проверке ровно за 5 минут 23 секунды. Но за всеми этими безумными историями и приключениями на этом кампусе за последние 4 года происходило нечто серьезное и глубокое. За это время учреждение готовило вас к тому, чтобы принять одну из величайших военных традиций в мире. Это не преувеличение. У этой академии богатая и славная история. Она прививает одни из лучших и самых неприходящих ценностей нашей службы. Честность, служение, превосходство. И вы – новейшее поколение, вступающее в эту гордую непрерывную линию. Это крепкая синяя линия. Вы – ее новейшие члены. Но одной из определяющих черт американской воздушной мощи, а теперь и космической, всегда была готовность эволюционировать вместе с нацией, которую она защищает, и угрозами, которым мы противостоим. Вы чтите великую традицию, но также создаете инновации для будущего. В военной сфере есть фраза, которую я слышал очень часто. «Ни один план не выживает после первого контакта с противником». Вы, наверное, слышали ее столько раз, что она едва доходит. Я слышал ее
много, когда служил в корпусе морской пехоты, но за последние 18 месяцев слышу ее чаще, и она приобрела для меня новый смысл. Я начал думать, что эта фраза объясняет нечто гораздо большее, чем тактика на поле боя. Люди любят предсказуемость. Мы любим системы, распорядок, планы, потому что они создают ощущение, что будущее уже кем-то согласовано за нас. Это удобно. И потому мы строим стратегические концепции и технические модели, рисуем слайды и презентации со стрелками, уверенно движущимися по картам мира. И какое-то время это работает, мир кажется упорядоченным. Но потом происходит что-то безумное. Это называется реальность. Противник вас удивляет. Ваш план рушится в одночасье, какой-то идиот встревает в середине операции и заставляет ваше давление зашкаливать, но вы не можете паниковать и не можете реагировать опрометчиво, даже если на часах 3 ночи. И члены класса 2026 года, вы выпускаетесь в одну из тех эпох, когда эта реальность, эта непредсказуемость войны становится уже невозможной для игнорирования. Ваша нация, ваш вице-президент и президент Соединенных Штатов, который передает вам самые искренние пожелания, мы просим вас применить ту же адаптивность, те же технологии, которым вас учили в этой академии, к совершенно новой эре войны. Эре, которую формируют автономные системы, искусственный интеллект и кибероперации. Технологии, развивающиеся куда быстрее, чем военные институты привыкли. Кто-то из вас будет действовать в воздухе, кто-то в киберпространстве, кто-то в космосе. Многие из вас займут должности, которые выпускникам этой академии даже 20 лет назад показались бы научной фантастикой. Но роли, которые вы вот-вот примете, абсолютно реальны. И это вовсе не фантастика, потому что наши противники изучают эту страну каждый день, изучают нашу военную доктрину, изучают наш промышленный потенциал, наши политические разногласия, нашу концентрацию внимания, и новые выпускники, они изучают вас. Один из определяющих фактов для этого конкретного класса – никто не может сказать вам, что навыки, приобретенные за последние 4 года, останутся теоретическими. Они станут очень практичными и очень реальными очень скоро. Авиаторы и гвардейцы несут службу за рубежом прямо сейчас, в ходе различных операций. Они блестяще выполняли немыслимо сложные задания в условиях реальных боевых действий, и снова они делали нас гордыми. Они совершали то, что весь остальной мир буквально считал невозможным. Поверьте мне, я видел разведывательные сводки, ваши предшественники делали вещи, которые другие считали невозможными, и делали их все равно. И те противники просыпались, обнаруживая, что то, что они считали невозможным, уже осуществлено нашими авиаторами или гвардейцами. Когда президенту нужны варианты действий, это наши ВВС и космические силы их предоставляют, миссия за миссией, переопределяя возможные силы человеческой дерзости. Именно американская воздушная мощь позволяет нам проникать в закрытое воздушное пространство и поражать критически важные цели на огромных расстояниях с высокой скоростью, эффективностью и точностью. И когда президент говорит, что не допустит создания Ираном ядерного оружия, именно мужчины и женщины, к которым вы примкнете через 60 дней, придают этому обещанию и этой гарантии реальную силу. Now, because you
Поскольку вы будете держать свое слово с храбростью, умением и преданностью, вы вправе ожидать кое-чего от вашего гражданского руководства, от президента, вице-президента, от министра. Именно поэтому мы продвигаем вперед F-47 и «Золотой купол», а также целый ряд новых передовых технологий. Именно поэтому президент сделал улучшение качества жизни военных своим центральным приоритетом. Именно поэтому он настаивает на увеличении оборонного бюджета до $1.5 триллиона и с гордостью поддерживает повышение денежного довольствия, строительство новых казарм, госпиталей и школ на базах. И вы вступаете в ВВС. Это, пожалуй, то, чем президент и я гордимся больше всего. Мы видим исключительные показатели вербовки. Мужчины и женщины, которыми вы будете командовать в ВВС и космических силах, полны энтузиазма, готовы действовать, рвутся, служить, и они будут смотреть на вас в поисках командиров будущего. Миссии, которые мы попросим их выполнять под вашим руководством, продемонстрируют силу, изобретательность и особенно здравый и нравственный суд наших бойцов. И я хочу рассказать вам, как воочию увидел эту изобретательность в ходе невероятной миссии, когда из 494-й истребительной эскадрильи были сбиты двое пилотов над Ираном. Мы знали, что они живы, но не знали точно, где они находятся. Подтверждение того, что маяки обоих членов экипажа активны, поступило примерно через сутки после того, как был сбит, а точнее, второй пилот. И был период, когда мы опасались, что он, возможно, не выжил, а потом мгновение радости, когда мы поняли, что он жив. Но это мгновение радости длилось совсем недолго, потому что мы понимали, за линией фронта противника находится наш человек, и его нужно вытащить. И наши ВВС, наши будущие силы вошли туда и сделали невозможное. Направили самолеты в места, где никто не думал, что можно приземлиться. Собрали вертолеты прямо на месте и вытащили американского пилота из-за линии фронта противника. Одна из самых дерзких и невероятных вещей, которые я когда-либо видел. Но вот чего я никому не рассказывал прежде. Я сидел в защищенном конференц-зале на связи с военным и гражданским руководством, и операция споткнулась. Мне кажется, многие из нас тогда переглядывались, задавались вопросом, а не провалится ли это? Не окажется ли все не так успешно, как мы рассчитывали? Но именно тогда генерал ВВС сказал: «Господин президент, господин вице-президент, мы столкнулись с трудностями, но я обещаю вам, мы все равно вытащим всех живыми». Это был наш великий председатель комитета начальников штабов Дэн Кейн. Спокойный, уверенный, именно так все и вышло. И мы поняли, иногда план А не срабатывает, иногда не срабатывает план

0: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
1: 718-615-41-00.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
5: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.

близятся любопытные события. Сейчас в Санкт-Петербурге заканчиваются последние приготовления к шабашу экономического форума, международного экономического форума. И сейчас при вот такой абсолютно отвратной, проигрышной, назовем вещи своими именами, дерьмовой игре Российской Федерации везде, от этого форума потребуется такая сочнейшая показуха. Надо будет корчить невиданный оптимизм и изображать вот Россию как экономическую королеву мира. Это непросто, мягко говоря. Конечно, этой прокаженной стране не следовало бы сейчас лезть под эту лупу, потому что форум имеет свойство увеличивать и давать возможность рассмотреть проблемы. Разумнее было бы, конечно, замотать мероприятие, ну, под предлогом какого-нибудь ковида или эпидемии острого гельминтоза. Но мы знаем, что разум и в Санкт-Петербурге, ну и, кстати, во всей стране, он давно отключен, и он давно под запретом, и любое проявление разума трактуется

России как измена Родине и наказуем 18 годами строгого режима. И вот прокаженная страна желает делать стриптиз. Остановить ее невозможно. Трусы и лифч подготовлены к решительному сбросу, а вот этому самому форуму назначена роль пилона, роль шеста. Но надо сказать, что в этом году натюрморт русского экономического величия придется мастерить в основном из алкоголиков Индии. Они еще с прошлого Петербургского международного экономического форума мечтают сплавить тонну сушеных кобр и брикетированный коровий священный навоз. Будут, кстати говоря, не только индусы, будут и монголы. Но, правда, монголы пока наотрез отказываются пролонгировать режим татаро-монгольского ига, объясняют это бессмысленностью на данный момент и нерентабельностью. Но они вроде собираются доставить на форум и кумыс, и колышки для юрт. А египтяне, вот у египтян интересное предложение, они собираются на Петербургском форуме поделиться уникальной изготовлением, уникальной технологией изготовления фронтовых сухпайков. И в доказательство того, как они хороши, эти сухпайки, египтяне привезут самые аппетитные мумии своих фараонов, там, 8-й династии, 11-й династии. Ну, а все прочие участники форума приглашены в основном для мебели и создания вот такой торговой пестроты. Короче говоря, эта экономическая покойница, Россия, покажет мастер-класс лежания на экономическом дне и мастер-класс кормления собой раков там из Лаоса, из Филиппин и даже из самого Вьетнама. Непременно, обязательно должен быть главный друг России Талибан. Да, он будет. Но он будет, если успеет к датам форума заготовить товарную партию вяленых человеческих голов, потому что ничего другого Талибан, как известно, кроме голов своих противников, не производить, не заготавливать не умеет. То есть он очень достойный партнер России. России есть чему у него поучиться.

Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире телеканала «Артен и Дэвидсон» радио программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, однако окончательное одобрение документа президентом Трампом пока не получено. Накануне парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, президент Трамп выступил в поддержку нынешнего главы правительства Никола Пашиняна. Президент Трамп и генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон стали главными победителями ожесточенной борьбы за республиканскую номинацию в Сенат от штата Техас. Прокуратура Соединенных Штатов подала в суд на инженера Google за использование конфиденциальной информации компании для ставок на рынках прогнозов Polymarket, в результате чего работник Google заработал около 1 200 000 долларов. Кеннет Ивамаса, сожитель и помощник звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри, был приговорен к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера от передозировки кетамина. Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси Летиция Джеймс и Дженнифер Девенпорт объявили о расследовании в отношении федеральной организации футбола ФИФА в связи с ценообразованием на чемпионате мира по футболу, который пройдет в США в июне. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе, сообщает ряд изданий, включая Акшес со ссылкой на двух американских чиновников и региональный источник, участвующий в посреднических усилиях. Однако окончательное одобрение документа президентом Трампом пока не получено. По данным Акшес, стороны уже согласовали большую часть условий меморандума, среди них обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив без пошлин и преследований, а также обязательство Ирана в течение 30 дней убрать морские мины из акватории пролива. Соглашение также должно открыть путь к более широким переговорам о ядерной программе Тегерана и потенциальному смягчению санкций против Ирана. При этом ряд деталей еще остается предметом споров, а в Вашингтоне признают, что сделка все еще может сорваться. Но даже это промежуточное достижение казалось маловероятным еще в четверг утром. Соединенные Штаты и Иран вновь обменялись ударами, США ударили по пункту запуска дронов, иранские ракеты и беспилотники атаковали американскую базу в Кувейте. МИД Кувейта это назвали серьезной эскалацией и, цитирую, «вопиющим нарушением суверенитета и безопасности страны». В заявлении ведомства подчеркивается, Министерство иностранных дел Кувейта, что Кувейт требует от Тегерана немедленно, без каких-либо условий, прекратить атаки, возлагая на Иран полную ответственность за происходящее. Корпус стражи исламской революции пригрозил Соединенным Штатам жестким ответом в случае новых атак на Иран. Если подобные действия повторятся, американские военные столкнутся с жестким ответом, так говорит в заявлении Корпуса стражей исламской революции, опубликованном на сайте Сефах Ньюс. Ранее американские военные заявили, что сбили над Ормузским проливом 4 иранских беспилотника. МИД Ирана осудил действия США и выразил поддержку Оману после угроз Дональда Трампа разбомбить страну, если она не будет вести себя как следует, сказал Трамп. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи заявил, что Тегеран предпримет все необходимые меры для защиты национального суверенитета. И он также осудил угрожающую риторику американских чиновников в адрес Ирана и ряда стран региона, я процитировал. На этом фоне армия обороны Израиля заявила в четверг, что нанесла удар по Бейруту, первый за последние 3 недели. По сообщениям ливанских СМИ, удар пришелся по району Шуэйфат к югу от Бейрута. Целью израильского удара по Бейруту, по информации израильских источников в сфере безопасности, был Али Аль-Хусни, глава ракетных сил дивизии «Имам Хусейн» иранского вооруженного формирования, которое действует совместно с Хизбаллой. Пока не ясно, пострадал ли Аль-Хусни в результате атаки. Но также после заключения перемирия в Ливане Цахаль в основном избегал атак по ливанской столице по просьбе администрации, собственно, Дональда Трампа. Израильские СМИ со ссылкой на официальных лиц ранее сообщали, что Белый дом опасается. Удары по Бейруту могут сорвать продолжающиеся переговоры с Ираном. Всего за последние сутки армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 135 объектам Хизбаллы. Об этом сообщили в Цахале. Накануне парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, президент Дональд Трамп выступил в поддержку нынешнего главы правительства Никола Пашиняна. Премьер-министр проводит курс отдаления от России и сближения с Западом. Цитирую Трампа, Трамп пишет Truth Social, он, то есть Пашинян, настоящий друг, настоящий лидер, который делает свою страну сильной, состоятельной и безопасной. Он разделяет мое видение мира и преуспевания для Америки и всего региона Южного Кавказа, написал Трамп. И он напоминает о недавнем визите в Армению госсекретаря Марко Рубио, подписавшего несколько договоров, отметив, что соглашения открывают, как пишет Трамп, замечательным американским энергетическим компаниям доступ из Центральной Азии в Соединенные Штаты Америки. Поэтому я выражаю, написал Трамп, полную поддержку Николу на перевыборах 7 мая, 7 июня. С его помощью мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на еще большие высоты. Сделаем Армению снова великой. MAGIA. MAGA. Make Armenia Great Again. Так нужно расшифровать то, о чем пишет Трамп в данном случае. Ну, курс правительства Армении вызывает значительное недовольство в Москве, отмечают СМИ. 27 мая стало известно, что Армения получила от России письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Цитирую заявление российских властей, продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским Союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского сотрудничества. Конец цитаты. Президент Дональд Трамп и генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон стали главными победителями ожесточенной борьбы за республиканскую номинацию в Сенат от штата «Одинокой звезды». Номинация длилась более года и стала самым дорогим праймерис в истории выборов в Сенат. Пакстон, которого Трамп поддержал всего неделю назад, уверенно победил многолетнего сенатора-республиканца Джона Корнина во втором туре праймерис во вторник. По мере подсчета подавляющего большинства голосов рано утром в среду, Пакстон опережал Корнина более чем на 27% пунктов. Теперь Пакстон встретится с членом Палаты представителей штата Джеймсом Таларико, восходящей звездой Демпартии на всеобщих выборах в гонке, которая входит в число нескольких ключевых в Техасе, способных определить, удержат ли республиканцы вообще свое хрупкое большинство в Сенате. Сейчас расклад голосов 53 против 47 у демократов. Таларико, который в марте на праймерис обошел прогрессивную звезду, ужасающую совершенно демократку конгрессвумен Жасмин Крокет, известную критикессу Трампа, но она известна не только этим, там, все, там целый букет. Таларико пытается стать первым демократом почти за 4 десятилетия, которому удастся выиграть выборы в Сенат Техасе. Но это мы еще посмотрим. А Корнин, выступая перед журналистами после того, как итоги гонки были объявлены, сказал: «Я всегда поддерживал республиканцев и намерен снова это сделать на всеобщих выборах». Пакстон в своей победной речи протянул руку примирения сенатору и его сторонникам. Он сказал: «Я хочу поблагодарить Джона Корнина за службу этому штату. Джон посвятил значительную часть своей жизни служению жителям Техаса. Он много лет усердно работал, чтобы помочь Техасу. И за этот дух служения штату одинокой звезды нашей стране я ему очень благодарен», — сказал Пакстон. Позднее Пакстон в эксклюзивном интервью Fox News Digital сразу после ухода со сцены заявил: «Нам нужно объединиться как республиканской партии. Думаю, Джон Корнин станет частью этого. Думаю, его избиратели тоже». Конец цитаты. Трамп назвал Корнина очень нелояльным, поддержав Пакстона, крупного союзника Трампа и представителя МАГА, на финальных этапах праймериз. Это электоральное противостояние в консервативном Техасе стало очередным испытанием колоссального влияния Трампа на республиканскую партию, а также весомости его поддержки в борьбе за выдвижение от республиканской партии. И на этот раз Трамп снова с легкостью прошел эту проверку. Второй тур выборов состоялся через 3 недели после того, как Трамп добился поражения 5 сенаторов штата в праймерис Индианы, которые выступали против его инициативы по перераспределению округа в Конгрессе. Через 1.5 недели после того, как президент помог сместить сенатора Билла Кэссиди из Луизианы, который 5.5 лет назад голосовал за импичмент Трампа, и через неделю после того, как Трамп сыграл ключевую роль в поражении на переизбрании конгрессмена от Кентукки Тома Масси, одного из наиболее громких критиков республиканской партии. После того, как в течение нескольких месяцев Трамп оставался в стороне, на прошлой неделе, во вторник, он поддержал Пакстона. Кен – настоящий воин мага, который всегда работал на благо Техаса и продолжит делать это в Сенате США, написал Трамп в публикации в социальных сетях во вторник на прошлой неделе. Ну а Пакстон, ссылаясь на Трампа, заявил своим сторонникам: «Когда все в Вашингтоне говорили ему отказаться от меня и от народа Техаса, Трамп не послушал. Вместо этого президент Трамп дал мне полную и безоговорочную поддержку». Ну, вот то, что называется эндорсмент. Пакстон в интервью Fox News Digital после своей победы заявил, что поддержка президента – самая ценная поддержка в этой стране. «Я благодарен за нее». Конец цитаты.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Alec Brooke Krasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Our Exterminator» 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает «Our Exterminator» от остальных. «Our Exterminator» поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
0: Американская прокуратура подала в суд на инженера Google Микеле Спаниоло за использование конфиденциальной информации компании для ставок на рынках прогнозов Polymarket, в результате чего Спаниоло заработал около 1 200 000 долларов. Спаньола, 36-летний гражданин Италии, проживающий в Швейцарии, был арестован в Нью-Йорке, но отпущен под залог. Пользователи рынков прогнозов, то, что называется prediction markets, делают ставки на исход событий, покупая токены «да» или «токен нет». Рыночная цена токена отражает коллективную оценку вероятности. Например, токен в 20 центов означает 20% шанс наступления события. Победившие токены приносят 1 доллар на каждый, а проигравшие просто обнуляются. Ими можно торговать внутри платформы, как на бирже. Основные игроки в сфере криптопрогнозов – платформы Polymarket и Kalshi. В период с октября по декабрь 2025 года Спаньоло предположительно использовал аккаунт Alpha Raccoon – позже OXAFI, для совершения сделок на Polymarket. Согласно документам, он участвовал как минимум в 23 сделках из категории «Поисковые запросы 2025 года», в том числе в таких, как «Человек номер один по количеству поисковых запросов в Google в этом году» и «Топ-5 самых популярных поисковых запросов в Google в 2025 году». Прокурор США Дэйн Джей Клейтон в пресс-релизе заявил, цитирую, «По имеющимся данным, Спаньоло нарушил свои обязательства перед работодателем и использовал конфиденциальную деловую информацию Google, чтобы получить более 1 200 000 долларов прибыли от торговли на Polymarket. Инсайдерская торговля подрывает честность наших рынков, и американский народ хочет, чтобы это корыстное поведение было расследовано и наказано», заявил прокурор. Комиссия по торговле товарными фьючерсами, CFTC, также подала параллельный иск против Спаньоло, обвинив его в инсайдерской торговле в нарушении закона о товарных биржах. Председатель CFTC Майкл Селик заявил, что жалоба на сотрудника Google отражает, как он сказал, стремление ведомства искоренить инсайдерскую торговлю и обеспечить честность рынков предсказаний. За мошенничество и отмывание денег по иску прокуратуры Спаньоло грозит тюремное заключение в совокупности сроком до 50 лет. Комиссия по торговле товарными фьючерсами требует от итальянца выплаты денежных штрафов, возмещения ущерба и запрета на торговлю. Как сообщили в ABC News, Спаньоло был арестован в Нью-Йорке 27 мая, но не стал признавать вину и был отпущен под залог в 2 250 000 долларов. Представитель Google, комментируя обвинение в адрес Спаньоло, заявил, «Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в рамках их расследования. Сотрудник получил доступ к нашим маркетинговым материалам с помощью инструмента, доступного всем сотрудникам, но использование такой конфиденциальной информации для заключения пари является серьезным нарушением наших правил. Мы отстранили его от работы и примем соответствующие меры». Конец цитаты. СМИ отмечают, что это уже второе дело, связанное с Polymarket, которое прокуратура США возбудила в этом году. В прошлом месяце военнослужащий спецназа США Геннон Ван Дайк не признал себя виновным в том, что делал ставки на Polymarket, связанные с операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. О случае инсайда со стороны Спаньоло первой сообщила команда Polymarket. В соцсети она написала, что инфраструктура обеспечения честности рынка платформы выявила нарушение со стороны трейдера, и Polymarket заявил об этом в соответствующие органы. Цитирую, «Благодаря тому, что 2 из 2 арестов в этой отрасли произошли по нашим заявлениям о преступной деятельности, Polymarket стала лидером в сфере правоприменения, торговля на блокчейне прозрачная, ее можно отследить, и злоумышленники оставляют следы», так заявили в Polymarket. Ну, СМИ напоминают, что в феврале в Израиле несколько человек были арестованы в ходе расследования об использовании секретной военной информации для ставок на Polymarket. Игроки делали ставки на сроки проведения военных операций, основываясь на секретной информации, которой у них был доступ во время службы. Кеннет Ивамасса, сожитель и помощник звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри, был приговорен к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера от передозировки кетамина. Решение суда подвело итог многолетнему расследованию обстоятельств гибели актера Мэтью Перри, об этом сообщает ряд СМИ. По версии прокуратуры, 60-летний Ивамасса вместе с 2 врачами организовал поставки кетамина актеру на сумму свыше 50 тысяч долларов за несколько недель до его смерти. Несмотря на отсутствие медицинского образования, Кивамаса лично делал Перри инъекции препарата. Мэтью Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. В свое время мы об этом подробно говорили. Шумное было дело. Экспертиза установила, что причиной смерти стало острое воздействие кетамина, а утопление стало сопутствующим фактором. В августе 2024 года Ивамасса признал вину по обвинению в сговоре с целью распространения кетамина, повлекшим смерть человека. Помимо тюремного срока, суд назначил ему 2 года условного освобождения освобождения под надзором и штраф в размере 10 тысяч долларов. В тюрьму он должен прибыть 17 июля. Во время заседания судья Шерилин Пис Гарнет подчеркнула, что Ивамаса хорошо знал о многолетней борьбе Перри с наркотической зависимостью, однако продолжал покупать и вводить ему препарат, в том числе в день смерти актера. Также суд указал на попытки скрыть доказательства и ложные показания полиции после трагедии. В суде Ивамаса принес извинения семье Перри, заявив, что сожалеет о своих действиях и будет помнить об этом всю жизнь. Родственники актера направили судье письма перед вынесением приговора. Сестра Перри Кейтлин Моррисон заявила, что не испытывает сочувствия к Ивамасе, обвинив его в том, что он оставил уязвимого человека в опасной ситуации. Мать актера Сюзанна Моррисон подчеркнула, что главной задачей помощника было защищать Перри и помогать ему избегать наркотиков. Однако вместо этого он способствовал их употреблению. Адвокат Ивамасы Алан Эйснер, напротив, утверждал, что его клиент действовал по просьбе самого Перри и не смог отказать работодателю, хотя, по его словам, должен был это сделать. Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, Летиция Джеймс и Дженнифер Девенпорт, объявили о расследовании в отношении ФИФА из-за динамического ценообразования, как сказано, и жалоб на обман. Генпрокуроры направили футбольную федерацию, International Федерацию ФИФА, повестки в суд, о чем
9: в Нью-Йорке 9 часов утра.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
12: В студии Наталья Густрицкая. Федеральный суд в Вашингтоне отказался временно заблокировать указ президента об ограничении голосования по почте. Решение вынес окружной судья Карл Николс, назначенный Трампом. Документ, подписанный в марте, предусматривает создание списков совершеннолетних американских граждан совместно с Департаментом внутренней безопасности и Управлением соцобеспечения, а также передачу этих данных избирательным органам штатов. Кроме того, указ требует от почтовой службы USPS доставлять бюллетени для голосования только избирателям из утвержденных списков. Судья отметил, что ключевые положения указа пока не реализованы, поэтому оснований для экстренной блокировки нет. Иски против документа подали демократы, правозащитные организации и почти два десятка штатов, утверждая, что президент превышает свои полномочия. В рамках нового бюджета штата на сумму 268 миллиардов более 8 миллионов жителей Нью-Йорка автоматически получат компенсационные чеки. Этой осенью губернатор Кэти Хокол и демократы согласовали выделение денег на выплаты в размере от 100 до 200 долларов. Представители республиканской партии поддержали инициативу, но раскритиковали ее и назвали крохами с барского стола. Они призвали вместо этого снизить налоги и сборы на коммунальные услуги. Уехавший из России Моргенштерн, настоящее имя Алишер Валеев, начал проводить лекции, посвященные иудаизму. В соцсетях завирусилось видео, в котором рэпер проводит лекцию по изучению Торы. По национальности он еврей по матери и башкир по отцу. В прошлом году исполнитель, находясь на гастролях в Вене, выступил в местной синагоге с лекцией. Он предстал перед зрителями в одеянии ультраортодоксального еврея, включая черную шляпу. По его словам, в религии он нашел ответы на интересовавшие его вопросы о своем предназначении и процитировал царя Давида: «Закон Господа совершенен, укрепляет душу».
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
15: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
17: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
16: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
18: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.

0: Только Вишневецкая могла Квин не узнать, потом только узнала. Но склероз, что можно сделать? Как его можно перепутать, непонятно совершенно, Фредика. Но песня в точку, спасибо Акмалю Тахирову. I want to be free. Конечно, каждый человек хочет быть свободным. Мы сюда за свободой, собственно говоря, и приехали. Потом уже за колбасой, не так ли? Всем прекрасного дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Эта программа «Договорились». Договариваться становится все сложнее и сложнее. Договориться сегодня можно только с искусственным интеллектом, что привлекательно. На эту тему мы сегодня, кстати, и поговорим. Facebook подсунул классную вещицу. Сейчас я вам процитирую некоторые вещи, но вначале все-таки хочется очень поделиться с вами прекрасной новостью, прекрасной для тех, кто любит себя, свое тело, получает удовольствие от простых вещей, а в частности от чашечки кофейка вкусного по утрам или, например, чай кто-то любит вкусно поесть, вкусно, действительно вкусно, чтобы это сочеталось с полезностью, а таких продуктов немало. Я вам говорила, и это настал тот момент, когда компания-дистрибьюторы Brooklyn Seafood, мои друзья Настя и Эдик, подписали таки большущий эксклюзивный контракт, и в продаже появилась великолепнейшая каспийская икра. Что примечательно, я вот на прошлых выходных посидела немножко в магазине Number One Cover, это бутик на Брайтоне между вторым и третьим, и я просто понаблюдала за тем, кто и как выбирает икру. И вот знаете, на что я обратила внимание? Поразительная вещь. Одесситы в основном берут красную икру и рыбу. Ну, они доки в этом деле, они знают. И выбирают тщательно, черный берут меньше. Москвичи и питерцы выбирают икру паюсную. Да с таким удовольствием, да так вкусно рассказывают об этом и делятся ностальгическими воспоминаниями. А вот все остальные берут калугу. Берут калугу и осетровую икру. Потому что там отборное зерно, там мягкий сливочный вкус, там такой благородный аромат и ощущение настоящей роскоши. Не спутаешь, короче говоря, ни с чем другим. Но, как говорится, сколько людей, столько мнений, столько вкусов. Появилось больше икры. Появилась большая возможность у каждого из вас выбирать. Что я сказала? Большая возможность, да, это совсем какой-то, совсем жуткий новояз. Не суть. Суть в том, что приходите по адресу 282 Brighton Beach Avenue, выбирайте, покупайте, получайте колоссальнейшее удовольствие. Там есть и дорадо, и лосось, и масляная или масляная рыба. Короче говоря, и креветки, и крабы, и гребешки, и мидии. Словом, все дары моря, плюс к этому итальянское масло оливковое первого отжима. Там есть масло икорное, ой, бесподобное совершенно. Я разок попробовала, и все, присела на это сливочное масло икорное. Но главное, обратите внимание, жители Баку, жители Каспия, всех городов, которые когда-то баловали вас черной икрой, не надо возвращаться на родину, можно все купить здесь. 718-701-0506. Помните, что морепродукты – это не только удовольствие, это ваше здоровье, это энергия, это настоящий природный источник силы. Это потрясающе. Это и сердце, и сосуды в порядке, и память, и хорошее самочувствие. Короче говоря, когда на столе морепродукты, когда на столе икра, ее же не надо ведрами есть. Это же не майонез и не сыр за 3,99. Нет, это ложечка икры, и в долгосрочной перспективе все показатели крови намного улучшаются, настроение хорошее. Мы же то, что мы едим, ребята, вкус, который выбирают люди, умеющие ценить жизнь. Именно так. 282 Brighton Beach Avenue, 718-701-0506. А если хотите на производство к Насте, звоните, назначайте встречу. Это всем тем, кому нужно много на какое-то мероприятие. 718-715-0969. Банка черной, банка красной. Жизнь удалась. Завтрак туриста, пароль. И, конечно же, привет от Лены Вишневецкой. Так вот, по поводу договорных матчей с искусственным интеллектом. Хорошая статейка мне попалась на Фейсбуке. Очень с вами желала я это дело обсудить, и вот этот момент настал. Уход за пожилыми людьми. Подождите, не торопитесь, не отключайтесь. Мы, конечно же, когда слышим это словосочетание, о ком мы думаем о людях, которые дожили до преклонных лет, о своих родителях, бабушке, дедушке, тетушке, дядюшке. Мы хотим, чтобы у них было достойное существование вот на этом этапе жизни. Но мало кто задумывается о себе любимом, да? А время-то идет. И как обеспечить уход себе любимому за собой, если вдруг что? Потому что никакой булгаковщины, все мы хорошо знаем, мы смертные и внезапно смертные, увы. Альтернатив у нас немного. И какие здесь альтернативы? Или nursing home, или мы нанимаем, значит, специальных людей по уходу на дому, сиделок по-нашему. Либо никак, либо мы вынуждены ухаживать за собой сами, попросить соседей, там, товарищей, друзей, если есть такие. На детей надежды особой нет. У них своя жизнь, свои семьи, свои дела. Вот. И альтернатива вот такая. Вот приходит хороший человек, ему платят деньги, но это тоже такое дело хрупкое, потому что хороших сиделок не хватает. У них дикая текучка, очень многие жалуются, там говорят, что что-то украли, кого-то обидели, и старикам очень тяжело притереться характерами с посторонним человеком. Сиделки эти меняются, у кого-то что-то дома случается, они болеют и так далее. И вот здесь вот появляется вариант, который уже есть, появляется машина, которая она вам не нахамит, она не украдет, она будет рядом, она всегда окажет помощь. Значит, и у нее не бывает плохого настроения, она с вами никогда не поспорит, она совсем согласится, она не будет уставать, она не, без предупреждения не уйдет. И, значит, она просто комфортна, она готова ответить на все ваши вопросы, почитать вам книжку. Значит, Tesla показала новую нейросеть. Optimus, говорят, что будет стоить 20 тысяч долларов. Робот уже практически научился готовить, складывать одежду. Ну, понятно, там напоминать про лекарства, заметить падение, может вызвать врача, может позвонить родственникам. И, то есть она обеспечивает полностью наблюдение и практически полный уход за пожилым человеком, за нуждающимся. Бытовая поддержка – это то, что нужно каждому, кто пришел к определенному возрасту и не в состоянии ухаживать сам за собой, не уверен в себе, боится оставаться один. Но вот представьте себе, вот утро, да, недалекое будущее. Вы просыпаетесь, вам не дочка звонит, не сиделка в дверь. Вас будет мягкий голос, говорит: «Доброе утро, вам необходимо принять 3 таблетки, сегодня у вас давление немного выше нормы, на улице солнечно, погода такая-то, вчера вы сделали там 1200 шагов, это на 15,2% больше, чем неделю назад, вы молодец». И звучит мягко и заботливо. Учитывая, что мир стремительно стареет, тем, кому за 65 становится больше, а вот, как я уже сказала, тех, кто ухаживает за ними, становится меньше, их не хватает. Молодые работают, живут в городах, иногда на других континентах. И вот нейропомощник, не устающий никогда, не болеющий, не опаздывающий, он приходит, так сказать, на смену живому человеку. Музыку любимую включит, родственникам позвонит, сообщит пульс, давление, погоду, почитает вам книжку, поговорит о политике. Ну, казалось бы, это идеально. Он, более того, он поддержит ваши политические пристрастия. Но есть одна маленькая проблемка. Это не человек. Не человек. Он не помнит, как вы познакомились с первым мужем, допустим, 50 лет назад. Он вам по собственному желанию не поднесет яичницу. Он вас не обнимет. Он не заметит, что вы сегодня загрустили. Просто вот как-то в глазах нет вчерашнего блеска. Он может каким-то образом, как создатели нейросети утверждают, распознавать эмоции, но он не может их чувствовать. И вот возникает вопрос, на который у меня пока еще нет однозначного ответа. Это я про себя думаю. Я все-таки надеюсь дожить до преклонного возраста. Что важнее, безопасность гарантированное или тепло человеческое? Ведь иногда, значит, во-первых, нам никто не сказал, что долгая жизнь автоматически означает, что эта жизнь будет хорошей, не так ли? Потому что одиночество, как мы уже выясняли много раз, это не отсутствие людей рядом, это отсутствие кого-то по-настоящему близкого. Это отсутствие такого проникновенного участия. И если посмотреть на ситуацию честно, то ведь многие люди проводят в одиночестве большую часть своей жизни. Родственники звонят не каждый день. Сиделка не приходит с проживанием. Соседи, ну, не всегда. И вот выбор между никем и умным помощником. И здесь опять запинка. Может, робот все-таки лучше? Ну и если добавить вот к обсуждению еще одну деталь. Предположим, ваша страховка полностью оплачивает этого робота. Вам не надо 20 тысяч долларов доставать из-под матраса и платить за этого помощника. Вот вам оплатили робота, неважно, вы его можете назвать любым именем, он у вас круглосуточно, он мониторит ваше здоровье, он, если что, экстренно вызывает скорую, он не откроет дверь посторонним людям, он все время на связи с вашими близкими, но если бы вам сказали, что вот за такого робота не нужно платить, а за помощника живого нужно чуть-чуть доплачивать. Вот что вы предпочтете? Чуть-чуть доплатить за живого человека или бесплатно взять робота? Я имею в виду чуть-чуть доплатить, потому что даже если пожилым людям все достается бесплатно, как бы, вроде бы, это же все равно идет из кармана ваших близких друзей и родственников. Ну, какие-никакие, но по 3 рубля налогов мы все-таки должны платить и платят. И где здесь заканчивается выгода? Там, где нужно вытащить из кармана? Или там, где вот все-таки гуманизм победит, да? Может быть, через 5, 10, 15 лет, а это очень быстро пролетает, этот вопрос будет еще более остро звучать на повестке дня. И вообще, не жестоко ли это оставлять живого человека, пожилого, с нейропомощником? Не жестоко ли робота заменить, вернее, человека заменить на робота? И кто лучше заметит и предугадает, допустим, начало инсульта, робот или сиделка? Кто утешит вас после какого-то известия плохого, робот или человек? Кому вы доверите свою маму, своего мужа? Кому вы себя доверите? И здесь еще круче можно вопрос поставить. Если робот внимательнее, добрее, терпеливее многих людей, то останется ли для нас с вами принципиальная разница между искусственной заботой и настоящей? Вот это будущее, оно уже перед дверью у нас просто. Оно, вот можно его в окно увидеть. И вопрос не в том, появятся ли такие роботы. Они уже есть. Вопрос в другом. Когда нам, вот и вам, кто еще только на пути, вот как я, например, когда придет время попросить об этой помощи, что мы будем выбирать? Мы будем выбирать живого человека, который ошибается, у которого бывает плохое настроение, и который, не приведи Господи, придерживается противоположных политических взглядов. Или мы выберем абсолютно безупречную машину, которая никогда не забывает и никогда не предъявляет никаких претензий. Вы можете подумать об этом и позвонить нам в эфир. Что важнее, человеческое общение или безопасность? Вы бы согласились, допустим, жить с роботом, если бы он круглосуточно следил за состоянием вашего здоровья? И вы бы назвали такого робота заботливым? Вот если он ничего не чувствует, а только заботится. Или, допустим, если вы выбираете его, потому что вот он точно может инсульт предотвратить. И с детьми что делать? Вот они как? Им должно быть стыдно, что они доверили роботу жизнь и здоровье своих близких? И как вы думаете, вот если такой робот появится рядом с вами, вы будете испытывать чувство одиночества? Вам не будет мешать, что вот эта вежливая, умная, безупречная, ласковая, внимательная нейросеть заменяет вам живое общение? Где вот эта вот граница? Кто-то может ответить на этот вопрос? Вопрос, на самом деле, он очень простой. Может ли машина стать более хорошей сиделкой, чем простой человек, который выбрал эту работу? 718-303-9090. Если есть желающие ответить на этот вопрос, милости просим к нашему шалашу. Но я знаю, что к нашей компании сегодня прибавился еще один человек, и с Викторией Салкиндер, с моей постоянной соведущей, всегда интересно поговорить. Мы довольно часто, в общем-то, смотрим совсем по-разному на ряд вещей, несмотря на то, что, как правило, по жизни мы смотрим в одну сторону. Мы с ней, так сказать, единоверцы. Вик, ты с нами?
1: Я с вами. Акмаль, привет.
0: Привет.
1: Спасибо за потрясающую музыку. Лена, привет. Привет, радиослушатели.
0: У нас
1: очень интересную тему ты затронула.
0: Это по твоей части. Вот у нас есть желающие высказаться. Ты как скажешь, послушаем народ или ты сама сначала свою точку зрения?
1: Нет, безусловно, послушаем народ.
0: Ну, давай послушаем народ. Вот по-честному, если готова ответить на вопрос, кого предпочитаете, робота или сиделку? Здрасте.
2: Здравствуйте. Ну, я бы предпочитал сиделку.
0: Почему?
2: Объясняю, почему робот не хороший. Вот когда вы беседуете с кем-то и говорите, слушай, что ты думаешь по поводу этого или того? Робот, он не думает, он запрограммирован отвечать на вопросы, когда кто-то за его запрограммировал. Человек с тобой беседующий должен быть либо согласен, либо не согласен. Это разнообразие разговора. Разговор начинается быть полноценным. Робот вначале красиво, все вовремя сделает, все как надо подперет. Но робот имеет шанс еще и ошибаться и портиться. Человек, если испортился, то он через какое-то время, слушай, я был неправ, извини, а как робот это поправит? Надо вызывать программиста, который будет поправлять робота. Опять машина. Машина никогда не заменит человеческую душу, человеческий разум. Психологически он мертвый, то есть живой труп. И что с ним можно делать? Только как программа. Бабушки и дедушки иногда очень ждут с кем-нибудь поговорить. И не просто поговорить, иногда и поспорить. А с роботом как будешь спорить? Что ты ему не скажешь, он скажет «да». Его программа написана «соглашаться с клиентом». И он будет соглашаться, несмотря ни на что. А иногда должен человек услышать и противоположную сторону, как две стороны медали. Поэтому, если выбирать робота, значит, ты сам будешь роботом. А если выбрать живую сиделку, ты с ней можешь и подружиться, ты с ней можешь и поругаться. А следующее будет, по сравнению с этой, лучше. Разнообразие в жизни, движение какое-то происходит, живое. А робот – это просто машина. О, 3:30 тебе надо выпить лекарство. Вот на лекарство. Так не работает. Это не живой человек.
0: Как классно. Вас как зовут?
2: Юрий.
0: Юрий, значит, вам бы предложила страховая компания вот этого робота Сережу, допустим, вы бы что сказали? Нет, мне не надо?
2: Да, я бы сказал, нет, не надо мне этого. Дай какого-нибудь живого, ну, чтобы был живой, чтобы тепло от него шло. 36,6 Цельсиум. И на тебя бы смотрел и сказал, слушай, а чего у тебя прыщик на щеке? Робот не скажет.
0: Отлично, спасибо. Ну, ваша точка зрения ясна. Послушаем, что скажете вы. Здравствуйте. А вы кого выбираете? Робота или человека? Здрасте.
3: Здравствуйте. Я выбираю человека, потому что робот, у него отсутствуют эмоции, у него отсутствует душа, там нет души. И я, естественно, выбираю человека. Робот – это хорошо, но человек должен обязательно присутствовать.
0: А чем робот хорошо? Скажите.
3: Чем хорошо, что, наверное, можно задать какой-то вопрос. Тот вопрос, который человек не ответит, ответит робот. Какие-то

0: кто там исполняет свою работу. С одной стороны, хорошо, робот лучше другую сторону исполняет. Тут момент такой, когда, если, как вы правильно сказали, политическая уравновешенность, это может быть такой момент, когда вы будете не согласны со своим не роботом, а робот будет всегда на вашей стороне, он всегда вас выслушает в этом отношении. А по поводу ухаживания, тут никто не знает, неизвестно ли, по поведению. Температура воздуха сегодня, у него настроение другое, скажем, солнце не светит и так далее. Робот будет одинаково ровно исполнять свои обязанности в течение дня, независимо от времени года.
1: Классно! 50 на 50. Вас как зовут?
0: Алекс.
1: Алекс, спасибо. Вот мне Алекса точка зрения очень близка. 50 на 50 пока. Ну, не знаю, все зависит от того, каков опыт был с человеком. Я знаю людей, которые отказались вообще от сервиса. Знаю таких людей. Правда, они переехали в другой штат, они уехали жить к родственникам. Но никак с их характером не удавалось найти общий язык с сиделкой, с home attendant. Виктория, ты сейчас начнешь говорить или мы послушаем немножко рекламу, а потом продолжим уже с длинным монологом? Выбирай.
2: Да, давайте продолжим, наверное, с длинным монологом, как угодно. Так интересно было слушать три разных совершенно человека, каждый прав по-своему, и разносторонняя возрастная сетка, и вот как уже совсем по-другому как бы думают поколения. Я пока...
1: Ты пока подумай, да. У нас еще много звонков. Начнешь сразу после рекламы. Заводи, Акмаль, спасибо.
3: Hi, my name is Arpi. And my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert and Zara. It's a cool place for kids.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к Kindergarten. Предоставляется транспорт.
5: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
18: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильная

0: движение. Пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Продолжаем наш разговор. Программа «Договорились». Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, с нами Виктория Салкиндер. Я могу, кстати, вам назвать номер ее телефона. Это для всех тех, кто готов предпочесть хороший сервис роботу. 917-834-33-43. Я почему сделала «А», потому что хотела сказать роботу в будущем, потому что пока еще наш Medicaid это дело не покрывает. 917-834-33-43. У нас сегодня на повестке дня «Робот или человек?». И песня была, кстати, когда-то такая в Советском Союзе, помнится. Да, еще, по-моему, был Советский Союз. И мнения тут, в общем-то, не то чтобы разделились, но вопрос на самом деле... Вернее, ответ на этот вопрос не такой однозначный. Да, эмоции, да, теплота. Откуда вы знаете, что человек, который приходит за вами ухаживать, он искренне и с теплом к вам относится? Он выполняет свои обязанности, и все. Мы вот часто приходим, там люди сидят где-то в офисах, и просто как роботы. Здрасте, улыбаются, дежурная улыбка. Вы записаны тогда-то, вам там напомнят, перезвонят. Вы завтра будете в 10 утра там у доктора Петрова? Да, будет. Спасибо большое, хорошего дня. Но робот так не скажет. У робота будут красивые формулировки. Робот поинтересуется. Робот вас направит, так сказать, в правильное русло, в правильное информационное русло. Если вы, допустим, скажете, вот хочу себе отрезать правую руку, у меня палец болит. Ну, робот вам наверняка скажет. Мне кажется, что вам не следует торопиться с принятием такого решения. Давайте все-таки мы посмотрим для начала, что там у вас под ногтем, да, например. Вика, робот или человек? Расскажи, как человек, который с человеками в основном.
4: А робот или человек? Человек, который руководит роботами.
3: А, как человек? Вот, ничего себе, такого я не ожидала. Ты всегда славишься неординарными, конечно, ответами.
4: Различные люди... И здесь все непросто, точно так же, как и в нашей политике, точно так же, как с телефонами, с искусственным интеллектом, с телевидением, с радио и с любыми вещами информационными. Робот – это всего лишь дополнительный инструмент в руках человека. И в каких-то моментах некоторым людям лучше быть с роботом. Например, это люди, у которых психические заболевания. Это очень глубоко, которые не могут переносить чужую энергетику, которые не могут общаться, смотреть в глаза, а боятся кого-то пускать себе в дом и остаются совершенно беспомощны. Им некому убрать, некому подать стакан воды. И вот тогда за роботом должен стоять, безусловно, человек, который будет всем этим руководить. Координатор. И человек, у которого есть душа, и который может правильно направить робота. Вот я предпочитаю такое. Или, например, люди, которые живут далеко в Лонг-Айленде или где-нибудь в апстейт Нью-Йорке или где-нибудь в Вестчестере, там, где нет транспортной развязки. правильно, и хомотенды туда просто не могут добраться, и никто не оплачивает дорогу, и люди остаются одни. Есть люди, которым нужно по часам капать капли в глаза каждые 15 минут, и человек может это пропустить, а робот придет на помощь. При этом или робот может быть один для того, чтобы совсем отдать все роботам, но это все то же самое, что выйти замуж за чат-GPT. И такое у нас тоже бывает.
3: Еще как, люди влюбляются, женятся, разводятся, люди кончают жизнь самоубийством, это катастрофа. Но вот ты сейчас сказала, далеко в Лонг-Айленде, Вестчестер. Да, действительно, это тяжело. И я считаю, что такого рода помощник, а я уверена почему-то, что такого рода помощники, они появятся. И я почему-то
4: безусловно
3: уверена...
4: Безусловно, появятся. Да, и я почему-то... об этом идут лет 5.
3: А, да, я не знала. И я почему-то уверена, что твое агентство получит, вообще, я не знаю, ты первая будешь или нет, но, во всяком случае, в десятке первых, кто получит такую возможность предоставлять помощников такого рода своим пациентам. Потому что, знаешь, Вик, ты работаешь с людьми, которые нуждаются в помощи, и ты работаешь с такими людьми очень много лет, оказываешь всестороннюю поддержку и помощь, начиная, так сказать, от документов, которые имеют отношение к этому делу и которые вообще далеки совершенно от сервиса, который предоставляет город, штаты и федеральные власти. При этом ты прекрасно знаешь, что есть определенная категория людей, скажем так, это люди, которые предпочитают одиночество. Им не нравится общаться с кем-либо. Они очень разборчивы, они не хотят пускать к себе в дом, кого попало, это я буквально цитирую. Им проще общаться там с дворовыми котами, например, подкармливать птиц. У них там по 3 собаки, допустим. И
4: это
3: они не
4: болезнь,
3: хотят.
4: Вот Лена, таким... Это страх, это болезнь. И таким пациентам. Но я тебе скажу, извини, перебью. Да. Я тебе скажу еще больше. С другой стороны, нужно жалеть хомотенду тоже. И если в доме будет находиться, например, 2 пациента, давай такой пример возьмем. Бабушка и дедушка оплачивают только одну хомотенду. Бабушку нужно, например, переворачивать. И наши хомотенды бедные срывают себе спины, если нет, допустим, дома хойерлифта или еще что-то. Вот все такие приспособления в виде робота, да, или нужно выйти с дедушкой к врачу, а бабушку нужно, например, на полчаса оставить одну. И хомотенда не может разорваться на 2 человека. Вот эти полчаса для того, чтобы было сейфти для второго пациента, для того, чтобы можно было подать стакан воды, робот абсолютно пригодится. Опять же, этим должен руководить человек. Но никоим образом. Это просто это помощник человека.
3: Но подожди секунду, вот сейчас до меня только дошло. Ты представляешь, ты когда сказала вначале руководить человек, я почему-то подумала какого-то, вот представила программиста там дистанционно, потому что я в технике большой дока. А ты что полагаешь, что мы дойдем до той жизни, что будет живой человек, и при этом живом человеке еще будет ходить вот эта 50-килограммовая машинка какая-то?
4: Ну, смотри, например, в агентстве координатор, да, и у тебя есть хомотенды, которые хомотенды – это живые люди, и у тебя есть роботы, которые роботы. Решает человек. Это было бы в моем понимании более идеальное, ну, распределение, правильное распределение. И тогда координатор, который должен быть человеком с огромным сердцем, душой и пониманием своего дела, быть профессионалом, должен распределять. Например, сегодня на полдня Валерию Петровичу нужна Мариночка, а на следующие полдня вот экономят государству деньги и нужен робот Сережа. Например. Или если человек находится где-нибудь, как я уже сказала, очень далеко, или есть люди, которые действительно они не пускают к себе никого, и не потому что они злые, плохие, это защитная реакция, они боятся быть осужденными, они боятся вот этой вот человеческого присутствия, потому что будут о них говорить. Это заболевание, но эти люди очень сильно мучаются и остаются один на один со своими проблемами. А вот в таком случае человек, который, так сказать, сейчас координатор, он должен распределять кому, кого и по каким нуждам нужно направить того или иного персонажа. А скажи мне, там, персонаж Мариночка, я имею в виду робота, или, допустим, Марина девочка, которая идет там, к Эсеньке для того, чтобы приготовить ей супчик и пообщаться с ней, это уже, ну, как бы, глубже и выше.
3: Ну, на самом деле, ты знаешь, вот ты сейчас то, что говоришь, это я сейчас обращаюсь ко всем, кто нас слышит и слушает, и я надеюсь, что прислушивается. Это не разговоры в каком-то фантастическом романе. Нет, это разговоры о самом обозримом будущем, которое нас ждет в этой стране.
4: Лет через 7.
3: То есть, ну, это совсем близко. И еще раз говорю, мы бы с удовольствием подстелили, да, соломку, знать бы, где упадешь. Но жизнь подсовывает иногда такие кульбиты, выкидывает, что ты сам можешь нуждаться в помощи не сегодня, завтра. Поэтому подумать об этом, я думаю, это полезно всем и каждому. 917-834-33-43 – это телефон Виктории Салкиндер, которая готова помочь вам решить вопросы с вашей безопасностью, улучшить качество вашей жизни и ответить на вопросы, которые касаются всех тех, кому не все льготы, кому еще не все льготы выдали.
4: Все льготы, да, выдали. У нас скоро будет новая программа, называется она «Гайд». Об этом мы поговорим в следующей передаче. Начнется она с июля месяца. А я бы хотела еще добавить вот такую вещь. А сейчас люди, которые люди, и я очень духовный человек. Я духовный человек, и для меня душа, глаза человека – это все. Но я скажу тебе больше, а разве сейчас огромное количество людей – это не роботы, это не сущности, которые выпивают душу и все остальное из тех же пациентов, из тех же хаматендов, из людей, которые нуждаются в помощи и с одной, и с другой стороны? Когда это все происходит с позиции власти, когда это все происходит с позиции приказа, когда людей называют прапортью, когда очень многих людей запугивают, очень многих хаматендов запугивают, бросаясь какими-то пафосными громкими словами, а люди приехали в эту страну несколько лет назад и, может быть, просто не знают языка или как бороться, например, с этой системой. Скажи мне, кто лучше, робот или человек?
3: Ну, робот, как бы, даже нет, секунду, это всегда. Кто вообще думает о людях и о человеке? Это идеальный мир, это какая-то утопия, потому что у нас здесь, допустим, если это коллектив, это став. Если это выборы, значит, это не люди, это избиратели. Если это там по партийному, это там, это единопартийцы. То есть есть какие-то такие вот группы и подгруппы, а вот так, чтобы человек как личность, чтобы человек как индивид, это крайне редко, приди в любую организацию здравоохранения. У нас протокол, вы проходите под номером таким-то. Мне нужно получить там разрешение на вот этот вот, на проведение вот таких-то, таких-то манипуляций. Нет у вас номер 404. Мы можем получить, значит, разрешение на проведение. А номер 404.2 нет, мы вам не можем этого сделать. И звони.
4: Ну, некоторые пошли еще дальше. Некоторые, зачем далеко ходить? Некоторые наши знакомые, ну, из людей, которых мы знаем, идут дальше, они рассылают пакеты с множеством бумаг, в которых называют клиента property. Ну. То есть это, ну, это просто принадлежность к чему-то.
3: Это не, неодушевленный предмет.
4: Да, неодушевленный предмет. Вот такое есть. А это люди, и вроде бы они должны быть духовные. И тогда бедные хомотенты, которые не понимают, а какое же property они взяли у конкретного работодателя из хоум-кера, да? Они всего лишь там, ну, например, к примеру, захотели перейти в другое агентство или еще что-то, вот property, какое property, клиент оказывается property, а я при чем? Ни при чем. Поэтому везде должны быть, то есть то, что происходит в последнее время, особенно со времен пандемии, мне кажется, нас уже давно затачивают для того, чтобы окружить нас роботами, но мы все равно должны остаться людьми.
3: А если есть у вас, господа, что добавить, а может быть, убавить хотели бы, 718-303-90-90, можете продолжить эту тему и направить ее в то русло, которое представляется вам более правильным. Это номер телефона прямого эфира. Если возникнут какие-то вопросы по поводу льгот, по поводу ухода на дому, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43.
4: У нас продуктовые наборы.
3: Секунду, Вик, у нас желающих, у нас желающих высказаться есть.
4: Да, конечно.
3: Вы в эфире, пожалуйста, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Марина.
3: Нет, алло. Вы можете меня называть просто Люся, а Виктория Салкиндер с нами.
5: Хорошо. Значит, я отвечаю, я все вопросы, которые вы рассматриваете, я до всех все прошел. Я родился до войны, прошел и войну, эвакуацию, перенес землетрясение в Ташкенте, все. И сегодняшний вопрос тоже. У меня у сына есть робот, который убирает его полы. Его налили, водичку убирает. Но живой человек нужен, я могу с ним общаться и про политику. Живой человек, хомотент. Я могу разговаривать, вспоминать свое старое детство, вспоминать свои, там, где я был, где я ездил туристов, обсуждать все. С роботом я эти темы обсуждать не могу.
3: Почему? Еще как? Еще секундочку. Еще как можете?
5: Понимаете, как?
3: Нет, можете. С роботом можно обсуждать любые темы.
5: Он что, грамотный такой?
3: Конечно. Еще ну, какой тогда, грамотный? Да. Он пограмотнее любого человека. Он,
5: серьезно?
3: Конечно. Да. Он более информированный. Я же говорю, что как только людям предоставили возможность доступа к нейросетям, я вот говорила как-то, по-моему, на этой неделе в начале, Вик, ты не слышала, меня Дон Педро динозавром обозвал, он сказал, ты отсталый человек, ты до сих пор чатом GPT пользуешься. То есть это уже позавчерашний день, это ежедневно идут какие-то обновления. С ним иногда интересно приколоться, что называется. Но то, что пока что они врут, пока что они сами себя учат, и то, что они совершенствуются ежеминутно, это факт остается непреложным совершенно. Потому что на сегодняшний день, мне кажется, ни одна область науки, про культуру еще пока не могу сказать, никакие технологии без помощи искусственного интеллекта уже не обходится. И мне кажется, что совсем не за горами.
4: Искусство тоже.
3: Да, и совсем не за горами вот это будущее, о котором мы сегодня говорим. То есть людей вполне может заменить искусственный помощник. Только при этом нужно остаться человеком.
4: Не заменить. Лена, заменить человека, я надеюсь, что все-таки
3: будет невозможно,
4: потому что я согласна с нашим слушателем, и все-таки для меня душа – это самое главное, и я надеюсь, что вот манипуляции, человеческие манипуляции совсем не обезличат и не превратят всю индустрию, которая сейчас вот есть. И ты знаешь, Лен, чем больше технологий, тем больше одновременно идет все в обратную сторону. Вот поверишь, нет, чем больше технологий, тем больше востребуемости для живого общения. Вот не поверишь.
3: Почему не поверю? А возвращается мода на пластинки, спрос растет, возвращается мода на ретро, люди стали ходить по театрам опять, люди стали обращать внимание на винтажную одежду.
4: Скажу тебе больше, молодежь.
3: Молодежь.
4: Ценности по-другому оценивает. Ценности. А не хочу знакомиться в баре. Пусть познакомит мама через мамину подружку, потому что у меня старое мышление. Я ценю живое общение. Вот как Дон Педро.
3: Да, Дон Педро много чего ценит, да-да-да. Но все равно, до тех пор, пока они нас не накрыли, тут вот Стивен Спилберг давал интервью Мишель Обаме, говорит, не может не быть внеземной цивилизации. Вопрос только в том, что они уже посетили нас или нет. Зачем вы посетили нас в глуши забытого селения? Приблизительно так. Но мне кажется, что мы так устроены, люди, вот из плоти и крови. Нам же пока по голове не сильно шарахнешь. Мы же не испугаемся, мы же все прошли, мы же все можем. Поэтому как только вот мы почувствуем вот эту вот тяжелую металлическую поступь всех этих технологий искусственного интеллекта, может быть, тогда мы чуть голову, даже если шея больная, повернем назад и будем ценить легкое касание друг друга.
4: А может быть, мы начнем читать книги? Ой. А может быть, мы просто начнем здороваться за руку?
3: Вы, Виктория, перестаньте читать научную фантастику на ночь. Вот что я вам скажу.
4: Тогда я лучше буду помогать людям, своим золотым, замечательным пациентам, своим хомоцентам.
3: Да.
4: И буду все так же поддерживать их и успокаивать каждого человека, которого пытаются запугать, а я буду самой собой.
3: Короче говоря, ребята, на то мы порешили, пока он идет, этот ИИ, давайте мы на мажорной ноте поблагодарим Викторию Салкиндер, которая будет нам рассказывать и о новых законах, и о новых правилах, и будет по-прежнему помогать всем тем, кто в этом нуждается. 917-834-3343. Звоните, и да будет вам оказана всесторонняя поддержка. Акмаль Тахирова обнимаю всем сердцем, благодарю. Акмаль, как всегда, было классно и совсем не больно. Вика, спасибо, всем пока.
4: Спасибо, ребят, всего доброго.
6: В Нью-Йорке 10 часов утра.

Добрый день, дорогие друзья. Мы начали нашу сегодняшнюю программу с фрагмента из первой части первой симфонии Бетховена, потому что дирижер в этой записи молодая женщина, ей 39 лет, родом из Гонконга, зовут ее Элим Чан. И теперь с 27-го года она будет главным дирижером Сан-Францисского симфонического оркестра. Это очень почетное назначение. Она не возглавляла никогда симфонический оркестр в Америке. Это будет ее первый оркестр в Америке, где она стала музыкальным руководителем. Тем более это важно, что в Сан-Францисском оркестре очень богатая история. Я напомню, что он возник, он был основан в 1911 году. И в разные годы во главе его стояли очень крупные музыканты. Один из них – Исайя Добровейн. Если вы помните советскую историю, то вы, конечно, помните это имя, потому что это он играл для Владимира Ильича Ленина и Максима Горького «Апассионату» в исторической, мифологической истории. А он работал с этим оркестром довольно долго. А французский мастер Пьер Монте возглавлял этот оркестр. В более позднее время мы помним очень хорошо Сейджи Озаву, который приезжал с этим оркестром в Москву в такие еще доперестроечные времена, и это была большая такая сенсация, их приезд в нашу страну в 70-е годы. 10 лет во главе этого оркестра стоял ветеран, самый старый сегодня из действующих дирижеров, Херберт Блумштедт. Кстати, Херберт Блумштедт, несмотря на то, что ему 98 лет, имеет достаточно активное расписание выступлений. И некоторое время тому назад он приехал в Сан-Франциско, чтобы со своим бывшим коллективом исполнить 9-ю симфонию Малера. Это такая махина, молодым не под силу. Тем не менее, он начал концерт. Он провел первые две части, хотя он очень плохо выглядел по воспоминаниям тех, кто были на этом концерте, и особенно музыкантов. И под конец, хотя он сидел, он дирижировал сидя, конечно, и вывезли его на колясочке, все равно что-то с ним начало происходить. Он начал заваливаться, концерт остановили, вызвали скорую помощь, отправили его в госпиталь. Врачи говорят: ничего трагического, но нужен отдых. Поэтому Блумштедт отменил несколько последующих концертов. Но это маленькая деталь из большой, богатой истории Сан-Францисского симфонического оркестра. Мы не так давно говорили о том, что 25 лет во главе этого оркестра стоял Майкл Тилсон Томас. А потом, в течение 5 лет, его художественным руководителем был Эссе-Пекка Салонен, который ушел, потому что не сошелся во вкусах и во взглядах с советом директоров. Как бы то ни было, теперь Элим Чан, которая родилась в Гонконге, которая является британской подданной, живет в Амстердаме со своим мужем, ударником, и уже выступала несколько раз с разными оркестрами в Америке в качестве приглашенного дирижера. Ну вот теперь, с 27-го года, она будет главный дирижер Сан-Францисского симфонического оркестра. Приветствую тех, кто нас смотрит в Сан-Франциско, и поздравляю вас, потому что, судя по отзывам оркестрантов, которые с ней уже поработали в Сан-Франциско, она очень талантливый
и темпераментный, интересный дирижер, и с ней приятно работать, и она вдохновляет. Ну, в общем, это то, что нужно оркестрантам. Посмотрим, нужно ли это публике. А перейдем к следующему сюжету. Те, кто жили в Советском Союзе, знают такое слово «датская музыка» или «датское произведение». Датское – это написанное к определенной дате. Мы помним очень хорошо, как в Советском Союзе великие композиторы, даже Дмитрий Шостакович, писали к юбилеям там, Октябрьской революции, очередные, там, как 11-ю симфонию, 12-ю симфонию и так далее и тому подобное. И всегда был такой скептический взгляд на такие вот датские произведения. Но, как мы видим теперь, ничто человеческое не чуждо и Америке. И в Америке к 250-летию со дня американской революции, американской независимости, тоже появляется энное количество датских произведений. В частности, Филадельфийский симфонический оркестр заказал Уинтону Марсалису Пятую симфонию специально к 250-летию Америки под названием «Либерти». Марсалис, который уже написал, успел написать до этого 4 симфонии, несколько инструментальных концертов, женат на знаменитой скрипачке Никола Бенедетти. В общем, начал работать. Премьера должна была состояться вот-вот. Филадельфийский симфонический оркестр должен был сначала сыграть это в Филадельфии, потом в Карнеги-холле. И нет, не получается. Выступили совместным заявлением оркестр и композитор, написав, что заказ на такое монументальное произведение – требует большего времени. Не успел. Может быть, что-то не получилось. Может быть, начали репетировать, и он понял, что не получается. Это слишком большая ответственность. В общем, мы обойдемся пока без Пятой симфонии Марсалиса, а поскольку мы уже о нем заговорили, то стоит посмотреть и послушать фрагмент из его предыдущей симфонии, четвертой, которая никакому юбилею не была написана, а называлась просто «Джунгли». Это фрагмент из второй части, причем интересно, что исполняется это совместными силами. «Джаз at Lincoln Center» – это оркестр, который возглавляет Уинтон Марсалис, и румынский национальный симфонический оркестр под управлением Кристиана Макеларо. Поехали.

Вот такой маленький фрагмент, который говорит нам о том, что у Марсалиса, что вполне естественно, очень хорошо получается джаз, джазовые ритмы, элементы рэг-тайма, как у него получаются с большой симфонической формой, это большой вопрос. Но мы перейдем к другой теме, а именно, а девушка с Запада – это премьера Метрополитен оперы, которая намечена на 31 декабря 26 года, канун 27 года. Это одна из главных премьер следующего сезона. А «Девушка Запада» опера Пуччини, которая требует очень сильного драматического сопрано, яркой центральной фигуры исполнять партию держательницы салуна Мини, с которой происходят всевозможные приключения, в том числе и любовные. И нужна была яркая звезда, которая была, для этого была приглашена Сондра Радвановски. Сондру Радвановски мы хорошо знаем, она много раз пела на сцене Метрополитен-оперы, и для нее специально поставили, например, Медею Керубини некоторое время тому назад. Ну, в общем, хороший выбор, скажем так. Но, опять же, как оказалось, Сондра Радвановски не очень готова участвовать в этом спектакле. Она сослалась на личные причины и сняла свою кандидатуру с этой премьеры. А несмотря на то, что премьера состоится только в конце декабря, надо срочно искать замену, потому что это новая постановка, это несколько недель репетиции, это прогон костюмов, декораций и так далее. Нужна другая, ну, достаточно сильная исполнительница, потому что это премьера, и потому что это Новый год, это большое гала для спонсоров. В общем, нашли. Нашли певицу литовскую. Как мы знаем, в Литве, оказывается, кроме Асмик Григорян, целая плеяда блестящих певиц. Как сопрано, так и меццо. Это драматическая сопрано по имени Вида Микневичути. Виду Микневичути это имя мне ни о чем не говорило, потому что она в Америке никогда не выступала. Она не пела в Метрополитен-опере. Более того, она даже никогда не пела в этой роли, не выступала, потому что она специалист по Вагнеру и Рихарду Штраусу. Дело в том, что Вида, которой уже 46 лет, что, в принципе, хороший возраст для драматического сопрано, она родилась и выросла и училась в Каунасе. И благодаря своему таланту и яркому очень голосу получила стипендию специальную для обучения в Германии. И там она совершенствовала свое мастерство и стала очень известна в немецких и австрийских, и вообще европейских театральных компаниях. И в качестве подтверждения мы с вами послушаем фрагмент из ее выступления в Лоенгрине. Это постановка Берлинской штатс-оперы, где она поет с Роберто Аланьей. Она поет партию Эльзы. Это очень важная вагнеровская роль. Давайте послушаем, как она звучит. По-моему, замечательно.

А я надеюсь, что вы сумели прочесть титры. Я выбрала специально эту запись, чтобы с английскими хотя бы титрами, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Это ключевая центральная сцена в Лоенгрине после свадебной церемонии, когда Эльза пытается узнать имя Лоенгрина. Кстати говоря, о Метрополитен опере, не могу не напомнить, что 30 мая в кинотеатрах Америки и мира будет идти новая постановка, премьера, вот последняя премьера этого сезона, «Последний сон» Диего и Фриды. Не забудьте пойти посмотреть. Говоря об отменах и переменах, только что пришла новость о том, что Элина Гаранча, которая была объявлена как ведущая звезда Зальцбургского фестиваля, на которую ставилась новая постановка «Ариадны» на Наксосе в Зальцбурге, и вот-вот должны были начаться репетиции этой оперы Штрауса, Гаранча тоже отменила свое участие и написала, что она чувствует, что она недостаточно хорошо сможет спеть эту партию. Так что Зальцбургский фестиваль ищет замену. Возможно, что это будет все та же самая Вида, которая очень хорошо поет эту партию. Ну, посмотрим. Между тем, следующий наш сюжет посвящен выдающемуся дирижеру, у которого очень интересное длинное имя. Николаус граф де ла Фонтен и Дарнокур Унцевгафт. Я думаю, что многие из вас смогли распознать, по крайней мере, два слова. Николаус Арнакур. Под этим упрощенным именем мы знали его и любили как выдающегося австрийского дирижера, виолончелиста, исполнительницы на виоле да гамба, исполнителя и, в первую очередь, конечно, дирижера, который был одним из пионеров, можно сказать, музыки исторически достоверного или аутентичного исполнительства. Это движение началось довольно давно, и поначалу Арнакур, который был действительно графом австрийским, наследником очень такой прославленной династии, он занимался только сферой барочной музыки. Он дирижировал барочными ансамблями, он играл на виоле да гамба и так далее, делал множество записей, но постепенно расширял зону влияния, так сказать, и начал заниматься очень серьезно ранним классицизмом, потом постепенно от Гайдна, Моцарта перешел к Бетховену, Шуберту, Брукнеру и даже к композиторам начала XX века. Он скончался 10 лет тому назад, успев сделать огромное количество записей. В частности, очень много и продуктивно в течение 38 лет сотрудничал с Королевским концертгебау оркестром. И вот с этим оркестром они на протяжении там, 20 с лишним лет, между 1980 и 2001 годом, делали множество записей на фирме Телдек. Теперь уже этой фирмы нету. Как известно, многие фирмы закрылись, прекратили свое существование, слились, whatever. Но сейчас, к десятилетию со дня его смерти, желая напомнить его выдающиеся достижения как дирижера, Warner Classics, которые перешли все эти записи как бы по наследству, выпускает набор из классических записей, свежеотреставрированных записей Арнакура с оркестром «Концертгебау». И я хочу, чтобы мы посмотрели,
послушали, вернее, фрагмент. Он потрясающе совершенно с ними играл и Моцарта, и Бетховена, и Гайдна, причем совершенно преобразовал качество исполнения этого оркестра, потому что концерт Гебау был оркестром, можно сказать, малеровским, шумановским, листовским, оркестром больших страстей, сочного романтического звучания. А Арнакур как бы соединил это с эстетикой аутентичного исполнительства. И получилось то, что получилось. Давайте послушаем эту увертюру к волшебной флейте.

прелесть этого исполнения в ясности, в прозрачности. Вы слышите каждый голос, и все это абсолютно чисто. Это, конечно, коренится в аутентичном исполнении. И еще одну запись я хочу показать, хотя бы маленький фрагмент из нее. Это торжественная месса Бетховена. Великое сочинение, которое, к сожалению, мы мало слышим, недостаточно слышим. Это фрагмент из части под названием «Санктус». И вы увидите, как он дирижировал. Но это запись более позднего времени, уже сравнительно недавняя, по-моему, 2012 год. Поехали. Тоже концерт Гебауэ.

0: CNI Diagnostics лечит самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляет от причин их появления. CNI Diagnostics.
1: 718-615-41-00.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Майклс Фармаси. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
4: Майклс Фармаси. Это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
5: Майклс Фармаси. Это товары для дома и подарки любимым.
6: Майклс Фармаси – это удобное расположение и большие скидки.
7: Майклс Фармаси – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
3: Майклс Фармаси. Всегда рядом. 718-921-87-77.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу, посвященную событиям, состоявшимся или предстоящим. Сейчас поговорим о балете. 31 мая Нью-Йоркский Сити-балет заканчивает свой весенний сезон и отправляется на летние гастроли, на летнюю резиденцию в Саратога-Спрингс. А ABT в середине июня появится на сцене Метрополитен-оперы, чтобы провести свой летний сезон, четырехнедельный, о котором я вам уже рассказывала. Но в Бостоне 28 мая начинается серия показов «Спящей красавицы» Чайковского. Это очень хороший спектакль, аутентичная партитура Петра Ильича в живом исполнении оркестровом, без всяких записей и в хореографии, вернее, в редакции Фредерика Аштона. То есть основа вся сохранена, но Аштон, когда он работал в Лондонском королевском балете, и он был выдающимся хореографом, он какие-то вещи добавил, убрал, подладил под свою компанию, что делали все хореографы фактически. Как бы то ни было, бостонский балет будет показывать эти спектакли по 7 июня. И в последнем спектакле роль принца Дезире будет исполнять премьер Лаша, или Лаха, я, может быть, ошибаюсь, Казашвили. Этот танцовщик 16 лет провел в качестве премьера, то есть главного танцовщика бостонского балета. Надо сказать, что он заканчивал Белийское хореографическое училище, в котором прозанимался 6 или 7 лет. Училище – это школа или училище имени Вахтанга Чебукиани. Потом его пригласили в театр оперы и балета имени Палиашвили Тбилиски, в балетную труппу, где он очень хорошо...

хорошо себя проявил, когда Нина Ананиашвили собралась на гастроли по миру со своим государственным балетом Грузии, он танцевал там ведущие мужские роли и был замечен, отмечен, и в 2010 году начал работать в бостонском балете сразу в качестве премьера. 7 июня он попрощается с этой труппой и, скорее всего, с большой балетной сценой. Это будет торжественное событие. Я думаю, что многие из бостонских граждан, которые неоднократно видели его в разных ролях, а у него гигантский репертуар, он от классики до самых-самых современных композиций, Иэн Макгрегор, например, там чуть ли не Мерс Кеннингхам, все танцевал. А придут, и чтобы отметить его и поприветствовать. Это все в Бостоне. А те, кто не знает о нем, давайте посмотрим его выпускной танец в училище имени Чебукиани. Это вариация из «Корсара» знаменитая.

Интересно, что газеты писали о нем, балетные критики, что он настолько свободен и органичен, что иногда кажется, что это не роль, а что это какая-то вольная импровизация, вдохновенная импровизация. Вот так его характеризовали. Ну, чтобы подтвердить, что он и сейчас в прекрасной форме, мы посмотрим фрагмент из «Щелкунчика». Это арабский танец в исполнении бостонского балета. Танцует Лаша Хазашвили и вместе с ним его партнерша. Забыла ее имя. Я думаю, те, кто живет в Бостоне, помнят. Поехали.

Ну, вот такой маленький фрагмент. А сейчас, говоря о балете, я хочу сказать, что в Нью-Йоркский Сити-центр, Сити-центр, не Сити-балет, а именно Сити-центр, который каждый год приглашает много интересных компаний со всего мира, объявил некоторое время тому назад о своей программе на следующий сезон, и билеты на некоторые спектакли уже продаются. В частности, у них очень интересная балетная программа. Это всегда, это каждый год так бывает. В данном случае приезжают австралийский балет, балет Парижской оперы, нидерландский танцевальный театр 2. Мы помним, эта компания была основана Иржекелианом, и есть нидерландский танцевальный театр НДТ в 1, 2 и есть 3. То есть разные поколения. Это 2 со своими очень интересными постановками. Андалузский театр «Фламенко» приезжает. В общем, первым в октябре, с 8 по 11 октября, будет австралийский балет. Со спектаклем, который был заказан Дэвидом Хольбергом. Помните Дэвида Хольберга? Он был ведущим танцовщиком ABT. Он несколько лет проработал как премьер в Большом театре в лучшие годы. А, к сожалению, у него большие были травмы, и ему пришлось раньше времени уйти со сцены. Но его большой опыт и очень приятный характер – и ум помогли ему стать главой австралийского балета. И в этом качестве он заказал своему бывшему коллеге, хореографу Кристоферу Уилдону, новый балет. И балет этот увидел свет в 2024 году. Балет под названием «Оскар», посвященный Оскару Уайльду. Но это не биография, а это какие-то фрагменты, детали его жизни на фоне его собственных сочинений. То есть, например, есть маленький пролог, потом первое действие, он читает детям своим сказку свою «Соловей и роза», и первое действие связано с этой сказкой, а во втором действии основная часть посвящена портрету Дориана Грея, в котором есть тоже много автобиографического. Давайте посмотрим трейлер этого спектакля, чтобы вы знали, что вам ожидать, и, может быть, захотели бы купить билеты. Или не захотели бы.

0: Оскар. Вот такой балет. Пошли дальше. А осталось 15 минут до конца программы. Я хочу, чтобы вы позвонили, потому что это последняя ваша возможность со мной поговорить перед тем, как вы будете смотреть в течение полутора месяцев мои программы, которые я специально записала на время моего отсутствия. А по средам будут записанные программы, в которых я буду рассказывать о предстоящих событиях июня и июля, может быть, а также о самых интересных событиях на музыкальных фестивалях Америки и мира. Мы будем говорить о фестивале в Экс-ан-Провансе, фестиваль в Зальцбурге отдельный, целый час займет фестиваль, конечно, да, программа спектаклей в Вене очень интересная. Это не фестиваль, но это очень интересная и важная программа июньских спектаклей венских. И будет отдельный разговор о том, что будет происходить в Барде. В общем, я думаю, что вам будет интересно. Это все специально записанные мною программы. Плюс по пятницам мы будем повторять интервью. А у меня в последнее время было несколько очень интересных интервью. Я хочу напомнить, это были интервью с Маратом Гельманом, с Андреем Кравчинским. Кстати, Кравчинский со своим фильмом «В погоне за Довлатовым», документальным, будет сегодня выступать в библиотеке Йорквилла, 79-я улица, между 3-й и 2-й авеню, бесплатно в 5 вечера. Приходите, встретитесь с ним, посмотрите событие, этот фильм, и поговорите с ним. А между тем вы сможете по пятницам, повторяю, в течение июня и половины июля смотреть мои программы с Максимом Венкеровым. Он дал нам очень интересное интервью. А с Евгением Бушковым, если вы пропустили его, обязательно посмотрите. С Псоем Короленко и Полиной Шепард, где много прекрасных песен. В общем, я думаю, что вы не будете скучать без меня. Но пока звоните, я не слышу, есть ли звонки или нет. Народ гуляет. Окей. Как бы то ни было, у меня есть возможность пойти с вами на выставку. Дело в том, что в Клойстерс, это филиал музея Метрополитен, который находится в северной части Манхэттена, в прекрасном парке Трианон, над Гудзоном, я рассказывала вам об этом месте, там собрано средневековое искусство, и в этом изумительном совершенно месте, куда как раз очень стоит пойти, сейчас проходит очень интересная выставка под названием «Creatures», то есть создание мифа и воображения. Это гибридные творения в Европе и Латинской Америке между 500-м и 1500-м годом. Звонок, говорите. Ау.
1: Доброе утро, Майя.
0: Быстро говорите, быстро, времени нету.
1: Говоря о вашем отпуске, можно ли высказать одно пожелание по поводу передач, которые вы будете, будут в записи?
0: Говорите,
1: можно ли повторить интервью с Александром Малафеевым?
0: А, окей. Сделаем.
1: Благодаря вашим программам я открываю для себя новые имена, и Александр Малафеев произвел просто
0: великолепное впечатление. Очень хорошее впечатление.
1: Если можно, пожалуйста. Желаю вам хорошего отпуска.
0: Сделаем. Спасибо. Записываю. Малафеев с удовольствием. Так. А теперь в Клойстерс, если будут звонки, вы можете еще звонить. Вы видите, как бывает иногда полезно открыть линию. Итак, Первая фотография. Это как выставка называется и как она открывается. Обратите внимание на два экспоната в самом начале. В центре гигантская фигура из Мексики. Она называется «Летучая мышь». Вот такие странные полулюди, полуптицы, полузвери, полумыши стояли в древней, в античной Мексике и в других латиноамериканских странах. Странах, на перекрестках, отмечали границы, для устрашения, наверное, их ставили. Их находят до сих пор в пещерах и так далее. А рядом, с левой стороны, освещенная, вы видите, фрагмент фрески. Эта фреска приехала из Испании, и она украшала торжественную комнату приемов в одном из испанских монастырей. И это уже более позднее время, конечно, но надо сказать, что на ней изображен дракон, который по Библии это дракон, змей, это зло, это дьявол, дьявольское искушение. Внизу, когда вы придете на эту выставку, посмотрите на те картинки, здесь их не очень хорошо можно разглядеть, которые внизу, такая нижняя, такой орнамент, украшение, и там еще куча всяких вот таких гибридных зверей, полулюдей, полузмей. Мы знаем, что средние века были полны таких творений воображения, которые можно было найти на соборах как украшение или как охрану входа, или можно было найти в рукописях, или найти просто в предметах домашнего обихода. Покажите нам следующую фотографию. Вот это, например, это не только домашний обиход, но это ритуал. Ритуал омовения рук. А это лейка, из которой поливали руки во время церковной службы или дома. Вот такая вот интересная тоже комбинация разных существ. Звонок, говорите, пожалуйста. Говорите.
2: Добрый день. Мы вчера посетили выставку Метрополитен музея Рафаэля. Но там не было, вот самое главное, Сикстинской Мадонны. То ли мы ее не нашли.
0: Я вам ее не обещала.
2: То ли ее не привезли.
0: Ее не привезли. Для того, чтобы посмотреть Сикстинскую Мадонну, надо ехать в Дрезден. Дрезденская галерея. Кстати, в одной из своих ближайших программ я рассказываю как раз о Дрезденском музыкальном фестивале, который начинается, вот сейчас как раз проходит. По-моему, сейчас он идет, он заканчивается 14 июня. В любом случае, поезжайте в Дрезден. Далеко не весь Рафаэль, возможно его привезти. Тем более, что такая ценная работа, как Сикстинская Мадонна, она ее не так легко, это сложная целая история, ее привезти сложно и дорого, но я думаю, что так, у нас осталось очень мало времени. Ну, несколько просто картинки посмотрим. Вот это подвески в виде таких крокодилов, украшенных многочисленными там камнями. А это из Латинской Америки тоже. Бегущие фигуры – это украшение для ушей. Пошли дальше. Это подвеска в виде пернатого змея из Мексики. А это еще одна подвеска в виде такого странного существа, то ли воин, то ли какой-то. А это из Европы, это Швейцария, тоже средние века. И это странное существо, то ли волк, то ли конь, то ли птица. Посмотрите на ее когти. Еще одна чудесная плашка – это лиможская эмаль. и ангелы, ведь ангелы – это тоже гибриды, это гибрид человека и птицы, причем изображали их очень по-разному, а ангелы – это были главные как бы проводники между небом и землей, связные между небом и землей. И вот здесь один из предметов. И, наконец, вот эта гигантская мексиканская фигура под названием «Летучая мышь». Это крошечная часть того огромного изобилия, которое можно найти в Клойстерс. Друзья, у нас осталось очень мало времени. Первым долгом я хочу напомнить, что сегодня вечером в Карнеги-холле концерт Максима Венгерова и Полины Осетинской. Это один из концертов «Перспектив» Венгерова. Они замечательно играют вместе. И сегодня прекрасная программа. Три сонаты, три абсолютных шедевра. Шуберт, Шостакович и Брамс номер 3. И о том, как здорово они играют вместе, я думаю, лучше всего нам скажет фрагмент из произведения Равеля «Цыганка». Причем я хочу, чтобы мы начали с большое вступление соло. Вот он начинает, это в середине, чтобы вы успели послушать их вдвоем. Я благодарю вас за внимание. В пятницу, послезавтра, не забудьте включить «Я еще с вами». Я буду рассказывать еще о многих интересных событиях. Спасибо за внимание. До новых встреч. Почему-то очень поздно начали «Цыганку». Я хотела. Ну, в любом случае, получите удовольствие. Слушаем до конца. Поехали.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Академия береговой охраны США, одно из пяти федеральных военных учебных заведений страны, расположенная в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Основанная в 1876 году, она готовит офицеров для береговой охраны, ведомства, отвечающего за морскую безопасность, охрану границ, борьбу с контрабандой наркотиков и защиту арктических интересов США. Ежегодно Академия выпускает несколько сотен офицеров, которые принимают присягу и получают первое воинское звание. В мае 2025-го с торжественной речью на церемонии выпуска перед курсантами класса 2026 года выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, он стал первым президентом, дважды выступившим с программной речью в этом прославленном учебном заведении. Давайте послушаем эту речь президента Трампа с переводом на русский язык.
1: Mr. President Donald J. Trump.

0: Большое спасибо. Большое спасибо, это было прекрасно. Он замечательный человек. Он особенный, очень особенный человек, каким он всегда и был, Марк Уэйн. Приветствую вас, курсанты, и позвольте начать с искренних поздравлений выпускному классу 2026 года. Это истинная честь находиться здесь в этот великолепный день, в одной из самых престижных военных академий в мире. И я счастлив стать первым президентом, который дважды выступает с программной речью в этом прославленном заведении. Я очень горжусь этой честью. Придется попробовать и в третий раз. Возможно, и в третий, чтобы сохранить за собой этот рекорд. А через несколько минут каждый выпускник на этом плацу обретет еще более высокую честь, одно из самых почетных званий, которых только может удостоиться человек. Вы станете офицерами береговой охраны Соединенных Штатов, и наша страна на подъеме. Сейчас великое время. Наша страна, горяча, на подъеме. Мне даже неловко это говорить, но я скажу. Год назад, полтора года назад, два года назад, при прошлой администрации, мы были мертвой страной. Сейчас мы самая динамичная страна в мире. Нас уважают по всему миру. Вы видели это с Китаем совсем недавно. Вы видели это в Венесуэле. Вы видите это прямо сейчас в Иране. Единственный вопрос, идем ли мы добивать, или они подпишут документ. Посмотрим, что будет. Но мы страна на подъеме, самая динамичная страна в мире. Когда вы сегодня покинете эти стены, каждый курсант на этом поле войдет в критически важную роль в защите нашей страны. Для охраны нашей морской инфраструктуры 12 из вас отправятся в киберкомандование береговой охраны. Это серьезно. 20 человек направляются в летную школу береговой охраны, 23 пополнят ряды служб предотвращения и реагирования, и целых 181 курсант станет офицером корабельного состава флота. И знаете, я уверен, что вы в курсе, но я говорил вашим командирам, у нас катастрофически не хватает ледоколов, и мы заказали 11, работаем с Финляндией, они строят ледоколы. Они делают лучшие ледоколы в мире, мы постараемся перенять все, что возможно. Скоро начнем строить сами, но сейчас, на данный момент, в стадии строительства 11 прекрасных судов. И я спросил, ну когда же первый? Мне сказали, в 2028 году. Я говорю, я буду здесь в 2028. И я вам скажу, я сказал отлично, потому что я буду на церемонии сдачи. Годами пытались получить ледоколы, и ни один президент не смог дать им то, что нужно для этого. Я хочу поблагодарить Финляндию. Они известны как лучшие строители ледоколов. Я подумал, для начала стоит обратиться туда. Мы попробовали построить один сами, но он был слишком тяжел в носу. Из этого ничего бы не вышло, потому что ледокол должен обрушиваться вперед. А когда нос весит в 4 раза больше кормы, жди беды. Так я понял, что мы понятия не имели, что делаем. Я поехал в Финляндию, встретился с президентом Финляндии, мы заключили сделку. Строим всего 11. Часть из них будет построена прямо сейчас, мы освоим это мастерство, и у нас будет столько ледоколов. Знаете, у России 48, а у нас один, и тот старый. Это нелепо. А у нас весь арктический регион. У нас весь этот регион, и очень скоро у нас будет большой флот. Они начинают поступать очень быстро. Дальше пойдем еще выше. В короткие сроки у нас будет как минимум 55, это будет отлично. Класс 2026 года выпускается в невероятно захватывающее время для нашей нации и для береговой охраны в особенности. По мере того, как вы вступаете в офицерский корпус величайших вооруженных сил в истории человечества, наша национальная мощь возвращается, наш боевой дух возвращается. Мы снова уверенная в себе страна. Уверенность вернулась. И прежде всего Америка вернулась более великая, более сильная, чем когда-либо. Мы снова сильная, великая, уважаемая страна. Мы сошли с курса. Мы очень прискорбно сошли с курса. Годами Вашингтон управлялся недальновидными политиками, которые думали, что могут игнорировать законы мировой истории, нарушая все принципы здравого смысла. Знаете ли, сохранение национальной мощи и национальной безопасности. Они отдали нашу промышленную мощь другим странам, подорвали нашу энергетику, распахнули наши границы. У нас были границы, которые они называли их открытыми. Люди входили совершенно без проверки и без досмотра. Знаете, сколько людей за 4 года прошлого срока? 25 миллионов человек. Они приходили как убийцы. Они приезжали из других стран. Их выпускали из тюрем, они были наркодилерами. Их выпускали из психиатрических клиник и психбольниц. Им позволяли просто вливаться в нашу страну. Мы их выдворяем. Многих уже выдворили. 11 888 убийц. Только подумайте, более 50% совершили более одного убийства. Им позволяли находиться в нашей стране. Мы никогда не должны забывать преступления того, что они сделали с нашей страной, но мы их выдворяем. Более того, мы зашли так далеко, что в прошлом месяце были обнародованы лучшие за всю историю данные по уровню преступности. Лучшие, то есть наименьшие показатели преступности в истории, наименьшее число убийств с 1900 года. 125 лет. То, что они с нами сделали, ужасно, но мы приводим все в надлежащий порядок. И сейчас мы перешли от худшей границы в истории к самой надежной за 11 месяцев. И въехать можно, но только законным путем. Нужно пройти через процедуру, нужно любить нашу страну, нужно доказать, что любишь нашу страну, а не хочешь взорвать ее. Думаю, с этим все согласны. При нашей администрации мы не извиняемся за американскую помощь и богатство. Мы, напротив, стремимся ее приумножать. Мы используем ее полную силу. Мы освобождаем ее и применяем для достижения нашей великой национальной судьбы и нашей прекрасной американской мечты. Американская мечта вернулась. 4 года об американской мечте почти не говорили, и теперь она вернулась. Это воистину золотой век Америки. Мы живем в золотом веке. У нас больше производства, больше людей. Сегодня у нас работает больше людей, чем когда-либо за всю историю нашей страны, с огромным отрывом. Сегодня у нас больше людей с достойной работой, чем когда-либо в истории нашей страны. Наша страна уважаема по всему миру. Мужчины и женщины береговой охраны играют жизненно важную роль в этом возрождении. В Соединенные Штаты инвестируется $18 триллионов. Это в разы, во много раз больше, чем когда-либо прежде. Другая страна много лет назад имела 3 триллиона, у нас 18. Прошлая администрация за 4 года меньше 1 триллиона, у нас 18 триллионов, инвестируемых в нашу страну за 11 месяцев, потому что данные за 12 месяц еще не поступили, так что цифра еще вырастет. Это честь, большая честь, для меня это что-то особенное. Мы строим заводы, автомобильные заводы, предприятия всех видов по всей стране, и они приходят из Канады, они уходят из других стран, они украли нашу автомобильную отрасль, они украли наш чиповый бизнес. К тому времени, как я уйду, нам будет принадлежать около 50% чипового производства. А сейчас у нас практически нет. И будет, это было захвачено другими, забрали Тайвань. Я их не виню, я говорю, если им это сошло с рук. Но если бы у власти был правильный президент, этого бы никогда не случилось. Этого бы не позволили. Ввели бы тарифы и сказали, хорошо, вы можете красть наш бизнес, но если вы думаете, что будете продавать нам эти чипы без налога, забудьте. Все потоком возвращается в нашу страну благодаря слову «тариф». Как вы знаете, это мое... Одно из моих любимых слов, мне здорово за это досталось, я сказал, это мое любимое слово в словаре, мое любимое слово, слово «тариф». И фейковые новости, посмотрите на них там в глубине, они говорили, а как же Бог, а как же жена, семья, а как же другие вещи, Библия? Так что я попал в нешуточную беду, ведь они сказали, что «тариф» мое любимое. Так что я сделал его пятым по счету, и теперь все нормально, теперь все в порядке. Они думают, что я шучу, но они мне здорово досадили. Но с вашей помощью мы вновь утверждаем один из самых проверенных временем принципов нашей национальной безопасности. Господство Америки в западном полушарии не будет поставлено под угрозу ни при каких обстоятельствах. Например, мы не позволим Ирану создать ядерное оружие. Все. Все очень просто. Мы не позволим этому произойти. У нас широкая поддержка. По фейковым новостям этого не скажешь, но поддержка огромная. Никто не хочет, чтобы у них было ядерное оружие, и этого не будет. Но мы нанесли им очень серьезные удары, и, возможно, придется ударить еще сильнее. Но может и нет. Но мы не позволим Ирану получить ядерное оружие и взорвать весь Ближний Восток. Израиль, весь Ближний Восток, и потом прийти сюда к вам. Этого не произойдет, так же, как ни одна семья не может чувствовать себя в безопасности в криминальном районе. Мы не допустим, чтобы хаос, нестабильность и опасность гнездились на заднем дворе Америки. Отчасти именно поэтому у нас есть Марк Уэйн, и именно поэтому я чувствую уверенность в делах. Он крепкий орешек, знаете, он был великим бойцом. И его сыновья – американские бойцы первого класса. Так что гены в этой семье хорошие. Но Марк Уэйн – твердый человек с большим сердцем, и это большое сочетание. Итак, от Мексиканского залива Америки до Арктических вод, от берегов Гаваны до берегов Панамского канала мы будем выдворять силы беззакония, преступности и иностранного вмешательства, как и делаем это уже сейчас. Знаете, у нас поступает лишь 3%, раньше огромные объемы. Вы это понимаете, потому что вы были в этом. В нашу страну завозились колоссальные объемы наркотиков, морем, океаном, водой, колоссальные. И мы сократили это до 3%. Было огромным, а стало 3%. И мы ударили по ним очень серьезно, как вы знаете. Не то чтобы мы этого хотели, и мы никогда не промахиваемся. Никогда. Мы ударили по ним очень жестко, и, знаете, люди теперь пытаются понять, а кто эти 3%? Потому что, пожалуй, это самые отважные люди на планете. Осталось 3%, но я даже не уверен, что у них наберется 3%. Мы практически остановили это. И теперь мы остановим ввоз наркотиков по суше, а это легкая задача, очень легкая. Хочу поблагодарить береговую охрану, вы были невероятны в этой работе. Подумайте только, большинство наркотиков поступало к нам морем, океаном, и мы практически это остановили. Теперь легкая часть – суша, и мы добьемся очень-очень значительных результатов. Наркотики уже снизились на 61%, но мы хотим довести их до почти нулевых показателей, потому что они разрушили столько семей, столько людей, столько жизней. Катера береговой охраны – это элитные тактические группы, центральная роль которых – обеспечение нашей успешной блокады. И вам стоит это увидеть. Блокада называется «Стальная стена». Никто не проходит сквозь нее, и вы являетесь ее частью. Никто не проходит. Военно-морской флот, береговая охрана, у нас есть суда, которые пытаются пробиться, и молодые капитаны из Академии береговой охраны и Военно-морской академии из Анаполиса говорят им, не продолжайте движение. У них великолепные громкоговорители, куда лучше, чем здесь, уверяю вас. Звук идет по воде, отражается от воды, и этот молодой, красивый капитан говорит, не продолжайте движение, вы находитесь на враждебной территории. И перед ними судно размером с два футбольных поля, которое перевозит 2 миллиона баррелей нефти. И иногда они пытаются нарушить это требование. На прошлой неделе вы видели, как в одной из них открыли огонь не ракетой, а пулей, очень крупной пулей. Пуля с 4 миль попала в руль судна, и руль ушел в океан. Это было прекрасное зрелище. Просто я говорю, что за выстрел? А мне отвечают, нет, мы возвращаемся в Иран. Знаете, сейчас я говорю Иран, не буду вдаваться в детали, но он явно произносит это правильно. Мы вернемся в Иран. И с разрушенным рулем, с рулем, лежащим на дне, судну потребовалось 10 миль, чтобы только развернуться обратно. Но никто не нарушает блокаду. Никто. И я, как вы знаете, встречался с председателем Си Цзиньпином. Пару дней назад у нас состоялась грандиозная встреча, очень успешная. И он согласен, наши вооруженные силы феноменальны. Дальше этого я заходить не буду, но скажу, он относится к нашей армии с огромным уважением. Как я уже сказал, величайшие вооруженные силы в мире, и мы сохраним их таковыми. В этом году наш бюджет составляет $1.5 триллиона. Это крупнейший военный бюджет в истории страны. В него включена и береговая охрана, не беспокойтесь. Смотрите, они немного занервничали. Не беспокойтесь, вы включены. У вас будет столько катеров береговой охраны, что не будете знать, куда их девать. 2-летний катер, и скажете: «Капитан, хочу новый». Раньше такого не было, но вам идут большие деньги. Вы это знаете, благодаря этим людям и людям, подобным им. И в безупречно проведенной операции в январе прошлого года при поддержке береговой охраны вооруженные силы Америки захватили преступника Николаса Мадуро и доставили его на американское правосудие. Он из Венесуэлы и ждет суда. Операция заняла менее 1 дня, и это было поразительно. Думаю, ее будут изучать долгие годы. Великая, великая, умная, очень сильная страна. Но все это на самом деле 48 минут и 13 секунд заняло, если быть точным. Но давайте скажем 1 день, и он теперь ждет суда. Теперь у нас есть прекрасное совместное предприятие с Венесуэлой. К нам поступают миллионы баррелей нефти. Хьюстон, части Техаса, Луизианы и Аляски. Это удивительно. Знаете, Венесуэла 20 лет назад была действительно великой страной. Потом она пошла не туда, пошла по тому пути, по которому некоторые хотели бы повести эту страну. Некоторые безумцы хотели бы утащить эту страну далеко влево и уничтожить ее. Но мы этого не допустим. Эта служба находилась в абсолютном, в самом центре борьбы за восстановление суверенных границ Соединенных Штатов и предотвращение ввоза наркотиков и преступников в нашу страну. И мы их не пускаем. С момента вступления в должность береговая охрана изъяла более 260 миллионов смертельных доз незаконных наркотиков, больше, чем когда-либо в истории нашей страны. В августе прошлого года корвет береговой охраны задержал 76 тысяч фунтов незаконных наркотиков, крупнейшая операция береговой охраны по изъятию наркотиков за всю историю. Крупнейшая. И я вам скажу, береговая охрана всегда была на высоте. Но вы подняли планку еще выше. 5 курсантов, выпускающихся сегодня, участвовали в той исторической операции. Назову их имена: Эллиот Коулс, Дженна Левандовски, Пайпер Стивенс, Ханна Варнерке и Джей Джей Банек-Геббель. Спасибо. Отличная работа. Спасибо. И на этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе мы увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
1: По статистике, каждый 5-й пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
2: 718-615-41-00.
3: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы, Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
6: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.

0: Всем привет, с вами Илья Гантворк. Заместителя гендиректора Уралвагонзавода Дмитрия Семизорова отправили под арест по делу о растрате денег при выполнении оборонных контрактов. По версии силовиков, растраты имели место еще в 2016 году. Ущерб оценивают примерно в 50 миллионов рублей. Пишут, что против Семизорова дали показания двое других фигурантов дела. Сам он вину не признает и говорит, что его специально оговорили. Тем временем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина радостно сообщила, что судебные приставы взыскали с Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по решению суда по делу о защите чести и достоинства. Эти деньги она отправит в провластное движение «Общероссийский народный фронт». Конфликт между Лебедевым и Мизулиной начался летом 2024 года после интервью Лебедева Дудю. Тогда пропагандист вывалил тонну критики на Мизулину и ее Лигу безопасного интернета, назвав ее деятельность инфотерроризмом. Кроме того, Лебедев обозвал Мизулину. Позже он публично извинился, но это не помогло. Мизулина все равно подала в суд. Число отмены задержек авиарейсов в этом году резко выросло. По данным страховых компаний, за первые 5 месяцев 2026 года рейсы стали отменять примерно в 4 раза чаще, а количество долгих задержек выросло примерно вдвое. Погода, война в Иране, а главное, постоянные атаки беспилотников. Теперь приехать в аэропорт и застрять там в ожидании своего рейса – обыденная ситуация. А авиакомпании чаще просто отменяют рейсы, которые выбиваются из расписания. Друг патриарха Кирилла и некогда второй человек в РПЦ. Митрополит Илларион уехал из Чехии после того, как его освободили из-под стражи по делу о наркотиках, найденных в его машине. Ранее его задержали вместе с водителем, однако позже обоих отпустили без предъявления обвинений и без залога. Ограничений на выезд из страны для Иллариона тоже вводить не стали. В РПЦ назвали происходящее подставой и заявили, что дело было сфабриковано. Также Илларион успел пожаловаться и на условия содержания в изоляторе. По его словам, в камере было очень холодно, почти не было еды, а из вещей ни книг, ни бумаг, ни даже подушки. Он рассказал, что ему приходилось постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть. Другая новость. В России начали сильнее ограничивать работу VPN и прокси-сервисов. Пользователи жалуются, что ни тот, ни другой способ обхода блокировок не работает без сбоев. По словам специалистов, власти могли найти способ эффективнее выявлять и блокировать такие сервисы. Очевидно, что Кремль и дальше будет искать лазейки, чтобы отрубить интернет. Но вообще это не значит, что нужно облегчать им работу. Есть десятки, если не сотни сервисов, которые остаются доступны и которые смогут обеспечить доступ в свободный интернет. Поэтому обязательно устанавливайте VPN себе и своим близким и родным. Я могу посоветовать РосВПН. Ссылку вы найдете в описании. Этим утром украинские беспилотники долетели до Нижегородской области. Губернатор области Глеб Никитин заявил, что несколько дронов были сбиты, а пострадавших нет. Повреждение получило здание Нижегородского областного суда. У него загорелась крыша. Атаки украинских беспилотников стали настолько массовыми, что в Москве приняли решение разместить дополнительные системы ПВО. На этих кадрах вертолет поднимает на крышу московского небоскреба комплекс «Панцирь-СМД», который может поражать цели на сверхмалой дистанции. Тем временем в оккупированных частях Донецкой и Запорожской областей украинские беспилотники продолжают наносить удары по логистике российской армии. Вдоль дорог стоят десятки сожженных грузовиков. Из-за этого местные жители сталкиваются с недостатком горючего. Перебои с горючим отмечались в Мелитополе и Крыму.
1: Севастополь, ситуация с бензином. Я так думаю, что мы скоро будем заправляться на чем? Ну на чем, по нулям. Плохо видно, если с другой стороны. На чем ездить, не на чем ездить. Скоро будем ездить на велосипеде.
0: Никаких способов надежно защитить дороги в своем тылу у российской армии нет. Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан. Там ему организовали пышный прием с перекрытием городских дорог и пролетом боевых самолетов, которые окрасили небо в цвета российского триколора. Только вот реальные результаты переговоров оказались не такими роскошными. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, среди которых строительство атомной АЭС в Казахстане. Тем временем семья Валентины Матвиенко подала в суд на итальянского журналиста-расследователя Массимилиано Коччу после публикации материала об их активах и связях в Европе. В статье рассказывалось о бизнес-интересах сына спикера Совета Федерации Сергея Матвиенко, а также о недвижимости и финансовых связях семьи в Италии и Сан-Марино. По его словам, он не собирается прекращать работу над материалами о российских чиновниках и бизнесменах, которые продолжают сохранить активы и влияние в Европе. Ранее мы в ФБК уже рассказывали о вилле семьи Матвиенко в итальянском городе Пизаро. Эта недвижимость сначала принадлежала самой Валентине Матвиенко, а позже была оформлена на офшорный фонд.
2: В кадастровых документах указан собственник – итальянский фонд «Доминанта». Его собственники не раскрываются. О настоящих владельцах нам подсказывает разве что вот эта табличка на колонне – «Вилла М». В любой другой день можно было развернуться и уйти. Но сейчас на «Вилле М» идет ремонт. А это значит, что на информационном стенде, прямо на воротах, будет указано, кто за этот ремонт платит.
3: Смотрите, ассистент, коммуна.
4: Писаро.
3: И владелец Сергей Матвиенко. Это самое легкое расследование, честно говоря, которое у нас было в жизни.
0: Сегодня 28 мая и 1555 день войны. Спасибо, что посмотрели видео. Увидимся.
5: Не переключайтесь. Вы на правильном канале.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. В Белом доме опровергают утверждение о том, что у Тегерана имеется черновик меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами Америки. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что переговоры США и Ирана о возможном прекращении войны и открытии Ормузского пролива осложнились после новых американских ударов по целям на юге Ирана. Соединенные Штаты объявили союзникам по НАТО, что планируют существенно сократить свой военный вклад в альянс. Финансовый фонд Совета мира, созданного Дональдом Трампом за 4 месяца своего существования, не получил никаких средств от доноров. Комиссар Майами в Флориде Дэвид Суарес подтвердил, что лично оплатил кампанию с билбордами против организаторов пропалестинских протестов у ярмарки Art Basel Miami Beach. У бывшего генерального прокурора США Пэм Бонди диагностировали рак щитовидной железы вскоре после ухода из Министерства юстиции.

на СМИ, не соответствует действительности, а опубликованный меморандум о взаимопонимании является выдумкой от начала до конца. Никто не должен верить тому, что распространяют иранские государственные СМИ. Так говорится в аккаунте White House Rapid Response в соцсети X. Иранский телеканал IRIB утверждал, что предварительный, как было отмечено, меморандум предусматривает отвод американских вооруженных сил из района Ирана и снятие морской блокады иранских портов. В обмен Тегеран обязуется в течение месяца восстановить довоенный объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Управление гражданским судоходством в проливе будет осуществляться Ираном совместно с Оманом. На военные суда эти договоренности не распространяются. Ну, вот такой якобы меморандум. При этом New York Times пишет, что переговоры США и Ирана о возможном прекращении войны и открытии Ормузского пролива осложнились после новых американских ударов по целям на юге Ирана. Со ссылкой на двух американских чиновников New York Times передает, что перед ударами американские военные зафиксировали несколько потенциально угрожающих действий иранских сил. Катера КСИР, корпус стражи Исламской революции, пытались устанавливать мины в Ормузском проливе. Беспилотники и камикадзе были запущены вблизи американских кораблей, а на иранских позициях ПВО и ракетных объектах у пролива отмечалась активность, угрожавшая американской авиации и кораблям. Синтком, штаб Соединенных Штатов, назвал удары самообороной. По сведениям New York Times, американские самолеты потопили два скоростных катера КСИР, пытавшихся минировать Ормузский пролив, а также атаковали ракетные позиции в районе Бандар-Аббаса. Это крупный иранский порт и военно-морская база. Представитель центрального командования США CENTCOM капитан Тим Хокинс заявил, что удары были нанесены для защиты наших войск от угроз со стороны иранских сил. И добавил, что CENTCOM продолжает защищать американские силы, как он отметил, проявляя сдержанность в условиях действующего прекращения огня. Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении хрупкого режима прекращения огня, и МИД Ирана заявил, что Тегеран не оставит без ответа действия, угрожающие целостности страны. Корпус стражи Исламской революции предупредил, что любое нарушение прекращения огня получит решительный взаимный ответ. Иранские государственные СМИ также утверждали, что КСИР сбил американский беспилотник и обстрелял американский истребитель. New York Times отмечает, что эти утверждения Тегерана не были независимо подтверждены, а представители Пентагона отвергли сообщение о потере еще одного MQ-9 Reaper. Но обострение произошло на фоне попыток США и Ирана согласовать предварительную сделку. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры продолжаются при посредничестве Катара и могут занять, как он сказал, несколько дней. По его словам, стороны обсуждают конкретные формулировки начального документа. Ну и президент Трамп ранее говорил, что соглашение близко, затем заявил, что не спешит, и что по итогам будет либо великая и значимая сделка, либо никакой сделки. New York Times отмечает, что предполагаемая первая фаза сделки, по всей видимости, сосредоточена прежде всего на открытии Ормузского пролива, который Иран фактически блокировал после начала американо-израильской войны 28 февраля. По сведениям New York Times, через этот маршрут до войны проходило примерно 5 часть мировых поставок нефти и газа. Соединенные Штаты требуют, чтобы пролив был открыт так или иначе. Рубио назвал происходящее там незаконным, неприемлемым и неустойчивым для мира. При этом самые сложные вопросы остаются нерешенными. Среди них судьба иранских запасов урана, обогащенного почти до оружейного уровня, сроки возможного моратория на обогащение, санкции, замороженные иранские активы, ракетный арсенал Ирана и поддержка проиранских вооруженных группировок в регионе. New York Times пишет, что Иран располагает примерно 970 фунтами, это около 440 килограмм урана, обогащенного до 60%, а Соединенные Штаты готовы начать процесс разморозки активов только при условии, что Иран откажется от этих запасов. В иранской версии возможной сделки акценты иные. Три высокопоставленных иранских чиновника ранее заявили New York Times, что Тегеран согласился на меморандум о взаимопонимании, который должен остановить боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, снять американскую морскую блокаду Ирана и привести к разблокировке 25 миллиардов долларов иранских активов. Однако, как подчеркивает New York Times, эти положения частично противоречат тому, что говорят американские представители, и неясно, идет ли речь об одном

0: том же проекте соглашения вообще. Отдельно «Нью-Йорк Таймс» пишет о роли Пакистана и Китая. Согласно сообщению правительства Китая, начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что соглашение между Соединенными Штатами и Ираном близко к завершению и выразил надежду, что Китай сыграет дальнейшую роль в процессе. Пакистан, напомню, выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, а Китай остается одним из важнейших торговых партнеров Ирана и крупнейшим покупателем иранской нефти. На фоне переговоров усилилось и противостояние Израиля с Хизбаллой в Ливане. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Израиль активизировал удары по объектам Хизбаллы на юге и востоке Ливана, включая склады, оружие и командные пункты. Ранее премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что приказал армии усилить удары. Соединенные Штаты объявили союзникам по НАТО, что планируют существенно сократить свой военный вклад в альянс, Североатлантический альянс. Как пишется ссылкой на источники прессы, это стало неожиданностью для европейцев. На прошлой неделе представитель Пентагона провел брифинг для высокопоставленных чиновников стран альянса. На этом брифинге шла речь о том, что Соединенные Штаты собираются сократить свои нынешние обязательства в рамках так называемой модели сил НАТО. Ее согласовали вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Модель определяет, каким военным возможностям стран-членов Альянса, главнокомандующий силами НАТО в Европе, может иметь прямой доступ для защиты континента. В нынешней системе распределения Соединенные Штаты обеспечивали примерно половину военных возможностей НАТО. Европейские дипломаты предполагали, что Соединенные Штаты пойдут на постепенные корректировки, но решение Вашингтона оказалось более радикальным. Соединенные Штаты, в частности, хотят на треть сократить количество истребителей для НАТО, предоставлять меньше стратегических бомбардировщиков, отказаться от предоставления подводных лодок, уменьшить свое участие в обеспечении альянса разведывательными и ударными беспилотниками. Представитель Пентагона на брифинге заявил, что Соединенные Штаты сохранят ядерное сдерживание в Европе, но основную нагрузку по обычной обороне континента должны взять на себя европейцы. Кстати, представитель Норвегии в НАТО, он сказал, что, в общем-то, да, мы должны себя защищать, европейцы, похоже, что это логично. Так он ответил. Да, это логично, действительно. Дональд Трамп и его администрация неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты хотят ослабить свое участие в обеспечении безопасности союзников и переложить это бремя на их плечи, европейцев, в том числе в вопросе обороны Украины от российской агрессии. Финансовый фонд Совета мира, созданного Дональдом Трампом, за 4 месяца своего существования не получил никаких средств от доноров, пишут СМИ со ссылкой на 4 источника. Представитель Совета заявил, что вместо использования финансового фонда, который управляется Всемирным банком, организация получает взносы напрямую через счет в банке JP Morgan. Собеседник журналистов отметил, что для финансирования было предусмотрено несколько вариантов, и доноры предпочли использовать другие. При этом, если о состоянии финансового фонда Всемирный банк обязан отчитываться перед донорами и членами Совета мира, то счета в JP Morgan это счета это не касается. Представитель Совета мира уточнил, что орган представит финансовую отчетность исполнительному совету, когда, как сказано, сочтет это подходящим. Госдеп собирается перераспределить около 1 миллиарда 200 миллионов долларов помощи на проекты, связанные с деятельностью Совета мира. Однако эти средства пока не использованы. Еще около 50 миллионов долларов Госдеп планирует выделить Совету напрямую на операционные расходы, но и эти средства пока не перечислены. Сама организация, как пишет Financial Times, оказалась в юридическом и политическом тупике. Мирный план Трампа, под реализацию которого создавался Совет, включал три главных цели – разоружение Хамас, вывод израильских войск из Газы и восстановление сектора. Но ни по одной из этих целей прогресса нет. На восстановление сектора Газы не было направлено ни одного американского доллара, говорят два источника Financial Times. Совет мира задумывался как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Трампа. В январе 2026-го Трамп подписал устав Совета мира в присутствии лидеров стран Ближнего Востока и Южной Америки на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В феврале Трамп говорил, что страны, которые стали членами Совета, выделят более 5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление сектора Газа. Помимо этого, странам, желающим участвовать в Совете мира, предлагалось внести по $1 миллиарду за пожизненное членство. Приглашение войти в Совет мира получили 60 стран, в числе которых были Россия, Беларусь и Украина. Путин говорил, что Россия готова передать Совету $1 миллиард из заблокированных в США российских активов, даже, как он сказал, до решения вопроса об участии в составе и в самой работе органа.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Alec Brokrasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
0: Дэвид Суарес, комиссар Майами во Флориде, подтвердил, что лично оплатил кампанию с билбордами против организаторов пропалестинских протестов у ярмарки Art Basel Miami Beach. Как об этом сообщает Art News и ряд других СМИ. О чем идет речь? О трех грузовиках с рекламными щитами, которые появились возле ярмарки Art Basel в декабре. На них организация Jewish Voice for Peace, JVP, называлась экстремистской группой, а ее активисты Алан Левин и Донна Невилл – ненавистниками евреев. Протестующие призывали бойкотировать Art Basel из-за связи между швейцарским банком UBS, спонсором ярмарки, и израильской оборонной компанией Elbit Systems. Также эти активисты, в основном это евреи, это еврейская организация, антиизраильская. Эти активисты выступали против инвестиций города Майами-Бич в Israel Bonds, объем которых ранее увеличили до $20 миллионов. И Суарес, комиссар Майами, не стал отрицать свое участие в кампании и заявил, что считает действия вот этих протестующих евреев антисемитскими. Так оно и есть. «Я оплатил это сам и никогда не перестану разоблачать антисемитизм или любую другую ненависть», так цитирует Суареса издания Art News. Активистка Донна Невилл назвала действия комиссара попыткой персональной травли. «Комиссар сделал меня своей мишенью и назвал ненавистницей евреев только потому, что мои взгляды на Израиль отличаются от его», сказала она изданию The Interpreter. В качестве доказательств по делу в суд были переданы счета на $4000 от компании Mobile Billboards of Miami за аренду трех грузовиков, а также переписка с Gmail-адресом, предположительно принадлежащим Суаресу. Jewish Voice for Peace также подала отдельный иск против города Майами-Бич, когда утверждает, что местные власти приняли постановление, направленное на ограничение протестов организации. Активисты требуют, чтобы Суарес, мэр Майами-Бич Стивен Майнер и другие чиновники предоставили документы, связанные с этим делом. Ну, я напомню, что Jewish Voice for Peace, здесь не нужно ошибаться в названии, это леворадикальная американская еврейская организация, которая позиционирует себя как правозащитную. В политическом и академическом дискурсе она однозначно квалифицируется как антиизраильская. У бывшего генерального прокурора США Пэм Бонди диагностировали рак щитовидной железы вскоре после ухода ее из Министерства юстиции. Об этом сообщает Акшес со ссылкой на источник. По информации собеседников издания, Акшес Бонди прошла необходимое лечение и в настоящее время поправляется. Также Акшес сообщает, что Трамп назначил Бонди в президентский совет консультантов по науке и технологиям, который занимается вопросами политики в области искусственного интеллекта. По данным Акшес, Бонди будет координировать взаимодействие между правительством и представителями технологической отрасли, входящими в совет. Его возглавляют бывший советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс и научный советник администрации президента Майкл Крацеус. В начале апреля президент Дональд Трамп сообщил, что Бонди уйдет в отставку и перейдет в частный сектор. Исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш. По сведениям «Нью-Йорк Таймс», одной из причин увольнения Бонди стало разочарование Трампа в том, как Минюст, Министерство юстиции, под руководством генпрокурора, вело дело осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна. Как писала «Нью-Йорк Таймс», Бонди обвиняют в ненадлежащем обращении с материалами расследования. НАСА сообщила подробности о роботизированных посадочных модулях, как сказано, прыгающих дронах и аппаратах, которые планируется отправить на Луну в рамках американских планов по созданию лунной базы. Космическая компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin – одна из нескольких компаний, выбранных для создания этих аппаратов. Соединенные Штаты хотят вернуть американцев на Луну до того, как президент Дональд Трамп покинет свой пост в 2028 году. Однако НАСА конкурирует с Китаем за возвращение людей на Луну, а это значит, что космическое агентство находится под давлением, чтобы выглядеть победителем новой космической гонки. Китай продвигается вперед со своими планами по высадке людей на Луну к 2030 году. В понедельник Китай запустил свой космический корабль «Шэньчжоу-23». Был отправлен экипаж астронавтов на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун». В марте НАСА объявила о программе стоимостью 20 миллиардов долларов по строительству к 2032 году постоянной базы на Южном полюсе Луны, работающей на ядерной и солнечной энергии. Глава НАСА Джаред Айзекман заявил во вторник, что Соединенные Штаты никогда больше не откажутся от Луны. Но создание лунной базы позволило бы Соединенным Штатам проводить научные эксперименты, потенциально добывать ценные ресурсы и сделать полеты на Марс более простыми. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что обозначенные НАСА сроки нереалистичны. Несмотря на успех Соединенных Штатов с отправкой 4 астронавтов вокруг Луны в рамках миссии «Артемида-2», в апреле это было, напомним, подробно тогда говорили об этом, некоторые ученые при этом считают, что Китай, скорее всего, станет следующей страной, которая высадит людей на лунную поверхность. Прежде чем отправиться на Луну с экипажем, НАСА хочет отправить туда роботизированные посадочные модули и прыгающие дроны для исследований и картографирования сложного рельефа Луны. Планируется также использовать транспортные средства, способные перемещать астронавтов по лунной поверхности и нести средства связи и научные приборы. Во вторник НАСА заявила, что контракты на создание этих машин достанутся таким компаниям, как Blue Origin, Intuitive Machines и Astrobotic. По замыслу НАСА, лунный посадочный модуль компании Blue Origin под названием Endurance мог бы осуществлять точные посадки, а также автономную навигацию и управление. Посадочный модуль Griffin 1 компании Astrobotic, как предполагается, совершит посадку в кратере Нобеле недалеко от Южного полюса. Эти аппараты также доставят научные приборы, включая камеры высокого разрешения и инструменты, использующие отраженный лазерный свет при посадке. Эта роботизированная исследовательская программа должна продлиться до 2029 года. В ее рамках на Луну будет осуществлено 25 запусков и доставлено 4 тонны груза. Так заявил во вторник руководитель программы лунных баз Карлос Гарсия Галан. Далее НАСА планирует построить на Луне ядерные, солнечные, энергетические фотоустановки, включая реакторы. К 2032 году, как рассчитывают в НАСА, люди могли бы жить на Луне в, как сказано, в полупостоянных жилищах. Лунные вездеходы позволили бы астронавтам преодолевать большие расстояния по каменистой поверхности. Южный полюс Луны особенно привлекателен, поскольку замерзшая вода могла бы использоваться для питья или производства кислорода. Однако планы НАСА зависят от готовности космического корабля, способного безопасно доставить людей на Луну. Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на создание космического корабля под названием Starship Human Landing System, но столкнулась с многочисленными трудностями и задержками. Ограничивающим фактором остается высадка астронавтов на поверхность, комментирует Wall Street Journal. Как кажется, НАСА чувствует, что им пора начать говорить о наличии планов, поэтому за этим есть большая политическая подоплека. Конец цитаты. Модельер Джереми Скотт выступил с напутственной речью перед выпусками Института искусств в Канзас-Сити. Он поздравил студентов с достижением нового этапа в их жизни и сказал им, что их возможности безграничны. Затем он сделал паузу и сказал: «Звучит банально, правда? Неубедительно, да? Кажется, что вы это уже слышали, верно? Это потому, что речь эта записана AI, то есть искусственным интеллектом». И на глазах у выпускников Института искусств Канзас-Сити он разорвал рукопись и сказал студентам, что AI не должен указывать вам, что правильно, а что нет. AI не способен творить, я его цитирую. Он может лишь повторять, отражать или имитировать настоящее человеческое творчество. Он не может делать то, что делаете вы. Он не может создать оригинальную идею. Он даже не может определить разницу между хорошей или уникальной идеей и посредственной. Именно это делает вашу роль как творцов настолько важной именно сейчас, продолжил модельер. Я считаю, что сейчас человек искусства важен как никогда. Это потому, что он не просто говорит правду. Он решает, как ощущается правда. Он изменяет реальность, одновременно являясь отражением общества. Конец цитаты. Ну, СМИ отмечают, что американцы очень неоднозначно относятся к AI, искусственному интеллекту. Многие выступают против строительства в своих регионах дата-центров, необходимых для работы систем AI. Другие осуждают мемы и картинки, созданные AI, заполонившие их любимые интернет-сайты, X, Facebook и другие. Эти анти-AI настроения противоречат мнению многих экспертов, которые продолжают настаивать на том, что AI находится на грани того, чтобы преобразить человечество и открыть для него новую чудесную эру. Эксперты продолжают предупреждать, что общество, отвергающее AI, окажется в проигрыше в плане экономического процветания и прогресса. Однако многие граждане, похоже, считают, что AI станет для них не открытием, а утратой человечности. Критика AI со стороны Скотта – еще одно свидетельство растущего противостояния господству искусственного интеллекта.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

Компании Lead Kitchen and Bath мы верим, что ваш дом должен отражать ваш уникальный вкус и стиль. Мы специализируемся на дизайне кухон и ванных комнат высокого класса и уделяем особое внимание деталям. В Lead Kitchen and Bath каждый проект выполняется по самым высоким стандартам. Наша экспертная команда дизайнеров и подрядчиков прилагает все усилия для создания дома, который будет по-настоящему вашим. От элегантных кухон до роскошных ванных комнат. Посетите наш шоурум в Манхэссете на Лонг-Айленде или позвоните по телефону 516-365-0535. Давайте вместе воплотим дом вашей мечты в жизнь.

Здравствуйте, в эфире «Новости без политики», в студии Лена Вишневецкая. Названы привычки, разрушающие щитовидку. В первую очередь, это неправильное питание и недосып. Заболевания щитовидной железы могут проявляться апатией, выпадением волос, резким изменением настроения. При этом заметить проблемы в работе органа невозможно без лабораторных анализов. А разрушить щитовидку могут простые привычки. На работу органа влияет психоэмоциональное состояние человека. Если долго подавлять эмоции и не прислушиваться к своим желаниям, щитовидка отреагирует в первую очередь. Например, вредны строгие диеты. Если не наедать необходимую суточную норму калорий, щитовидная железа отправит метаболизм в анабиоз. А это значит, что стройной фигуры будет невозможно добиться. Отсутствие полноценного и качественного сна также негативно влияет на работу органа. При недостатке сна нарушается выработка гормонов щитовидной железы. Восстанавливать баланс придется с помощью лекарственных препаратов. Психиатры выяснили, что нелеченная депрессия повышает риск развития деменции на 51% в пожилом возрасте. В то же время лечение депрессии снижало риск развития деменции на 42-29% в зависимости от того, когда начались симптомы, по сравнению с группой болеющих депрессией людей без лечения. Результаты ученых указывают на необходимость своевременной диагностики и лечения депрессии у пожилых людей. Это поможет не только смягчить связанные с настроением симптомы, но и отсрочить начало деменции. При этом, чем раньше начнется лечение, тем больше шансов отсрочить старческое слабоумие. Названы симптомы сердечной недостаточности. Первым признаком сердечной недостаточности является одышка. То есть учащенное дыхание, когда человек начинает вдыхать воздух ртом, предупредили врачи. Одышка будет возникать у пациента при быстрой ходьбе или короткой пробежке до автобусной остановки. Вторым симптомом сердечной недостаточности является отечность. В этом случае при надавливании в области стоп или голени на коже будут образовываться ямки. При проявлении данных симптомов пациентам необходимо обратиться к специалисту, чтобы своевременно начать лечение. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!

Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Я в прямом эфире телеканала RTN и Дэвидсон Радио, программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки.

0: В Нью-Йорке полдень.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Согласно отчету о рисках ураганов, Нью-Йоркская агломерация заняла первое место по стране по количеству домов, подверженных риску от ураганного ветра и штормового прилива. Более 3 270 000 жилых объектов находятся в зоне умеренного или сильного риска. Стоимость их реконструкции оценивается в $2 триллиона. По этому показателю регион обошел Майами и Хьюстон из-за экстремальной плотности населения и высоких цен на прибрежную недвижимость. Исследование также выявило скрытые риски по всей Америке для миллионов домов, расположенных вне зоны обязательного федерального страхования. В местности, находящейся в штате Нью-Йорк, округ Саффолк вошел в пятерку самых уязвимых округов с незащищенной недвижимостью на сумму 10 миллиардов. Экс-генпрокурору Пэм Бонди вскоре после ее ухода с должности диагностировали рак щитовидной железы. Чиновница прошла лечение и в данный момент восстанавливается. Сейчас у Бонди новая должность, она координирует взаимодействие между правительством и представителями технологической отрасли. Совет возглавляют бывший советник Белого дома по вопросам AI Дэвид Сакс и научный советник администрации президента Майкл Карциос. Команда работает над интеграцией инноваций в государственные процессы. Президент Украины Владимир Зеленский приказал готовиться к еще 2-3 годам войны, пишет «Экономист» со ссылкой на правительственные источники. По мнению авторов статьи, нет причин сомневаться в том, что Украина сможет воевать так долго. В частности, об этом свидетельствуют успешные удары беспилотников вглубь России, стабилизация линии фронта, продолжающаяся поддержка Евросоюза и высокие темпы развития украинской оборонной промышленности. Но затяжную войну может не поддержать украинское общество, единство которого ослабло, в том числе из-за коррупционных скандалов с участием близкого окружения Зеленского. Кроме того, последствия войны становятся все более ощутимыми для экономики. Советник президента Украины Дмитрий Литвин, в свою очередь, назвал опубликованный материал старым вопросом. Это цитата. В Израиле полиция Иудеи и Самарии задержала 2 молодых людей в возрасте около 20 лет из Ариэля и Бат-Яма, подозреваемых по делу о масштабном мошенничестве против пожилых русскоязычных репатриантов. По оценке следствия, сумма ущерба может составлять 1 000 000 шекелей. Тайное расследование началось около 2 недель назад после 2 жалоб, поданных в отделение полиции Ариэля пожилыми женщинами из стран бывшего СССР. Они рассказали, что им по телефону звонили говорившие на русском люди, представившиеся сотрудниками госструктур, включая службу национального страхования и налоговое управление. Аферисты убеждали женщин, что те якобы задолжали деньги государственным органам и угрожали серьезными последствиями, если долг не будет погашен. Во время многочисленных разговоров на потерпевших оказывалось сильное психологическое давление. Позже к ним домой приходил человек, который забирал наличные и ювелирные изделия якобы для урегулирования долга. Родственники пострадавших поняли, что речь идет о мошенничестве, и обратились в полицию. Супермодель Наталья Водянова сообщила о 6-й беременности, снявшись для обложки французской версии журнала Vogue. На снимке 44-летняя Наталья позирует в лесу. Она стоит в кедах, в облегающем платье, подчеркивающем живот. Главред издания Клэр Томпсон Джонвилл рассказала, что Водянова призналась ей в беременности еще в начале года. Между показами, по словам редактора, именно после этого было принято решение сделать модель героиней летней обложки.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке переменная облачность, возможен небольшой моросящий дождь, влажность воздуха повысится. На днем тепло, воздух прогреется до 83 градусов по Фаренгейту, плюс 28 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Сегодня у нас 27 мая. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 46 пунктов 0,6% и закрылся на рекордной отметке 7519. Dow Jones упал на 118 пунктов 0,25%, 50462. NASDAQ плюс 312 пунктов 1,2%, 26 уровня вчера был Micron. Micron поднялся почти на 20%. $144.88 плюс был Micron. Но не только Micron, SanDisk тоже поднялся больше, чем на $100. Все компании, которые занимаются памятью, которые производят чипс, которые связаны с памятью, поднялись очень здорово. Рейтинг всех компаний был улучшен до покупать, и сегодня продолжается то же самое. Сегодня нефть минус 2,60, $83.94 стоит один баррель Брента. Золото минус $50.20, $4,482.90 стоит унция золота. Унция серебра стоит $75.16, 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,156%, за 10 лет можно получить 4,465%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,998%. За границей сегодня Англия плюс 0,2%, Франция плюс 1%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,2%, в Азии японский Никей незначительный плюс. Шанхай минус 1.25%, Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Dow Jones сейчас показывает плюс 51 пункт, Standard & Poor's 500 плюс 15 и Nasdaq плюс 190 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, надо отметить следующее: вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. OpenLane будет вести себя очень хорошо. Новый таргет $38. Dollar General надо держать. Ecolab надо покупать. MapLab Therapeutics надо покупать. MGM будет вести себя хорошо. GE Aerospace покупать. MSCI будет вести себя замечательно. Agilent все хорошо. RPM International надо покупать. Cellebrite надо покупать. Microsoft будет вести себя хорошо. Kodak Gas Services, с ними будет все в порядке. SanDisk надо продолжать покупать потихоньку. Micron надо продолжать покупать, BioAge Labs покупать, GXO Logistics, FedEx, все это надо покупать, BioNTech покупать, ICU Medical покупать, Apple underweight. Один из банков сказал, что Apple надо underweight, но опять, Apple это замечательная компания, и как Джим Креймер говорит, эту компанию надо держать, ей не надо торговать, ей надо владеть. Купили и держите, и оставьте ее для внуков. Larimar Therapeutics можно покупать, Pebble Brook Hotel покупать, Niaxx, с ними будет все хорошо, CDW и TD Sanex, с ними все будет нормально, Philips 66, Par Pacific, Gulfport Energy тоже будут вести себя лучше, чем другие, Lithia and Driveway, AutoNation, Sonic тоже можно покупать, Hershey's будет вести себя хорошо, Intuit покупать, AMD, Advanced Drainage Systems, с ними будет все хорошо, Digital Turbine тоже можно покупать. А цены, которые изменились сегодня с утра, Zscaler упал на 23% после того, как они объявили свой отчет. Palo Alto Networks минус 4%, CrowdStrike минус 3%, Bath and Body Works поднялся на 15%, Semtech плюс 7%, Micron продолжает подниматься. Плюс 7%, SanDisk плюс 3%, Insulet минус 5%, Dick's Sporting Goods минус 2,5%, Vax минус 1,5%, MGA плюс 3%, рейтинг их был улучшен, Modine Manufacturing плюс 2,5%, Abercrombie & Fitch поднялся на 4%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. И помните, что многие компании выходят на биржу скоро. Среди них SpaceX, среди них Anthropic, среди них OpenAI. Это частные компании, которые купить нельзя, но есть компании, которые владеют уже акциями этих компаний, и купить их можно. И для этого вы обращайтесь к вашим финансовым консультантам, и они вам подскажут, что вам надо купить, чтобы владеть этими компаниями. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В холода. От насиженных мест. Нас другие зовут города.
16: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: This is the story of my baker, the meanest

0: нас не догонят?
1: Нет, не догонят.
0: Нет, не догонят.
1: Нет.
0: Не догоняют?
1: Нет, не догоняют.

0: Нью-Йорк.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 12-е лунные сутки, а символ дня – сердце. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Сегодня необходимо проявить милосердие и сострадание, поэтому сегодня будет легко заниматься благотворительностью, делать пожертвования. Сегодня ни в коем случае нельзя злиться и ненавидеть, жаловаться и плакать, нельзя жалеть себя, иначе можете застрять в этом состоянии надолго. Овнам звезды советуют проявить больше внимания семье и близким, кому-то может понадобиться ваша помощь. Если будет трудно принять решение самостоятельно, обязательно посоветуйтесь с человеком, которому вы доверяете. Душевное равновесие тельцов сегодня может немного колебаться. Старайтесь поддерживать у себя приподнятое настроение, а вечер проведите в узком семейном кругу. Близнецы сегодня очень сентиментальны и эмоционально неустойчивы. Это прекрасное время для творческих людей, для занятий искусством, но неблагоприятное для умственной деятельности. Ракам звезды рекомендуют быть внимательны к своим внутренним органам, в частности к сердцу. Но при этом у вас есть большой шанс получить подарок судьбы, а какой именно звезды умалчивает. Львам звезды настоятельно советуют экономнее тратить энергию и только положительные эмоции. Все важные дела записывайте, память может подводить. У представителей знака Дев сегодня очень обострена интуиция. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, а вторую половину дня смело посвящайте любви. Настройтесь на удачный день. Весы сегодня будут соответствовать своему зодиакальному названию. Будут долго взвешивать, какую сторону поддержать. Прислушайтесь к голосу своего сердца, и решение будет вполне правильным. Скорпионам сегодня предстоит много душевных разговоров. Постарайтесь не жаловаться ни на жизнь, ни на...

0: смотрят изменения в ваши планы. Здоровье требует внимания. Не игнорируйте его сигналы, говорят звезды. Рыбы сегодня в общении с представителями противоположного пола могут быть очень эмоциональными, и с их стороны возможны поспешные действия. Будьте более сдержаны, советуют звезды, и не принимайте скоропалительных решений. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099-940.

0: 46-50-99. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards. Награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.

0: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Дэвидсон радио, микрофона Наташа Вострецкая, за пультом Акмаль Тахиров. А я приветствую гостя, который напротив меня сидит и сейчас будет говорить. Это доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Михаил, доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
0: Сразу оговорюсь, мы открываем линию. Вот прямо сейчас открываем прямую линию в прямом эфире, соответственно, 718-303-9090. Если что-то болит, расскажите об этом доктору. Он хоть диагнозы и не ставит, но обещает каким-то образом повлиять на ситуацию и изменить ее. Звоните в наш прямой эфир Дэвидсон Радио по телефону 718-303-9090. Центр расположен по адресу 1957 Coney Island Avenue. Телефон центра 718-339-6425. Также можно писать доктору письма электронные по адресу tigerdoctor@gmail.com. tigerdoctor@gmail.com. Мой первый вопрос, доктор, напоминаю всем тем, кто только что к нам подключился, мы говорим о самом главном, что у нас есть, о здоровье, как его сохранить и приумножить. И мой первый вопрос касается уникальных методов лечения в арсенале центра. Вам слово, доктор.
1: Господа, центр существует много лет. Нас многие знают, мы находимся в центре Бруклина, под одной крышей восточная и западная медицина. Западная медицина, то, что вы знаете, ходите к своим докторам. У нас есть физиотерапия, есть все виды массажа, есть остеопатические манипуляции, то, что в Союзе называлось мануалка. Мануальная терапия, есть растяжки. И это центр йоги и дыхательной гимнастики. У нас классы йоги, дыхательная гимнастика, цигун. Ну, если вспомните такое имя Бутейко, например, Стрельникова, это все цигун. У нас традиционно используются методы, которые тысячелетиями использовались в медицине, намного раньше, чем восточная медицина, западная медицина. Это традиционная медицина, методы массажа, банки, кровопускания, пиявки, иглотерапия, траволечение. В этой стране это называется альтернативная медицина. В той стране, откуда мы все приехали, это не было альтернативы.
0: Это другой фрейминг, сейчас можно говорить. Другие рамки.
1: Ну, рефрейм. Так мы пытаемся это рефрейм обратно, потому что все равно это является медициной, нечего делить это все. У нас просто, я считаю, что лучше можно объединить, зачем делить. Поэтому, господа, если вы хотите получить всесторонний взгляд на свои проблемы, которые в восточной медицине называются дисбалансы, а в западной медицине называются болезни, приходите к нам, мы это можем сделать с нашей точки зрения. У нас есть, напоминаю, есть солевая комната, где мы делаем процедуры всякие. У нас есть травы, которые мы выращиваем, кстати. Есть пиявки, есть пчелы, которые летают сейчас в полный рост. Аппараты, которым используются пчелы, это пчелиный яд и продукты пчеловодства. Перга, если вы знаете, как она используется, пыльца. Пожалуйста, это все у нас используется. Воск, кстати, я из него делаю кремы. Поэтому, если вас это интересует, приходите.
0: Приходите, пожалуйста, по адресу 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. 1957 Coney Island Avenue в Бруклине, телефон центра 718-339-6425. Думаю, если есть проблемы какие-то со здоровьем, уже можно звонить в центр. Набирайте тот номер 718-339-6425. В гостях у нас сегодня доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. О специалистах поговорим. Но я напомню нашим уважаемым слушателям, линия открыта, прямая линия. Открыто. Звоните, пожалуйста, 718-303-9090. Набирайте этот номер 718-303-9090, 718-303-9090. Это же собираются люди с мыслями и уверена, что будет энное количество звонков. Ну, давайте попробуем. Ой, простите, это, так сказать, моя немножко ошибка, my fault. Звоните в прямой эфир 718-303-9090. Случайно человека просто ликвидировал.
1: Его выбило.
0: Да, это ветром. Не мы, это система.
1: Сегодня ветреный день, теплый, господа.
0: Итак, говорим о специалистах и переходим. Да, доброе утро. с мыслями долго собираетесь, распиваетесь долго, поэтому реагировать нужно быстрее. 718-303-9090. В гостях у нас доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискар. Говорим о здоровье, о специалистах прямо сейчас поговорим и плавно перейдем к пиявкам и рудотерапии.
1: Да, мы говорили вот с вами, Наташа, почему это все вернулось и что появилось нового именно в гирудотерапии. Просто удивительные вещи происходят. Но сейчас об этом поговорим. У нас в центре делается мануалка, мануальная терапия, доктор Алексей Мигиров, который делает остеопатические манипуляции прямо из выпеченной в Кремлевской больнице города Москвы. Там он работал много лет, здесь он работает много лет. Это pain management и мануалка. То, что здесь называется кинезиология, может, слышали такое слово, это используются определенные точки на теле, которые движения или воздействие на которых можно исправить болезни внутренние в том числе. Здесь доктор остеопатии и медицинский доктор – раздельные профессии, хотя все они являются медицинскими докторами. Вот мануалку, которую делает остеопатия, у нас делает такой известный специалист Алексей Мигиров. Ну, у нас есть великолепные массажисты Олег и Иван. Они делают все виды массажа, которые известны. Это тип тищу, медицинского массажа, естественно. Глубокий массаж, или у нас он еще назывался почему-то шведским. Хотя истоки, я считаю, что шиатсу, это японский массаж. Есть традиционный массаж, который называется рефлексотерапия. Это воздействие на точках, на точки, извините, стоп, ног и ладони рук. Есть виды массажа, которые используют банки, в том числе хиджама. Это такой вид массажа, который используется на Востоке с кровопусканием. Все это делается у нас. Плюс физиотерапия, которой мы много лет занимаемся, используя методы, которые есть в йоге. Это растяжки, специальные движения, которые используются в йоге для растягивание или исправление тех физических проблем, которые возникают, ну, например, при зажатии нервов, позвоночнике, грыжи всякие, вот это все можно йогой исправить.
0: 718-303-9090, пожалуйста, набирайте этот номер, не стесняйтесь, задавайте вопрос. У нас немножко сегодня, мы во времени, я сегодня ограничена, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь возможностью и набирайте номер телефона прямого эфира Дэвидсон Радио 718-303-9090, 718-303-9090. В гостях у нас сегодня доктор, иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискар. Телефон центра 718-339-6425. Центр расположен по адресу 1957. Кони Айленд Эвеню. Итак, весна, красна.
1: Ну, стало жарко уже.
0: Стало жарко.
1: Сегодня лето. Все будет 80.
0: 83.
1: А вчера было 65. Вот эти вот, да, вот говорят.
0: Но вчера.
1: Нью-Йорк, господа, ветреная погода, резкие изменения погоды и температуры, скачки, влажный климат.
0: Все отражается на...
1: Гнилое место, можно так сказать, потому что Манхэттен когда-то было болотом. То есть, господа, мы страдаем от климата, который есть в Нью-Йорке. Это страдания у людей, у которых есть ревматические проблемы. А проблемы, связанные с, скажем так, воспалением суставов, все реагируют, и сосудистые проблемы. Эти две вещи шикарно лечатся гирудотерапией. И есть, я говорю это совершенно сознанием дела, потому что существует не одна ОБС, есть такая одна бабка, сказал.
0: Это новая станция какая-то, радиация?
1: Нет. Не одна бабка сказала, есть такой Medline, где есть медицинские исследования, вы можете туда заглянуть. Я сейчас дам вам, как туда заглянуть.
0: А пока примем звонок. Здравствуйте, спасибо вам большое.
2: Спасибо, здравствуйте. У моего мужа перестали двигаться ноги. Месяц тому назад он еще как-то двигался. Сейчас ноги просто в колени сгибаются, он не может стоять. Вы можете ему чем-то помочь? Может быть, иглоукалывание, что-нибудь. Он перестал двигаться, человек играл в футбол.
1: Да, значит, ну это две... Пожалуйста, спасибо, эти спасибо, проблемы спасибо. Связаны, вот это внезапно происходит, кстати. Это может быть связано с позвоночником, а может быть связано с тем, что... Есть такое заболевание, когда мышцы приходят, дистрофия мышц приводит к резкому ухудшению состояния здоровья. И мышцы, которые называются core, это основные мышцы организма, которые держат наше тело вместе, как бы. У него какое-то нарушение, может быть, там есть. Да, конечно, можно помочь иглотерапии. Иглотерапия вообще удивительная штука, потому что она как раз рассматривает эти проблемы как балансирующие проблемы. Если вы, например, придете к ортопеду, он скажет, все хорошо, например. А человек не может стоять и не может двигаться. Поэтому, господа, если вы хотите другой взгляд и вещи, которые работали тысячелетиями, пожалуйста, приходите к нам.
0: А не может ли это быть связано с профессиональной деятельностью спортивной, с такой с трансформацией?
1: Ну вот, да, если вот у спортсменов, кстати, тоже, если люди бросают резко то, чем они занимаются, это приводит к изменениям в организме, которые вот могут быть вот так вот выражены. Вот, например, я вам приведу люди, например, люди, которые занимались тяжелой атлетикой, после того, как они перестают бросать этот тяжелый вес, у них возникает серьезная проблема со здоровьем. Поэтому, господа, если вы что-то когда-нибудь делали, продолжайте это делать до конца. Угу. В меньшем объеме, но тем не менее.
0: 718-339-6425, телефон Центра Восточной Медицины. 718-339-6425.
1: Ну, я думаю, что я помогу, кстати, приходите. Да?
0: Приходите, да. По адресу 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. Доктор иглотерапевт Михаил Лескар у нас сегодня в гостях. Что такое Red Light Therapy?
1: Ну вот мы говорили в прошлом раз, появилось новое что-то, что стимулирует рост нервных окончаний, пораженных в том числе. И, например, вот есть такое заболевание, которое раньше не лечилось, в общем-то, называется невропатия. Это когда у людей отсутствует чувствительность на периферии этого пальца рук и ног. Иногда это бывает после воздействия химиотерапии, иногда после диабета, иногда просто ниоткуда, неизвестно откуда, люди перестают чувствовать ноги, например, ну, окончание. Говорят, вот, например, хожу как на вате.
0: И не чувствую. На ватных ногах.
1: Нет, ватные ноги – это слабые ноги. А хожу как по вате. Вот так неправильно выразил. Это, скорее всего, нейропатия, когда вы не чувствуете кончиками ног, кожей ног поверхность. И это вызывает очень неприятное явление. Жжение, например, чувство дезориентации в пространстве, потому что вы не ощущаете, куда вы ступали. Раньше это не лечилось. Давали химические препараты, которые слабо работали. Сейчас дают тоже. А сейчас появилось новое средство, которое называется лазер, инфракрасный лазер определенной волны. У нас он есть, промышленный. Вы можете использовать его дома тоже, кстати, в худшем варианте. Но, тем не менее, в офисе в комбинации с иглотерапией это работает. Приходите, я думаю, вам это поможет. По крайней мере, мы вам расскажем, как это пользоваться дома. И мы можем использовать иглотерапию плюс этот Red Light Therapy. Вот если говорить о косметике, например, люди в масках ходят таких вот, чтобы улучшить состояние кожи.
0: Да, сейчас это
1: такие красивые,
0: LED,
1: страшные.
0: Да? LED-маски такие,
1: так,
0: да?
1: Вот, LED это и есть Red Light Therapy, есть разные длины волны. Вот оно используется в косметике для улучшения кровообращения, для rejuvenation или же для регенерации ткани. Да, в том числе оно используется в медицине для регенерации нервной ткани. Поэтому, господа, есть такая штука, называется Red Light Therapy. Говоря о регенерации, вот мы начали разговор с пиявок, и вернусь к пиявкам. Пиявки удивительным способом регенерируют ткани. Говорю это со знанием дела, что раньше мы как бы не очень, мы стеснялись использовать это слово, потому что непонятно, как люди
0: как
1: могли...
0: Как FDA к этому относится, да?
1: FDA шикарно относится, потому что разрешили. Применять, к сожалению, не плачивают, но разрешили. В нашем офисе вы получите гирудотерапию, если у вас, которая может восстановить, я говорю еще раз, ваше нарушенное кровообращение, ваши поврежденные суставы, это серьезно, если у людей артрит, работает это, если посмотрите research-wise. И то, что сейчас стало страшно популярно, называется stem cells или стволовые клетки. К сожалению, используется плацента чужих людей для укалывания в наш организм. И это нехорошо и с религиозной точки зрения, и с эстетической точки зрения, и с точки зрения медицины. А у нас используется ваша кровь. Если ставится пиявка обладает регенеративным способом лечения. То есть как бы она создает условия для того, чтобы ваши собственные клетки создавали ваши собственные стволовые клетки.
0: В экзистенциальном смысле одна надежда на пиявок, потому что все рушится вокруг. Будем надеяться, что действительно пиявки спасут мир. Спасибо огромное доктору, иглотерапевту, руководителю Центра Восточной Медицины. Центр расположен по адресу 1957 Coney Island Avenue. Телефон центра 718-339-6425. Спасибо, доктор. До новых встреч в эфире.
1: Будьте все здоровы.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Дэвидсон Радио».
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: нас сегодня в эфире наш стрим с Гарри Каспаровым. Гарри Кимович, добрый вечер.
1: Ну, у вас добрый день. Да, ну вчера просто в дороге был, никак не получилось.
0: Ничего страшного, мы со следующего воскресенья в наш обычный формат и режим вернемся. Георгий Ильич, ну такой сразу, как говорится, к одной из главных, к самой обсуждаемой теме, это удар ВСУ по Старобельску. Вот в предыдущем стриме, который у нас был с Игорем Яковенко, мы даже показали эфир российской телекомпании, где рассказывалось про вот этот колледж, что там вот люди там, кто на дроноводильщиков учится, кто еще на кого-то. Тем не менее, значит, с одной стороны, российская пропаганда активно это пытается преподнести как удар по гражданскому населению. Но я сейчас услышал выступление Руслана Левиева, это Conflict Intelligence Group. Вы знаете, да, его, Левиева, это один из как бы аналитиков. Так вот, он уверяет, что никаких свидетельств того, что это военный объект, нету, что это удар по гражданскому населению, скорее всего, связанный с ошибкой украинской разведки. Соответственно, много споров по поводу того, насколько это вообще законная цель, этот удар. Вот как вы вообще всю эту историю со Старобельском оцениваете? Что там было, по вашему мнению? И является ли вот этот объект законной целью?
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что я не могу компетентно говорить, что там было. Вот. Находившиеся там люди, скорее всего, гражданские в большинстве или все, имели отношение к военной индустрии. Ответ сразу скажу, не знаю. Но само обсуждение, вот все эти эксперты, которые полезли, оно вообще как-то меня вводит в ступор, если честно. Пятый год войны идет. Ну, предположим, ошиблась Украина, не ошиблась вообще. Не имеет никакого значения. Они бьют по стране агрессору. Это мы что будем сейчас, значит, возвращаться в 44-45 год, рассказывать, что вообще-то там цели не так выбирали, там, Монтгомери с Эйзенхауэром. Вообще-то Токио бомбить не надо было, и Дрезден бомбить не надо было. Потому что, ну, очевидно, что, в общем, там же гражданских было много жизней. И это причем, смотри, мы говорим про, если вот сейчас я говорю, то есть про 44-45 год, когда понятно, что итог войны уже был определен. Все равно ни у кого никогда не возникало вопросов, почему бомбили. Ну, потому что так всегда устроено. Вы бомбите Ковентри, возвращается Дрездену. Вы начинаете с Перл-Харбора, кстати, военная цель была, между прочим. Но кончается все Токио и Хиросима. Ну, повторяю, мы вообще о чем здесь? Украина отбивается как может. Ну да, может, один раз попали. И что вообще? Вот все эти эксперты. Ну, могу назвать место, куда все надо засунуть. Потому что Украина бьет по военным объектам. Ну, может быть, один из 100 ошибутся. А может быть, нет, я же не знаю, не имеет значения. Мы совершенно четко видим конкретную линию. Россия бьет по гражданским объектам. Просто бьет по гражданским объектам. Сознательно, уничтожая, причем баллистикой, тяжелой баллистикой. Украина делает все, чтобы минимизировать потери гражданского населения. Соответственно, бьет вечером. Могли бы, между прочим, днем стрелять по этим заводам, когда там все работают. Стреляют ночью. Вообще нет никакого... Вот не хочу разговаривать с теми, кто пытается найти какой-то вот, моральный эквивалент. Нет эквивалента. Есть зло и добро. Да, добро, в общем, тоже бывает. И с кулаками, и вообще бывает какое-то не очень красивое. Но это разные вещи, слушай. Все, что идет со стороны России, это абсолютно зло. Это зло должно быть уничтожено. Да, как бы действительно, вот, бывает и бывает и такие. Наверное, может, была ошибка. Опять, не имеет никакого значения. Еще надо еще отдать должное, что Украина все-таки избегает этого искушения начать бить по широким площадям. Россия это огромная, там вообще ничего не защищено. Мы же понимаем прекрасно, что судьба населения Путина и его клику не волнует. И тем не менее, как говорится, если посмотреть на количество украинских дронов, которые падают, и ракет там кот наплакал, вот, то и на процент жертв мирного населения, и провести обратную, как говорится, вот обратную пропорцию. Ну, совершенно очевидно, что там каждая российская ракета там несет смерть, в первую очередь, гражданских. Иногда, наверное, попадает по военным объектам, иногда. Так даже вот читаешь даже русских военкоров, Ну да, вот там, там раньше никто не заморачивается. Там в Белой церкви там был военный объект, не был, ошиблись. Ну, попали в конце концов. Вот, все до кучи. Это мне напоминает, вот как где-то отдаленно вот эти разговоры. Израильская военщина, геноцид в Газе. Там просто пропорция убитых боевиков и мирного населения просто неслыханные. Просто. То есть хирургическая точность операции просто не имеет аналогов вообще. И все равно вой поднимается по всему миру. Поэтому тему закрыли вообще. Вот обсуждение действий Украины здесь, на этом канале, не должно быть вообще. Вот защищается, должна разгромить агрессора. Особенно после того, что произошло в Киеве сейчас, когда просто, все видят, куда бьют. Причем бьют еще под люлюканье. Не то, чтобы нам кто-то заморачивается, вы знаете, уже перестали давно, там, буквально в первые дни еще говорили, там, в начале полномасштабной войны, говорили, там был объект, они замаскировались. Ничего вообще, тишина. Идет уничтожение украинского государства, идет уничтожение украинцев, сознательное, целенаправленное, пропагандистски обоснованное. Поэтому заткнуться. Просто вот встать там, как это, молчать, в углу. Вот мы это здесь не обсуждаем. Мы говорим про победу Украины. Украина ведет войну, благороднее некуда, учитывая то зло, чудовищное зло, которое принесли и продолжают приносить. Русские, просто русские солдаты, ракеты, все. Вот это мне кажется, надо все-таки зафиксировать вот эту простую вещь. Вот я постоянно провожу эту аналогию, с этими любыми такими жанрами фэнтези. Абсолютного добра не бывает даже в книгах. Ну, в сказках каких там бывает, понятно, что это добро такое, оно очень расплывчатое. Вот. А вот в конкретных ситуациях, когда «Властелин колец», например, есть разные группы, в общем, между собой враждующие, вообще к каждому есть претензий, но есть всегда абсолютное зло. Вот зло бывает абсолютно. И в данном случае мы имеем дело с абсолютным злом. Поэтому как с этим злом справляются, не имеет никакого значения.
0: Отлично. Вот вы как бы и зафиналили дискуссию, скажем так. Она понятна. Ну, очевидно, что значительная часть даже антивоенного российского сообщества эту концепцию не поддерживает. Ну, как бы есть как есть.
1: Давай не будем уходить. Не уходить с поля не будем. Какого сообщества, как сказал, антивоенного?
0: Антивоенного, да.
1: Это от имени которого Звягинцев в Париже выступал, да? Не Париж, в Каннах.
0: Мы к Звягинцеву еще придем, но он...
1: Это что такое антивоенное сообщество на исходе, на пятом году войны?
0: Я бы его охарактеризовал следующим образом. Это люди, которые продолжают выступать против войны с лозунгами «Миру мир». При этом это эти люди, которые не готовы прямо сказать, что Украина должна победить, и российская не только армия и... Российское государство должно быть разгромлено в этой войне. То есть это не партия Победы Украины. Для меня антивоенное сообщество, оно имеет коннотацию вот таких немножко розовых пони, которые как бы против
1: Я это понимаю, на самом деле. В 22-м году, в 23-м году я понимаю, как это звучало. Может быть, даже в 24-м году. На дворе 26-й год, середина 26-го года. Вот еще раз, пожалуйста, медленно, по буквам, можно по слогам, объясните, что такое выступление против войны. Вот что это такое? Война же по-разному заканчивается. В общем-то, если Украина капитулирует, это тоже окончание войны.
0: Конечно.
1: Это то, что Трамп хочет. Вы за такое окончание войны, чтобы Украина отдала территории? Вы за что? У войны должен быть конец очень четко зафиксированный. Нет, антивоенная позиция, она хороша до войны. Может быть, в самом начале военных действий. Протест, да, остановите войну. Но наиболее эффективно, конечно, до войны. Все-таки не допустить ее. Но на пятом году войны антивоенная позиция, извините меня, зафиксируйте, объясните, пожалуйста, еще раз, медленно, по буквам, можно по слогам. Как эта война должна закончиться? Пожалуйста, сюжет, сценарий, любой. Как она должна закончиться? Потому что война не кончается сама по себе. Войну можно пытаться предотвратить, но если она уже унесла столько жизней, то у этой войны должен быть финал. Вот, пожалуйста, финал расскажите мне. Потому что если вы финал не даете, вы подыгрываете Путину. Пусть, как говорится, по наивности, по доброте душевной, но вы подыгрываете агрессору. Особенно, когда мы видим, что агрессор звереет и переходит просто к самым массированным ударам по мирному населению с применением огонь. Самых тяжелых форм вооружения. У нас осталось только ядерка. Все остальное уже применяется.
0: Да. Гаркевич, ну, раз уж мы здесь оказались, на антивоенной вот этой как бы площадке, я думаю, все-таки тему Звягинцева надо сейчас поднять. У меня был стрим, вот буквально час назад закончился, с Игорем Яковенко. Мы с ним так достаточно горячо спорили, даже там на 15 минут пересидели в стриме. Кому интересно, пожалуйста, вы можете вернуться в эфир. Самая концовка, мы там где-то полчаса по поводу Звягинцева спорим. Очень много дискуссий по этому поводу. Просто раз уже вы сказали, что такое антивоенная позиция, я думаю, что, в общем-то, он выразил позицию достаточно большого количества людей. Он, конечно, не говорил про, значит, никакое окончание. Он обратился к Путину, что вот вы единственный, кто может эту войну остановить. Много критики в адрес Звягинцева. Много людей защищает. Вот, в частности, тот же самый Игорь Яковенко как бы встал на сторону Звягинцева. В той части, что вот слово прозвучало, оно прозвучало на всю планету весомо, громко и вызвало реакцию в Кремле. Он не обязан быть бойцом-борцом, как бы отвалить от него, тем более, что Звягинцев, он большой художник, и как бы эта позиция пошла по миру. А маленькие радикалы, которые ему пеняют, они, значит, в подавляющем большинстве, они как бы люди, не имеющие большого социального капитала. Вот что с выступлением Звягинцева, именно в контексте нашего разговора про антивоенную позицию и про все остальное?
1: Это про маленький социальный капитал, хорошо сказано. Это мне особенно приятно слышать. Вот. Извини, я как-то вот я не следил внимательно за выступлением Звягинцева. А это первый раз он сказал про войну, или он уже такое говорил много раз? Вот сколько раз он обращался к Путину с призывом проводить войну?
0: Я это слышу впервые. Он еще, кстати, знаете, там такой сюжет был. Он болел очень сильно. Его несколько лет вообще не было в публичном пространстве. И сейчас он снял фильм и появился.
1: Человек, мы желаем ему здоровья и долгих лет жизни. И новых киношедевров. Мы не про творчество говорим. Не про кино, не про шахматы. Мы говорим пока про некие вот моральные императивы, которые, на мой взгляд, вообще в этой истории присутствуют. А если это, и сразу повторяю, а может быть, мы ошибаемся, конечно, может быть, Звягинцев подписывал какие-то письма или выступал с чем-то. Если это первое выступление с обращением к Путину проводить войну, то звучит по меньшей мере странно. Он, ну, может, он болел, но не в коме же был. Опять, 5-й год войны идет. Вот это на самом деле, ну, остановите войну. Кому обращаемся? К военному преступнику, к убийце? На совести которого миллионы жертв уже не только в Украине, по всему миру. Вот это обращение, знаешь, это, ну скажем как, это вот попытка выписать себе индульгенцию. Ну вот мы такие хорошие, мы неправильно, неправильно в этой истории. Ну, мы не должны участвовать в этом. Обращение нормально должно быть другим. Сделайте все, чтобы Украина победила. Я не хочу в этом участвовать, но у тебя есть микрофон на весь мир. Дайте Украине деньги и оружие, чтобы она справилась с этим злом, с этим кошмаром. Вот единственная нормальная, морально-этически обоснованная, с моей точки зрения. Все остальное, это попытка зарыться там, вот страусины, зарыться в голову в песок. Но при этом еще вот промямлить. Остановите Владимир Владимирович, президент Путин, президент, да?
0: Господин вот президент.
1: Вот, вы только, нет, остановить войну Путин не может на самом деле. Остановить войну могут Украина, украинцы только, которым мы все помогаем, как можем. Эта война не кончится, потому что так Путин захочет. Эта война должна кончиться разгромом путинской России. Вот вред от этого, вот остановите войну, гораздо больше, чем можно было представить. Потому что он еще раз как бы, ну как все довольны. Он подыгрывает тем, кто начинает давить на Зеленского. Ну как, надо остановить войну, ну надо сделать уступки, отдать территории. Вот о чем они мечтают, о том, чтобы ну, все вернулось на круги своя. Ну, какая-то территория, ну, убила пару миллионов человек, ну, потеряет Украину территории, ну, продолжится геноцид. Ну, это же не так важно. Помнишь историю вот эту с доктором Лизой? Помнишь, да, вот это самое?
0: Конечно.
1: Ну, такой спор много
0: лет Ньютон назад. Елизавета Глинка, доктор Лиза, да.
1: И когда они летели в Сирию, там на концерт на костях устраивал сирийских детей, которых Путин бомбил.
0: Да.
1: Какие слезы проливались.
0: Кстати, те, кто порадовался
1: катастрофа произошла. Но опять, вот это очень показательно, что все бы хотелось бы, чтобы все было как раньше, как как при дед, как при, при, при бабушке или при дедушке, я не помню, как это было, Александр Первого, при бабушке, да, ну, так все. Вот, здесь как все, как при дедушке. Вот. Все должно как-то вот устояться. Нас это вот это, у нас свой мир. Да, это понятно, что это не московский гламур сейчас. Понятно, что есть огромная разница между, в принципе, там, никоим образом на одну доску там какой-нибудь там Собчак там, или, упаси Боже, Киркорова там за Звягинцева не ставит. Но моральная, вот морально-этическая позиция от человека, который имеет возможность сказать на весь мир, это другая ответственность совершенно. У тебя есть микрофон, и ты можешь сказать всему миру о том, что единственное, что требуется от нормального человека любого, помочь Украине справиться с этим кошмарным вселенским злом. А вместо этого промычать что-то про то, что надо закончить войну, вот, не определяя там зла, добра, там тоже миллионы людей по обе стороны фронта. Нет такого, нельзя ставить знак равенства. Господин Звягинцев, ну вы же должны понимать прекрасно. Не может быть знака равенства между войсками СС и американскими солдатами. Даже точно, с Красной Армией, как говорится, тоже бы я знак равенства в 1944 году не ставил. Хотя понятно, что потом там наши там, балтийские друзья или поляки, там они там свой счет предъявят. Но сегодня вообще, сегодня даже таких нюансов нет. Есть абсолютное зло. И есть, какое есть добро у нас, другого нету. И вот это на самом деле вот этот инцидент короткий такой, вот я не слушаю твой спор с Яковенко, он на самом деле как бы вот он отражает, мне кажется, глубочайший моральный кризис вообще, вот это всей российской интеллигенции. И, кстати, и даже усилия таких, в общем, отдельных людей, как вот мы с тобой, там, наши там друзья и соратники, они не то что нивелируются, но фонд в Украине создается просто. При том, что вот опять как бы вот где-то там такие вот в небесных сферах все же устроено. Вот в день, когда он промямлил свою основную войну, самая зверская атака на Киев. Поэтому опять все очень просто. Здесь черно-белое все. Здесь никаких других оттенков не существует. Попытка находить оттенки – это все равно игра на зло. Вот рано или поздно Саруман становится впрямую, или опять использую там «Властелин колец», впрямую или косвенно становится пособником Мордора.
0: Ну, то есть это выступление Звягинцева не переводит на сторону, на светлую сторону, а он где-то остается в серой зоне.
1: Оно нет, конечно, нет. Оно на самом деле наносит большой ущерб, потому что для многих людей, которые, может, колеблются еще сегодня, это сигнал нет. Мы останемся в стороне, в болоте, будем ждать, чем оно кончится. Но вообще неплохо было бы, конечно, чтобы война как завершилась, и как-то оно бы все вот здесь как бы там вот обустроилось. Как-нибудь. Это, кстати, опять, это снова приводит нас как бы, к теме, которую мы постоянно обсуждаем. Вот все-таки, пожалуйста, сценарий будущего опишите, пожалуйста. Вот это все эти мечтатели вот сейчас там. Ну, раньше были кремлевские, сейчас вильнюсские мечтатели, там, я не знаю, пражские мечтатели, там еще какие-то. Вот мы сделаем, мы обустроим, мы напишем, мы... Вот, пожалуйста, по ходам. Как это будет происходить? Потому что вот это желание как бы... Это нас это не касается. Мы тут сейчас в белых перчатках, там, вот, значит, в принципе, на компьютерах, там, пальчиками, там, сейчас наберем, что нужно. А можно печатать в перчатках на клавиатуре? Не знаю.
0: Ну, я пробовал на телефоне, у меня не получалось, честно говоря.
1: Не получалось, да.
0: Значит, в резинах, наверное, можно.
1: Потом снимаем, и начинаем печатать на клавиатуре.
0: Гарри Ильич, ну такой как бы вопрос, а давайте я, чтобы закрыть тему Звягинцева, ну один из таких аргументов, а судьи кто? А вот вообще, насколько справедливо предъявлять культурной среде вот такую как бы претензию? Во-первых, кто вы такие? Я, кстати, помню еще, вы писали там тексты, когда обращались к Быкову, допустим, там, это еще там в 10-х какие-то годы были. То есть вы все время с как бы вот этой российской интеллигенцией предъявляли им какой-то счет, что, ребята, вы как бы должны занимать более последовательную, более правильную позицию, грубо говоря. А говорят, так, кто вы такие, чтобы спрашивать? Вот, допустим, там, не знаю, Игорь Александрович сказал, что, ну вот если украинцы спрашивают, я еще понимаю, а здесь как бы, чего вы лезете?
1: А почему граждане России, сознательные, потратившие годы, десятилетия жизни на борьбу с путинским режимом, не имеют права задать вопрос самому Звягинцеву? То я не буду сейчас, как говорится, начинать, как говорится, измерять социальную значимость, в принципе. Я подозреваю, что моя известность в мире, она не уступает Звягинцевской, вот так вот, скажем. Но в данном случае это не вопрос, как говорится, кого лучше знают. Более того, если Звягинцев так популярен, это накладывает еще больше ответственности. Потому что, ну, должны быть какие-то маяки. Мы говорим простые понятные вещи. Вот вопрос та же, вот, как Александр, в принципе. А вот он согласен с тем, что Украина должна победить?
0: Да, безусловно.
1: Ну, вот и тут возникает, вот тут на самом деле вот, возникает коллизия такая. Такая, скажем, ну, на мой взгляд, довольно очевидная форма когнитивного диссонанса. Загоняет себя в ловушку, Игорь Александрович. Если Украина должна победить, то, соответственно, от людей калибра Звягинцева требуется хотя бы, вот, ну, не озвучивать до конца, вот, но обращаясь к цивилизованному миру, требуется фиксация этой позиции. Обратитесь к тем, кто вас слушает, с четким месседжем. Потому что любая попытка найти вот эту серединку, она подыгрывает тем, в том числе и на Западе, точнее сказать, в первую очередь на Западе, потому что там мы слушали, тем, кто пытается как бы вот сыграть в ничью. Вот как я говорю, значит, вот у меня в нескольких моих выступлениях было, что вот эта так называемая английская фраза meet me halfway, да, как бы встретимся на середине дороги, что компромисс со злом – это победа зла. Да, бывают катастрофические ситуации, когда нам приходится на какие-то очень тяжелые там уступки. Ну, Финляндия должна была там в 40-м году пойти на уступки. И в 44-м году должна. Но ситуация сейчас совсем другая. Украина выстояла. При этом надо еще понимать, что если бы в 22-м году Украина не смогла бы устоять, если бы Зеленский не проявил этого мужества, поэтому все разговоры там к Зеленскому, он там сказал, в 22-м году он забил свое место в истории. Вот просто забил, вот просто встал туда. Он спас. Может быть, личным решением не уезжать из Киева. Что ему предлагал Байден, между прочим. И это вопрос о жизни, о смерти. Не вообще так вот там нюансы, голоса, избиратели, политические проблемы. Нет, речь шла о жизни, о смерти. Кадыровские бандиты бы там, конечно, все ликвидировали. Его семью, скорее всего. Европа была бы другой сегодня. Вот сегодня карта Европы была бы другой. Не было бы этого НАТО никакого, вообще эта тема закрылась бы просто. Я не сомневаюсь, что Трамп уже в первый срок заключил с Путиным этот договор. И Байден, эта позорная, трусливая позиция администрации Байдена, она фактически вела к тому, что путинский план по ликвидации НАТО, вообще изменении всего геополитического пространства, он мог сработать. Ему оставалось там буквально, я не знаю, как сказать, один день или там несколько десятков километров пройти. Вот я сейчас побыл в Италии, там на конференции выступал в Бреши. Ну, ты понимаешь, как глубоко проникла эта зараза. Сколько миллиардов было вложено на обработку всего этого. Поэтому Запад был готов к тому, чтобы это принять. И сегодня, благодаря Украине, на самом деле, изменился геополитический ландшафт. Поэтому опять снова не хочу разговаривать. Вот что Зеленский сделал? Заткнуться. Вот то, что мы сегодня говорим и обсуждаем, это спасибо Украине за невиданные жертвы. И в том числе Зеленскому. Ну, ровно потому, что опять всегда можно придумать. К Черчиллю можно претензии предъявить. Можно, конечно, долго орать, что Черчилль виноват в этом самом... организовал голод, и там, они говорят, геноцид в Бенгалии в 43-м году. Ну, список претензий Черчиллю огромный. Ну, давайте хорошо поговорим. Вот когда выходит всякая эта шелупонь, вот и начинает забрызгивать краской памятник Черчиллю в Лондоне, хочется сказать этим недоумкам просто, с промытыми мозгами, причем с высшим образованием, я не сомневаюсь, там они как научились. Правило, да. Если бы не Черчилль, там бы стоял другой памятник фюреру. Только этот памятник вы бы никогда бы не смогли, ни вы, ни ваши дети не смогли бы облить краской, потому что дальше с вами обходились не так. Не гладили по головке, не там составляли, может, протокол в полиции, а просто уничтожали. Вот вам мысль в голову пришла бы, вот за вами уже зашли бы. Мы видим, как это в России происходит. Вот Черчилль спас тогда мир. Ну, надо сказать, что, в общем, то, что сделал Зеленский в 22-м году, и то, что он делает сейчас, это, в принципе, вот в исторической перспективе это сопоставимо.
0: Гарри Георгиевич, вопрос от зрителей. Наши зрители знают, что формат предполагает вопросы. Значит, вчера была одна из самых ужасных атак за все время. Говорю, как житель Киева. Вопрос. Путин продолжает террор, который не имеет смысла. Что вы ожидаете от этого психопата? Дальше я просто хочу добавить, что анонсировали же сегодня еще один удар. Они анонсировали новую серию ударов ночью по Киеву.
1: Так, ну а что здесь обсуждать? Мы уже про это говорим, по-моему, с тобой полчаса просто. Ситуация будет ухудшаться только. Путин не может закончить эту войну. Война стала образом жизни. Война стала смыслом существования путинского режима. Вот мне, кстати, интересно, вот хотелось бы вот со Звягинцевым поговорить, вот, честно говоря, вот подебатировать бы. Вот неужели он не понимает, что война – это смысл существования режима? Неужели человеку с таким, как бы, вот, ну, все-таки и «Левиафан», и «Минотавр», фильмы, в общем, они же показывают, куда все это идет. Вот интересно, вот как это происходит, раздвоение такое? С одной стороны, как бы вот в средствами кино показывается, как во что это превращается, а с другой стороны, попытка, как бы, это кино, а это вот жизнь. Нет, на самом деле, кино. Режиссер Звягинцев гораздо более объективен в оценке реальности, чем спикер, выступающий. Вот как бы тот, кто пытается найти вот эту золотую середину между добром и злом.
0: Еще один вопрос. РФ массово везет на фронт контрактников со всего мира. Почему Европа до сих пор не оплатит зеркальный масштабный наем иностранных граждан в интернациональные корпуса ВСУ? В чем логика Запада?
1: Ну, про логику Запада мы говорить не будем. В общем, с логикой Запада все там понятно. Запад все равно пытается найти... Ну это, конечно, не середина, не поиск компромисса. Но все равно избежать, как бы, вот то, что это страшное слово «эскалация». Вот это слово, оно как бы, оно в разных ипостасях постоянно повторяется. Вот просто, вот понятно, что Европа делает сегодня много. И деньги дают, и наращивают военное производство. То есть, ну, в общем, понятно, что для Евросоюза они делают, конечно, ну, гораздо больше, чем Путин мог предположить, они будут делать. Но, во-первых, надо понять, что это происходит на пятый год войны. Что Украина довела до ситуации, когда, в общем, в Европе, ну, уже другого выхода нет. Более того, нормальный европейский политик, вот даже вот в Италии, когда говоришь, понимают, что вообще-то угроза расширения конфликта, войны, расширения территории войны, она крайне реальна. То есть нападение на страны Балтии не является чем-то уже фантастическим. То есть, и все равно при этом вот сохраняется вот этот бюрократический, как сказать, бюрократическая инерция. Ну, например, 20 пакетов санкций. Что такое 20 пакетов санкций? Мы об этом много раз с тобой говорили.
0: Да.
1: Это означает, что есть желание делать все там по кусочкам. Потому что очевидно, что когда делаешь там серьезные как такие санкционные меры принимаешь, то надо делать это максимально больно для того, против кого эти санкции направлены. И удар должен быть концентрирован. Попытка делать это по кусочкам означает, что к этому пристраиваются. Большинство, а в некоторых ракетах это, как я понимаю, просто 100% составляющих, компонентов, это номенклатура санкционного списка. Вот вопрос, сколько было возбуждено уголовных дел за нарушение санкций? Вот хочу услышать. Сколько было уголовных дел? 20 пакетов санкций. Ну, то, что их нарушают, все понимают. То, что все равно бизнес, как говорится, он находит лазейки, и то, что все на этом зарабатывают. Поэтому вот давайте хотя бы выполнять то, что вы начали выполнять. Потом, почему до сих пор Россия является частью вот этого вот юридического пространства всего? Вот продолжается, вот постоянно же попытка вот как бы найти вот какой-то вот эквилибриум такой здесь. А почему не отозваны послы до сих пор? Ну, очевидно, что, в принципе, послы должны быть отозваны. Ну, да, вы должны что-то показать вообще, чтобы, ну, почему сохраняется тот же дипломатический уровень. Не, ну, сохраняйте там миссии. Ну, я бы, например, считал, что визы в Москве не выдавать больше, в России. Пусть выезжают в каких-то других странах, пытаются получать, где получится. Какую-нибудь там Монтенегро пусть едут там, или, я не знаю, или в Армению. В Москве не выдавать визы, а не выдавать по полмиллиона с лишним виз. Как эти все люди приезжают? В Канны там приезжают, вот в Биеннале.
0: Ну, а вот вопрос. А давайте, Горький, сразу, раз уж такое, значит, просто вопрос уж очень в строку, поэтому я задам его. Как понимать летающие дроны над Европой и Собчак, гуляющая по этой же Европе? Заявление Звягинцева и террор на следующий день после. Европа любит русские ресурсы больше, чем инстинкт самосохранения. Я бы добавил еще, Игорь Ильич, вопрос не просто к европейцам, там, которые там спокойно запускают Собчак, там, а в том числе вот к антивоенное сообщество, которое как бы по-прежнему воспринимает вот этих представителей мягких сил, мягкой силы как рукопожатных и нормальных людей. С ними фотоется там и так далее.
1: Ну, на самом деле, эти вещи взаимосвязаны. Потому что именно вот попытка вот, как бы, продолжить контакты с Россией, она неизбежно приводит к тому, что так как, ну, других там нету. Просто. Все люди, которые протестовали, или уехали, или в тюрьме, или убиты. Но так как контакты надо поддерживать, то вот тут появляется Собчак. Поэтому вся эта вот эта концепция вот наших, пардон, коллег по оппозиции, которые рассказывают про необходимость этих поддержания контактов, она в итоге заканчивается Собчак. И Биеннале тоже не на пустом месте появляется. А вот возвращаясь к тому, что я говорил про Италию, ну, мы не представляем, это время пройдет, когда мы поймем, сколько денег было закачано, на каких уровнях сидят люди, купленные с потрохами просто. Ну, слушай, Шредер работал на Путина, Меркель работала на Путина просто, все выстроила. Саркози, ну мы там, это мы говорим про Берлускони, это про руководителей мы говорим. А теперь представим себе вот так, начнем по вертикали вниз идти. Сколько их там, крыс этих, которые разжирели на этих деньгах. И поэтому как все это тормозится. Да, есть люди из балтийских стран, есть там, кстати, не только, есть там в той же Италии, есть там нормальные депутаты, они стараются. Но это толще вот этой коррупционный, вот я не знаю, как это сказать, вот этого слоя коррупционного, да, как вот слои земли бывают, вот просто вот это, вот в ней все тонет. Мы же опять видим даже по там нашей по работе в ПАСЕ, ну как все это идет, с какими трудами. И там опять есть глобальные, как говорится, вот эти коррупционные процессы, а есть еще вот та самая российская оппозиция, которая рассказывает, что необходимо

0: была объявлена воздушная тревога, там людей эвакуировали, там детей, значит, из школ, детских садов, скрывались на парковке, руководство страны было в бункер отправленное. Вы уже достаточно давно сценарий эскалации военной в отношении одной из стран НАТО, слэш, как бы Балтия, потому что это приоритетное направление. Вы об этом говорили достаточно давно. Было много скепсиса в противовес, включая, кстати, Литву. Ну, мы же здесь форумы проводим уже 16-го года, да? И вот эта тема, как бы, что путинская война, как бы, она с определенной долей вероятности может зайти сюда, она здесь регулярно озвучивалась, и вы об этом говорили. Значит, в Латвию залетали дроны. И помимо вот этих залетов дроновых, есть определенная информационная подготовка со стороны российской власти. Вот, например, значит, Россия обратится в суд ООН из-за ущемления прав русских в странах Балтии. То есть они раскачивают тему, начинают раскачивать тему, точнее, продолжают о том, что здесь вот зверствуют, как бы, балтийские режимы. Это индикаторы возможной эскалации будущей. И в то же самое время я сразу контраргумент приведу, что говорят, что, ну вот, для того, чтобы была какая-то интервенция, какое-то откусывание территории или что-то такое, должна быть концентрация войск. А это все хорошо мониторится, и пока что концентрации войск не видно, и там из какой-нибудь Белоруссии никто не нападет. Вот залеты беспилотников, которые учащаются, вот эта воздушная тревога, общий фон и такая информационная подготовка и негатив публичный в адрес там руководства балтийских стран, это индикаторы, на ваш взгляд, чего-то? Есть запах серы или, как бы, пока что рано делать выводы какие-то?
1: Ну, давай так, как бы, запах серы идет постоянно. Просто из преисподней он всегда идет. Независимо от того, как готовят там, как говорится, какую-то очередную глобальную там гадость или нет. Режим не имеет аллергии на кровь, вообще его не интересуют потери, ничего. То есть на самом деле там никаких сдерживающих факторов нет. Никакие санкционные меры. То есть там вот ничего, кроме сокрушительного ответного военного удара, их вообще не интересует. Вот там просто понимать, что все остальное они уже прошли, как бы. Вот, как бы, это вот здесь надо, ведь всегда же любое действие, оно должно восприниматься именно вот, как бы, в контексте потенциального ответа. Могла ли, скажем, администрация Байдена все-таки, я не могу сказать, не допустить, но уж по крайней мере показать Путину цену нападения на Украину? Могла, конечно, могла. Лгала постоянно администрация Байдена, и сам Байден уже там трясущийся, и все люди вокруг него, и Салливан, и Бёрнс. Ну, если вы не даете Украине никакого оружия, а вместо этого мы, если они нападут, мы сделаем. Нет, вы не говорите, что вы начинаете делать что-то, чтобы стало очевидно, что цена повышается. Ну, как минимум, должны сказать, что как только граница переходится, вот как только состоится переход границы, будут приняты меры автоматически. Хотя мы знаем, что красная линия Обамы в Сирии не сработала. Значит, вот тогда бы повел бы себя Обама как Рейган или даже как Картер. И, может быть, мир был бы другим. Тогда надо было замочить Асада просто со всей его там кликой. И, между прочим, и в Сирии жизни были бы спасены. И вообще Ближний Восток по-другому выглядел бы. И, может быть, и Крыма не было. Поэтому относиться к этому надо очень серьезно. Во-первых, потому что это все очень сильно напоминает то, что было в 2021-2022 году. Опять ссылаюсь на Италию, там я рассказываю. Вот вся эта пропутинская. Там все уже знают. Там, ну, как бы, все эти газеты, публикации, все журналюги, все... Они снова раскручивают тему, в том числе и балтийскую тему раскручивают. И, то есть, вот это все раскручивается. Это сильно напоминает 21-22 год, начало, когда это, перед вторжением в Украину в полномасштабном. То есть очень много показателей к тому, что готовится масштабная провокация. Теперь, начать спорить, вторжение, не вторжение, да, понятно, на полномасштабное вторжение ресурса нет. Но опять, а зачем нужно полномасштабное вторжение? Если цель похоронить НАТО и зафиксировать, что НАТО не работает больше, что американские войска не участвуют в этом, что Трамп, пока Трамп имеет возможность, Трамп просто отстранился. Для этого не надо переходить границу 100-тысячной армии. Для этого надо, чтобы уже не один дрон, а чтобы несколько сотен дронов полетели бы в сторону какой-то столицы или столиц ближайших. Вот интересно, какие столицы европейские выдержат атаки, которые Украина отражает буквально каждый день?

0: И вот здесь на самый главный вопрос, на который я не знаю ответа. Но проблема в том, что если я не знаю, как говорится, ответа, то, ну, вряд ли, как говорится, этот ответ, ну, наверное, где-то у кого-то он есть, у кого-то. Но у меня большое подозрение, что ответа не знает никто. Какова будет реакция натовских стран? Я не говорю слово НАТО, натовских стран. Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Польши, Румынии, Германии, Англии. Какова будет реакция этих стран на переход границы? Пусть даже дронами, пусть ограниченными вот такими-то подразделениями, там, спецназовскими. Там. Вот то, что мы не знаем ответ на этот вопрос, говорит о том, что риск огромный. Потому что единственное, что может остановить Путина, это понимание того, что будет нанесен ответный сокрушительный удар. Причем важно понимать, что ресурс для этого есть. Там, утопить Балтийский флот и даже там, снести пол Санкт-Петербурга, в принципе, финны с эстонцами, с шведами и далее по списку могут. Но что-то мне подсказывает, что ситуация далеко не такая очевидная. Поэтому угроза существует. Я не могу говорить, что она стопроцентная, но мы говорим с Путиным, мы говорим про Путина, мы говорим про угрозу, исходящую от путинской России на 26-м году правления Путина. Это вот список от Чечни до Украины ведет, это кровавый след. И мы обсуждаем, серьезно или нет, очень серьезно. Даже если это 20%, я считаю, это будет, это тоже очень серьезно. Потому что Путин, когда начинает, не останавливается. Мы имеем дело с убийцей, на совести которого миллионы жертв, который поставил просто весь мир уже там на попар. И пытаемся взвешивать на аптекарских весах, да или нет. Лучше в данном случае, конечно, говорить, да, конечно. Остановить гарантированно могла бы, если бы там стояли бы американские войска, если бы стояли ракеты в районе Польши, долетающие до Москвы за 10 минут, желательно с ядерными боеголовками. Вот тогда бы, скорее всего, ничего бы не было. Но так как там не то, что ядерные боеголовки, там вообще ничего нет пока еще американского. Более того, американцы, скорее всего, ретируются очень быстро. Поэтому угроза, конечно, существует.
1: В подтверждение ваших слов, Германия ищет средства сдерживания взамен американским ракетам «Томагавк». Значит, такие ракеты не продает Трамп. Писториус пожаловался, сказал, что вот они подали заявку на «Томагавки», как бы, и Писториус ничего этого не выдает. И был план поддержки Украины странами НАТО. И сейчас Рютте заявил, что, в общем, не получается. Не готовы. Только 7 стран оказались готовы поддерживать Украину на противостояние.
0: Ну, тут, как бы, история плохая, но она звучит хуже, чем есть на самом деле. Дело в том, что Рютте...
1: Вы про первую или вторую?
0: Это еще тот фрукт. А дело в том, что я детали не знаю этого плана всего, но Рютте всячески пытается как бы сохранить... Он же генсек НАТО, он же бюрократ, ему надо, чтобы НАТО осталось. Его же интересует не защита стран Балтии, а именно, чтобы НАТО осталось. Поэтому ключевая часть плана Рютте – это увеличение американских закупок. Это плохая идея, во-первых, потому что Трамп, скорее всего, может не продать, а может взять деньги, а потом отложить по доставку. Но кроме того, это означает, что Европа сможет меньше делать сама. Уже давно надо было начинать самим производить. Начали производить, идет работа. Поэтому, в принципе, там, где Рютте, там точно не серый запах, но там, в общем, другой запах. В общем, там запах просто, пардон, обоссанных памперсов. Поэтому как бы...
1: Да. Вопрос. Усик побеждает в тот час, когда его дочь сидит в убежище. Русских спортсменов допускают к международным соревнованиям. Лицемерие, поддержание агрессии, коррупция.
0: Нет, опять, что говорить? Понятно. Да. Международные институты, там, типа там ФИДЕ, например, если про шахматы говорить. Но они все поражены этой коррупцией. Это вообще на самом деле проблема же глобальная. Она же не вчера началась. Но ООН это насквозь коррумпированная, бессмысленная организация. Какую проблему он может решить? 5-й год войны идет. Россия заседает в ООН и имеет право вето. Вообще мы о чем говорим вообще? Вот надо просто понять, что все это коррумпировано. И вот как раз война в Украине – это способ похоронить вот этот весь этот маразм. Поэтому и НАТО тоже. Все это уже мусорная свалка истории. Ну, НАТО нет, НАТО неправильно. Мусорная свалка истории должна отправиться в Российской империи. А НАТО в музей. Красивый музей такой надо сделать, экспонат. Вот здесь было НАТО. Вот. 77 лет получается, да, такой почтенный срок уже. Желательно, в общем-то, как говоришь, выйти на пенсию и начать строить то, что дееспособно. Свободный мир располагает огромными ресурсами. Украина показала, что могут сделать свободные люди. Просто невероятный, как бы, вот подъем творческого духа просто людей, которые защищают свою свободу.
1: А без США это возможен новый мир, новая система международной безопасности?
0: Ну, конечно, возможно, но только это мир, это, значит, как peace through strength, мир через силу. Совершенно очевидно, что только-только украинская победа, разгром путинского фашизма, это надежда на то, что будет выстраиваться другой мир. Этот мир просто, я говорю, он постпродажа. Вот я вчера смотрю интервью бывшего президента Южной Африки, Табун Мбеки, по-моему, следующий был после Манделы. Там еще после Манделы просто беда просто, там люди пошли. Ну, абсолютно продажная харя просто человек, который был на содержании КГБ много лет, я думаю, до того, как стал президентом, рассказывает про то, что Украину надо принимать нельзя. И вообще, как все там не очевидно. Вот это, вот весь этот это глобальный САУС, это все неработающее. Глобальный САУС. Подумать, посмотреть на Африку, там, что там происходит. Что там делают там, русские войска и там и китайские, там эти вот, ну, все эти компании, которые там. Там же колониализм, который там британцам и французам не снился вообще. То есть нам рассказывают про ужасы колониализма там 19 века, начало 20 века. Она под шумок просто идет грабеж с геноцидом. Вот мы говорим, там убивают, там даже не как в Киеве, там убивают тысячами, пачками убивают просто.
1: Про это, кстати, вообще не слышал.
0: И как-то вот это, ну вот это, а вот, вот, вот про Украину нужно поговорить, там Табумбеки. Вот Украина, вот там она, вот есть проблемы. Может, позаботишься вообще о своем континенте? Поэтому вот все это не работает. И Трамп не случайно появился, тоже говорит, это все неработающие вещи. И украинская война, вот эта вот украинская, ну, не знаю, правильно говорить украинская война вообще? Это русско-украинская мне не сильно нравится. Просто для меня это какой-то вот этот исторический просто вот этот сюжет весь. Вот украинская война, которая кончится украинской победой, это как раз вот переломная точка в истории будет. Потому что она многое изменит. Мы же понимаем, что, как говорится, вот там судьба Тайваня тоже там решается.
1: Да. Ну, есть вопросы про США, я сведу в один. Что ждет США после Трампа? На сегодня Венс Рубио против безумных демократов? Или есть вероятность оздоровления? И тут же вопрос про, возможно ли появление третьей партии в США? Например, отдельной центристской партии. Так как многих американцев не устраивает ни та, ни другая. Но все-таки вы в Америке живете, хорошо там все понимаете, вот что у нас с Америкой.
0: Ну, про третью партию, это, конечно, самое, это, конечно, хорошо было, потому что сегодня опросы показывают, что если бы такая партия существовала бы, то, в общем, демократам и республиканцам пришлось бы туго. Но, увы, политическая система настолько пронизала корнями все общество, что избавиться вот пока в ближайшей исторической перспективе от двух этих партий невозможно. Хотя последние выборы, три вот кампании, 16, 20, 24 года, они показали, что партии не в состоянии выдвигать кандидатов, которые вызывали бы энтузиазм у большинства населения. Все три президентские кампании были по принципу «кто хуже». И это на самом деле такой, сильно не американский, я бы сказал, антиамериканский такой тезис, потому что все-таки эта страна была построена на меритократии. Вот вопрос я услышал после Трампа. Вот на самом деле вот не надо забегать после Трампа. Вот говорить надо про то, что будет сейчас. Вот сейчас, во-первых, Трамп пытается как-то завершить войну в заливе.
1: Он сказал, что 95% типа все там договорились.
0: Я уже видел, там шутят в интернете. Там 95% договорились, уже источники прошли в Белый дом. Ну, за исключением вопроса контроля за заливом и ядерными этими саунами. Да, конечно. Мы уже, знаешь, как-то шутят в интернете. Я уже купил там Теслу себе, осталось там пару вопросов решить. Там о цене, там, в принципе, о комплектации машины. Не, ну, то, что сказать, Трамп вообще не имеет никакого значения. Просто. Это просто словесный понос после человека, чей IQ, в общем, падает, мне кажется, буквально там с каждым предложением, которое он говорит. Вот. А выхода хорошего, безусловно, нету из этой ситуации. Он, конечно, и так плохо, и так плохо. Ясно, что как на серьезные действия там не готов. Поэтому вопрос, как говорится, насколько иранский режим сумеет выжить по максимуму. И, в общем, ничего хорошего там не будет. Но опять, ну, когда начинают войну Америка во главе, которой стоят Трамп и Хексет, там, и далее по списку, понятно, что добром это кончится не может. Теперь я там слышал вопрос про безумных демократов и Венса, и Руби.
1: Беззубых демократов, а не беззубых.
0: Беззубых. Не, ну давай так, значит, в принципе, Венц выиграть выборы не может по определению. Вот. Но может стать президентом, я считаю, кстати, у него хороший шанс, потому что Трамп есть большая вероятность, не дотянет до января 29 года. Все-таки деградация и физическая, и умственная, она слишком очевидна. Еще полсрока не прошло. Поэтому Ванс, я как 48-й президент, мне кажется, это там 50 на 50 точно, я бы сейчас дал бы уже. Именно потому, что, как говорится, так происходит с Трампом. На выборах никаких шансов нету, конечно. Рубио считает, что он там может баллотироваться, но при нормальном раскладе никакого Рубио там близко не будет. Вот. Если демократы решат вопросы со своими радикалами, есть основания полагать, что все-таки ключевые позиции после победы демократов вот на промежуточных выборах займут все-таки люди умеренных взглядов. У меня, скажу так, традиционно у меня было больше разногласий с демократами, чем с республиканцами. Но на сегодняшний день у нас как бы просто нет выбора. Потому что республиканская партия не существует. Есть партия Трампа. Партии Рейгана больше нету. А партия, как говорится, в которой у меня всегда было много друзей, та партия, которая сыграла важнейшую роль так, в победе в холодной войне. Хотя демократы тоже свое внесли. Это все-таки и Трумэн был, и Кеннеди, да и даже Картер, которого мы так все как критиковали, в общем, тоже имел советника национальной безопасности Збигнева Бжезинского, может быть, самого выдающегося политического мыслителя. Я стал выше Киссинджера в 20 веке американского. Вот. Поэтому я думаю, что Америка вот тоже такая, ну, скажем так, беременна переменами. Другое дело, что это не просто смена как бы одной партии на другую. Это на самом деле глобальные процессы, которые дадут, может быть, даже непредсказуемый результат. Но, в общем, но впереди гигантские потрясения, потому что ну, абсолютно беззастенчивая коррупция трамповской семейки, просто ну, то, что вообще происходит сейчас, вообще выходит за рамки там, ну, самого фантасмагоричного сценария. Просто. Там, это Watergate, который происходит каждый день, причем в гораздо большем масштабе. То есть все как-то уже устали на это обращать внимание. Вот, но опять, всегда важно понимать, как говорится, вот какие порядок ходов есть и какие есть сценарии. Вот в данном случае вот я не могу предсказать, что будет в 2028 году в Америке, но в 2026 году будут промежуточные выборы. Это будет, мне кажется, тяжелейшее столкновение, потому что Трамп будет использовать все ресурсы, вот, которые в его распоряжении имеются, и там нарушения закона, безусловно, будут, но я думаю, демократы все-таки победят. Вот. Но, по крайней мере, мы понимаем реперная точка. Вот ноябрь 2026 года, это вокруг этого сейчас выстраивается. Там эти борьба идут за перекраивание округов, там пытается, там его люди контролируют списки избирателей, там вопрос в судах, даже доходит до Верховного суда о том, кто может, как бы, ну, где проходит граница между полномочиями штатов и там федеральными властями. Традиционно выборы – это дело штатов. Трамп, тоже ирония судьбы, республиканцы всегда были за права штатов, пытается сейчас перетащить больше в свою сторону. Но здесь мы понимаем правила игры. Вот у нас времени не так много осталось. Я просто хотел бы теперь вот вернуться опять на нашу российскую поляну.
1: Ага.
0: Эмигрантскую российскую поляну. Вот вопрос сценариев, он постоянно все-таки обходится. Вот идет регулярное обсуждение того, как нам обустроить Россию. Вот мы проведем реформы там. А куда Путин денется? А куда, хорошо, Путин испарился как-то. А куда денутся все остальные? Собянины, Мишустины, Шойгу, куда они все денутся? Как это все происходит? Вот очень важно вот понимать, что вот все это словоблудие, неважно, где оно проходит, на каких-то закрытых форумах в Вильнюсе или какие-то документы, которые пишут там в этих там грантополучателей, которые там уже поднаторели в том, чтобы расписывать с грантодателем, как они все потом сделают. Вот это я это, про это потом слышу постоянно. У нас будет шанс, и мы этот шанс не должны упустить. Откуда у вас этот шанс будет? Вот давайте все-таки поговорим о том, вот это ваше. Вот когда будет шанс, все хорошо. Как этот шанс появится? И здесь, мне кажется, очень важно просто фиксировать, что вот это горлопанство вот про то, что мы сделаем потом, никакого отношения к реальности жизни не имеет. И хорошо, конечно, иметь бы планы еще. Хорошо бы иметь эти планы. Но проблема в том, что это все, это даже эго, это даже не мечтание. Это, по большому счету, просто как бы вот написание бумаг для продолжения получения беспрерывной вот той самой помощи. Те самые печеньки, то ли Госдепа, то ли еще каких-то там МИДов других стран. И прочих там этих А грантодателей, коих там действительно развелось там немалое количество. Вот мы, как форум Свободной России, мы предлагаем совершенно безумный, фантастический план, то, что мы называем русским Тайванем. Абсолютно безумный план. Но, по крайней мере, мы предлагаем то, что вот мы знаем, вот мы хотим создать квазигосударственное объединение, которое позволит сконцентрировать энергию антипутинских граждан России, которые не желают быть частью режима преступной войны и, более того, хотят помогать Украине, свободному миру победить в этой войне. А вот я понимаю, как это все может выглядеть. Я повторяю, скорее всего, это нереализуемо, но, по крайней мере, я могу точно сказать. Мы должны провести законодательно в Европе создание такой структуры, открыть возможность для граждан России подписать Страсбургскую декларацию, нашу декларацию, приехать в какой-то из городов, там, условно, Ереван, там, я не знаю, Тбилиси, там, Алматы, там, или там, я не знаю, еще какой-то, заполнить соответствующие документы, пройти проверку и стать частью вот нашей новой матрицы. Внутри нее можно проводить выборы, можно сам создать полноценную, вот почему Тайвань называют, создать полноценную, боеспособную, единица неправильное слово, но вот как бы вот структуру, субъект, в которой будет присутствовать уже, может быть, фундамент будущей России. Вот там, вот если что-то делать потом, там будут люди, которые, в общем, в отличие от нас с тобой, там, и там, от других, кто давно уехал, это все-таки люди, которые уже имеют, ну, выросли там и имеют гораздо больше опыта. То есть, там можно собрать необходимые 50 или 100 тысяч человек, которые смогут решать вопросы вот построения вот той будущей России. Фантастический план. Шанс на реализацию 5%. Для того, чтобы критиковать, а уж как кричат, это невозможно. Хорошо, это невозможно, да хорошо. Расскажите, а какой у вас план? Вот еще раз только, ну, чтобы я услышал точно. Как вы из этой точки сегодняшней доходите в ту, где начинаете строить? Расскажите, пожалуйста. Если вы не рассказываете, отойдите в сторонку, не мешайте нам.
1: А я могу предположить, Горькевич? Да. Я думаю, что он выглядит так. Они об этом не хотят говорить вслух. Значит, Путина смещают из люди, которые выступают против войны. Значит, и появляется группа переговорщиков от лица российских антивоенных россиян, которые при помощи Запада делают им предложение, от которого они не смогут отказаться. Например, что вы нам, значит, мы вам даем доступ к вашим бабкам, вы там через какое-то время отваливаете, и мы вас прикрываем, и вы не садитесь в тюрьму, как военные преступники. А вы нам освобождаете территорию, и мы там начинаем проводить демократические реформы. Я думаю, план такой, и здесь вот та самая ловушка и возникает, что поиск вот этих как бы людей, точек опоры, он начинается уже сейчас. Поэтому уже сейчас там подписываются письма в защиту Фридмана, даже не сейчас, а еще там 2 года назад или 3. И каких-то групп, которые якобы являются такой потенциальной фрондой. Я думаю, там такая стратегия.
0: Хорошо, отлично, отлично. Звучит очень красиво. А можно на эту тему подискутировать? Вот, например, меня устраивает, потому что от этого плана я не оставлю камня на камне. Вот просто, пожалуйста, вот я рассказываю про свой безумный план с Тайванем, вот то, что мы обсуждаем. Они рассказывают про план, там вообще нету, там даже шанса нет на реализацию. Во-первых, вот мы видим по Венесуэле, вот Америка и Венесуэла. Вот чем это там все кончилось? Вот рассказывают мне, да там с Венесуэлой не могут справиться, а там уж какая оппозиция, там уж они выборы выигрывали, там реально 70% населения против режима. А вы вот, а где вы возьмете людей, которые будут реформу проводить? И почему они должны отвалить? Во-первых, кто вам скажет, что они дадут Крым или даже Донбасс в этих условиях? Они что, вот они убирают Путина, чтобы все это отдать? Так понятно, пока у них нет таких проблем. Их что, прижали по-настоящему? Вам дадут... А, есть вот... Вот здесь надо просто понять, что вся эта история место за столом получит, но только за краешком стола. Не о реформы, там речи быть не может, кто будет реформу проводить. Где эти 50 тысяч человек, которые вы должны найти, подготовить? На форуме в Вильнюсе там 10 или 15 человек тайком приезжают.
1: Да там они внутри своей структуры подтыривают.
0: Нет никакого плана. Это план просто сегодня получать гранты дальше и надувать щеки. А завтра попробовать влезть вот чуть-чуть, вот там будет зазор какой-то. Может быть, возьмут плацкартный вагон. Там, когда будут большие дяди договариваться.
1: А зачем они нужны? А зачем они нужны?
0: Венесуэле не могут. Потому что кому надо этим заниматься? И Россия и Венесуэла несопоставимые вещи именно потому, что там уже были выборы. Да. И там все понимают, что Мачадо имеет там огромную поддержку. Ну, опять, а кому надо влезать во все это дело? Трамп договорился с другими диктаторами. Вот. Поэтому все эти разговоры про принципы, мы не упустим шанса. Шанс появился, потому что грохнули Советский Союз. Вот шанс поэтому появился. Потому что Рейган был. Задушил просто все это. Потому что Афганистан закончился катастрофой. Потому что войну проиграли холодную. А дальше открывались большие возможности у всего этого номенклатурного слоя. У там Шаймиевых, Лужковых, Олег Первых, Черномырдина. Сегодня не совсем понятно, в общем, как это все может... Мир стал другим. Даже тогда они никого реально не подпустили. Вот даже посмотрите, вот тогда уж насколько была ситуация благоприятная. Говорят, либералы были у власти. Какие либералы? Они были на побегушках.
1: Выполняли задачи
0: государственного капитализма. Вот мечта это сейчас вот стать снова там очередным там Чубайсом при новом диктаторе. Потому что надо будет фасад делать демократический. Только время другое уже. Ничего не сработает, потому что империя обречена. Мы говорим, повторяем одно и то же. Украина должна победить, империя должна быть разрушена. И на обломках вот этой империи, на обломках самовластия. Там, мы не про наши имена говорим.
2: В Нью-Йорке 2 часа дня.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Живут звезды, и дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И хочу сказать, что сегодня она несколько необычная. Впервые за 30 лет в эфире. Я хочу как бы сделать концерт по заявкам. Моим заявкам. Сегодня день рождения мое, 22 мая. И вот я хотела бы, чтобы в нашей программе прозвучали мои любимые мелодии. Я не буду вас утомлять, как всегда, как обычно это делаю, подробным рассказом о композиторах, песнях и так далее. Я постараюсь быть очень лаконичной в информации, но главное, чтобы звучала замечательная музыка. Ну, а мы, как всегда, благодарим наших спонсоров.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рейсмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рейсман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине на Шепсет-Бэе. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рейсман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рейсман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рейсман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рейсмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, ну вот и начался наш концерт по заявкам Симы Березанской. И прозвучал знаменитый четвертый концерт для скрипки с оркестром из цикла «Времена года» Антония Вивальди. Сегодня «Времена года» одно из самых исполняемых и любимых произведений за свою немыслимую красоту. Антонио Вивальди родился в 17 веке и ушел из жизни в 18 веке. Оставил огромное разнообразное композиторское наследие. Оперы, оратории, инструментальную камерную музыку. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства 18 века, барокко. При жизни получил широкое признание как скрипач во всей Европе. Известность Вивальди как композитора при его жизни была велика, но, к сожалению, после его смерти его слава начала затухать. И Вивальди долгое время был известен в основном благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. И в последнее время, в связи с находками все более активизирующимися исполнением произведений Вивальди, выясняется масштаб его грандиозного композиторского дарования. Почему я начинаю с Вивальди? Потому что мы все, и я в том числе, открыл для себя этого гениального композитора и каждый раз поражаюсь его современности, его невероятной красоте, его музыки. И вот, конечно, «Времена года», который написал он в 1723 году для солирующей скрипки и оркестра, они абсолютно уникальны. В каждом произведении удивительным образом слились и блестящая виртуозность, и чарующая кантилена. Вивальди сопроводил концерты сонетами, но вы сегодня при исполнении мы их не слышим. Они практически никогда не зачитываются. Как автор этих слов и кто из них до сих пор остается загадкой. И предполагается, что сонеты написал сам композитор. Вообще он закончил жизнь в нищете, бедным, забытым. И забыт он был аж на 200 лет. И возродил его к жизни Моцарт. И какое счастье, что сегодня возрождается слава этого уникального, талантливейшего композитора. Ну что ж, а второй темой, которую, конечно, вы тоже замечательно знаете и любите. И, конечно, это мой любимый Вольфганг Амадей Моцарт. Австрийский композитор и музыкант, виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов, который оказал огромное влияние на мировую музыкальную культуру. И я хотела бы, чтобы сегодня прозвучала маленькая ночная серенада. Серенада номер 13, соль мажора она называется. Это серенада в четырех частях. И написана она в 1787 году. И является одним из самых известных и наиболее узнаваемых произведений великого композитора. И в этом произведении было 5 частей, но 5-я часть не сохранилась. И надо сказать, что она родилась как раз во время работы над вторым актом оперы «Дон Жуан». И партитуру опубликовали спустя более чем 35 лет после смерти композитора и через 40 лет после ее создания. Надо сказать, что по сей день причина, побудившая Моцарта написать эту серенаду, неизвестна. Вероятнее всего, она была написана на заказ. Но помимо серьезной музыки, Моцарт сочинял на заказ легкую развлекательную музыку для придворных балов, для вечерних или ночных концертов, которые в летнее время устраивались в дворянских садах. Вот одним из популярных жанров того времени является и серенада. И вот так появилась маленькая ночная серенада, жизнерадостная, необыкновенно гармоничная по форме и воплощение жизни великого мастера. Она, на первый взгляд, кажется простой, но на самом деле она образец мелодической, гармонической красоты, демонстрирующей мастерство и гениальность Моцарта в создании легких и радостных музыкальных композиций. Для меня Моцарт – это еще и лекарство, когда мне не очень хорошо на душе, а я всегда включаю и слушаю Моцарта, чего и вам советую. Итак, маленькая ночная серенада.

Ну что ж, идем дальше по моему списку. И это опера «Кармен» Жоржа Бизе. Самая любимая моя опера. Вы знаете, что я увлекаюсь и занималась серьезно всегда оперой. Изучала ее вместе с Ольгой Макариной, солисткой Метрополитен оперы. Мы сделали замечательный цикл про оперу, но по-другому, который, надеюсь, сегодня многие наши слушатели помнят. И многие начали любить и слушать оперу. Но «Кармен» остается моей самой любимой оперой. Она была создана, ее премьера состоялась 3 марта 1875 года, Парижская опера «Комик». Надо сказать, что она провалилась на премьере. И вот поначалу зал как-то еще как-то реагировал, к концу просто молчал. Вообще непонятно, как такое могло быть, потому что это гениальное произведение, в которое нет ни одной проходящей ноты или арии, или действия непонятного. Тем более, что она была абсолютно революционной, потому что в главной героине это цыганка непонятного образа действия и жизни. То ли женщина легкого поведения, то ли бандитка. Но неважно. Факт тот, что эта опера настолько завоевала мир. В свое время я хочу процитировать, что сказал о ней Чайковский, что он впервые видел постановку «Кармен», и это в полном смысле шедевр. То есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальное стремление целой эпохи. Лет через 10 «Кармен» будет самой популярной оперой в мире. Что ж, так и произошло по сей день. Но я хотела бы, чтобы вы услышали эту оперу в исполнении еще одного моего кумира, гениальной певицы Марии Каллас. Это американская певица, одна из величайших оперных певиц 20 века. Она сначала выступала как драматическая колоратура, но позже как лирико-драматическая сопрано. И, ну, надо сказать, что последние годы жизни она даже исполняла партии меццо-сопрано. И то, что Мария Каллас может сделать с любой арией, не поддается описанию. Только мои восторги. Конечно, сегодня я говорила вам, что я стараюсь не уходить в глубину и анализировать или как-то рассказывать каких-то подробностей. Все мы знаем о ее трагической жизни, как она рано ушла из жизни, рано ушла со сцены. Вот что делает трагическая любовь с человеком, даже с таким выдающимся, как Мария Каллас, которую обожали все. Она исполнит «Хабанеро». Надо сказать, что мало кто исполняет лучше «Хабанеро», чем Мария Каллас. Но она ее никогда не пела в опере «Кармен», никогда на сценах театров. Она ее исполняла только в концертном исполнении. Так что мы сейчас и послушаем, как она поет «Хабанеро» в Гамбурге в 1962 году.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На «Дэвидсон Радио».
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
3: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
8: И, конечно, мой список был бы неполный без еще одного выдающегося певца и очень любимого мной Лучано Паваротти, который благодаря своему вокальному мастерству, характерной легкости звучания, сочетающейся с высокой индивидуальностью, излучающей тепло и жизнерадостность, Паваротти стал одной из суперзвезд оперной сцены 20-го столетия. Конечно, его популярности способствовали также частые появления в прессе и трансляции выступлений певца по телевидению. Надо сказать, что он приложил огромные усилия вот такой активностью, так сказать, в средствах массовой информации к тому, чтобы оперу полюбили. Это огромная его заслуга. И вот, так сказать, широкую поп-культуру он вошел после исполнения «Армии Несум Дорма» на церемонии открытия мирового кубка FIFA в 1990 году в Италии. И их знаменитые концерты «Три тенора», где он пел с Пласидо Доминго и Хосе Карреросом, тоже сделали огромный вклад, чтобы оперная музыка стала частью, так сказать, жизни обычных людей, которые, так сказать, с осторожностью относились к опере. «Дорма» — это часть арии из последнего акта. И, конечно, она является одним из самых популярных оперных номеров. И не только среди исполнителей, но и среди слушателей. Это опера «Турандот» Джакомо Пуччини. И, конечно, я выбрала не случайно эту арию. Любое произведение, которое поет Лучано Паваротти, это наслаждение. Но это, конечно, верх оперного мастерства, поэтому давайте слушать.

Следующий номер нашего концерта – моя любимейшая Элла Фицджеральд, которая занимает особое место в списке моих любимых певцов. Я ее слушала бесконечно, когда вышла первая пластинка еще в Москве, даже привезла ее сюда, но ее трудно очень слышать, она заигранная. Слава богу, есть возможность теперь на интернете слушать все ее концерты. Опять тот самый случай, когда я думаю, кого бы мне сегодня послушать, и опять возвращаюсь к Элле Фицджеральд. Я думаю, что я в этом не одинока. Элла — американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, первая леди джаза, первая леди песен, обладательница президентской медали свободы в Соединенных Штатах. И при жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с ее записями. Обладательница голоса диапазоном в 3 октавы, мастер скета и голосовой импровизации, 13-кратный лауреат премии Грэмми, лауреат национальной медали искусства США, кавалер ордена искусств литературы во Франции и многих других почетных наград. За свою 50-летнюю карьеру она выпустила около 90 альбомов и сборников, как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе, прежде всего, с Луи Армстронгом.

Следующим в списке моих любимых певцов это, конечно, Фрэнк Синатра. Американский певец итальянского происхождения, киноактер, кинорежиссер, продюсер, шоумен, дирижер, политический активист, лауреат кинопремии «Оскар», 11-кратный лауреат музыкальной премии «Грэмми», 4-кратный обладатель премии «Золотой глобус», был удостоен высшей гражданской награды США, золотой медали Конгресса. И он славился высоким мастерством исполнения песен, виртуозной техникой интонационного фразирования, ясной артикуляцией каждого слова и слога и, конечно, бархатным тембром голоса. Голос его просто завораживаешь. И за 60 лет творческой карьеры Синатра исполнил в студии и на концертах более 2000 песен разных авторов, гастролировал в более 40 странах мира. И пластинки с его песнями проданы в количестве более 150 миллионов экземпляров. Ну, это все статистика, которая, конечно, говорит о том, что люди просто так не обращают внимания на певца. Вот это все количество, все это признание его невероятного таланта. В 20 веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Когда он ушел из жизни, некоторые журналисты писали: «К черту календарь! День смерти Фрэнка Синатры – конец 20 века». Но слава богу, что он продолжает звучать, и мы его по-прежнему любим. Но я должна сказать, что он, помимо всего прочего, был еще очень активным, как я говорила раньше, политическим деятелем, и в частности, что для меня очень ценно всю свою жизнь сознательную, он помогал Израилю. Сегодня мы слушаем «Stranger in the Night», песня, которая прозвучала впервые в кинофильме «Мужчина, который мог быть убит». И первоначально она называлась «Broken Guitar», и которая стала прототипом «Strangers in the Night». А потом, благодаря, конечно, Фрэнку Синатру, в его исполнении она достигла первого места в чартах Billboard Hot 100 и других, и дала его название альбому в 1966 году, который так и назывался «Strangers in the Night», ставшим самым коммерчески успешным альбомом в его карьере.

к тому моменту. И эта запись принесла ему в марте 67 года Грэмми за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и Грэмми за лучшую запись года. И многие другие призы. Давайте, дорогие мои друзья, послушаем эту изумительную песню. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.

Ну и как обойтись в моем концерте без любимых сестер Берри? Американский джазовый дуэт Клэр и Мерна Берри, исполнявший в середине 20 века песни на идыше, русском и английском. И в 59 году они посетили Советский Союз с гастролями. После этого разошлись записи их песен. Боже мой, и как все их слушали и слушают по сей день. Это невероятная совершенно вокальная школа. Сочетание низкого, бархатного, нежного голоса Клэр и высокого, звонкого и чистого голоса Мерны. Они помогли сестрам создать на эстраде свой стиль и приобрести всемирную известность. И они родились в еврейской семье. Их настоящая фамилия Бегельман. Они начали выступать как сестры Бегельман. И они родились в Бронксе. Отец эмигрировал из Российской империи, мать из Вены. Их дед жил, кстати, в Киеве на Подоле и переехал в США с семьей после начала гражданской войны. Жили они на Нью-Йоркском Эстсайде. И, конечно, родным языком девочек был идыш. И первое выступление Мины с песней «Бублички» состоялась уже в 6-летнем возрасте на радиоканале WMND и принадлежавшей крупной еврейской газете «Форвардс». И что говорить, имея хорошие вокальные данные и музыкальный слух, юные певицы записали на радио несколько серенад, и после чего под руководством известного шоумена Эда Салливана начали профессионально заниматься фольклорной джазовой музыкой. Что нас привлекает в этом дуэте? Так это то, что они не так сказать, старательно поют, они легко варьируют знакомое и неизвестное. И для полного удовольствия ошеломляют нас неожиданными еврейскими интерпретациями песен разных народов. И в их исполнении нет стыков. Есть органичное действие, подчиняющее внутреннему ритму. И я выбрала сегодня одну из изумительных песен «Ихоп дих цуфилип». «Я так тебя люблю». Одна из самых популярных песен о любви, написанные на идыш. Давайте послушаем.

0: Барбара Стрейзанд, опять же, одна из любимейших моих певиц. Влюбилась я в нее еще в России, естественно, и тоже заиграла эту пластинку, единственную, которая была, так же, как в случае с Эллой Фицджеральд. Американская певица и актриса, достигшая успеха как композитор, кинорежиссер, продюсер и политическая активистка, обладательница 2 Оскаров в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премиями «Грэмми», «Золотой глобус» и множество у нее наград. Не буду сегодня это все перечислять, но она считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса, одной из самых продаваемых музыкальных исполнителей с объемом продаж, превышающих 150 миллионов пластинок по всему миру. Она единственная исполнительница на протяжении полувека, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е и 2010-е годы. Она родилась в семье евреев, естественно, и жила на Эссайде. Петь начала рано, мать не приветствовала ее эти начинания. Надо сказать, что ее дедушка был кантором. Вообще семья ее матери из Украины. И, может быть, талант дедушки передался ей, потому что, конечно, ее невероятный голос, абсолютно индивидуальная манера исполнения. Она не давит вокалом, высокими нотами, но она проникает в самую душу. И дебютом Стрейзанд в кино стала музыкальная комедия «Смешная девчонка» в 68 году, который мы помним этот фильм и пересматриваем по сей день. Эта история основана на жизни Фанни Брайс, актрисы и певицы бродвейской, но очень много там совпадений с самой Стрейзанд. И она получила за эту роль Оскара в номинации «Лучшая актриса». И мы помним ее в фильме «Хеллоу, Долли» и «Ясный день увидишь вечность» и многими другими. Но она была еще также продюсером нескольких собственных фильмов по бродвейским постановкам. И в частности, в фильме 83-го года «Йентл» она выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария. История девочки из глубоко религиозной семьи в местечке, которая хочет учиться и переодевается в мальчика. И вот все, что связано с этим, изумительная музыка и, конечно, феноменальное исполнение песни, которая для меня сегодня, в мой день рождения, очень значима. Она называется «Папа, can you hear me?» Это то, что я хочу своему любимому самому на свете человеку сказать. «Папа, can you hear me today?»
1: «Папа,

И заканчиваем мы концерт по моим заявкам Луи Армстронга, который, ну, абсолютно не нуждается в никаких характеристиках. Американский джазовый музыкант, трубач и вокалист. Введен в зал славы премии Грэмми. Оказал одно из наибольших влияний на развитие джаза и внес значительный вклад в его популяризацию во всем мире. Армстронг получил многочисленные награды, и в том числе премию Грэмми, а также посмертную победу на премии Грэмми Lifetime Achievement Award в 1972 году и введение в Национальный зал славы ритм энд блюза в 2017 году. А Луи, как называли его на креольский манер, родился в беднейшем негритянском районе Нового Орлеана. Рос в неблагополучной семье. Его отец бросил семью, когда мальчик был еще младенцем. Мать занималась проституцией. И мальчика вместе с младшей сестрой Беатрис отдали на воспитание бабушке Джозефине, которая еще помнила времена рабства. В 7 лет он стал помогать по дому в семье торговцев углем Карновский, евреев, недавно эмигрировавших в Америку из Российской империи. Позже он стал оставаться у них ночевать и со временем стал практически приемным сыном в этой семье. В память об этой семье он до конца своих дней носил цепочку с кулоном звездой Давида. Карновские жили в Сторивилле, районе, известном своими свободными нравами, а также барами, клубами, танцзалами и публичными домами. Именно Карновские позже дали денег Армстронгу на покупку корнета, его первого собственного музыкального инструмента. Поэтому сегодня мы слушаем в числе, он был, что говорить, Армстронг был исполнителем многих джаз-бестселлеров, но вот песня вот «Wonderful World», которая в 99 году была введена в зал славы Грэмми как лучшая песня 20 века, вот именно ей. Какой замечательный мир. Я хочу закончить мой концерт и сказать эту волшебную фразу. Я люблю жизнь. Я надеюсь еще долгие годы наслаждаться этими своими любимыми певцами, композиторами и радоваться и благодарить Всевышнего за то, что он мне подарил мою профессию. И мои 33 года на телевидении и радио, конечно, принесли мне счастье и смысл жизни в замечательной стране Америка. Будьте счастливы, дорогие друзья, живите долго. Всего доброго. До следующих встреч.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Мне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Президент Дональд Трамп сегодня пройдет плановый медосмотр в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Обследование включает ежегодный чекап. На прошлой неделе семья президента собралась на Багамах, чтобы отпраздновать свадьбу Дона-младшего. 21 мая он тайно женился на 39-летней светской львице Беттине Андерсон. Отпраздновать событие собрался весь клан, кроме самого Трампа и первой леди. Свадебная церемония прошла без камер. Предложение руки и сердца возлюбленный 48-летний Трамп-младший сделал на рождественском приеме в Белом доме в конце прошлого года. Ранее он был женат на Ванессе Хейден, от которой у него 5 детей. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани предложил выделить рекордные 4 миллиарда для департамента по делам бомжей, превысив расходы своего предшественника Эрика Адамса в пик миграционного кризиса. При этом, по данным государственного контролера, город уже тратит 81 тысячу долларов на каждого бездомного. Член горсовета Джоан Ариола раскритиковала инициативу, назвав ее дословно «черной дырой» и заявила об отсутствии существенного влияния на ситуацию. Министр юстиции Франции Жераль Дарманен призвал ввести 3-летний запрет на иммиграцию. По его мнению, необходимо ограничить право на воссоединение семей, в том числе полностью исключить эту возможность для родственников тех, кто получил вид на жительство по работе. Чиновник предложил в дальнейшем ввести жесткие квоты, закрепив новые правила конституционно. Он высказался в поддержку референдума по данному вопросу. Как выборы, так и опросы в Европе свидетельствуют о значительном усилении позиций ультраправых партий, выступающих против иммиграции. В 27 году во Франции состоятся президентские выборы, и данный вопрос станет одним из главных в избирательной кампании. В Израиле парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре добилась создания совместной рабочей комиссии ЦАЛЯ и Министерства обороны, которая должна рассмотреть возможность позволить военнослужащим заранее определять характер собственных похорон через доверенных лиц, не являющихся родственниками первой степени. Речь идет прежде всего о солдатах-одиночках, не имеющих семейной поддержки, репатриантах или тех, кто находится в конфликте с родственниками по вопросам религиозной и личной идентичности. Предложение заключается в том, чтобы солдат еще при жизни мог указать, какую форму похорон он хотел бы получить в случае гибели во время службы.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 79 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дэвидсон Радио.
5: Самые горячие новости,
4: радиоигры
5: и конкурсы в прямом эфире,
4: аналитические программы
5: и радиомосты.
4: Дэвидсон Радио.
5: Политическая ситуация,
4: события культуры,
5: интересные люди.
4: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: двое сырных клещей о природе вещей рассуждали, ворочаясь в сыре. Ортодокс хладнокровно молвил: «Сыр, безусловно, зародился в свободном эфире». Еретик же в ответ возразил ему: «Нет, в эти сказки пусть веруют люди. Позабудьте о сырном, о пространстве всемирном, ибо сыр зародился на блюде». И продолжили спор, и от них до сих пор, я сдвигаю насмешливо брови, обсуждаются вещи, с каждым разом все резче, но не вспомнил никто о корове. Уже сама атмосфера дома дышала рыцарским духом. Руководимый матушкой мальчик стал знатоком геральдики и почитателем древностей. Когда к нему в руки попали школьные учебники, сыгравшие весьма второстепенную роль в его образовании, он уже с головой ушел во все хитросплетения своей родословной, со всеми младшими ветвями рода и брачными узами за 6 предшествовавших столетий. И что самое главное, как верное мерило земных ценностей, ему был привит незыблемый и неумолимый кодекс древнего рыцарства, со всеми последствиями, которые это может иметь в становлении личности и характера юноши. Приглядевшись к суровой, подчас грозной фигуре, читателю нетрудно поверить также, что он в возрасте 70 лет отправился в одну из столиц империи с единственной целью – проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойль, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма. Но это тот же самый человек, который был способен дать крюк в 30 миль, чтобы иметь честь оказать услугу престарелой цыганке. Тот же самый человек, который мог просидеть всю ночь напролет у постели больного слуги, читая ему вслух и облегчая страдания. Легко понять, почему, когда Конан Дойль отправился на Бурскую войну, его дворецкий поехал вместе с ним как верный оруженосец. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала с притчи одного из самых известных английских писателей, автора книг, одного из самых популярных персонажей в мире – Шерлоке Холмсе. Да, это Артур Конан Дойль. Он еще и стихи писал. Впрочем, не каждому дано за одну жизнь охватить столько, сколько удалось ему – писателю, врачу-офтальмологу, китобою, организатору горнолыжных курортов в Давосе, специалисту по оккультным наукам, а также виртуозу в игре на банджо и рыцарю. И это еще не все. Попробуем охватить всю махину этой личности. Мы знаем много, если не все, о его сыщике Шерлоке Холмсе. Почему сам писатель не любил его? Почему хотел от него избавиться? И вообще, зачем сегодня говорить о Конан Дойле? Потому что война, о которой писатель говорил так. Война – это высшая форма ненависти к ближнему. Это ад на земле. Война никогда не решает проблемы, она создает их. Война делает всех людей преступниками. Война – это дикая животность, которую сложно одолеть. Там, где начинается война, заканчивается правосудие. Война – это смерть во имя жизни. Спорно или истина? Как-то, путешествуя по Швейцарии, Конан Дойль оказался в маленьком отеле под названием Шваренбах. Это была мрачная постройка, да и сам городок пребывал в пасмурной атмосфере, которая как нельзя лучше подошла писателю для того, чтобы стать местом его рассказа. Сюжет родился сам собой. Главный герой – хозяин маленькой гостиницы, затерянной в горах Швейцарии. Сюда редко кто приезжает, и жизнь хозяина идет к разорению. Жена умирает, единственный сын сбегает из дома. Гости не хотят задерживаться в гостинице. И хозяин от отчаяния дает клятву, что убьет первого гостя, который у него заночует. Проходит не один месяц, прежде чем он выполняет свою клятву. И в убитом им молодом человеке хозяин узнает своего сына. Такой Конан Дойлевский сюжет. Писатель зашел в местную библиотеку и взял том рассказов Мопассана. Там был его рассказ, опубликованный великим французом. Замысел, детали – все было точно таким, как рисовал в своем воображении английский писатель. Но самый настоящий, мистический страх Дойль почувствовал, узнав, что Мопассан останавливался в том же отеле – Шваренбах. Конан Дойль любил рассказывать эту историю, но, как выяснилось, к мистике она отношения не имела. За 100 лет до Мопассана немецкий писатель Захариас Вернер написал на этот сюжет мелодраму под названием «24 февраля». Успеха у нее не было, и публика забыла сюжет, который Вернер не выдумал, а описал реальные события, произошедшие в отеле Шваренбах еще в 18 веке. Фамилия Дойль или Дойл древняя и почтенная в Ирландии и Шотландии, а благодаря писателю она стала еще и самой знаменитой. В детстве мать рассказывала маленькому сыну множество историй, и по его собственному признанию они заменили в его памяти воспоминания первых 3 лет жизни. Сэр Артур Игнейшус Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в Эдинбурге, Великобритании. Он был 3-м из 10 детей в семье. Его родители – ирландские католики. Имя Конан он получил в честь дяди матери, художника и литератора. Любовь к литературе и сочинительству он приобрел благодаря маме, Мэри. Артур говорил, что его воспоминания из детства были полностью заменены красочными рассказами матери. Его отец, Чарльз Дойл, был архитектором и художником. Мать, Мэри Джозефина Элизабет Фоули, любила книги и обладала прекрасным даром рассказчика. Благодаря ей Артур заинтересовался рыцарскими традициями, подвигами и приключениями. «Настоящая любовь к литературе, склонность к сочинительству идет у меня от матери», – писал Конан Дойль в автобиографии. Семья будущего писателя испытывала финансовые трудности из-за отца, страдавшего не только алкоголизмом, но и крайне неуравновешенной психикой. Денег в семье не хватало. С 1885 года и вплоть до своей смерти в 1993 году отец писателя пребывал в психиатрических лечебницах. Конан Дойл отразил это в рассказе «Хирург с гастеровских болот». Находясь в лечебнице, его отец продолжал рисовать. В 1988 году он даже сделал несколько иллюстраций для повести сына «Этюд в багровых тонах». Артур с детства любил приключения и ввязываться в драки. Несмотря на бедность семьи, он получил достойное образование. В 9 лет богатые родственники предложили оплачивать обучение мальчика, и на следующие 7 лет его отправили в иезуитский закрытый колледж, по сути интернат Стонихерст. Оттуда будущий писатель на всю жизнь вынес ненависть к религиозным и классовым предрассудкам и к физическому наказанию. Счастье он испытывал только, когда читал письма матери и отвечал ей, подробно описывая все события. Эту привычку он сохранил на всю жизнь, она пригодилась ему и в писательском деле. Сохранилось около 1500 писем Артура Конан Дойла к матери. Он занимался спортом, был вратарем любительского футбольного клуба, увлекался крикетом и популяризировал среди англичан катание на лыжах. Именно он предсказал, что в будущем англичане будут специально приезжать в Швейцарию, чтобы покататься на лыжных трассах. Это нынешний курорт Давос. Дойл был боксером-любителем, как и его Шерлок. Он даже был приглашен в качестве судьи на бой за звание чемпиона в супертяжелом весе. Он участвовал в чемпионате Англии по любительскому бильярду в 1913 году. Он увлекся бодибилдингом и был одним из трех судей на первых в мире крупных соревнованиях по этому виду спорта. Хотя его основная профессия не предполагала ничего подобного. Еще в колледже он открыл в себе талант рассказчика, собирая вокруг себя сверстников, которые часами слушали на ходу придуманные истории. Самым нелюбимым предметом была для него математика, и ему доставалось от одноклассников, братьев Мориарти. В его рассказе «Последнее дело Холмса» гением преступного мира станет никто иной, как профессор математики Мориарти. В 18 лет Артур окончил колледж и вернулся домой. Он переписал все бумаги на себя, так как отец к тому времени почти лишился рассудка. Артур не поддержал семейную традицию заниматься искусством, а решил стать врачом. Его мать тогда сдавала комнату в доме молодому доктору. Артур поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Доктор Джозеф Белл стал его первым учителем. Он научил его определять болезнь пациента еще до того, как тот объяснит, что с ним не так, по внешним признакам. Дойль стал секретарем Белла и изучил его методы. Получив диплом и степень бакалавра медицины, он открыл в Лондоне практику. Успеха она не имела, не было пациентов, но зато было время для написания рассказов о Шерлоке Холмсе. В том же году, заболев гриппом, несколько дней Конан Дойль находился при смерти. 5 лет он работал в частной клинике офтальмологом, изучал психологию. Его кумирами были Юнг, Ницше и Фрейд. Дойль был посвящен в масонскую ложу, из которой дважды уходил и вновь возвращался. На 3-м курсе он написал свой первый рассказ «Тайна долины Сесоса», не без влияния Эдгара По, произведение которого «Золотой жук» оказало огромное влияние на любовь Артура к детективному жанру. И уже 2-й рассказ «Американская история» появился на страницах журнала «London Society». Более полугода Дойль был корабельным врачом в водах Арктики на борту китобойного судна. «Я взошел на борт этого корабля большим неуклюжим юношей, сошел по трапу с сильным взрослым мужчиной», писал он в автобиографии, и через 2 года отправился в очередной вояж. О нем отзывались как о хорошем враче. Немногие литераторы добровольно отправлялись на фронт. Конан Дойль даже 40-летним писателем с мировым именем просился на передовую в Южную Африку. Ему отказали, и он за свой счет отправился в самое пекло войны и на свои писательские гонорары открыл там полевой госпиталь. За эту деятельность, а не за литературу, писатель получил рыцарское звание и орден Британской империи. В Южной Африке он заведовал частным госпиталем, боролся с эпидемией брюшного тифа там, где кровь, боль и нет чистой воды. И там он чуть не умер от малярии. В течение нескольких месяцев он видел большее количество солдат, умерших от лихорадки тифа, чем от военных ран. Он был в Египте и Судане во время войны. Человек в запятнанном кровью халате, да нельзя утомленный, мало походил на знаменитого автора Шерлока Холмса. Это был просто врач, честно и рьяно исполняющий свою работу. Так писал о Дойле британский военный корреспондент. Но уже в 1881 году, в 22 года, Дойль решил сделать литературу своей основной профессией. В 25 лет он познакомился с будущей женой Мэри Луизой Хокинс. Дойла в качестве врача пригласили проконсультировать больного менингитом Джека Хокинса. Артур предложил поместить безнадежного больного в свой дом для постоянного ухода за ним. Но через несколько дней Джек умер. А Дойль обручился с его сестрой Луизой. В 1889 году вышло самое необычное крупное художественное произведение Дойла – роман «Тайна Клумбера» о посмертной жизни 3 мстительных буддийских монахов. Этот роман стал первым литературным свидетельством интереса автора к паранормальным явлениям. Потом он станет убежденным последователем спиритуализма. Его исторический роман «Приключения Михея Кларка» стал бестселлером. Роман полюбила как публика, так и критика. Дойль, врач, создал не только своего гениального сыщика Шерлока Холмса, но и эксцентричного профессора Челленджера и кавалерийского офицера Жерара и многих других персонажей. Он писал исторические романы. Его «Белый отряд», повествующий о временах колониальной Англии, был объявлен лучшим историческим романом после «Айвенго» Вальтера Скотта. Да и сам Конан Дойль считал свой «Белый отряд» одним из своих лучших произведений. В нем он воспевал легкий, нагрудный, пуленепробиваемый доспех. Во время Первой мировой войны писатель проталкивал эту идею, и в итоге появился бронежилет, да-да, спасающий жизни людей до сих пор. Работу над каждым новым произведением он начинал с тщательной подготовки. Прежде чем начать «Белый отряд», он, по воспоминаниям сына, уединился на целый год в небольшом коттедже, где единственными собеседниками ему служили 65 работ по всем аспектам жизни XIV века. Лишь выйдя из своего добровольного затворничества, взялся он за перо. Как правило, он начинал работать в своем кабинете ежедневно в 6:30 утра и после часового перерыва на послеобеденный сон вновь садился за работу до 11 вечера. Затем отправлялся в постель с Библией, каждая страница которой носила его пометки, или статьей о новейших раскопках в Египте, или бывало со сшитыми в один увесистый том газетными репортажами о чемпионате по боксу среди тяжеловесов. Уже в возрасте 70 лет он увлекся масляной живописью. Моя память сохранила воспоминания о непривычных тихих периодах жизни, когда после появления некоего взволнованного посетителя или после получения некоторого письма отец запирался в своем кабинете на 2 или 3 дня. И это вовсе не походило на азарт охотника. Тут было полное погружение в размышления, расчеты, построение предположений, поиск решения загадки, которого от него, как от последней инстанции, с надеждой ожидали. Домашние стараются ступать бесшумно. На пороге громоздится поднос с нетронутой пищей, неосознанное томительное ожидание, передающееся всей семье и даже прислуге, было отражением тех глубоких умственных процессов, что происходили там, за задернутыми шторами при свете лампы. И если перед нашим мысленным взором встает образ холодного и бесстрастного криминалиста, то лишь за тем, чтобы в следующее мгновение столкнуться лицом к лицу с человеком, способным пожертвовать гораздо большей суммой, чем позволяют его доходы, ради поддержания самой дикой идеи о поисках сокровищ или затонувшей галеры, или сыскателем приключений, который в последний год своей жизни настоял на том, чтобы самому пронестись со скоростью 120 миль в час, сидя на месте механика в гоночном автомобиле, или с человеком, который в ночной прогулке по залитым лунным светом болотам увлеченно рассказывал о геологии Южной Англии или о кровавых делах эшдаунских контрабандистов. Или же громко распевал матросские песенки с таким артистизмом, что воспоминания об этом действуют освежающе, подобно морскому бризу. Так вспоминал сын писателя. После 50 лет он стал сильнейшим боксером-любителем Британской империи, полюбил гоночные автомобили, он чертил схемы аэропланов и выдвигал предложение о строительстве туннеля под Ла-Маншем. Эти его увлечения тогда казались фантастикой. Но история доказала, что даже самые фантастические идеи материализуются. Самолет со стреловидным крылом на заре авиации предложил именно он, Конан Дойль. На них мы сейчас и летаем. Он также был испытателем одного из первых прототипов мотоцикла. В ходе своей работы писатель штудировал массу научной и исторической литературы и эпоху выписывал достоверно в мельчайших деталях. Сын его рассказывает: «Если не живое, может говорить о живом, то письменный стол отца рассказывает о широте его интересов. Он был уставлен самыми необыкновенными и несообразными предметами, среди которых я помню медали Бурской войны и маузеровские пули, древнегреческие монеты, пули «Дум-дум» немецкого снайпера, зуб ихтиозавра, железный крест, древнеегипетскую статуэтку, большой кристалл, выросший в желудке кита, древнеримские черепки, осколки из стекла, монеты, извлеченные из лавы, которую погребла под собой Помпею, словно на его рабочем столе лежало в беспорядке сырье для его мыслительной деятельности. В 1892 году Конан Дойль опубликовал повесть «Пациент доктора Флетчера», ставшую началом детективного жанра для писателя. Его первый рассказ из серии «Приключения Шерлока Холмса» был напечатан годом ранее. Прототипом главного героя считается Джозеф Белл, профессор Эдинбургского университета, который по мельчайшим деталям мог угадать характер человека и его прошлое. Так ли это? Об этом и многом другом из жизни великого писателя во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
13: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонки на домашние телефоны в Тбилиси по 6 центов за минуту, звонки на мобильные по 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. В Тбилиси 6 центов за минуту, грузинские мобильные 10 центов. «Дэвидсон карт» можно приобрести в магазинах города и по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь без брака. Сын Конан Дойля, Адриан, вспоминал. Более полувека многочисленные плохо осведомленные писатели и критики вводили публику в заблуждение, отдавая лавры Холмса исключительно доктору Джозефу Беллу, что так же нелепо и смехотворно, как адресовать все восторги от игры музыканта-виртуоза учителю, преподавшему ему первый урок музыки. Конан Дойль был слишком велик, чтобы его могло волновать подобное недоразумение. В действительности, сколько я знаю, его даже немало веселила эта ситуация. И все же, в его фразе нельзя вылепить по-настоящему живой образ из собственного «я», если самому не обладать его дарованиями, можно увидеть явный намек. И в творческой жизни Конан Дойля возник конфликт. Публика и издатели требовали новых произведений о Шерлоке Холмсе, но сам писатель хотел признания как автора серьезных исторических романов, пьес и стихов. Он и хотел бы покончить с Холмсом, но публика не согласна была отдавать полюбившегося ей персонажа. Да и критики ждали продолжения приключений Шерлока. «Он прилипчив, как зараза, и будет камнем висеть у меня на шее, так что я намерен покончить с ним, иначе он покончит со мной», — рассуждал Дойль, думая, как лучше избавиться от своего персонажа. «Смерть Холмса в водопаде» он написал в рассказе «Последнее дело Холмса» в 1893 году. Но давление читателей и издательства оказались сильнее желания автора. И через несколько лет Дойль вернул детектива к жизни, рассказы о Холмсе действительно затмили все его произведения. Его создатель писал: «Я не хотел оживлять его, по крайней мере, в течение многих лет. У меня от него передозировка, поэтому я чувствую к нему отвращение, такое же, как к паштету из фуагра, которого я когда-то съел слишком много, так что от названия этого блюда я до сих пор чувствую тошноту». Еще в 1891 году он писал своей матери, что он намеревается убить любимого публикой детектива. Ответ его матери был идеальным выражением мнения широкой читающей публики. «Вы не сделаете это! Вы не можете! Вы не должны!» И он, пытаясь отклонить требования издателей к большому количеству рассказов о Холмсе, поднял цену до уровня, который, как казалось писателю, должен был отпугнуть их, но выяснил, что издатели готовы платить огромные суммы. Дойль согласился снова писать про Холмса и стал одним из самых высокооплачиваемых авторов своего времени. И в 1900 году вышла «Собака Баскервилей», ставшая классикой детективного жанра. Дойль не только мастерски придумывал загадки, но и пытался сам быть детективом. В качестве сыщика-консультанта он досконально разбирался в тонкостях дел и доказывал невиновность своих подопечных. Узнав о резонансном деле, в котором молодой человек обвинялся в убийстве чужого скота, он провел расследование, нашел новые улики и добился пересмотра дела. В записках о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль описал такие криминалистические методы, которых тогда еще не было, в частности, изучение окурков и пепла и поиск улик с помощью лупы. Полиция взяла их на вооружение только после выхода книги. Также Дойль, используя шерлоковскую дедукцию, участвовал в расследовании дела о Джеке-потрошителе. Он предположил, что серийным убийцей на самом деле была женщина, изображающая из себя акушерку.
Сын Конан Дойля пишет, как это не парадоксально.

или какой-либо интригой. Однажды дело касалось молодого человека, исчезнувшего при обстоятельствах, не оставляющих у полиции сомнения, что он был убит, а тело его уничтожено. Я встретил отца, обутого в один черный и один коричневый башмак. Симптом сосредоточенности мысли, не сулящий злоумышленнику ничего хорошего. И действительно, в два дня, не покидая Лондона, по тем самым уликам, которые неопровержимо указывали на его гибель, отец обнаружил, что пропавший юноша цел и невредим и скрывается в Ливерпуле. Похождениям Шерлока Холмса Дойль посвятил 4 романа. «Этюд в багровых тонах», «Знак 4», «Собака Баскервилей», «Долина ужаса» и 5 сборников рассказов. Невероятная популярность Шерлока Холмса, его друга и биографа доктора Ватсона переросла в отрасль новой мифологии. С квартиры в Лондоне на Бейкер-стрит 221B. В 1893 году Конан Дойль вступил в общество психических исследований, которое изучало паранормальные явления. Уже в следующем году он расследовал свое первое дело после жалоб одного человека на то, что по ночам в его доме раздаются странные звуки. Конан Дойль и его коллеги провели в доме несколько ночей и действительно услышали скрежет, происхождение которого не смогли объяснить. Однако вопрос о том, мистика это или нет, остался открытым. А когда в саду рядом с домом были обнаружены останки ребенка, Конан Дойль убедил себя в том, что стал свидетелем паранормальной активности, вызванной призраком. К началу 20 века писатель вернулся к медицинской практике. В качестве хирурга военно-полевого госпиталя он отправился на Англо-Бурскую войну и написал об этом книгу и стал близок к политическим кругам. Он получил прозвище «Патриот», которым гордился. Ему дали рыцарское и дворянское звание. Он дважды участвовал в местных выборах в Эдинбурге, но оба раза проиграл. Жена Луиза родила от писателя 2 детей, но выяснилось, что у нее туберкулез. Супруги перебрались в швейцарский Давос, расположенный в Альпах. Они ездили в Египет в надежде на то, что теплый климат будет полезен для здоровья жены. Конан Дойль обладал высокими моральными устоями и не изменял жене в течение их совместной жизни. Но еще в 1897 году он влюбился в Джин Лекки, его ученицу, работавшую в клинике, где Конан Дойль проводил медицинскую практику. Их любовь оказалась взаимной. Но единственным препятствием к любовной интриге было тяжелое состояние здоровья супруги. Дойль познакомился с родителями Джин, а ее, в свою очередь, познакомил со своей матерью. Его возлюбленная увлекалась охотой и неплохо пела, и писатель стал увлекаться охотой и научился играть на банджо. Лекки стала одной из самых близких друзей и советников Конана Дойля. Общие интересы сблизили их, но, несмотря на их близость, Конан Дойль не покинул семью ради возлюбленной. Он стал изучать и исследовать такое понятие, как жизнь после смерти. Жена писателя Луиза умерла на руках, на его руках, в 1906 году. А годом позже Артур женился на Джин Лекки, в которую был влюблен последние 10 лет. Он написал стихотворение «Женская любовь». «Вы правы, признаю, о да! В нем острый ум и добрый нрав, он прям и честен, и всегда в суждениях справедлив и здрав. Ему бы латы и коня, он рыцарь, он защитник истин, он страстно любит лишь меня, да мне, к несчастью, ненавистен. А этот, ведаю сама, вы правы, этот просто дрянь. В нем нет ни чести, ни ума, он слаб, но страшен, как ни глянь. Продаст, предаст, убьет за грош. Он молится лишь кошелю. Ну что с ничтожества возьмешь? И сколько?

Я его люблю. Конан Дойль занимался правозащитной деятельностью. Апелляционный суд был создан в Британии во многом благодаря ему. В литературе для него было несколько авторитетов. Вальтер Скотт, на книгах которого он вырос, а также Майн Рид и Роберт Льюис Стивенсон. Он высоко ценил произведения Киплинга, своего политического союзника. Оба были яростными патриотами. Он приезжал к Киплингу в Вермонт, где тот жил с женой-американкой. Но после критических публикаций Дойля о политике Англии в Африке отношения между двумя писателями охладились. Натянутыми были отношения Дойля и с Бернардом Шоу. Он назвал Шерлока Холмса наркоманом, не имеющим ни единого приятного качества. В 1912 году Конан Дойль и Шоу полемизировали на страницах газет. Первый защищал команду затонувшего «Титаника», второй порицал поведение офицеров лайнера. Конан Дойль был знаком с Гербертом Уэльсом и публично поддерживал с ним хорошие отношения, но считал его своим антиподом. Ведь Уэльс входил в элиту серьезной британской литературы, а Конан Дойля считали пусть и талантливым, но автором развлекательного чтива для подростков. Он же был категорически с этим не согласен. В 1912 году в Daily Mail в ответ на статью Уэллса по поводу рабочих волнений Конан Дойль говорил о губительности любой революции для Британии. Он призывал к выражению протеста демократическим путем, с помощью выборов. В том же году Конан Дойль опубликовал научно-фантастический роман «Затерянный мир». Его будут неоднократно экранизировать. И повесть «Отравленный пояс», главным героем которых стал профессор Челленджер, ученый-фанатик, гротесковая, но обаятельная фигура, исследующая мир, в котором сохранились динозавры. Роман «Затерянный мир» вышел тогда, когда люди уже почти два столетия даже не использовали термин «динозавр». Он стал своеобразным трамплином для появления динозавров в художественной литературе. Он писал публицистику о неудаче Британии на Олимпийских играх 1912 года, о подготовке к Олимпиаде 16 года в Берлине, которая не состоялась в связи с началом Первой мировой войны, несмотря на то, что эти шестые игры отменили, следующим играм в 1920 году присвоили следующий порядковый номер – 7. Война перевернула жизнь писателя. Он записался добровольцем на фронт, желая подавать личный пример героизма и служения Родине, но его предложение отклонили, и он занялся публицистикой. В лондонской «Таймс» печатались письма Дойля на военную тему. Он предложил создать отряды гражданского населения для охраны железнодорожных станций и помощи в возведении фортификаций. Он сам и собирал подобные отряды, в первый же день набрав 200 человек. В числе новшеств писателя было установление на борту кораблей противоминных трезубцев, создание индивидуальных спасательных поясов для матросов и бронированных защитных средств. Узнав о пытках, которым английские военнопленные подвергались в Германии, он писал в 15 году, трудно выработать линию поведения в отношении краснокожих индейцев европейского происхождения, которые подвергают пыткам военнопленных. Ясно, что сами мы не можем подобным же образом истязать немцев, находящихся в нашем распоряжении. С другой стороны, бессмысленные призывы к добросердечию, ибо средний немец имеет то же понятие о благородстве, что корова о математике. Пусть грех ляжет на тех, кто вынуждает нас согрешить. Если мы будем вести эту войну, руководствуясь Христовыми заповедями, толку не будет. Здесь он уже полемизировал с духовенством. У Дойля было 5 детей. 2 от первой жены и 3 от второй. Его брат, сын и 2 племянника ушли на фронт, где и погибли. Это стало сильнейшим потрясением для писателя и отразилось на всей его дальнейшей литературной и общественной деятельности. Младший сын писателя Адриан пишет, едва ли что-нибудь могло вызвать у него такую мгновенную вспышку настоящего кельтского гнева,
как панибратское похлопывание по плечу, фамильярность или бесцеремонность обращения. И вместе с тем это был человек из железа, который, не дрогнув, вышел на сцену и в течение полутора часов выступал перед аудиторией, за 5 минут до того получив сообщение о смерти старшего сына. И тот же человек яростно разносит в щепки трубку сына за то, что автор этих строк имел неосторожность закурить в присутствии женщин. В возрасте 70 лет он отправился в одну из столиц империи с единственной целью проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойль, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма. Свои любимые произведения автор считал недооцененными. Но его популярность была так высока, что со второй половины 1890-х все его произведения, даже не самые удачные, издавались. Дойль защищал консервативные ценности, критиковал идею избирательного права для женщин, хотя сам был джентльменом, всегда вежлив и почтителен, особенно при общении с дамами. Идеалы рыцарства, заложенные в него матерью еще в детстве, остались с ним на всю жизнь. Он выступал за создание Союза Великобритании и США. Он называл Германию «нацией убийц» и заявлял, что никогда больше в Англии не примут ни одного немца. Но поддержал реформу бракоразводного законодательства и отстаивал право женщин уходить от мужей, которые их бьют. Он считал имперские традиции и прогресс частью английского характера. Читатели ассоциировали Дойля с Шерлоком Холмсом и разочаровывались, когда видели крупного усача, который выглядел, по словам современника, будто двух полисменов скатали в одного. Дойль удивлял всегда. Так случилось и когда он обратился к спиритуализму. Он искренне поверил в общение с загробным миром через медиумов. Это не было его травмой Первой мировой войны, это не было его невозможностью смириться с потерей погибших сына и брата и попыткой связаться с их душами. В 1917 году он заявил о своих взглядах публично, вступил в общество спиритуалистов и стал их проповедником. Он открыто признался, что верит в возможность общения с умершими и принимал участие в сеансах спиритизма. И вскоре ошарашил друзей и почитателей заявлением, что он отрекается от христианства и переходит в спиритическую религию. И стал разъезжать по миру с лекциями о спиритизме, что вызвало слухи о его психическом нездоровье и возможной мистификации. Он писал книги и статьи о вызове духов, читал в Британии и Америке лекции. Там, где царил блестящий ум, теперь торжествует вульгарный, заурядный мистицизм, писали критики о Дойле. Но он не обращал внимания, оставался верен своим взглядам. Вторая жена разделяла увлечение писателя спиритизмом и даже считалась довольно сильным медиумом. Писатель настолько увлекся магией, духовностью и паранормальными явлениями, что подружился с Гарри Гудини. Впервые они встретились в 1920 году во время гастролей фокусника по Англии. Гудини был рад общаться с человеком, который верил в спиритуализм. Но их дружба быстро закончилась, когда Гудини начал разоблачать экстрасенсов. Но Дойль был убежден в ценности своих идей для мира и бросил большую часть своей прибыльной писательской карьеры, чтобы читать лекции о спиритизме. Увлечение мистикой нашло отражение в сборниках рассказов «Ужасные истории» и «Истории, рассказанные у камина». Последним крупным произведением писателя стал научно-фантастический роман «Маракотова бездна», написанный им в 1929 году. Последние годы жизни писатель путешествовал и побывал на всех континентах, продолжая писать публицистику. В Лондоне от министра внутренних дел он требовал отмены законов, преследовавших медиумов. Это стало его последней попыткой. Осенью 1929 года Дойль отправился в тур по Голландии, Дании, Швеции, Норвегии. У него уже было больное сердце. 7 июля 1930 года
Писатель упал в обморок, прогуливаясь по своему саду. Говорили, что одной рукой он держался за сердце, а другой держал цветок. Его последние слова были обращены к жене. «Ты прекрасна!» – прошептал он и умер от сердечного приступа. Писателю был 71 год. На его надгробной плите выгравировали рыцарский девиз: «Верен как сталь, прям как клинок». 20 лет назад в Лондоне в офисе одной юридической фирмы обнаружили более 3000 личных писем писателя, в том числе от Уинстона Черчилля, Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, президента США Теодора Рузвельта, а также дневники, черновики и рукописи неизданных произведений писателя. Так что Конан Дойл еще не закончился. Нам предстоит еще кое-что узнать об этом удивительном человеке и писателе, и поэте. Франклин уехал за покупкой, простился с дочерью-голубкой. Она слыла особой строгой, слыла холодной недотрогой. И тут явился рыцарь важный и устремил к ней взор свой влажный, прося любви заради Бога. Но отказала недотрога. Вторым пришел помещик местный, богач и щеголь всем известный, начал петь еще с порога, но отказала недотрога. За ним во след пришел купчина, солидный, денежный мужчина, солил он много, очень много, но отказала недотрога. И, наконец, возник в хоромах лучник, что парень был не промах, бедняк, он был одет у Бога, но встрепенулась недотрога. Кому-то смех, кому-то слезы, там одобрение, там угрозы, летит скакун, пылит дорога, сбежала с парнем недотрога. Сын Адриан завершил свои воспоминания об отце так: «Будучи человеком обыкновенным, я, обращаясь в компании других обыкновенных людей, ощущаю горькое разочарование и сознаю их несоразмерность той яркой индивидуальности, что сияла в Артуре Конан Дойле». На этом, пожалуй, я завершу программу. Благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра. На радио Дэвидсон.
10: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: Студия Наталья Быстрицкая. Это лето в Нью-Йорке будет суперзагруженным из-за проведения матчей финала NBA на арене Madison Square Garden 8 и 10 июня, первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе MetLife 13 июня и празднования 250-летия Америки 4 июля. В связи с этим NYPD переходит на усиленный режим работы. Офицеров с 1 по 7 июля переведут с 8-часовой на 12-часовую смену. YouTube ужесточает правила маркировки AI-контента, делая предупреждения о реалистичных видеороликах более заметными. Для длинных видео метка появится прямо под описанием, а в шортсах – в виде наложения на экран. Платформа уже требует от авторов указывать использование нейросетей, а также внедряет инструменты автоматического распознавания AI-материалов. Раскрытие этой информации не повлияет на монетизацию или рекомендации. Главная цель изменений – прозрачность для зрителей. Фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер снимется в фильме «Три сестры кровосмесительницы». Кроме него в фильме сыграют Дакота Джонсон и Изабелла Расселини. Джаггер станет смотрителем «Маяка», отцом главного героя. Роль его будет небольшой, персонаж по сюжету быстро умирает. Фильм представляет собой вольную экранизацию одноименного романа Одри Ниффенеггер. Главная героиня истории – три сестры. Одна умная, вторая красивая, а третья талантливая.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, в первой части программы в эфире наш корреспондент с Украины Леонид Швец, во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас. Леонид, кто-то со звуком. Леонид, может быть, вы еще раз выйдете на связь? Он нас не слышит. Мы его видим. Вот сейчас что-то он пробует сделать с... Да, он попробует еще раз выйти. А начнем мы с ним разговор со скандала, который вот сейчас прямо разворачивается на наших глазах. В жилой дом в Галаце или Галаце, это румынский город, неподалеку от границы с Украиной, влетел российский беспилотник. И МИД Румынии вызвал российского посла, как сказано, вот я читаю, чтобы проинформировать о последствиях, которые безответственность со стороны России будет иметь для дипломатических отношений двух стран. После этого генеральный консул Российской Федерации был в Констанце объявлен персоной нон грата. Генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто. Иными словами, остается только посольство в Бухаресте и консульский отдел. Это вот заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Высшего Совета Обороны в Румынии. Тут тоже очень любопытный момент. Мы постоянно говорим о том, что, видимо, Путина информируют только в том направлении, в котором ему нравится. Дают ему сводки, которые говорят о том, что Россия по всем направлениям побеждает. Планы реализуются на 150%. Украина уже готова сдаться и так далее. По поводу сегодняшнего скандала. Очень любопытный вопрос задали журналисты. В Астане находятся и Песков, и Путин. В Казахстане во время государственного визита. И Пескову задает вопрос журналист. Сообщили ли Путину об этом инциденте? И вот Песков отвечает: а как вы думаете, утаили? Вы что думаете, мы скрываем? Да, не только журналисты, в общем-то весь мир думает, что от Путина массу вещей скрывают, и таким образом он находится в какой-то такой информационном, я бы не сказал вакууме, но в определенной изоляции. Он знает только то, что ему докладывают, а докладывают ему только то, что он хочет знать. Вот так. Другого ничего хоть не знать не хочет. Очень любопытное такое добавление к сегодняшнему скандалу. Леонид, вы слышите нас сейчас? Мы вас теперь не слышим. Теперь мы вас не слышим. Что-то происходит. Попробуйте еще раз. Значит, Зеленский сказал: мы готовы поддержать Румынию любым необходимым способом. Вслед, собственно, за другими европейскими лидерами Зеленский прокомментировал попадание российского беспилотника в жилой дом в Румынии. Россия, написал Зеленский в соцсети X, в пятницу атаковала Одесскую область, и один из дронов попал в обычный дом Румынии. Мы желаем, пишет Зеленский. Вы слышите нас, Леонид? Мы вас не слышим. Мы вас не слышим. Значит, Зеленский пишет: мы желаем пострадавшим скорейшего восстановления. Мы готовы поддержать Румынию любым необходимым способом в нынешних обстоятельствах. Мы рассчитываем на то, что новые санкции Евросоюза в отношении России будут по-настоящему мощными и заставят Россию почувствовать, что эти удары приводят к потерям для нее самой, сказал Зеленский. Дальше, значит, это многоэтажка, и по этому поводу в Румынии, значит, два человека, сообщается, получили ранения. Произошло все в ночь на пятницу. Беспилотник, по предварительным данным румынского Минобороны, это российская «Герань-2». Пересек воздушную границу Румынии и упал на 10-этажный дом в городе Галац у границы Румынии, Украины и Молдовы. Рейтерс агентство собрало реакции на этот инцидент в НАТО и странах Европы. Президент Румынии сообщил: Румыния является государством-членом НАТО и ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы агрессивная война, развязанная Россией против Украины, была распространена на граждан Румынии. Беспрецедентный характер событий требует твердого, скоординированного и соразмерного ответа на национальном, союзническом и международном уровнях. Иными словами, в Румынии, дальше я буду читать, другие высказывания, этот инцидент воспринимают как нападение на страну НАТО. И в данном случае вот такой основной лейтмотив из того, что я прочитал: прекратите войну, и этого больше не будет. Прекрати, Путин, войну. То, что происходит сейчас, это уже переходит все красные линии, все границы. Леонид, вы нас слышите?
1: Я вас слышу. Слышите ли вы меня?
0: Да, теперь мы вас слышим, наконец-то. На 10-й минуте мы этого добились. А что-то у вас происходило, да? Что-то там такое с техникой?
1: Не спрашивайте. Я в технике слабо понимаю. Что-то поковырялся, что-то наладил. Прошу прощения еще.
0: Ну, ничего. Я пока, в общем-то, рассказывал о скандале, грандиозном скандале. Уже я смотрю, значит, высказывание генсека НАТО Марка Рютте. Я только что говорил о высказывании румынского президента. Экс-премьер-министр Румынии заявил. Председатель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Кая Каллас. Председатель Евросовета Антонио Кошта. Министр по делам Франции, ЕС Франции Бенджамин Хадад. Президент Молдовы. Министр иностранных дел Эстонии. Премьер-министр Чехии. Министр обороны Италии. Министр иностранных дел Бельгии. Министр иностранных дел вице-премьер Венгрии Анита Орбан. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибита и так далее. В общем, консульство в Констанце перестает существовать. Генконсул назван персоной нон грата российский, то есть он выдворяется из Румынии. Это скандал. В общем-то, это же не в первый раз уже происходит в Румынии, но, видимо, румыны поняли, что дальше терпеть они не хотят и не могут. Давайте теперь, как все это в Украине комментируют?
1: Дело в том, что это ведь не в первый раз залетает что-то на территорию, в частности, Румынии. Мы сейчас не говорим о Польше, мы сейчас не говорим о странах Балтии, где регулярно, в последнее время все чаще возникают такого рода инциденты. Министерство обороны Румынии сообщает, что на территории страны 47 раз находили обломки беспилотников. 47 раз. Просто в этот раз впервые оказался прилет в жилое здание, и впервые есть пострадавшие. Да, 10-этажное жилое здание, два человека, мать и сын, пострадали, 70 человек отселили. Ну, в общем-то, очень привычная для Украины история. У нас это происходит, к сожалению, ежедневно и не в одном городе, да, не в одном селении. Это впервые произошло. Город Галац, он расположен где-то в 17 километрах от границы, недалеко от Рені. Рені – украинский город, который расположен на Дунае. Там достаточно активно работает дроны противника. Почему? Потому что мы знаем, что в связи с проблемами с отправкой грузов, получением грузов по Украине, интенсивнее заработали те порты, которые расположены в устье Дуная. Вот Рені – один из таких вот центров. Вот где-то они били по Рені, и вот я не знаю, как они управляются, эти дроны. Может быть, они запрограммированы делать что-то автоматически, или сопровождаются они пилотами непосредственно. Сейчас возможности есть всякие. До конца можно сопровождать визуально даже на такие расстояния. Это сложно технически, но эта техника сейчас становится все умнее. Но 17 километров от границы пролететь, ну, в общем-то, это, конечно, надо уметь. Безусловно, это скандал. Безусловно.
0: Мы показываем эту многоэтажку, это верхний этаж. Прямо туда залетел дрон.
1: Да. Ну, еще раз говорю, история как бы... Все к этому шло. Вопрос только, насколько к этому оказалась готова Европа, собственно, Румыния. Надо сказать, что Румыния достаточно активно принимает участие в поддержке Украины. На территории Румынии расположен целый ряд хабов, логистических хабов, через которые заходит оружие, осуществляются какие-то ремонтные операции. Безусловно, Румыния помогает Украине и как страна, часть, участница НАТО, и просто как национальная национальное государство. Мы страшно благодарны румынам. Но это действительно вызов, на него надо реагировать. Другое дело, что, еще раз говорю, к этому надо было быть готовым еще раньше. То есть должен был работать какой-то протокол, что делать, если это вот наконец произойдет. Вот это наконец произошло. Ну, понятно, румынские граждане предъявляют претензии, почему дрон не был сбит. Ну, знаете, 17 километров – это быстро. Это там, я думаю, хотя, судя по всему, если есть сообщение, что поднималась авиация в воздух, они просто не успели, во-первых. А во-вторых, ну, это не так просто. Это требует определенных навыков и от пилотов, и от системы противовоздушной обороны. Не так просто. Еще раз, не зря Украина говорит: ребята, давайте вы у нас поучитесь, как это делать правильно, как это делать эффективнее. Лучше еще, если мы вместе вот будем этим заниматься, потому что это наша общая задача — сдерживать агрессора и защищать Европу. Поэтому здесь расползаться по национальным, как бы так, хатам, наверное, не стоит. Надо действительно, когда-то вот была популярная такая идея — европейская стена дронов. Ну, имеется в виду антидронов. Ну вот, по-моему, сейчас эта вся тема очень сильно актуализировалась. И, ну вот, посмотрим, что будет дальше. Но мне кажется, что Европа уже в прошлом году более-менее бросила всякие иллюзии, что можно отсидеться в этой войне. И как-то там, ну, Украина как-то справится там сама, там, возможно. И 26-й год в этом смысле, по-моему, в нем будут только разворачиваться эти процессы дальнейшего усиления поддержки Украины. Мы видим, еще раз говорю, еще в прошлом году мы увидели, как активно заключаются оборонные соглашения с Украиной по взаимной поддержке, о участии в военно-техническом сотрудничестве, о пользе отдельных видов оружия и так далее. Поэтому, ну вот, еще и этот эпизод, безусловно, подтолкнет отдельные страны и НАТО в целом, безусловно, подтолкнет в этом направлении. Ну и мне кажется, конечно же, что сейчас эти вопросы будут обговариваться на... И Румыния попросила, да, с чрезвычайного саммита НАТО для того, чтобы обговорить этот вопрос. Я напомню, что Соединенные Штаты — ведущая страна в Североатлантическом альянсе. Он поэтому так и называется, что в него входят также и Соединенные Штаты, и Канада, да, поэтому как-то тут важен, безусловно, голос Соединенных Штатов. Ждем, надеемся и верим.
0: Речь идет о том, что вот этот удар — это серьезная эскалация конфликта. То, что говорят и румынская сторона, и европейские страны, все это происходит на фоне еще одних подобных заявлений. Значит, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с российским массированным ударом по Киеву. Мы говорили об этом, это произошло в ночь на 24 мая. И во время заседания заместитель постоянного представителя США при ООН, я должен сказать, что в последние годы, во времена Трампа, в общем-то, речь же идет постоянно о том, что, ну, если одна сторона, то обязательно и другая сторона упоминается. Ну, как бы вот такая дипломатия. Здесь без всякой дипломатии все произошло. Значит, посол США при ООН Тами Брюс, она выступила с резким осуждением действий Москвы. Я ее цитирую. Последние массированные удары России по Киеву, нанесенные в течение выходных, включая применение гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник», это необъяснимая, опасная и варварская эскалация, сказала Брюс. Она также заявила, что США предостерегают Россию от так называемых систематических ударов по Киеву, которые несут риск новых жертв среди гражданского населения и подрыва перспектив мира. Вот такое заявление. Очень резкое, очень однозначное. Здесь нет кривотолков никаких. Россия, прекратите этим заниматься. Кстати, когда шел разговор о том, мы с вами говорили во вторник, по поводу вот этих каких-то системных ударов по Киеву, ведь Россия обратилась к дипломатическим представительствам в Киеве, чтобы они покинули столицу Украины. Ни одно представительство не сказало, что они будут даже в этом направлении смотреть. И вдруг заговорили о том, что американские дипломаты, видимо, уезжают из Киева. И тут же выступили представители дипломатического посольства и сказали, что нет, никто не уезжает. Я вот смотрю, была встреча в Киеве с там же нет постоянного посла, да, от Соединенных Штатов. Там есть представитель Соединенных Штатов сейчас, я не помню, как ее зовут. Она сказала, что вот, пожалуйста, я в Киеве, никто не уехал. Все проигнорировали это предупреждение Российской Федерации, говоря о том, что Россия это не должна сделать. Кстати, может быть, вы тоже объясните, я тут вчера беседовал с людьми, я говорю, вот системные удары. А потом я сам подумал, а что до этого было? Мы же с вами постоянно выходим более 4 лет в эфир, и постоянно я спрашиваю вас, как вы, как вот, какие были удары по Киеву, сирены как звучат и так далее. А все, что до этого происходило, это не системные удары по Киеву? Леонид.
1: Не, абсолютно я с вами согласен, это все звучит немножко как-то, я прошу прощения, яркая очень метафора, испугать ежика голой жопой. Ну, в общем, я прошу прощения. Да. У нас постоянно, вот мы с вами действительно постоянно в контакте. Вы помните, что было осенью, буквально чуть ли не каждый день были обстрелы, постоянно были отключения электроэнергии. Зима прошла, это самая страшная действительно военная была зима, холодная погода еще подгадила, была необычайно холодная погода, при этом без света. Постоянно обстреливалась электроэнергетика. Это все было. Ну, сейчас вот мы будем бить еще по Киеву еще вот так вот. Ну, окей. Ну что, не было ударов по центру Киева-то. Были удары по центру Киева. Они пытались бить и по управлению разведки, так известный остров Рыбальский у нас так называемый. Ну, вы сами понимаете, все в Вашингтоне знают, где там Пентагон, ни для кого вопросов не стоит. Да? Поэтому здесь тоже знают, где у нас разведка, где у нас Минобороны. Всюду были какие-то прилеты, подлеты, что-то взрывалось. Ну, будет взрываться еще как-то. Ну, что тут удивительного? Ничего тут нету. Напугать Украину сложно. Неприятно, конечно, когда по центру летает, да, прилетает. Раньше, старались бить там по аэродромам. Борисполь, Жуляны, 2 аэродрома в Киеве. Ну, Борисполь вынесен за территорию далеко, а Жуляны — это практически территория Киева. Ну, лупили по ним. Ну, что? Ну, будут еще лупить. Здесь ничего удивительного нету, поэтому тут я с вами согласен.
0: А вот эти все угрозы, вы живете в Киеве, я, насколько понимаю, посольство Китая находится в каких-то сотнях метрах от Банковой. Соединенные Штаты, посольство стран Евросоюза, если вы, россияне, ударяете, системно ударяете по Киеву и попадаете в посольство Китая, посольство Соединенных Штатов, посольство Великобритании, неужели вы не понимаете, чем это может закончиться для вас?
1: Ну, понимаете, тут смешная ситуация, там, если посольство Соединенных Штатов и посольство Британии, посольство Федеративной Республики Германии, они немножко, чуть в стороне все-таки, немецкое посольство относительно центр, но это в другой стороне от Банковой все-таки, да, то посольство Китая, это вот буквально считанные сотни метров от Верховной Рады, Банковая чуть-чуть в стороне, но тоже рядом. Самое смешное, что посольство Ирана, которое находится на улице Круглоуниверситетской, вот оно, по-моему, ближе всего к Банковой. Вот если, насколько я помню, Киев, Печерские холмы, там как раз посольство Ирана, вот рядом совсем. Я не думаю, что кто-то... Ну, в общем, это была бы, в общем, такая интересная история, если удары России пришлись бы по посольству Ирана. Но еще раз, это никак не меняет ситуации, которая произойдет. Ну, хорошо. Ну, тем более мы понимаем, что руководство находится при случае обстрела в надежных убежищах. Руководству ничего не будет. Разрушить просто здание исторического центра, чтобы что? Кому что доказать? Украинцев вы не убедите, наоборот, еще больше разозлите. Разозлите действительно международные представительства. Ну, вы знаете известное выражение Дмитрия Медведева, который в ответ на заявление иностранных посольств сказал: если западные посольства не хотят свой персонал вывозить из Киева, значит, нам придется прорядить их ряды, этих дипломатов. Ничего так заявление заместителя главы Совета национальной безопасности России, с учетом того, что главой Совета национальной безопасности России является Путин. Заместитель Путина говорит: ах так, значит, мы готовы прорядить ряды западных дипломатов в Киеве. Ну, по-моему, вообще это заявление ничуть не меньше, чем попадание дрона в многоэтажку в Румынии, требует реакции на себя. Конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев производит впечатление глубоко нездорового пьющего человека, хотя скорее, конечно, он изображает идиота, чем таковым является. Но это слова официального представителя власти. Мне кажется, ну, пора реагировать. Ну, еще раз, вы порой как бы ругайте меня, что я там упрекаю там, западные страны, там, Соединенные Штаты. Поверьте, ну, мы со своей стороны делаем все. Мы отбиваемся, так отбиваемся, сяк отбиваемся, который год отбиваемся, там, неся большие потери с Василием. И мы смотрим на наших гораздо более сильных, мощных партнеров, которые... Ну, утираются, и нам это обидно, и нам непонятно. Нам хотелось бы, чтобы вы выглядели сильнее. Мы взяли курс на Запад. Мы за то, что мы идем в Европу, нас сейчас как раз и утюжат. Если бы мы хотели дружить как бы с Россией, этого бы ничего не было. Мы расплачиваемся, да, за то, что мы решили, что нам с вами хорошо. У нас есть общие ценности, европейские, западные шире ценности. Но при этом наши друзья, старшие там, по цивилизационному развитию, условно говоря, как бы, да, ну, немножко умывают руки в той ситуации, когда оскорбляют их. Нас уже больше размазывать невозможно. Ну, орешник, как бы. Ну, вот прилетали эти два орешника. Один, кстати, не долетел, где-то там жахнул по их собственной территории. Ну, это смешно. Мы с вами уже говорили. Даже будет, если применено ядерное оружие, извините, у нас столько городов уже стерли с лица земли, но сотрут еще какой-то город. Это какая-то боль, трагедия страшная, как бы, да. Но как это может изменить ситуацию в Украине? Никак. А вот от вас, от наших, еще раз говорю, мощных, сильных стран, передовых стран, цивилизации, еще раз говорю, прогресса, это вызов вам. Вот, а вы что будете тогда делать? Мне это интересно, понимаете? Всем нам это интересно.
0: Нет, я полностью вот с вами согласен. Когда вы говорите от стран, вот это да. Когда только одни Соединенные Штаты обвиняют, вот это я против. А то, что мы хотим тоже Соединенные Штаты видеть европейские страны сильнее. Вот в этом направлении, конечно, администрация работает. Кстати, как в Украине рассмотрели эндорсмент Пашиняну со стороны Трампа? Это же вот пощечина такая России. При этом Путин сейчас, он пребывает где-то там в Казахстане, а президент Соединенных Штатов поддерживает президента Армении, когда там выборы? 7 июня. Как это прокомментировали в Украине? Это же очень тоже любопытная такая ситуация.
1: Интересная и тяжелая ситуация, потому что мы видим все какие-то следы, все вот эти угрозы в отношении Армении, все это было и в отношении Украины.
0: Абсолютно, просто вот одна матрица.
1: Да, мы это все проходили, и мы понимаем, что, к сожалению, у Армении нет таких сил и возможностей отбиваться, как у нас. К сожалению, к тому же, армянская экономика очень сильно интегрирована в российские, ну, вплоть до того, что там энергоресурсы, электросети даже, в конце концов. Это, больше того, оно и принадлежит русским, там, с права собственности русских корпораций. На территории Армении расположена военная база, официально расположена база в Гюмри. 102-я военная база. Там частично оттуда солдат отправляли на украинский фронт. Но, тем не менее, в лучшие времена там было где-то 5 тысяч солдат. Ну, для маленькой Армении это все-таки солидно. Больше того, не все знают, армянско-турецкую границу по-прежнему охраняют погранвойска ФСБ России. Вы себе представляете, границу суверенной страны охраняют войска другой страны. Это очень сложно себе представить. Ну, зная сложные отношения между Арменией и Турцией, традиционно, исторически все эти проблемы. То есть и в этой ситуации Пашинян взял курс на евроинтеграцию. Это очень рискованный шаг. А с другой стороны, с Россией дружить и ориентироваться на Россию, ну, это бесперспективно, вот как бы. И все это понимают. И как сейчас будет Армения выходить из этой ситуации? Хватит ли слов поддержки Белого дома? Там слов мало, а как по-другому, я, честно говоря, даже не знаю. Сейчас в Армению направлена большая группа технологов, политтехнологов российских. Ну, иногда они не помогают, как мы видим в истории с Венгрией, там тоже тоже была большая группа российских политтехнологов. Ну, мы уже с вами обсуждали, что там была немножко дурацкая ситуация, когда Орбана поддерживал, и Трамп поддерживал, кстати, это не помогло, и Путин помогал, и тоже не помогло. Но в этом случае Армения оставлена, ну, в общем, не позавидуешь. Посмотрим, чем это закончится. Сложная очень ситуация. Но мы видим вот это агрессивное желание Путина сохранить. Вот это все расползается, все убегают. Молдова помахала рукой. Лукашенко там что-то договаривается с американцами, казалось бы, свой в доску. Алиев смотрит в лес, как бы в тюркский лес там, да. Пришлось ехать в Казахстан, потому что Токаев смотрит в китайский лес. Все очень сложно. Российские вот эти амбиции большого центра такого постсоветского, они расползаются. Правильно многие эксперты говорят, что вместо того, чтобы тратить деньги на оружие, на запугивание, если бы Россия все вот эти триллионы, которые она зарабатывает на нефть, тратила на себя, может быть, и желание бывших советских республик бежать прочь от них в Европу, не знаю, к Китаю, к Турции, может быть, и не было бы. Да, но вы же всех пугаете, вы же всех ненавидите и пугаете, и отпугиваете. Вот результат, как бы, да. Ну, посмотрим. Ситуация сложная, тяжелая, но так или иначе направление видно. Направление идет на дальнейшее ослабление России, ее возможностей. Она пугает, а всем не страшно. А с другой стороны, тогда, когда она пугает, как там хорошо сказал кто-то из израильских премьеров, что если вам говорят, что вас хотят убить, надо исходить из того, что вас хотят убить. Не принимать эти слова как просто браваду.
0: Это всегда то, что я говорю. Когда говорят, нужно слушать. Не сразу торопиться трактовать, а вот такие слова нужно слушать. И то, что мы как-то до 22-го года, слушая Путина, думали о том, что он все-таки не нападет. Нет, нужно было слушать этого убийцу. А буквально у нас два слова. Очень любопытные сообщения. Сообщение сегодня о том, что сразу в нескольких регионах Западной Сибири и Урала объявлена ракетная тревога, в том числе в Тюменской области. Это 2200 километров от границы с Украиной. По-моему, это впервые. Мы все время говорили о вот этих дипстрайках, там дальние удары, Таганрог, в этот раз Крым, там по танкерам. А вот сейчас это Тюмень. Это уже черт знает где.
1: Знаете, тут это может быть у страха глаза велики. Я пока у нас не видел сообщения.
0: Вот сейчас, смотрите, значит, в Тюменской области этот режим вводится впервые. Объявлена ракетная тревога. Тревога объявлена в Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Пермском крае, на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Также в Татарстане, Чувашии, Нижегородской и Самарской области. Вот так.
1: Да. Вот, Ханты-Мансийский. Ну, недавно еще было сообщение, что Ханты-Мансийский первый раз вводит тревогу.
0: Так и Тюмень, видите, и Тюмень тоже. И Тюмень тоже. Это же Дальняя Сибирь.
1: Да, Дальняя Сибирь. Да, это Западная Сибирь. Да?
0: 2200 километров от границы с Украиной.
1: Да. Ну, была когда-то смешная история, когда прекращение работы мобильного интернета на Дальнем Востоке объяснили дроновой угрозой, как бы вот такая. Ну, тогда это все как бы восприняли как, ну, анекдот, как бы, ну, Дальний Восток, дроны. Ну, короче. А с другой стороны, не будем забывать, что, да, наша сейчас, ну, понимаете как, все наши просьбы получить дальнее дальнобойное оружие наткнулись на то, что, к сожалению, у наших партнеров его столько нету. Вот, может быть, даже и хотели бы, вот те же Таурусы там немецкие, да у них их мало для своей собственной обороны. Ну, никто не готовился к этой войне. Чего ж там, да? Все привыкли, что война это вот как в свое время там прилетели самолеты, разбомбили и улетели, да? А вот такой долгой войны с применением этого оружия, его просто нет. И Украина взялась за разработку своего оружия. Не от хорошей жизни, еще раз. И вот сейчас его возможности становятся все больше и все лучше. Да? Дроны становятся реактивными, следовательно, они летят дальше, бьют сильнее.

0: Наверное, им есть чего бояться. Я думаю, да, Тюмень, ну, следующий шаг. Слушайте, это логично.
1: Хабаровск, Владивосток.
0: Да, мы бьем по нефтепереработке в этих ближних европейских регионах, но если будет прилетать прямо в места добычи, ну почему и нет, как бы, логично.
1: Вообще то, что происходит, конечно, я должен еще добавить, что на месте Путина нужно останавливать войну. Уже и мобилизация поздно, поскольку можно, конечно, набрать народ, но вот это killing zone, то, что называется, 15-30 километров на фронте, это непроходная зона. Иными словами, ты уже наберешь даже народ, это все люди, они там все лягут, все твои солдаты российские. Это то, что killing zone, это вот то, что такая защита дроновая. Там просто не пройти ни пехоте, ни танкам, никому. Просто дроны уничтожают всех поголовно. И уже и с этим опоздали в Россию. Я думаю, что уже никакая не поможет там мобилизация всеобщая.
0: Ну, сейчас главная тема вот у сообщениям Z-блогеров, причем военблогеров, то есть людей, которые действительно имеют отношение к фронту, так или иначе, ему там кто-то служит, кто-то помогает волонтеркой, то есть они сильно знают положение на фронте. Они сейчас стонут, что очень сильно усилились мидл-страйки, о которых мы говорили, и вот последнее время наши сейчас активно, можете себе представить, сейчас стала вот дорога от Мариуполя в Крым, вот это вот северный как бы путь в Крым, да, по которому завозилась значительная часть и продуктов каких-то, и горючего в сам Крым, и поставки на фронт, вот Запорожье, вот эти все вещи. Там стало опасно летать. Больше того, сейчас для того, чтобы как-то обеспечить гражданских, есть распоряжение, запрещено ездить по этой дороге гражданским грузовикам. С другой стороны, наши смеются, ну хорошо, значит, мы будем знать, что все, что едет, значит, все военное. Вот сама трасса простреливается. Дорога Донецк-Горловка. Донецк уже под контролем дронов. Мариуполь под контролем украинских мидл-страйков. У них сейчас стон. Дальняя логистика просто ложится. Это вот последняя новость. У них сейчас это вот сейчас они просто от этого стонут. Это не килл-зона ближняя к фронту, а это вот полностью ложится обеспечение. Они очень страшно по этому поводу плачут и говорят, что отстали, ну, по крайней мере, надолго. Надо сказать, что дрон, который используется для мидл-страйков, Hornet, если я не ошибаюсь, это, по-моему, немецкий дрон, как бы тут наша помощь, как бы друзей помогает очень хорошо.
1: Леонид, время подошло к концу, не забыть бы. Я вчера присутствовал, я стал лауреатом. Сейчас проходит Jewish American Heritage Month. И есть такая ассоциация, очень мощная, влиятельная ассоциация евреев из Восточной Европы, американских евреев. И вот они номинировали меня, я стал лауреатом за заслуги в литературе и журналистике. И вчера как раз было вручение этих премий, и меня просили передать вам, нашим журналистам, всем, кто участвует в программе этой, какова огромная ваша роль, насколько люди ждут встречи с вами, насколько они живут этим, и они говорят о том, что эта программа для многих, ну, просто жизненно важна. Вот то, что происходит в Украине, то, что происходит в Израиле, то, что происходит в России, Иван Денисов, наш замечательный корреспондент, удивляет меня постоянно. Он живет в 1,5 километрах от Кремля и говорит вещи, которые я не знаю. Это просто героический человек. А вы, которые постоянно, вот во время сирен, вы все равно не уходите в убежище, а с нами вместе. Просили передать, многие люди подходили, мне говорили огромное спасибо за программу и за вас, за журналистов. Так что не сомневайтесь, то, что вы делаете, это очень здесь ценится. Передаю вам с любовью от наших телезрителей.
0: Ну, мои поздравления с вашей, спасибо, как бы, наградой, заслуженной. Все.
1: Спасибо.
0: Вам спасибо тоже за вашу работу и за ту возможность, которую вы предоставляете нам рассказать о том, что мы видим здесь, что мы ощущаем. Порой, я еще раз нашим зрителям, порой действительно вы слышите от меня какие-то, наверное, эмоции, но еще раз, это эмоции людей, которые находятся вот в этой в эпицентре всего этого дела, и нам очень важно, чтобы вы понимали, что мы чувствуем, что мы переживаем.
1: Бесспорно. Вы

0: Мясорубки, мы это спасибо. Понимаем, что происходит. Да. Ну что, до вторника. Благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Нью-Йорк.
1: На связи наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Евгений, буквально у нас сейчас уже времени не осталось, но я просто хочу вам передать, я только что передал это и нашему корреспонденту с Украины в первой части программы. У нас проходит Jewish American Heritage Month, и в рамках этого месяца еврейского наследия вручались вчера награды лауреатам по разным совершенно номинациям. Мне вручили за заслуги в литературе и журналистике, это ежегодная номинация. Которая вручается от организации восточноевропейского еврейства. Такая мощная здесь организация в Соединенных Штатах. И меня просили передать. Я вчера, естественно, выступил, после этого ко мне подходили, что очень важны вот эти программы, очень важно ваше участие. Евгения Кушнера, Александра Майстрового из Израиля, естественно, наших корреспондентов из России, с Украины, из Грузии, из Великобритании. В общем, люди ждут, и я был просто счастлив, во-первых, это слышать, и меня просили передать вам, насколько важна ваша работа для наших телезрителей здесь, в Соединенных Штатах, во всех городах Соединенных Штатах, а мы выходим, это национальное телевидение, так что огромное вам спасибо, благодарность и низкий поклон от всех наших телезрителей.
2: Геннадий, очень, очень радостно, очень приятно это слышать. Вообще, вы знаете, то, что мы работаем не зря, вы, я и наши коллеги, это просто очень здорово. И вообще, вы знаете, Геннадий, пользуясь случаем, я еще раз хочу напомнить, что мы с вами вышли в эфир в 2002 году, то есть 24 года назад. Почти четверть века. Это невероятно, Геннадий. Большое вам спасибо и огромное спасибо всем нашим телезрителям и вообще всем, кто, так сказать, с нами связан. Спасибо.
1: До этого эта программа была двухчасовой, это была радиопрограмма с 2000 года. 26 лет мы с вами. Нельзя не упомянуть еще и Геннадия Беззубова, который был в то же время вместе с нами.
2: Безусловно, да. Который тоже проработал очень много.
1: Да, десятилетия. Ну что, Евгений, давай теперь к нашим темам. Итак, Соединенные Штаты якобы пришли к договоренности о прекращении огня на срок 60 дней. Собственно, это все должен утвердить еще Трамп, пока он молчит. Ну вот Джей Ди Венс сегодня выступил и сказал, сегодня уже утром, я посмотрел только что, он сказал, что мы близки к подписанию соглашения. О чем идет речь? Опять-таки, не совсем понятно. Вообще-то много тумана. Вам слово.
2: Да, действительно, не совсем понятно или даже совсем непонятно. Но, с другой стороны, все-таки, вы знаете, Геннадий, я сейчас, наверное, скажу вот такую вещь, за которую, ну, мне рассердятся, наверное, многие в Израиле, многие в Америке. А может, не рассердятся, может, наоборот поддержат. Но, вы знаете, я все-таки хочу сказать, что, несмотря на всю какую-то такую вот, ну, иллюзорность, что ли, переменчивость, нестабильность вот этих сообщений о готовящемся мире, все-таки я, знаете, как-то так скромно рискну предположить, что по-любому, при любом варианте развития событий, все-таки мир, он лучше войны. Я просто поясню, что я имею в виду. Многие скажут, ну как же так, недобит враг, недобиты инфраструктуры врага, недобито то, все, пятое, десятое. Но, вы понимаете, что касается Ирана, я тут, кстати, могу еще согласиться, а вот что касается Хизбаллы, все-таки это не Вторая мировая война. Хизбалла, да, кстати, и Иран тоже, это все-таки не гитлеровская армия, нет там Рейхстага, невозможно там повесить флаг над Рейхстагом, которого нет. И то, что сохранятся какие-то жизни американских солдат, израильских солдат, да и вообще многих людей, я думаю, что если это все будет так, ничего тут плохого нет. Я, наверное, рискую сейчас навлечь на себя гнев, так сказать, многих более, так сказать, серьезно, круто, так сказать, настроенных наших телезрителей, уважаемых. Тем не менее, все-таки я высказываю свое мнение. Хотя, при этом, все-таки, может быть, я немножко противоречу сам себе, но я тут же хочу сказать, что да, действительно, плохое соглашение – это плохо. Извините за тавтологию. Ничего тут, естественно, радостного нет. Тем не менее, мы все-таки начали получать в последние, ну вот, наверное, часы сообщение о том, что будет какое-то продвижение и на ядерном направлении тоже. То есть, ну вот как будто бы, согласно последней информации, Иран согласился, но это так, пока еще, конечно, все не окончательно. Тем не менее, Иран как будто бы согласился на то, что инспекторы, ну, видимо, Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, или, может быть, какие-то другие инспекторы, пока не совсем понятно, что они будут приезжать с контролем на иранские атомные объекты. Это, кстати, уже что-то, это вселяет определенный оптимизм. Так что, конечно, Геннадий, несмотря на то, что много пока вот такой, ну, наверное, дымовой завесы над всем этим, соглашение сначала 30 дней, потом еще 30, получается 60 дней, прекращение войны, прекращение огня, причем на всех фронтах. Иран, я подчеркиваю, Иран требует прекращения огня на всех фронтах на Ближнем Востоке, включая Ливан. Так что вот, учитывая, конечно, все вот эти детали, и учитывая то, что режим аятолл не только не рухнул, но вот, как мы видим, все-таки вроде бы выстоял, хотя, конечно, получил невероятно мощные удары и со стороны Израиля, и со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее, да, действительно, следует признать, ну, наверное, не все задачи разрешены, которые были поставлены в начале войны. Но что ж поделать, как говорится, поживем увидим. Однако, завершая эту тему, я хочу обратить внимание наших уважаемых телезрителей на один очень важный, как мне кажется, момент. Об этом Дональд Трамп сказал и вчера, да, и, собственно, сегодня утром приводятся цитаты из его выступления о том, что он хочет увязать заключение сделки с расширением соглашений Авраама. То есть присоединить вот к этим соглашениям Саудовскую Аравию, Пакистан, еще какие-то страны мусульманские, арабские, не только арабские. Если это действительно так, если у него действительно это получится, хотя это очень трудная, это невероятно трудная задача, то, ну что же я могу сказать, честь и хвала, дай это Бог, чтобы так оно и было.
1: Мы это обсуждали, там еще и Турция есть, и Катар. Вот как это возможно? Мне это совершенно непонятно.
2: Что касается Геннадия Турции, то формально, я хочу напомнить, формально у Турции с Израилем дипотношения есть, а вот Катар, который вы сейчас упомянули, Катар, да, у Катара действительно нет дипотношений с Израилем. Кстати, страна эта достаточно важная. Она играет очень большую роль в арабо-мусульманском мире, не только в арабо-мусульманском мире. Между прочим, мы затрагивали этот вопрос. Я буквально в двух словах хочу напомнить, что Катар – это суннитское государство арабского мира. Ну, вроде как, вот типа как Саудовская Аравия, Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн и так далее, а не совсем. Когда были очень напряженные отношения у Ирана с Саудовской Аравией, они, правда, сейчас тоже напряженные, конечно, то Катар тогда играл такую, знаете, двоякую роль. Более того, Саудовская Аравия вообще разорвала с ним отношения. И Америка, это было несколько лет назад, мирила, трудно себе даже представить такое, мирила саудовцев и катарцев. И вроде как даже сумела на этом пути преуспеть. Америка выступала посредником между двумя арабскими странами.
1: У нас времени совсем не осталось. По мнению ряда израильских политиков, не исключается возможность того, что на следующей неделе будет объявлено о роспуске Кнессета. Давайте немножко об этом.
2: Да, в нескольких словах, я думаю, что к этой теме мы, конечно же, должны будем вернуться на следующей неделе с Божьей помощью, если, как говорится, все будет нормально. Что касается, да, вот такой последней информации, то не удалось прийти к каким-то соглашениям Беньямину Нетаньяху с ультраортодоксальными партиями. А это означает, что, видимо, уже в ближайший понедельник, быть может, действительно будет объявлено о роспуске Кнессета. Хотя я хочу заметить, что даже если бы этого и не произошло, то все равно выбор уже совсем не за горами. Ну, тут уже даже не столь важно, 1 октября не состоятся или там 27-го, как должно быть по закону, но будут, может быть, чуть раньше. Но в этом ничего такого, в общем, страшного нет. Но ясно одно, что если действительно будет принят законопроект о роспуске Кнессета, то многие законы и законопроекты, которые замысливала, скажем так, правящая коалиция, они не будут утверждены. Ну, кое-тут что, я не могу не поделиться, знаете, собственным ощущением. Планировалось закрыть нашу организацию, тут концерт, где я работаю, там и радио, и телевидение, и так далее. Ну вот, если действительно будет распущен Кнессет, то, значит, мы как-то еще останемся на плаву. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Хотя даже если бы и был принят такой законопроект, конечно, прошли бы многочисленные апелляции в самые разные судебные инстанции, все это долгий процесс. Но, тем не менее, вот нечто такое, знаете, корыстная такая журналистская радость у меня возникла. Не могу с вами, Геннадий, тут не поделиться и не поделиться с нашими уважаемыми телезрителями. Но это лично мое, так сказать, ощущение, лично мое мнение как журналиста.
1: Что значит распущен Кнессет? А дальше процедура какая?
2: Дальше будет назначена просто дата выборов. Начинается такой совершенно откровенный предвыборный период. Он уже начался, но еще как бы так не в полной мере. Но интересно другое, Геннадий, буквально в двух словах, я понимаю, что время заканчивается, что согласно большинству опросов, ни у правящей коалиции нынешней, ни у парламентской оппозиции, опять же нынешней, даже после выборов, согласно опросам, не получится создать правительство. А это значит, что пройдет еще несколько месяцев, опять выборы, потом опять выборы и так далее, и так далее. Мы вступаем в какую-то турбулентность, какую-то политическую, Геннадий. Такое уже было, видимо, это повторится еще раз. Но, правда, всякое может случиться, может у кого-то что-то и получится. Поживем, увидим.
1: Насколько это ко времени? Идет война с Ираном, очень тяжелая ситуация и распускается Кнессет. Буквально два слова.
2: Да, действительно, многие, кстати, об этом говорят, что, ну, как-то сейчас вообще не время на какие-то политические дрязги, распри и так далее, но, тем не менее, закон есть закон, по закону, собственно, уже приближается предвыборное время, отменить выборы могут только голоса более чем 80 депутатов, ну, а это, конечно, мало реально, скорее всего, выборы все-таки состоятся.
1: 80 депутатов из 120, да? То есть две трети.
2: Да, это практически собрать такое большинство практически нереально. Так что выборы, скорее всего, 99%, 98%, что они все-таки будут.
1: Евгений, шаббат шалом. Время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь до следующего эфира. Всего доброго.
2: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до свидания. Шаббат шалом.
0: Внимание! 7 июня с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дорогие друзья, синагога на 6-м Брайтоне приглашает на Фарбренген. Хасидское застолье. Бесплатно. В честь профессора Эрмиягу Германа Брановера, который покинул этот мир 30 дней назад. В программе участвуют раввины Цви Гирш Окунев, Моше Хаим Левин, Шлома Гальперин. Встреча состоится в среду, 3 июня, в 6:30 вечера по адресу 2915 Брайтон, 6-я стрит, Бруклин.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
5: Только в нашем эфире.
6: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вновь недавно забытые мне напомнил старый патефон.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
4: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
5: И подобными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
6: Приветствую всех!
3: Солнце раздаю хорошим людям.
6: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого патефона дружно уживаются все три весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели и недожелатели.
7: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
8: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
6: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? Если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: Закройте глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Наслаждение. Скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры.
2: Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно — выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.

0: действительно, сегодня я стопроцентный гений. В искусстве создать впечатление. Человек, чья жизнь окутана плотной завесой тайн, загадок, полутеней и полунамеков. Слов и фраз, никогда не договариваемых до конца, недооформляемых, недоназываемых. Любой, осмелившийся подобрать ко мне сегодняшний ключик, рискует распылить свой мозг в аромат очередной более чем непостижимой загадки. Одним словом, следуя за моими сегодняшними полуштрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Ах, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово. «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, просто я работаю.
1: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители — мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мама с папой постоянно ругаются, обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и, как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущиеся и громыхающие от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты. аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

И вот мне уже 11 лет. Моя мама беременна в 6-й раз. Но во время вынашивания плода заболевает бронхитом. Денег на лекарства нет. И с каждым днем она угасает в приступах страшного кашля. И вот, не прожив и месяца, новорожденный мальчик уже умирает. А вслед за ним во сне уходит и мамочка. Папы в этот момент дома нет. И он вернется только после похорон. И лишь за тем, чтобы пристроить нас в разные учебные заведения. И вот она я. Маленькая послушница католического монастыря, что растерянно стоит у ворот и смотрит. Смотрит, как старая телега увозит прочь последнего родного в моей жизни человека. Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовнице к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любители женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс. Когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недо-желатели.

0: Если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: И вот вы уже готовы идти куда угодно. За человеком в маске самоуверенного циника. Не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания, так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен меня более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота, но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он. Вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите – верьте, хотите – нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми своего времени. Актерами, певцами, художниками, поэтами. И с восхищением впитываю атмосферу свободы, исходящую от окружающих меня гениев. И робею от внезапно обрушившегося на меня дружелюбия и, стесняясь своего непрестижного происхождения, откровенно вру. Урезаю свой возраст на 10 лет, сочиняю сентиментально-трогательные истории о своем детстве, о своей юности.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
4: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100% свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить... новую реальность.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
5: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
6: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы
0: вы очнетесь по моему сигналу.
4: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ай, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву, и в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос. Я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже реву благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабый и настоящий.

0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

0: И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод. Отрезвление реальностью происходит стремительно и очень болезненно. Закрываются кафе, отели, рестораны, магазины. Я же, несмотря на царящую вокруг неразбериху, открываю еще один салон. Но в курортном городке, куда стекается бегущая из столицы знать. Словно хамелеон, подстраиваюсь под новые веяния, чутко реагируя на все происходящее. Вместо тяжелых и неудобных нарядов, похожих на торты из тюля, перьев и кружев, выставляю на витрины шокирующе простую и дешевую одежду из трикотажа. И вот в 1916-м мою одежду уже носит вся Европа. В 1917-м без боя сдается и Америка. А в 1918-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков. И по улицам уже разгуливают тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я – идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл, я напомнил старый Патефон.
1: Слушайте «Старый Патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тело. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию. И обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля «Риц». Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца. Однажды я просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке, и какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70.

0: сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.
1: Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix.

И вот мне уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, но реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года. В воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть. И как стопроцентный лунатик просто заблужусь в лабиринтах сна. И не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла? А да?

дамы и господа. Надеюсь, теперь-то вы уловили этот аромат? Нет? Ну, если нет, то я готова махать своим волшебным платком сколько нужно. И вот он, аромат вне возраста и времени. Аромат, что не принадлежит капризной изменчивой моде. И, как говорится, века будут проноситься мимо, а он будет будоражить воображение людей. И вот он, образ женщины. Холодный, но жгучий. Неприступный, но открытый. Гордый, но жертвенный. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы. Теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые. Тонко очерченные брови и густые ресницы. Длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное... Хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения. J'ai perdu mon pauvre coco, coco mon chien que j'adore tout près du

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Белый дом готовится выпустить новую купюру номиналом $250, на которой может быть изображен президент Трамп. Таким образом, он попадет на деньги. Федеральный закон не позволяет этого, но союзники хозяина Белого дома в Конгрессе внесли законопроект, который бы обходил запрет. Казначействе заявляет, что в случае принятия закона бюро гравировки и печати предпримет упреждающие шаги для выпуска памятной банкноты. На брифинге в Белом доме глава ведомства Скотт Бессон также заявил, что все в руках Конгресса. Инициатива пока не получила одобрения ни Палаты представителей, ни Сената. Купюра в $100 с изображением Франклина сейчас является самой крупной в обращении. Ранее выпускали банкноты, включая 500, 1000 и 10 тысяч долларов, но их печать была прекращена в 1969 году. Они остаются законным платежным средством, но выведены из обращения и хранятся в коллекциях. Как правило, разработка новых денежных купюр занимает годы и включает в себя участие многих ведомств, в том числе Федеральной резервной системы и секретной службы. Поэтому остается неизвестным, удастся ли в случае одобрения законопроекта выпустить новые купюры быстро. Законодательное собрание Калифорнии подавляющим большинством голосов одобрило законопроект, вводящий буферные зоны у входов и выходов из молитвенных домов, где будет запрещено проводить демонстрации. Документ будет передан на голосование в Сенат штата. Инициатива была одобрена вскоре после аналогичного шага в штате Нью-Йорк, где на этой неделе был принят закон о 15-метровой буферной зоне вокруг религиозных учреждений после протестов у синагог. Президент Польши Карл Наврутский предложил лишить Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла из-за решения присвоить подразделение ВСУ Украины имя героев УПА. Наврутский заявил, что воспринял решение с большой печалью, потому что так не строят отношения между народами. Это цитата. Словам Наврутского, прославление УПА дало российской пропаганде много поводов для дезинформации. Заседание, на котором будет поднят вопрос о лишении Зеленского ордена, пройдет 8 июня. Орден Белого Орла – это высшая государственная награда Польши, которую Зеленский в 23-м году получил от Анджея Дуды. В прошлом году число туристов, посетивших США, сократилось на 4 миллиона человек. Это стало первым снижением турпотока в страну с момента окончания пандемии. Согласно данным Национального управления по туризму и путешествиям, падение показателей привело к сокращению расходов иностранных туристов более чем на 8 миллиардов. Наибольшее падение турпотока пришлось на Канаду. В прошлом году оттуда приехало на 4 миллиона меньше путешественников. Далее следуют Германия, Индия и Франция. При этом число прибывших из Мексики, напротив, увеличилось на 1 миллион человек по сравнению с 2024 годом.
4: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха составляет 60%.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Радиослушатели, 29 мая, последний день месяца. Вчера на бирже был рекордный день. Все три индекса поставили новый рекорд. Dow прибавил 25 пунктов. 50669 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 43 пункта, больше чем 0,5%. 7564 тоже новый рекорд. И Nasdaq остановился на отметке 26917, тоже новый рекорд. Прибавил 243 пункта или 0,9%. Транспортный индекс минус 0,2%. Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 0,2%. Неделя у нас положительная, и сегодняшний день открывается положительной, и месяц у нас тоже положительный. В данный момент за месяц Dow поднялся на 2%, Standard & Poor's 500 почти на 5%, Nasdaq больше, чем на 8%, транспортный 2,7%, и маленькие компании поднялись на 5%. Сегодня нефть минус $1.16, $84.65 стоит один баррель Брента. Золото $4529.10 за унцию, серебро $75.51 за одну унцию, 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,151% за 10 лет, можно получить 4,445. то есть 0,2%. В Азии японский Никей прибавил 2,5%, Шанхай упал на 0,75%, Гонконг плюс 0,7%. Наша биржа открывается сегодня в положительном направлении. Dow сейчас показывает 125 пунктов плюс, Standard Poor's 500 плюс 9 и Nasdaq плюс 37 пунктов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что говорят аналисты, Dell, положительные отчеты Dell, и, во-первых, Dell дал положительный отчет, акции поднялись сегодня с утра на 37% уже в данный момент, но опять-таки мы знаем, что когда акции открываются, то, может быть, они пойдут немножко ниже, так что не торопитесь покупать на самом открытии. Они вчера закрылись на 317.05, сейчас они торгуются в районе 421-422 доллара, то есть почти больше, чем на 100 долларов они поднялись. Это достаточно большой подъем. Продажа выросла на 750%. И тем не менее, компании, инвестиционные банки считают, что они могут продолжать подниматься. Viper Energy будет вести себя хорошо. Sentinel One можно покупать. Xpeng будет вести себя неплохо. Gap теперь нейтральный. Federal Realty покупать. Snowflake можно покупать. Alstom покупать. Charles River будет вести себя хорошо. Nvidia надо продолжать покупать. Clarity покупать. Best Buy теперь нейтральный, American Water Works покупать. Mechanics Bank Corp будет вести себя хорошо. Еще один банк сказал, что Dell надо покупать, Costco надо покупать, Alphabet надо покупать, Select Water Solutions покупать, Aurora Innovation надо покупать. Цены, которые изменились, кроме Dell, Hewlett Packard поднялся на 17%, Supermicro Computer плюс 10%, и HP плюс 7. American Eagle Outfitters упал на 11%. Результаты были не очень хорошие. Gap сегодня с утра упал на 15%. Та же самая причина. Акции, связанные с развитием космоса. Ну, поскольку Blue Origin Rocket взорвался, Blue Origin, но на этой ноте AST Space Mobile упал, EchoStar упал на 4,5%, Rocket Lab потерял 5,5%, и Blue Origin упал на 15%. Okta сегодня плюс 8%, NetApp плюс 16,5%, Autodesk минус 7%, Snowflake плюс 1,5%, Asana сегодня поднялась на 2%, MandaDB плюс, они хорошие результаты, очень плюс 3,5%, PagerDuty сегодня плюс 12,5%, Elastic минус 6%, и Sentinel One упал на 16%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Все мучительно ждут, когда SpaceX выйдет на биржу, и опять-таки сегодня последний день мая, завтра, в понедельник, начинается июнь. Ну, посмотрим, что месяц грядущий нам готовит. Этот месяц был очень хороший. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
7: Добрый день, друзья! В студии Дэвид Зон Радио, Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
8: Добрый день, Олег.
7: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
8: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
7: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
8: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
7: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
8: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
7: Что такое смазочные уколы?
8: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
7: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
8: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
7: А как долго длится эффект от укола?
8: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
7: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
8: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
7: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
8: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
7: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation
8: и no-fault страховку после автоаварии.
7: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
9: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
10: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
11: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
12: В холода, в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
13: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
14: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
13: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
14: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
13: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Доброе утро! Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам огромное за то, что настроили ваши приемники на нашу радиоволну, волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Наташа Быстрицкая у микрофона, за пультом Акмаль Тахиров. И сегодня у нас был запланирован, хотя все еще пока до конца неизвестно, у нас был запланирован мега-супер-пупер эфир с легендой местного шоу-бизнеса Женей Марговским, который является организатором грядущей супер-мега-пупер-вечеринки на яхте Hornblower Infinity 11 июня. Ждем, возможно. Это реалии нашей городской жизни, реалии наших загруженных дорог. Ждем Женю до сих пор. Ждем Женю Марговского в эфир. Но сразу оговорюсь, у нас есть один билет на грядущую вечеринку под названием «Бизнес без границ» 11 июня на яхте Hornblower Infinity. Пройдет вечер. Не знаю, мне очень понравилось, как в промо-ролике сказал бывший мой коллега, ныне политик большой, Миша Навахов. Он сказал, что на этой вечеринке мы встретимся, люди, которые прошли определенный путь в Америке, мы встретимся и будем поздравлять друг друга. Мы будем праздновать, не знаю, какую-то свою маленькую победу, будем общаться, будем встречаться. Там на этой яхте встретятся известные бизнесмены, предприниматели, айтишники. И это будет такая творческая, душевная атмосфера. Одна ночь, 1000 гостей, предпринимателей не только. Будет музыка, будет шоу, будут напитки, легкие закуски. Это действительно, эта вечеринка претендует, наверное, на звание историческое, как мне кажется. Ну вот, зная Женю, конечно, зная Жеку Марговского, знаю, что он немножко такой человек необязательный, прямо скажем, но, видимо, действительно занят по самое горло и, так сказать, не смог, видимо, вырваться или что-то его остановило, не какие-то независящие от него, или наоборот, зависящие от него какие-то причины, но мы простим этому человеку, потому что действительно имя этого человека вписано, там, я не знаю, аршинными буквами там, в наш местный шоу-бизнес. Женя Марговский, я не знаю, сейчас для неподготовленного уха вряд ли что-то скажет фраза «король пэкиджей». А вот мы 100 лет знакомы еще по радио «Все». Арик Шварц познакомил меня с Женей, и я тогда поняла, насколько он хорош в своем деле. Он работал пиар-агентом, он занимался рекламными контрактами. Вот как раз в то время его стали называть королем пэкиджей, что бы это ни значило для неподготовленного уха. Ну, 11 июня, действительно, я уверена, что будет переаншлаг, потому что многие хотят почувствовать себя успешными людьми или, может быть, даже побыть рядом с суперуспешными людьми, а такие будут на лодке, на этой яхте, а может быть, и сами спикеры, сами эксперты, сами бизнесмены, предприниматели поделятся опытом, как стать богатым, как говорят, вот сейчас американская мечта умерла, американской мечты нет, не к чему стремиться, но это не так. И вот все присутствующие на вечеринке «Бизнес без границ» 11 июня на яхте Hornblower Infinity дадут понять, что это не так, что можно идти к своей мечте, и все зависит только от тебя, как у Высоцкого. Все зависит в мире оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденным, хочешь лошадью его. Это вот добавляем элементы шоу по заветам Жеки Марговского. Между прочим, я где-то подспудно, Жека, так и знала, что ты не придешь, потому что мы, кстати, открою тоже небольшой секрет, мы хотели, ну, не знаю, лет 7-8 назад, может быть, даже 9 назад на Davidson Radio организовать тоже вот совместный какой-то эфир, совместный проект, даже задумывали, что-то оговаривали, обговаривали, встречались с Женей, хотели такую программу, которая была бы построена на звонках, на подарках, потому что у Жеки действительно талант какой-то вот от Бога, я бы даже сказала, талант договариваться с рекламодателями. И вот эти вот самые, те самые рекламные молитвы, о которых там, давайте объективности ради скажем, что этот термин придумала наша коллега Вероника Литвинова, так вот те самые рекламные молитвы, это все дело рук вот Жени Марговского, и вот он, у меня даже где-то сохранился его смс-ка там 15-летней давности, дескать, вот читай с чувством, там, так сказать, на таком вот немножко так, в такой ажитации, вот это его стиль, добавляя элементы шоу. Я так и хотела, собственно, сегодня Жеку представить в нашей студии. Жека Марговский в стиле UFC, потому что вот все это его среда, все это его атмосфера, вот он крутится в этих бизнес-кругах, предпринимательских кругах, он всех знает, он настоящий космополит, человек мира. И нет причин на него обижаться. Ну, бывает такое случается. А мы не будем зря время терять и разыграем один билет на супер-вечеринку «Бизнес без границ» 11 июня на яхте «Horned Lore Infinity». Сделаем это прямо сейчас. Но вот упомянутая рекламная молитва, на которой, в общем-то, весь бизнес, медиабизнес держится, прозвучит прямо сейчас. Итак, знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах, на заводах фирмы в Италии, Швейцарии, Германии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Это значит, холестериновых таких бляшек нашим организм будет меньше. Великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель Therapy Air Smart, подушки, которые выполнены из натурального латекса. Это значит, что вы будете 100% высыпаться. Очки Tesla Bioptron, которые защищают ваши глаза от ультрафиолетового и компьютерного излучения. Еще много-много-много других подарков компании Цептер порадуют ваших друзей и родных по поводу или без. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113. 646-312-9113 или посетите веб-сайт septerbrooklyn.com. septerbrooklyn.com. И еще раз номер телефона Игоря 646-312-9113. Знаменитая швейцарская компания «Цептер». Еще маленькое дополнение. Знаете ли вы, что посуда компании «Цептер» имеет гарантию, кажется, в 100 лет или какую-то бесконечную гарантию. Это, иными словами, эту посуду можно завещать своим детям, внукам и правнукам, и даже прапраправнукам. Вот такая вот удивительная компания «Цептер», такие удивительные товары в ассортименте этой любимой всеми швейцарской фирмы. Звоните Игорю по телефону 646-312-9113 и посетите обязательно сайт septerbrooklyn.com, septerbrooklyn.com. Итак, у нас есть один билет на яхту «Horned Lore Infinity» 11 июня. 11 июня на этой яхте, на этом корабле пройдет супер-вечеринка «Бизнес без границ». На этой вечеринке будут присутствовать известные люди. Люди с огромным опытом за плечами, бизнесмены, предприниматели, мотивационные коучи, мотивационные спикеры. Это будет такая дружеская, душевная атмосфера, обстановка. Вот я как раз, если бы Жека пришел сегодня в гости, я бы вспомнила, как хорошо нам работалось на вот предыдущей работе, на радио «Все». Мы были одной семьей в буквальном таком смысле этого слова. Мы настолько друг друга понимали, что даже не нужно было ничего объяснять. Мы с полуслова друг друга понимали, мы друг друга поддерживали, мы часто общались, часто встречались вне эфира. И действительно, это была такая одна большая семья. К сожалению, с наслаждением вспоминаю те годы. К сожалению, все уже совершенно не так. Ну, это веление времени, я все понимаю, все изменилось. Но, тем не менее, вот как мне кажется, а Жека умеет подбирать, приглашать тех самых правильных людей на мероприятие. Вот он умеет создавать вот эту обстановку, какую-то созидающую, что ли, которая объединяет. Вот этого нам так не хватает сегодня, вот этой объединяющей сильной энергии. Итак, Жека недавно отметил 50-летие. Вот так вот, Жека, тебе получай, фашист гранат. 50-летие, но ему не дашь эти годы, он выглядит на все 100, в хорошем смысле этого слова. Итак, какого числа он родился? Жека родился в апреле, он по гороскопу Телец. Давайте угадаем число. Если вы ответите правильно, то получите один билет на яхту Horn Blower Infinity. Там пройдет супервечеринка «Бизнес без границ» 11 июня. Какого числа, какого апреля родился Женя Марговский? Если вы угадаете число, не 13-е, сразу скажу, не 13-е и не, я не знаю, 13-е, это еще, кстати, 13 апреля, это еще овны. А какого числа родился Женя Марговский? Он родился в апреле, и Телец по гороскопу. Давайте угадывать, 718-303-9090, телефон прямого эфира, Facebook не смотреть. Запрещаю! Ну что, 718-303-9090, звоните прямо сейчас в прямой эфир. Я вот в прямом эфире сейчас сижу, я и микрофон, и вы, Рафаэль. Здравствуйте. Гостем будете. Доброе утро, спасибо, что позвали.
1: 1 апреля родился.
0: 1 апреля это овны еще, а наш Жека Телец. Доброе утро. Здрасте. Ну, как бы да, здрасте, как бы нет. Здравствуйте, Саша.
2: Доброе утро. Доброе утро. Он родился 21 апреля.
0: Нет, неправильно. Кажется, это все еще овны. А какого числа родился Женя Марговский, знаменитый житель нашего города, наш старый знакомый, которому исполнилось в этом году 50. Здравствуйте. Доброе утро.
3: 29-го
0: родилась я, но января. Здравствуйте. 718-303-9090. Кому следующему я скажу здрасте. Забор покрасьте. 718-303-9090. Телефон прямого эфира. Какого числа родился Женя Марговский? Если вы ответите правильно, получите один билет на мега-супер-пупер-вечеринку 11 июня на яхте Horn Blower Infinity. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
4: Алло.
0: Алло.
4: Добрый день.
0: Здрасте.
4: После 25-го.
0: Конкретнее бы хотелось. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
4: Доброе утро.
0: Здрасте.
4: Здрасте. Можно угадать?
0: Конечно.
4: 26-го.
0: Точно. Слушайте, а вы знаете Женю лично?
4: Нет.
0: Не знаете, да? Почему я спрашиваю? Потому что у Жени не секрет ни для кого, очень бурная личная жизнь. Его обожают девушки, и у него даже там было несколько браков. Это ни для кого не секрет, поэтому я подумала, что вы лично знаете Женю. 617, да, ваш первые три цифры?
4: Да.
0: А, простите, а вы, если вы выиграли уже билет, а вы пойдете на эту вечеринку?
4: Постараюсь приехать в Нью-Йорк, да.
0: А вы откуда, простите?
4: Я из Бостона.
0: Ничего себе.
4: Ну, у меня другие дела тоже будут в Нью-Йорке, но зато...
0: А как вас зовут, милая дама?
4: Меня зовут Ира.
0: Ира, спасибо, что вы нас в Бостоне слушаете, правильно я понимаю?
4: Да, все правильно.
0: Вообще
4: все
0: просто...
4: Правильно, пока еду на работу, да.
0: Класс! Ирочка, спасибо вам огромное, я так рада. И вы, наверное, рады, потому что...
4: Я тоже очень рада.
0: Давайте... Спасибо. А я, кстати, тоже планирую там быть, уверена, что... Все мы будем там, все. Все нью-йоркские, бостонские, все, так скажем. Спасибо еще раз, я записала номер вашего телефона. Главное сейчас, Ира, вам каким-то образом сориентироваться и запомнить номер нашего секретариата 718-303-8000. Как бы... Или я вам смс-ку скину?
4: Прекрасно, я запомнила 303-8000. И
0: смс-ка
4: тоже.
0: Да, и поприветствуется. Хорошо, я напомню просто все, так сказать, все вводные, и все, вы пойдете в красивом костюме деловом на эту вечеринку.
4: Спасибо огромное.
0: Спасибо вам. Спасибо. Ну, вот такая вот история со счастливым концом, хотя главный герой сегодня и не появился. Ну, и плевать. Ну, мы шутим, конечно. Мы очень уважаем Жеку. Он... Правда, очень талантливый человек, поэтому я уверена, что у него были дела поважнее, чем прямой эфир на нашей радиостанции. Оставайтесь с нами, и мы продолжим очень скоро.
5: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Для начала любого для вас важного дела. Луна растущая находится в знаке Скорпиона, а символ дня – труба. Все начатое в эти лунные сутки с блеском удается. Сегодня, правда, могут нахлынуть непонятная грусть и тоска. Гоните их прочь и занимайтесь делом. Если тоску не преодолеть, дайте себе хорошую физическую нагрузку. Овнам придется отказаться от крепких напитков и воздержаться от критических высказываний в чей-либо адрес. Полезны есть малину, бобовые и, конечно, побольше положительных эмоций. У тельцов сегодняшний день может стать началом больших изменений в личной жизни. Если вы долго не решались сделать первый шаг к избранникам, то не пропустите этот день. Вперед, навстречу счастью! А вот близнецам пора бы заглянуть в зеркало и рассмотреть себя в полный рост. Набрали лишний вес? Срочно примите меры. Травмы сегодня не грозят. Снимите стресс, накопленный за неделю, и зарядитесь энергией на прекрасный вечер, который обещают вам звезды. Ракам нужно быть внимательнее к своему ближайшему окружению. Кто-то явно проявляет к вам живой интерес. Сегодня возможны искушения. Не поддавайтесь, предупреждают звезды. Контрастный душ и общий массаж тела снимет напряжение. У львов, занятых в финансовом бизнесе, ожидается ощутимая прибыль, если вложения будут сделаны сегодня. А вот романтические встречи лучше перенести на другой день. Фортуна улыбается девам. Встречи, назначенные на сегодня, будут удачными, утверждает светило. Только не переборщите с крепкими напитками и с партнерами не спорьте, советуют звезды. Многие весы настроены очень критично. Не переживайте, говорят звезды. Только вот важные встречи вам лучше перенести, и еще не следует браться за дела, связанные с землей и строительством. Скорпионы находятся на пороге больших изменений. Будьте внимательнее к знакам судьбы и не упустите момент удачи. А еще будьте осторожны, день травмоопасный, берегите ноги. Стрельцы сегодня будут подвержены перепадам настроения, но, как всегда, помогут друзья и близкие. Главный совет – держите эмоции под контролем. Козерогам сегодня нужно быть крайне внимательными в работе с электрическими приборами и при общении с представителями противоположного пола. Младшие члены семьи потребуют вашего внимания. А вот водолеи будут озабочены проблемами близких людей, нежели своими собственными. Но волноваться не стоит. Звезды советуют задуматься о себе. А не пора ли вам отдохнуть? Планируйте маршрут проведения отпуска. Рыбам светило советуют освоить йоговские упражнения для лечения беспокоящих вас болезней. Сегодняшний день наиболее подходящий для начала занятий. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Дэвид Зон, радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Бесткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Бесткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
8: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
9: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
8: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей

0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
1: Фрэнк Ферриан и его проекты. Часть шестая. Проект «Daddy Cool Kids». Новый проект Фрэнка Ферриана, запущенный в конце 2007 года, задуман как трибьют Бонни М. Эта формация, в состав которой входит четверка высокоодаренных детей, начала свою карьеру с исполнения модернизированных версий хитов своего знаменитого прототипа. Первый трек «Mary's Boy Child» «Oh My Lord» был опубликован в качестве бонуса на ремастированной рекомпиляции рождественских хитов «Christmas with Bonnie M».

После успеха диска во многих странах, Sony BMG выпустили новый сингл Daddy Cool Kids Schools Out летом 2008 года. Сингл Daddy Cool Kids Schools Out вошел в топ-листы Австрии, Швейцарии и Германии.

Осенью 2009 года MCI и Sony Music опубликовали новый трек Daddy Cool Kids под названием Show Me What You've Got на сборнике хитов различных проектов Фариана Produced by Frank Farian Volume 1. Компиляция реализовалась только через немецкую торговую сеть «Метро».

В начале 2010 года Фрэнк Фариан приступил к созданию нового проекта, который первоначально получил название BB Queen. Никакой утечки в прессу о ходе работы не допускалось. Впоследствии выяснилось, что группа в итоге была переименована в ZZ Queen и базируется в Майами. Главной солисткой является американская соул-певица Бьянка Кларк под сценическим псевдонимом ZZ Queen. В феврале 2011 года был опубликован дебютный трек ZZ Queen «Bebop Elova». Группа представляет собой квартет, состоящий из трех темнокожих женщин и трансвестита, играющего на ударной установке. Был записан пилотный сингл «Bebop Elova» и снято одноименное видео. Позже появилась информация, что по семейным обстоятельствам Бьянка Кларк была вынуждена прервать свою работу в ZZ Queen на продолжительный период, и проект был заморожен.

Дипломированный повар Франц Ройтер, он же Фрэнк Фариан, стал одним из самых успешных музыкальных продюсеров мира и входит в первую десятку. За свою карьеру Фариан продал более 850 миллионов звуконосителей. Он имеет престижные награды за выдающиеся достижения музыкальной индустрии, в том числе 3 American Music Award, германский аналог Grammy Echo, несколько наград Golden Europe, британский Carolman Award, Brit Award и так далее. Он сотрудничал с такими грандами мировой поп-рок сцены, как Майк Олдфилд, Тото, Теренс Рендерби, Мит Лоф, Питер Хоффман, Сидни Ром, Стиви Уандер, Супер Макс и многими другими. В интервью германским СМИ в апреле 2007 года Фариан сказал относительно своих творческих планов: «Я не успокоюсь, пока не достигну миллиарда». В настоящее время медиагигант Sony Music продолжает успешно продавать альбомы, синглы и видеопрограммы компании Фариана MCI миллионными тиражами по всему миру.

2021 год станет особенным для знаменитого продюсера. Фантастический всемирный успех на TikTok классического хита «Распутин» в исполнении его самого успешного проекта «Бонни М» продолжился после выхода ремикс-версии от британского диджея Majestic. С осени 2020 года песня стала одним из самых популярных треков в соцсетях, стриминговых сервисах и на порталах цифровых загрузок музыкального контента. В этом же году Фрэнк отмечает 25-летие создания классической песни «Trio No Mercy» «Where Do You Go», которую до сих пор любят во всем мире. А пока он будет очень занят, работая над новыми идеями в своей студии. Продюсер планирует переиздание записей своей первой группы «Frankie Faryan and Die Schatten», а также работает над новым материалом для нового проекта «Bonnie M» с несколькими ведущими вокалистами. Фрэнк Фариан вместе со своей дочерью Яниной, она стала известна как участница детской группы «Daddy Cool Kids», записал еще один сингл «Cherish the Life». «Cherish the Life» является кавер-версией классической песни «Cherish» группы «Cool and the Gang» и была записана в студии Фариана в Майами. А этот сингл вышел в конце мая 2021 года.

2021 году Фрэнк Фариан отметил 80-летний юбилей, который сопровождался чествованиями и обилием телепрограмм, посвященных биографии и творчеству легенды музыкальной индустрии. К тому моменту проданные продюсером звуконосители перевалили за отметку в 900 миллионов, и он шутил, что одолеет и миллиард. Год спустя Фрэнк Фариан перенес операцию на сердце, после чего стал стремительно сдавать. Он сильно похудел, дышал через специальный аппарат и передвигался в инвалидном кресле. Ухудшение состояния стало причиной смерти, наступившей 23 января 2024 года. Умер Фрэнк в своем доме в Майами, где проживал в последний год.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. We'll be right back.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, и чего природа
2: вас произвела? Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Нью-Йорке 8 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Новости на
6: Davidson Radio.
8: Информация к этому часу.
9: Студия Наталья Быстрицкая. Президент Трамп подтвердил, что на следующей неделе посетит матч NBA между Нью-Йорк Никс и победителем в серии Оклахома Сити Сандер и Сан-Антонио Спорс в Мэдисон Сквер Гарден. «Думаю, я пойду на один из матчей», — сказал Трамп во время общения с прессой. Никс вышли в финал впервые с 99 года. Трамп ранее посещал Супербоул, Дайтону и US Open, а 14 июня, в день своего 80-летия, примет турнир UFC на лужайке Белого дома. Отказ мэра Нью-Йорка Мамдани участвовать в традиционном параде в честь Израиля 31 мая вызвал резкое осуждение еврейской общины. Впервые с 1964 года многолетняя традиция будет нарушена. Действующий градоначальник официально заявил, что не появится на ежегодном шествии. Этот беспрецедентный шаг вызвал волну негодования. Свое решение Мамдани объясняет политическими принципами. Он и ранее отличался радикальной риторикой, заявляя, что Израиль – это не страна, а также намекал на готовность добиваться ареста израильского премьера Биби Нетаньяху в случае его визита в мегаполис. Действия мэра спровоцировали жесткую ответную реакцию, особенно с учетом текущего всплеска антисемитских инцидентов. Лидеры общины заявили о нежелании сотрудничать с политиком-антисемитом. Экс-мэр города Эрик Адамс открыто осудил преемника. Он подчеркнул, что традиционный марш – это не политическая акция, а важнейший символ глубокого исторического партнерства. Губернатор Кэти Хокул уже подтвердил свое намерение посетить